0: России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: В Краснодаре после атаки беспилотников погибли двое детей, еще 7 несовершеннолетних и 2 взрослых пострадали. Обломки дрона упали на круглосуточный детский центр в Прикубанском округе города. Также этой ночью в Краснодаре загорелся склад «Озон». Сотрудников эвакуировали, предварительно пострадавших нет. Обломки беспилотников также повредили жилые и строящиеся многоквартирные дома. Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи.
1: О политике.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может расценивать прямое участие Великобритании в ударах по российской территории как участие в войне. Об этом он сказал в программе «Москва, Кремль, Путин». «Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», заявил Лавров. Он также отметил, что Россия будет учитывать действия Великобритании и других стран НАТО и Евросоюза.
1: Об экономике.
2: Международные платежные системы Visa и MasterCard могут все же вернуться в Россию, но им для этого придется выдержать весьма жесткую конкурентную борьбу за российских клиентов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, чтобы вернуть свои утерянные позиции в России, Visa и MasterCard должны будут заново заинтересовать пользователей, в первую очередь инновациями и современными сервисами, которые могли бы быть способны составить конкуренцию активно развивающейся отечественной платежной системе. Напомним, Visa и MasterCard покинули российский рынок весной 2022 года.
1: О космосе.
2: Российский космонавт Сергей Тетерятников, входящий в экипаж миссии Крю-13 к Международной космической станции, рассказал, что надеется на продолжение сотрудничества между Россией и США после завершения совместной работы на станции. Космонавт напомнил, что МКС, как и любая техника, однажды завершит свое существование. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что госкорпорации и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, китайский юань 12 рублей 33 копейки. В Москве в понедельник малооблачно, небольшой дождь, плюс 14, плюс 20. В Санкт-Петербурге пасмурно, осадки, плюс 14, плюс 17. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: Всем привет, с вами Александр Гамов. Но обычно «Русский дозор» Бута и Гамова начинает Виктор Бут. Виктор, вы меня слышите? Как слышите? Прием.
4: Слышу вас отлично. Всем слушателям большой привет с берегов Невы, с Санкт-Петербурга. Итак, начинаем программу, Александр.
3: И я, конечно, привык Виктора видеть и слышать рядышком, но все равно на экране вы смотрите блестяще, несмотря на то, что за плечами у вас длинная командировка. И мы обычно «Русский дозор» Бута и Гамова начинаем именно с путешествия, с командировки, со встреч Виктора Анатольевича. Чем вы были заняты эти часы и дни? Что видели, что чувствовали?
4: И после возвращения из Крыма, вот теперь работаем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, встречались и с рабочими предприятиями, которые делают очень важные компоненты, в том числе для нашей оборонки, узнали, что их тревожит, что волнует. Были также на встрече, но уже в Ленинградской области. Встретились с жителями одного из районов, узнали, что их тревожит, какие проблемы, и посетили такой вот человейник, посмотрели, как, в общем-то, строятся вокруг наших мегаполисов эти человейники, и что нужно сделать, чтобы, в общем-то, как-то стабилизировать ситуацию. И нам нужно размазывать, наверное, такие человейники вдоль нормальных дорог. Нужно переходить к малоэтажному строительству, а не строить в чистом поле 20 25-этажные дома. Мы там видели самый большой жилой дом в России, там сколько-то тысяч квартир. Это, конечно, перебор. У нас что, земли, что ли, в России мало?
3: Я понял.
4: Поговорили с жителем, узнали о том, что въехать в такой район, как Мурино, или выехать всегда проблема. И здесь, конечно, надо что-то делать, чтобы какие-то генпланы таких вот мегаполисов и соседних регионов, они были согласованы, чтобы жители от того, что купили квартиру в таких вот человениках, не страдали.
3: У нас Виктор будет не только в Санкт-Петербурге, а он сейчас находится в студии радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург.
4: Да, красненький, оранжевый такой микрофончик, да, написано «Комсомольская правда».
3: Мы везде, вот, мы везде.
4: Ну что, Виктор, переходим, да.
3: Да, буквально коротко, что людей волнует, что их тревожит, расскажите,
4: наверное,
3: пожалуйста.
4: Наверное, самая основная проблема – это то, что мы закончили СВО нашей победой. Все, конечно, переживают, помогают как могут нашим бойцам. Более того, тревожит, конечно, предпринимателей то, что происходит у нас в денежно-кредитной политике Центробанка. Фактически сейчас с ужесточением налоговых различных мер и снижением порога для упрощенной системы налогообложения многие предприниматели говорят, мы вынуждены будем закрыться или начать дробить свой бизнес. Это тоже неправильный подход. Здесь нужно, конечно, сделать так, чтобы у нас предприниматели работали, чтобы им хотя бы не мешали. Конечно, при такой ставке эффективной, там, 25-30%, ну, о каком развитии речь может идти или о какой конкуренции, если в том же Китае для предпринимателей кредит максимум 3%. Вот об этом и говорили сегодня, обсуждали, конечно, и другие проблемы. Это и здравоохранение, как обычно, во всех наших регионах. ФАПы есть, нет квалифицированного медицинского персонала.
3: Я расшифрую сразу. Расшифрую. ФАП – это фельдшерско-акушерский пункт.
4: Акушерский пункт, да. Также волнует и проблема со школами, потому что разница в зарплатах в мегаполисах и в остальной территории нашей страны, конечно, иногда достигает 5-6-8 раз. Ну, надо что-то предпринимать и делать так, чтобы все-таки у нас и преподаватели, тренеры, учителя, и также, как и медработники, получили, наверное, статус федеральной службы, и чтобы неважно было, куда их родина послала выполнять эту работу, а без образования, без здравоохранения, ну, как мы сможем обеспечить решение всех остальных задач? Это приоритет, это такая же важная служба, как и охрана рубежей нашей родины, как и служба в армии.
3: Ну, я понял, что, судя по вашему настроению, духом никто не падает ни в Санкт-Петербурге, ни в Ленинградской области.
4: Конечно, конечно. Мы, как всегда, в трудные моменты думаем о том, чтобы сплотиться. Да, проблемы есть, о них мы говорим, обсуждаем, но надо находить решение и, вопреки всем проблемам, двигаться дальше.
3: Спасибо. Ну, как всегда, узнаю Бута. И переходим к следующей традиционной теме. Обычно Виктор рассказывает нам, что пишут за океаном о коррупционном скандале в Киеве, об очередном коррупционном скандале, как там восприняли, ну, я имею в виду ситуацию с Мудрой, вот, которая напрямую заявляет, что, как говорит мой шеф, коррупцию не надо побеждать, надо ее возглавить. Ну, типа этого что-то. Вот как за океаном?
4: Опять же, то, что мы видим, во-первых, это все звенья одной цепи. Это желание бывшего министра обороны Федорова, так сказать, который выступил с таким резким политическим заявлением и амбициями, что нужно провести выборы. Для Зеленского это очень напряженный момент. Он понимает, что под ним не только шатается стул, но и горит земля. Поэтому он бросил все усилия для того, чтобы это все отрегулировать, сохранить влияние. Борьба идет действительно за то, как распределяют те 35 миллиардов евро, которые Евросоюз пытается выделить. Вот, борьба именно за это. И здесь мы видим, что скандал НАБУ и остальные правоохранители, которые сейчас вытащили вот из каких-то чуланов эту информацию, естественно, сделали по наводке своих хозяев в Америке, которые решили тем самым показать Зеленскому, что он теряет влияние, что время у него осталось мало, он должен что-то предпринять. Зеленский, естественно, со всех своих возможностей сопротивляется и считает, что у него тоже сильная позиция, потому что у него очень много компромата и на американских сенаторов, и всех тех, кто к нему приезжал, и естественно, на европейских деятелей.
3: Ну и мудрую, мудрую он тоже, в общем-то, отдал жертвы, собственно, пожертвовал.
4: Конечно, да, потому что, как мы видим, в сложные моменты он будет кидать всех, как говорят в Америке, под автобус, а у нас под винты, подводить, вот, для того, чтобы выжить самому. Надеемся, что когда-нибудь все-таки возмездие достигнет и этого клоуна кровавого, да, и тогда все очень быстро прекратится. Главное, чтобы было политическое решение и команда нашим вооруженным силам это сделать.
3: А кто в США сейчас делает ставку на Федорова, а кто нет, и почему, и что будет дальше, что пишут об этом американские СМИ?
4: Ну, во-первых, очень много появилось комментариев про то, что шатается действительно стул под Зеленским, положение сложное. Видимо, идет... Помните, мы с вами обсуждали два вида лобби. Одно лобби традиционного ВПК, военно-промышленного комплекса, который производит томагавки, ракеты-перехватчики, самолеты, танки. Конвенциональное такое оружие. И другое – это вот лобби технофашистов, которые работают как палантир с искусственным интеллектом, с дронами, с технологиями, которые используют активно Зеленский. Ведь они сделали ставку именно на технологии дронов, на роботизацию, понимая, что людей они почти уже всех скоро переведут на ноль. И единственная их мечта победить – это использовать как можно больше дронов. Видимо, они пытаются в скором будущем испытать и поставить к себе на вооружение и такие человекоподобных боевых роботов. Будем наблюдать, что из этого выйдет. И я думаю, что наши вооруженные силы и специальные службы сделают, естественно, предупредительные какие-то удары, чтобы этого не допустить.
3: Я напоминаю, в эфире «Русский дозор» Бута и Гамова. В следующей части нашей программы к нам обещал подключиться мой друг Дмитрий Стешин, легендарный военкор «Комсомольской правды», который сейчас находится в зоне СВО. И вы уже потихонечку можете записать наш номер 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И мы поговорим и с Дмитрием Стешиным, и, естественно, Виктор Бут остается у нас на связи, и мы обсудим все остальные вопросы острые, которые сейчас стоят на повестке дня. И, Виктор, пока у нас до подключения с Димой Стешиным есть еще какое-то время в этой части, я, знаете, еще что у вас хотел спросить. Почему не едут в Москву Уитков и Кушнер? Вот по вашим наблюдениям, если вспомнить предыдущие их визиты, что они выжидают?
4: Ну, во-первых, они должны приехать с каким-то конкретным решением или исполнением тех обязательств, которые они на себя взяли ровно год назад во время встречи в Анкоридже. Видимо, им ехать не с чем, поэтому этот визит и будет откладываться. С нашей стороны были четко еще раз обозначены условия выхода на решение этого конфликта. Ну, американцы все это прекрасно понимают. Теперь дело за них. Дело за ними. Если они продавят Зеленского и европейцев и обеспечат исполнение тех условий, то, пожалуйста, приезжайте. Если нет, то, наверное, нет смысла.
3: Понятно. Итак, друзья, вы, пожалуйста, не уходите далеко, потому что сейчас будет выпуск еще интереснее.
4: Новостей, да,
3: да. После того, как будет небольшой перерыв, к нам подключится Дмитрий Стешин, легендарный военкор, который сейчас находится в зоне СВО. Я напоминаю, «Русский дозор» Бута и Гамова ждет ваших звонков.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о провокациях на выборах со стороны Украины и Запада.
7: Я, знаете, даже пытаюсь сравнить, больше ли будет разного рода провокаций, так, чем было на выборах президента в 2024 году. Думаю, что да. 1 200 000 только было кибератак на дистанционное электронное голосование, 460 тысяч. Что мы заметили, если на прежние выборы, предыдущие выборы, еще в мирное время, даже уже в поствремя, когда единый день голосования, если в основном там кибератаки и прочие вот эти были, ну, такие, знаете, хаотичные, разного рода хакеры, они такой хаотично был, скажем, процесс, то в 2024 году мы обратили внимание, проанализировали, что это была совершенно скоординированная деятельность. Это высочайший профессиональный уровень. Именно скоординированное действие разведок от МИ-6 до ЦРУ, самых, ну, вот их ресурсов. То есть это было очень суперпрофессионально, суперчетко, точку били, да, но мы справились, слава богу. Полагаю, что сейчас, поскольку эскалация, она идет по всем фронтам, не только там, где наши ребята бьются, действительно бьются, но это фронты психологические, информационные, экономические, финансовые и так далее, в том числе электоральные. И бить будут сильно. Бить будут сильно.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: «Русский дозор» Бута и Гамова в прямом эфире. Скоро мы с вами поговорим по телефону, и вы можете позвонить тогда и Виктору Буту, и Александру Гамову, и Дмитрию Стешину, который сейчас находится в зоне СВО. Он у нас уже на связи. И, насколько мне известно, Дима, привет!
9: Привет!
3: Ой, слушай, как будто ты рядом. Тебе, кстати, пока не забыл, передают привет Алиса Андреева и София Московецкая. Если помнишь, это детский дискуссионный исторический клуб Москвы. Они были у нас в редакции, и когда узнали, что я с тобой буду общаться, сказали: ой, как классно, мы с ним сделали интервью. Я тоже с этими девочками общался. Им 12 лет, но очень зрелые, очень умненькие.
9: Это было трогательное интервью, им тоже огромный привет из Донбасса.
3: Они, возможно, даже слушают. Ну вот, можно сказать, рядом со мной Виктор Бут, правда, он сейчас находится в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Вот, я сегодня в одиночестве в городе здесь, в московской студии. Дим,
4: и... Дмитрий, приветствую там.
9: Ты... Приветствую, Виктор. Я звонил вашей жене Алле очень давно, вот когда вас только задержали, брал какой-то комментарий, она так, я помню, рассказала, только когда началась ваша эпопея. Рад вас видеть в России, просто рад.
4: Взаимно, да.
3: Мы все родственники, я имею в виду Виктора Бута, все за него боролись. Дим, собственно, мы к тебе обратились, почему? Мы узнали, что ты где-то, ну, был на передовой, на фронте. Что там интересного? Что там происходит?
9: Как
3: Расскажи нам с Виктором Бутом и нашим слушателям, естественно.
9: Значит, к передовой просто так не подойти.
3: Понятно.
9: Серая зона, киллзона от 20 до 30 километров. Наши штурмовики, снабженцы, БПЛАшники преодолевают эту зону от 5 до 7 суток. Никакая техника на фронте не ходит. Ни с нашей стороны, ни, разумеется, со стороны противника. Дроны работают и в Донецке. Вот. Причем на дорогах в ближайших пригородах. Я ездил в Пески там, к нашим инженерам. Мне дали в руки такой комбайн интересный. Значит, там анализатор спектра радиочастот. У меня такой есть, он отдельно. Но тут все собрано вместе. Два экранчика, три антенны на частоты вплоть до спутниковых. Там 5,2-5,8 гигагерц. Вот. И мы, возвращаясь оттуда, экранчик начинает показывать видеосигнал, который видит вражеский БПЛАшник, управляющий дроном. И вот этот дрон висит, ищет себе цель. Вот. Но с нами был человек опытный, который вот в этих краях очень долго прожил. Он говорит, дрон там-то, там-то, значит, двигаемся вот в другую сторону. Ну да, мы выехали спокойно. Угу. Вот реалии этой войны. Вот не знал, что огород, где моя донецкая киса живет, там практически на этом огороде стоит пост ПВО. И они лупили по дрону так, это было так близко, что я слышал, как гильзы сыпятся.
3: Я напомню, киса, это имеется в виду твоя кошечка, которой ты так очень трогательно
9: всегда... Моя донецкая подруга.
3: Да, фронтовая подруга. Вот. Она мурлычет, когда ты подходишь и гладишь ее?
9: Она опять беременна. Пуговки в два ряда. В апреле роды принимал. Ну, приму еще раз, раз это проще.
3: Ну, ты привет ей передай своей героине, потому что... Да,
4: будем просить слушателей радио «Комсомольская правда», кто хочет взять будущих котят от вот этой кисы почти с передовой, да? От Дмитрия Стешина.
9: Отдам.
3: Хорошо. Вот я думаю, что призыв, если... Мы в следующей части обязательно уже будем общаться с нашими слушателями напрямую, которые уже записали телефон 8 800 200 ровно 9700.

0: аккумулятор на 11 киловатт. Меня за 3 дня до блокаута что-то в сердце толкнуло. Я съездил, еще там 40 литров дизеля привез для генератора. Вот. А потом, когда, значит, я смотрел на этот блокаут, интернет у меня был, потому что у меня стоит спутниковая тарелка интернет, ну, не знаю, опыт жизни не пропьешь, вот, не растеряешь. И да, буквально после блокаута, во время блокаута люди кинулись заправлять машины, а заправки не работают. Это в Донецке на каждой заправке порядочной стоит генератор, а то и два. А у нас в Подмосковье такое не предполагали. Ну, вот я купил 150 литров.
1: Wow.
0: Мне люди говорят, ну, вот эти 150 литров, они не решат всех твоих проблем. Я говорю, этот бензин позволит мне поехать искать бензин. Я просто много жил в местах, где нет никакого горючего или какие-то катаклизмы происходят. Вот именно бензин, чтобы поехать искать бензин.
1: Дим, такой вот парадокс. И еще, вот, насколько мне известно, ты собираешься взять интервью у бывшего командира легендарного «Востока».
0: Да.
1: Первый проигрыш Драпатова, сколько там лет назад, почему он случился, потому что с ним разбирался легендарный Ходаковский. Я правильно, да, фамилию вспомнил?
0: Нет, Александр Петрович, прямого соприкосновения не было.
1: Так.
0: Но Изваринский котел и Восток блокировал в том числе. Вот Изваринский котел, где Драпатый там с бледным лицом, он оттуда смог выйти. Вот. Смог выйти и вывести какое-то количество ВСУшников, к
1: сожалению. Ну, мы в курсе, что ты знаешь котлы как свои 5 пальцев. Вот он начинал с котлов, он продолжит, Дим.
2: Да. Вот еще, Дмитрий, да, такой вопрос. Да. Вот после такого, то, что ты сейчас рассказал, опыта, то, что в Донецке уже много лет люди привыкли, выработались все вот эти алгоритмы действий, наверное, нам тоже нужно подумать и применить, потому что сейчас, в общем-то, почти все регионы подвергаются такому воздействию. И, как ты правильно сказал, важно обеспечить критическую инфраструктуру, чтобы она работала в любой ситуации, да. Даже если blackout, можно было, во-первых, всегда иметь надежную связь и интернет, и также продумать, чтобы все заправки, наверное, во многих регионах, особенно прифронтовых, имели независимые генераторы в случае, если не будет электричества, продолжать заправлять. И, естественно, защитить их максимально, понимая, что, в общем-то, даже если мы победим очень быстро, то это не последний конфликт, и нужно будет готовиться, в общем-то, к более крупному противостоянию уже с НАТО.
0: Да, мы сейчас нарабатываем опыт уникальнейший, который есть только у 2 армий в мире. ВСУ и российская армия. Вот. Этот опыт никуда не денется, мы его еще осмыслим. Вот. И было бы хуже, если бы мы нарабатывали опыт этот в ходе тотальной войны. А вот конфликт, конечно, большой, вот, но Россия его спокойно вывозит, не выходя на военные рельсы, в таком относительно мирном режиме. Это и плохо, и хорошо в то же время. У меня вот товарищ донецкий ополченец, он из Полтавы в 14-м уехал, летом записался в ополчение, получил тяжелую травму в аэропорту. Там он носил модную каску с таким вырезом над ухом под телефонную трубку или, не знаю, под наушники активные. Туда залетел осколок. Случайно нашли капельку крови, маленький осколок. С спичечную головку. Вот.
1: Понятно. Дим, вот...
2: Понятно. Вот еще на сегодня также, да. Дима, хотел с тобой обсудить интересную новость. Вернемся к ситуации в Иране. Как она отражается также на том, что происходит и на линиях СВО? Вот иранцы молодцы, они еще раз потроллили Трампа, сказали, что вы нас тут пугаете, но на самом деле признайтесь, что вы проиграли и уходите отсюда. Ведь фактически иранцы показали, как можно даже Америку заставить пойти на свои условия. Когда ни ваши элиты не привязаны к Западу, не имеют там ни детей, ни денег, то тогда можно наносить удары и действовать асимметрично. Вот. Было заявление такое интересное, и видим, что американцы не знают, что делать с Ираном. Что ты думаешь по этому поводу? Как это именно повлияет на то, что происходит на Украине?
1: Хороший вопрос. Дима задумался. Дим, ты с нами?
0: Мы, кстати, вдохновленные. Да, мы вдохновили. Да, я с вами. Слышно меня, да?
1: Да.

0: Нормально, продолжай.
1: Алло.
0: Продолжайте, мы тебя прекрасно слышим.
1: Мы вдохновились опытом Ирана. И 2 недели назад заблокировали все черноморские порты. Вот есть такой сайт Marine Traffic, его открываешь и смотришь, где находится суда. Вот там белым-бело возле украинских портов. Все суда жмутся в румынские территориальные воды, вот там в устье Дуная, да. Мне было интересно, как бензиновый кризис на Украине, а вот эта блокада сразу потащила за собой бензиновый кризис. Как это скажется на ЛБС, на линии фронта? И я вот ребят, которые обходят сейчас Краматорск, Славянск с юга...
0: Дим, извини, я тебя перебью. У нас осталось буквально несколько секунд. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Друзья, я обращаюсь к слушателям. Пожалуйста, далеко не уходите. Я напоминаю, Виктор Бут и Дмитрий Стешин в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в «Русском дозоре». И с вами Александр Гамов. Мы сейчас вернемся буквально через несколько секунд.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Массированную атаку украинских беспилотников отражают на Кубани. В Краснодаре обломки упали на частный детский центр. В результате 2 детей погибли, еще 7 пострадали. Также в больнице находятся 2 взрослых, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава выразил самые глубокие соболезнования родным погибших. Также он отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
2: О сотрудничестве.
4: Киев и Норвегия заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной и энергетической сферах. Документы в украинской столице подписали Владимир Зеленский и норвежский премьер-министр, сообщили в правительстве Норвегии. Как отмечается, стороны договорились обмениваться военными технологиями, развивать производство беспилотников и вместе восстанавливать украинскую энергосистему. В следующем году Осло планирует выделить Киеву новый пакет финансовой и военной помощи на сумму свыше 9 миллиардов долларов. Москва назвала военные соглашения западных стран с Киевом опасной эскалацией конфликта.
2: О Ближнем Востоке.
4: Иран пригрозил полностью остановить экспорт нефти через Персидский залив в ответ на экономическое давление США. Тегеран готов заблокировать перевозки углеводородов в Ормузском проливе, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Как уточнил политик, республика также нанесет удар по интересам любых третьих стран, которые поддержат американские санкции. Напомню, через Ормузский пролив проходит около пятой части всех мировых морских поставок сырой нефти.
2: О спорте.
4: Российские гимнасты выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы в Загребе. Взрослые спортсмены и юниоры завоевали 28 наград, 10 из которых золотые, сообщили Федерации гимнастики России. Успешное выступление позволило команде гарантировать себе путевку на предстоящий чемпионат мира в Роттердаме. Перед началом турнира власти Хорватии отказывались пускать российских спортсменов, но в итоге выдали визы.
2: О технологиях.
4: Попытки современных ИИ-моделей обмануть разработчиков не свидетельствуют о восстании машин, а показывают уязвимости систем безопасности. Об этом ТАСС заявил научный сотрудник Новосибирского госуниверситета Иван Бондаренко. По его словам, некоторые модели способны выполнять сложные многоэтапные действия для достижения заданной цели, в том числе использовать методы, не предусмотренные разработчиками. При этом эксперт отметил, что экспериментальных подтверждений наличия сознания у современных ИИ-систем нет. По его словам, сложное целенаправленное поведение не обязательно означает наличие самосознания. Доллар США стоит 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, китайский юань 12 рублей 33 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: К Дмитрию. Мы продолжаем. Я напоминаю, Виктор Бут сейчас в Санкт-Петербурге, Александр Гамов в Москве, и к нам присоединился легендарный военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Дима, мы тебя немножко перебили, значит, у нас был перерыв. Ты можешь продолжить свои мысли. Мы очень внимательно вместе со слушателями внимаем.
1: Да, значит, в первые числа августа Россия, ВКС РФ пресекли весь грузооборот морской Украины. Буквально дней 10 назад ВСУ, это официальная информация, посадили на жесткий лимит топлива. Значит, ВСУ разбили на три категории. Первая, значит, кто получает топливо без ограничений, это ПВО и тяжелая бронетехника. Вторая позиция, там какие-то нормативы, те, кто обеспечивают доставку боеприпасов на фронт. И в третью категорию, самую лимитированную, попали, как ни странно, медики-эвакуаторы, волонтеры и, самое главное, генераторы, которые находятся вот в передовых частях. А современная война без электричества невозможна. Гнездо БПЛАшника без электричества – это, по сути, уничтоженное гнездо. Я вот ребятам, которые наступают сейчас, вышли на подступы к Доброполью, это, наверное, последний узел обороны, после которого, как аналитики пишут, будет взломана оборона Славянско-Краматорской агломерации. Я их спрашивал: ребята, вы заметили какие-то изменения на фронте в связи вот с этим бензиновым кризисом на Украине? И они начали вспоминать и говорят: да, говорит, неделю назад стали появляться окна, час-два, когда вражеские дроны просто не работают.
0: Очень интересно.
5: То есть у них нет бензина для генераторов или дизеля?
1: Да. Да. Либо не могут доставить, и его не так много. И вот, говорит, ребята говорят: мы вот воспользовались, это как бы Божье благодарение, мы этими часами, двумя часами свободными, с чистым небом, мы свою логистику решаем, все там забрасываем, завозим и так далее. Вот. Но один из командиров мне сказал, человек такой мыслящий, он говорит: мы заметили, но это не может случиться одномоментно, и будет нарастать как бы. Вот.
0: Как настроение у этих ребят? Вот ты очень тонко чувствуешь за тавтологию тех, кто работает там на передовой.
1: Противоречиво. Я объясню почему. С одной стороны, конечно, все устали. Раз. С другой стороны, все понимают, что если мы не закончим войну, эту войну победой, мы ее в лучшем случае оставим нашим детям. А в самом худшем случае, через 3 года будет опять на колу мочало, очередной блицкриг. Это западная традиция в начале каждого века ходить, устраивать дранка на Хостон в России.
0: Ясно.
1: У нас выхода нет.
0: Я понял. И еще вот я о чем хотел бы спросить и у Дмитрия Стешина, и у Виктора Бута. Вот-вот. Проблема в чем? Ну, Федоров бросил в рожу Зеленскому перчатку. Вот. И если Федоров побеждает Зеленского, ну, или там Залужный, ну, к примеру, что Федоров, что Залужный, они откровенно уже сейчас, и не только сейчас, говорят, в России, Россия враг, надо ее побеждать, надо ее мочить там, ну, и так далее. Вот. Как бы вы, начнем с Виктора, как бы вы вот эти пассажи прокомментировали, и какая должна быть позиция наша, Виктор?
5: Наша позиция должна быть одна – уничтожать врага, где бы он ни был, особенно военно-политическое руководство. И хотелось бы, чтобы это было сделано еще раньше, может быть, в самом начале, но, видимо, нашему Верховному виднее, что делать и как. Вот. Я думаю, что особо не стоит уделять им столько внимания. Да. Иногда это все операции прикрытия и от того, чтобы создать некую иллюзию, что у них там все сыпется. Давайте не будем ни переоценивать, также недооценивать своего противника. Здесь нужно делать просто все, чтобы у ребят там на передке было все для победы.
0: Дима, твое мнение, как всегда, острое.
1: На мой взгляд, да, на мой взгляд, полезнее и важнее для России, для нашей армии было выбить цепочку производства ракет «Фламинго» в Ровно завод, где производят топливо твердое и жидкое для этих ракет, в Киеве сборочный цех, двигатели непосредственно и объект «Киев-21», который собирал, собственно, непосредственно эти «Фламинги». Вот мне кажется, разрушить эту цепочку, это совершенно официальная информация. Сами наши противники признали, что и западные эксперты, что цепочка разрушена. Наверное, это важнее, чем накрыть похороны там какого-нибудь Мельника или Коновальца, да, вместе с военным руководством России. Ну, вот Украины. Ну, вот мне вот, например, так кажется, да.
5: Дмитрий, такой еще вопрос. А какая сейчас статистика? Потому что каждый день летит все и больше дронов самолетного типа вглубь страны. А что есть по вот конкретной статистике? Видно ли признаки того, что из-за разрушения всех этих предприятий это как-то начнет снижаться или пока они выбирают свои резервы?
1: Я могу сказать, что с Украиной экономически произошло из-за наших ударов самое чувствительное, что только можно было придумать. А страдающая уборочная не закончилась, но по самым скромным подсчетам будет 30 миллионов тонн, вдумайтесь просто в эту цифру, зерна, масличных культур, которые непонятно куда складировать и как вывозить. Второй момент. Стали останавливаться один за другим горнообогатительные и сталеплавильные предприятия Украины, которые почему-то работали до 26-го года. Дело в том, что они рентабельны только в одном случае, если их продукцию вывозят самым дешевым транспортом на планете, морским транспортом.
5: Понятно.
1: Морских транспортов больше не ходит. Угу. Вот они по цепочке. Закрылось предприятие Ахметова, входящее в холдинг Метинвест, и там со швейцарским капиталом, Инглинский, кажется, комбинат, еще какой-то, и еще на днях закрылся. И, ну, в общем, это да, это обрушение экономики произошло.
5: Как-то это все равно должно привести к тому, что они перестанут в таком количестве дронов собирать, или эти все дроны уже собирают в Европе, и они так и будут лететь против нас?
1: К сожалению, второе. И не сочтите за ястреба, да, но вот ястребом плохо быть, мне кажется, там, сидя в квартире в Москве на диване, а, ну, когда здесь живешь, да, вот, понимаешь, что официальное заявление о том, что сегодня было, что Украина, Финляндия для Украины начинает собирать разведывательные дроны, а на Финляндии очень серьезная микроэлектроника. Ну, Nokia уже все знают, правда.
0: Вот. Дима, извини.
1: Терпите на это смотреть, мне кажется, ну, опасно.
0: Дима, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты уже, ну, с начала СВО ездишь туда, значит, и в Донецк, и в другие города, да, и встречаешься с одними этим, ну, с теми же людьми, почти как родственники они там у тебя. Скажи, пожалуйста, их настроение изменилось? Какое у них вообще ощущение современности? Что они говорят, как они тебя встречают, что советуют, что ты у них нового увидел, почувствовал?
1: Донбасский характер, люди, на которых можно всегда положиться. Да? Я начал, не договорил свою мысль про парня извини. Из Полтавы, который ушел.
0: Да.
1: Он вернулся из Москвы, был там в командировке, говорит, говорит, Владимир Владимирович, хитрец, говорит. Я говорю, что тебя так поразило? Он говорит, вообще не похоже, что идет война. Да Россия, говорит, в таком режиме может еще 100 лет воевать с Украиной. Да? Он меня выручил, у меня вырубили интернет, идут отключения по республике, противник пытается вырубить электроэнергию, а производство электроэнергии на Донбассе было всегда избыточным, экспортировали там во все возможные регионы. Вот. Я приехал со своим генератором на киловатт большой и топливо привез. Но вот все как-то держатся, с водой по-прежнему плохо, да, никто не жалуется вообще. А для людей самое обидное было, что запалили гигантский строймаркет «Галактика» в Макеевке на въезде в Донецк. А я напомню, что это было с 2014 года, наверное, единственное место, где можно было купить пленку, чтобы забить выбитые снарядом взрывной волной окна, да? Вот, как-то утеплить свою квартиру, где почти не работает отопление. Вот, вот это единственное было в каждом разговоре с жителями Донецка и Донбасса. Несколько слов сожаления, что «Галактика» погибла. Вот, но в то же время люди говорят, мы переживем, отстроим новую еще лучше. Вот так они держатся. Они будут, мне кажется, держаться до последнего. Им-то уж тем более отступать нет.
0: А мы будем за вас молиться, Дим. Я напоминаю, в прямом эфире русского дозора Бута и Гамова, кроме Виктора Бута, который сейчас в Санкт-Петербурге, Александра Гамова, который сейчас в Москве, у нас Дмитрий Стешин, он сейчас находится в зоне СВО. Пожалуйста, звоните в следующей части 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Мы ответим на все ваши самые острые вопросы. Радио «Комсомольская правда» – самое бесцензурное радио. Ждем ваших звонков.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
7: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
8: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Это прямой эфир «Русского дозора» Бута и Гамова. И Виктор Бут сейчас в Питере, Гамов в Москве в студии. А рядом с нами, можно сказать, в эфире легендарный военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Звоните, и мы ответим на любые ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас уже есть звонок. Светлана, Москва, здравствуйте. Мы вас слушаем. Кому вопрос?
11: Здравствуйте. Мне вопрос к Дмитрию.
0: Да, пожалуйста, Дима вас слышит.
1: Да.
11: Дмитрий, скажите, пожалуйста, вам известно, получили ли наказание за зверское убийство Рассела Бенке, корреспондента «Спутника»? Известно ли вам об этом?
1: Да, получили наказание и ушли в штурмы. Я думаю, они оттуда уже не выберутся. И это будет заслужено.
11: Да, спасибо.
0: Спасибо вам, Светлана, за звонок. 8 800 200 ровно 9. 9702, 8 800 200, ровно 9702. По-моему, наш знакомый Рамазан из Ростова-на-Дону. Кому вопрос, Рамазан? Привет. Салам алейкум.
12: Алло. Вопрос у меня Виктор Анатольевичу Буту. А вопрос такой. Листая новостные программы в интернете, да, я наткнулся на фамилию Бут, которая идет в Государственную Думу по линии партии ЛДПР.
0: Извините, Рамазан, извините, мы не будем сейчас обсуждать тему предвыборную, это не входит в наши функции. Если у вас, можете переформулировать, если у вас другие есть вопросы, задавайте, если нет, то давайте в сентябре.
12: Ну, так я у него хотел спросить.
0: Давайте потом позвоним. 8, извините, Рамазан, извините, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Олег, Челябинск, мы на связи с вами. Пожалуйста, говорите.
13: В общем, у меня такой вопрос. Когда...
0: Кому?
13: Кому?
0: Да. Бут, Гамов, Стешин в зоне СВО.
13: А-а-а.
0: Ну, пожалуйста, задавайте вопросы, а мы сами сориентируемся. Мы слушаем вас.
13: Да, да, вопрос такой у меня очень, на самом деле, простой. Когда все-таки закончится эта спецоперация и ближайшая, когда вообще любая война, чеченская, где служил мой отец, мне самому 40 лет, любая война, Афган и все остальное, оно заканчивается рано или поздно. Когда эта война закончится? Когда подойдет к этому итогу, что закончится?
0: Дима, Дима, пожалуйста, ответь.
1: Мне не нравится слово «это». Напоминает формулировку наших либерашек «эта страна».
0: Но все равно ответь, Дим.
1: Да. У меня такое ощущение, что ее окончание уже не за горами.
0: Спасибо, вот Дим. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Михаил, Москва, пожалуйста, вы в прямом эфире, да, «Русского дозора» Бута и Гамова.
14: Да-да. Если можно, скажите, пожалуйста, какие причины, что в этом 26-м году продвижение значительно меньше у нашей армии, чем было в 25-м?
0: Это к Диме, да, вопрос, Дим?
1: Да. Я объяснил в начале эфира. Наши штурмовики и те, кто обеспечивает их штурм, сейчас проходят так называемую киллзону, где работают вражеские дроны. Она обычно шириной около 30 километров. Вот эти 30 километров, в моем случае там было 27, ребята идут от 5 до 7 суток. И давайте будем без ханжества, не все доходят. Война изменилась настолько головокружительным образом. Нельзя так сказать, что вся военная мысль списана помойку, да, то, что разрабатывали наши предки и как они воевали. Но серьезнейшая корректировка потребуется. Никто, я сформулировал в свое время чеканно, никто никогда не представлял, что противник будет контролировать нашу тыловую полосу вдоль линии фронта на глубину до 10-30 километров без своего физического присутствия. И мы, кстати, делаем то же самое. Это нет ни в каких военных учебниках, в академии не учат, вот, и так далее. Но сейчас опыт СВО перерабатывается. Я вот еще раз повторюсь, мы сейчас самая подготовленная к современной войне армия мира.
0: Супер. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Подмосковье, вы в прямом эфире.
15: Здравствуйте.
0: Привет.
15: Скажите, пожалуйста, Дима, известно ли вам случай демобилизации со специальной военной операцией кого-то из военнослужащих, кто воюет?
1: По ранениям. У меня товарищ...
15: Нет, без ранения.
1: Без ранений не скажу сходу. Наверное, нет таких.
15: Такого не бывает.
0: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ольга, Москва.
16: Дмитрий, огромный вам поклон за вашу вдохновляющую прозу, за оппозицию поистине гражданскую. И трибуна, и пассионарность великую. Но вы знаете это и сами. Я хотела спросить о другом. В то время, когда наши доблестные герои нового времени спасают на передовой хвостатых сирот, и вы один из них, и мои два бывших студента, которые добровольцы не ушли, вот Евгений Кунашов 22 июня, как Сундет когда-то ушел добровольцем и воюет до сих пор, спасают хвостатых сирот, и мы вывозили из Волновахи, из-под Волновахи и прочих. А в это время гуманный 498-й закон искажен зоофашистами, которые оборотнями проникли в Государственную Думу и по всей России.
0: Ваш вопрос. Извините, что перебиваю. Вы начали хорошо, а теперь какой-то сленг. Ваш вопрос к Диме.
16: Вопрос в том, что можно сделать? Потому что некоторые собаки, сироты, осиротевшие после погибших наших воинов, они попали тоже в душегубки. Безвинные, бесправные, беззащитные, они погибли.
0: Спасибо, Дима. Есть твой комментарий к этому пронзительному звонку?
1: Да, я тоже, кстати, сформулировал в граните, что критерии милосердия и нравственной чистоты – это отношение человека к несъедобным домашним животным. Здесь все в порядке. Я вот только что вернулся от медиков, передовой пункт обеспечения. Это уже на границе киллзоны. Вот. У них, я боюсь, что он станет главным героем репортажа, немецкий овчар «Тайфун», который уверенно ездит на квадроцикле, работает дрон-детектором, о дронах предупреждает ребят эвакуаторов. И главное, ищет наших раненых.
0: Спасибо,
1: потому что обычно точную точку, где раненый лежит, не скидывают, противник перехватывает, чтобы его не размотали дронами противники, примерно. И вот пес мгновенно находит в укрытиях наших раненых.
0: Очень интересно. Дмитрий из Кирова.
17: Алло, здравствуйте.
0: Да, привет, Дим.
17: Скажите, пожалуйста, вопрос всем вам. Может, ближе эта тема будет Дмитрию, конечно же, с большим уважением к нему. Скажите, насколько вы знаете, вот после плена ребята возвращенные, возвращаются ли в строй, либо после реабилитации остаются, как-то здесь служить? Подскажите, пожалуйста, какова судьба у них?
0: Вот я знаю, Виктор Бут этим вопросом тоже занимался.
17: Да, вот, Виктор, может, тоже с большим уважением, пожалуйста.
0: Да. Да, Виктор, пожалуйста.
5: Я думаю, Дмитрий, давайте скажем, у меня каких-то таких фактов нету прямо под рукой, чтобы сказать, что кто-то после плена вернулся служить. Есть пара командиров, но, опять же, это, наверное, неприменимо ко всем. Не знаю, что у Дмитрия, у него, наверное, больше информации.
1: Есть у меня знакомые парни, это новая фронтовая специальность, называется «Ноги». Ребята, которые на ногах заносят на передок воду, там бензин и все, что нужно. Вот один из парней во время нашего наступления весной 22-го где-то в районе Запорожской области попал в плен. Вот. Про плен он рассказывал крайне неохотно. Я понимаю, что он там вообще хлебнул мытарство. И воюют, яростно воюют.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Спасибо, Дим. Тебе огромное просто... Ты нам очень помог. Я напоминаю, русский дозор Бута и Александр Гамов был сегодня в прямом эфире. Ровно через неделю мы с вами встретимся и пообщаемся. А пока, если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. Ну, вот моя почта, например, gamov@kp.ru. И, пожалуйста, берегите себя и с уважением относитесь к нашим бойцам, к тем, кто спасает наше родное отечество. Спасибо, что нас слушали. Всем счастливо. Пока. До свидания. Берегите, пожалуйста, себя.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Реклама.
20: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Александр Казаков о зависимости Украины от США в мирных переговорах.
22: Ситуация может измениться в течение дня одного. И речь не о черных лебедях. Речь о том, что в какой-то из дней осенних, например, ситуация может измениться так, что, ну, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборный, иранский и прочее, звонит, например, в Киев и в Париж, Берлин, Лондон и говорит: значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Москвой я уже поговорил, и прочее. Если не хотите оказаться без штанов на фронте против русских, то сегодня объявляйте о готовности идти на переговоры на тех условиях, которые вам предложены. И при таком ультиматуме европейцы и киевский режим пойдут на эти переговоры. Там еще важно, готовы ли мы на них пойти. Вот это будет для нас очень непростым вызовом. Но это может произойти в один день, исходя не из наших обстоятельств, а из обстоятельств противной стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
23: Обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Погибли 2 ребенка, еще 7 пострадали. Какое именно учреждение попало под удар, он не сообщил. Также при атаке пострадали 2 взрослых, они в больницах. И, кроме того, ночью обломки БПЛА попали в несколько жилых многоквартирных домов и в один строящийся. Произошел пожар в складских помещениях. Спасатели сейчас тушат огонь. Информация о пострадавших еще уточняется, добавил губернатор.
2: О политике.
23: Премьер-министр Великобритании Энди Бёрн сегодня прибудет в Киев. Это станет его первой международной поездкой на посту премьера. Во время визита он проведет заседание коалиции желающих, встретиться с Владимиром Зеленским. Также в его канцелярии ранее сообщали, что он объявит о передаче Украине секретных данных о британских компонентах для дальнобойной ракеты «Скальп», французского аналога британской «Storm Shadow». Решение позволит Украине и Франции запустить локальное производство боеприпасов на украинской территории. Германия закроет границы и выйдет из Шенгенского соглашения в случае прихода к власти правой партии «Альтернатива для Германии». Это заявила ее лидер Алис Вайдель. По ее словам, открытые границы угрожают внутренней безопасности страны. В случае своей победы на выборах Вайдель также намерена ужесточить миграционную политику, увеличить число депортаций и сократить натурализацию иностранцев. Она выступает за выход Германии из еврозоны и подтвердила требование партии отменить запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а евро называет нестабильной валютой и мягкой валютой. Следующие парламентские выборы в Германии запланированы на весну 29-го. Сейчас «Альтернатива для Германии» опережает правящий христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца и считается самой популярной партией в Германии, следует из соцопросов. Турция, Египет, Вьетнам и Китай – самые безопасные зарубежные страны для отдыха россиян на данный момент. Это пишет РИА Новости со ссылкой на туроператоров. Перечисленные направления с массовыми программами, стабильной туроператорской инфраструктурой и понятной логистикой для безопасной поездки за границу, особенно первые или отдыха с детьми, рекомендуются именно они. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12 рублей 33 копейки.
2: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция идет и на YouTube. Канал «Нео Панкин». Там чат. Можете писать там какие-то ваши соображения по теме сегодняшнего эфира. А, ну и трансляция на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Тема у нас сегодня с вами, друзья, непростая, трагическая. Попробуем, постараемся без осуждения, но, тем не менее, тема резонансная, одна из самых обсуждаемых на сайте kp.ru, поэтому я решил взять ее в эфир, разумеется. Ну, подробности такие. Даже не знаю, как начать, так, чтобы понимать, без криминала. Кстати говоря, 18+, на всякий случай, потому что шокирующие подробности будут всплывать во время эфира. Соответственно, уберите детей подальше от приемника. Итак, медведь-людоед на Алтае вытащил невесту из палатки, съел ее на глазах у жениха. И тут огромное количество вопросов возникает. Можно ли было девушку спасти? Правильно ли парень убежал? Теперь даже соображают на тему, стоит ли пускать на похороны его. И тема зацепила людей. Вообще, стоило ли им ночевать в палатке, они вот выбрали палатку, якобы жених настоял, давай сэкономим. Молодоженами они были, он недавно ей сделал предложение, и, соответственно, вот в этой связи эта тема, наверное, и получила такой резонанс. Ну и нашествие медведей, кстати говоря, в этом году особенно большое. Все, что вы думаете на этот счет, можете звонить и говорить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас послушаем песню нейтральную. После этого начнем разговор. Пожалуйста.

0: 8 800 200 97 02. Звоните, ваше соображение по поводу нападения медведя-людоеда на Алтае на туристку, ну, на туристов, наверное, надо говорить так. Молодоженов решили они на территории одной турбазы там переночевать, именно в палатке, ну, и медведь напал. Пожалуйста, друзья, 8 800 200 97 02. Из Уфы звонок, вот имя не расслышал, сейчас мне скажут еще разок. А, нет, из Уфы. Будет звонок? Нет? Так, проблемка, какая-то проблемка случилась. Сейчас следующий звонок подключат, одно мгновение. Одно мгновение. Какие-то трудности пока возникли, друзья. Давайте я вам лучше расскажу шокирующую подробность. Честно говоря, не хочется и сопротивлялся страшной этой теме, но иногда приходится опираться на то, что является самым читаемым материалом на сайте kp.ru. И вот эта статья, конечно, вообще серия статей оттуда, она зацепила людей и много споров. Итак, 29-летняя Снежана Королева из Новосибирска была сотрудницей МЧС, работала инспектором государственного пожнадзора, занималась пауэрлифтингом, получила корочки кандидата в мастера спорта, выигрывала призовые места на соревнованиях. В последнее время была особенно счастлива. Отношения с молодым человеком, которые длились чуть меньше года, шли к свадьбе. Вот она родителям так и рассказывала. И вот Алтай пара выбрала не случайно. Давно хотели там побывать. И, несмотря на холодные августовские ночи, решили ночевать в палатке. Сэкономить хотели деньги. Так, так, звонки есть, да? Давайте. Андрей из Москвы, пожалуйста. Андрей.
1: Доброе утро.
0: Да, говорите. Уже...
1: Алло.
0: Да, говорите.
1: Доброе утро. Это ужасно, конечно, случай. Вот, но я думаю, что это не собака была, которую можно было палкой отогнать. Вот, и человек молодой и растерялся, и не готов был броситься, наверное, на медведя. Вот, как-то так.
0: Угу. Хорошо, мнение принимается. Далее. Тут без подробностей, я, как вы понимаете, не могу себе позволить каким-то образом либо выгораживать, либо, наоборот, нападать на этого молодого человека, и не только как ведущий, а именно потому, что, возможно, ну, с пониманием, инстинкт сработал раньше других чувств. А может быть и нет, если у вас другое мнение, 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Тюмени, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что все-таки мужчина, когда устраивает этот отдых, он должен прежде всего предусмотреть какие-то меры безопасности и при возникновении какой-то ситуации он должен был как минимум предпринять там всевозможные меры, то есть там нож, топор и какие-то инструменты должны находиться.
0: Ну, нож, топор, как вы понимаете, против медведя, который нападает на людей, эффективен ли нож и топор, как вы думаете?
2: Это все понятно, но все-таки мужчина, организовывающий отдых для своей девушки, должен позаботиться о каких-то конкретных там всевозможных мерах безопасности. В общем, так.
0: Короче, я, ну, мысль ваша понятна, да, мера безопасности. Я вот, честно говоря, не фанат отдыха в палатках, еще и по таким причинам. Но тут Алтай, это вообще совсем другая история. Далее. Анна из Керчи, прошу вас.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Здесь очень много аспектов. Пункт первый. Почему охрана была так организована, что медведь смог пробраться на территорию этой...
0: турбазы, да.
3: Этой турбазы. Это раз. Второе. Людей... Все прекрасно знали, что... И идут об этом давно сообщения, о том, что медведи выходят к людям. Поэтому однозначно им должны были запретить ставить палатку, и тем более в такой зоне, где ее не может контролировать охрана. И третье, это самое главное, о том, что нарушена территориальная безопасность медведей. Медведи голодные, несмотря на лето. Это нонсенс, понимаете? Активная деятельность хозяйственная, пожары. Надо как-то думать было об этом. В конце концов, неужели нет возможности ограждать те территории, которые ближайшие к деревням, к городам, определенным образом? Куча народу страдает от безработицы или от безделья, а обеспечить охрану какого-то периметра части леса, чтобы туда не проходили медведи, злые какие-то другие животные агрессивные, или же пожар никто не разводил. Это странно, по крайней мере, мне кажется, но это глобальная ситуация в нашей стране.
0: Ну, я бы не сказал «в нашей стране». У нас, конечно, проблем хватает, но это ситуация, которая могла случиться где угодно. Спасибо. Спасибо большое. Владимир из Москвы, прошу вас.
4: Доброе утро.
0: Здрасте.
4: Слушайте, ну, там говорили, нож, топор. Ну, наверное, здесь есть такой патрон охотника, так называемый. И есть спиртовые баллоны такие большие для медведей. Ну, то есть прям, ну, там, они прям крупного размера. Вот, они могут быть эффективными. Но на самом деле сообщество охотников уже давно говорит о том, что у нас нету регуляции численности диких животных, таких как медведь, там, собаки, лисы, волки, потому что они уже, их много, грубо говоря, на них лицензия либо дорогая, но на медведя даже при раздаче просто бесплатных лицензий он никому не нужен, как вид добычи. Поэтому здесь вопрос такой, что, наверное, нужно какие-то другие меры предпринимать.
0: А я вот, честно говоря, даже, вот вы про баллончик сказали, не знаю, можно ли успеть, да, в кризисной ситуации им воспользоваться, вообще сообразить. Ну вот они же на территории турбазы, они явно не ждали, да, медведей, явно не подозревали, что вообще, в принципе, он может к ним в палатку-то зайти. Не будем иронизировать тут. Соответственно, или спали уже даже. Какой там, какой баллончик еще? Подумайте.
4: Это не сообразишь. То есть, ну, это дело случая, но я не знаю, это была территория этой турбазы. Я думаю, что турбаза должна хоть как-то была периметр, ну, хотя бы, ну, оградить. Наверное, от...
0: Ну, забор не поставишь, она же большая, понимаете, а поэтому что там?
4: Ну, даже электросторож вроде от медведя не подходит, потому что у него слишком густая шерсть, и он его просто разрывает.
0: Ну вот, я даже не знаю, как там можно было оградить этот периметр, поэтому... А то, что медведи в этом году особенно активные, это вот из новостей мы все прекрасно знаем. Соответственно...
4: Да, и большая численность, Иван, очень большая численность животных, и непонятно... Что делает охотхозяйство, ценники на ресурсы, ну, прям высокие, и, ну, учитывая стоимость там патрона, лицензии, то охотники уже не так охотно выходят.
0: Все понятно. Все понятно. Друзья, ну, тему вы поняли, звоните 8 800 200 ровно 9702, небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим наш разговор.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трюки?

0: получайте скидки. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
4: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Медведь-людоед напал на туристов, молодоженов. Невесту убил, съел. Это произошло на Алтае. Трагедия случилась в поселке Артыбаш Турочакского района Республики Алтай. Ну, собственно, я все вопросы озвучил в начале нашего разговора. Что вы думаете по поводу этой истории, по поводу поступка жениха, который, ну, как выясняется, по крайней мере, если верить родителям, вообще убежал. Ну, вот, испугался, убежал. Я лично не могу давать оценку его поступку, но это можете делать вы, пожалуйста. 8-800-200-97-02. И, ну, много аспектов еще, конечно, связанных с этой темой. И в том числе про то, что популяция медведей как-то слишком разгулялась в нашей стране. Эти новости идут потоком уже несколько месяцев о том, как медведь там напал, там напал, там напал. И что-то никаких мер не предпринимается с этим. Из Хакасии звонок от Андрея. Здравствуйте. Андрей, говорите.
6: Доброе утро, Иван. Добрый. Да-да-да. Доброе утро, россияне. Тема, конечно, резонансная. Но вопросы ваши приняты. Судить никого не нужно. Я и сам бы не стал этого делать, просто не в моей компетенции. Люди рискнули. И получилось так, как получилось. А вывод очень простой. Нужно обращаться просто к старым добрым временам, когда отстреливали людоедов, неважно это...
5: Так вы же понимаете, людоедом медведь стал после того, как он кого-то съел, да? Вот тут важный момент. Так что тут не людоедов надо отстреливать, а изначально, видимо, медведей, в принципе. Вот, людоедами вот они становятся потом.
6: Иван, я хочу, чтобы вы поняли мысль. Просто перебили меня. Стал людоедом, отстреляли, чтобы не съел следующего, понимаете?
5: Так вроде вот так и делается-то. Ничего нового.
6: Так вот и надо так делать. Надо так делать. И если такие случаи есть, значит, нужно отстреливать. У меня все.
5: Спасибо. Спасибо. Алексей из Москвы, прошу вас.
7: Добрый день.
5: Здрасте.
7: У меня такое мнение. Во-первых, насчет, что убежал, это значит, правильно сделал. Одной жертвы меньше. Как говорится, не решил бы проблему своим геройством. Если там были случаи, что вроде полиция что-то стреляла, надо, во-первых, законы менять. Если есть угроза жизни, надо стрелять на поражение. Вот. А не ждать, когда какой-нибудь зверь съест какого-нибудь человека. Вот. Это вопрос к депутатам.
5: Нет, подожди, давайте сейчас, по крайней мере, депутаты нынче в отпуске. Давайте к депутату сейчас не приплетать.
7: Депутаты выйдут из отпуска. Жизнь продолжается, ничего не меняется. Надо как-то эти проблемы ставить.
5: Так я не понял, а в принципе, я про стрельбу не понял. Вы хотите огнестрел для людей разрешить или что? Не совсем понял вашу мысль.
7: Ну, почему бы нет? Если есть угроза жизни человеку, вот почему в Америке А полицейский сразу бьет...
5: Но там же не на полицейского напало этот медведь-то, правильно? Не на полицейского же напал. Тем более при исполнении.
7: Какая разница человека, что теперь? Дальше его это прикармливать дальше? Если он уже почувствовал... Вот, эксперты говорят, если он почувствовал человека, он уже, как говорится, это уже потенциальный людоед. Это уже людоед. Вот. И ты его психику уже, наверное, психика у него уже нарушена, у него будет тянуть на это. Человек очень, как говорится, легко доступная пища для медведя. Вот. Если, как говорится, люди от собак не всегда отбиваются, становятся жертвами собак. Представьте медведь, который в 3-4 раза больше собаки. Вот. Соответственно, вероятность выжить... Соответственно, уменьшается в разы. Вот. То есть тут надо как-то что-то... И действительно, регулирование какое-то вот надо все-таки животных делать, диких животных, опасных же диких животных. Вот. Сейчас мы тигров спасаем, вот. Но тоже не знаю, насколько...
5: Да тигры если... что-то на людей не нападают, обратите внимание.
7: Ну, пока не нападают, но, как говорится, никогда не говори никогда. Вот. Если у нас там развивается туризм, вот, и прочее, вот, пока у них там съедобная база, скажем,

0: Медведь начал выходить к людям. Это помойки, кушает он там. Там мы сняли уже в центре города, в коттедже. И он у нас в этот же вечер с медведицей, с маленьким, приходил и лежал у нас под лодкой в 200 метров. Их за двое суток там отстреляли 15 штук. А все из-за чего? Раньше, как бы я охотник, когда идет такое нашествие животного, их как-то контролировали, популяцию, их отстреливали. Не надо было никакую лицензию. Тебя, наоборот, поощряли. Убил волка, дали лицензию на лося. Сейчас этого нету. Всем надо покупайте лицензию, идите отстреливать. А про охотников, которые не стреляли, как можно попасть в медведя в темноте, в полной темноте, из карабина? Пуля может отрикошетить, и он бы убил вас за эту же жертву. И был бы судим, и сел бы.
1: Спасибо, спасибо, что позвонили и рассказали. Благодарим вас. Далее. Андрей из Ярославля. Прошу вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. Говорите.
2: Ну, вы знаете, я так попадал в ситуации, когда и стая собак нападала, и бойцовские, ну, отпинался там, бойцовский зашкварник поднял. Но все равно, понимаете, я не хожу без баллончика, без перцового. В лес это 100%. Куда угодно. Змея там, медведь, волк, собака. Да и люди. Всегда помогают. Мы что, вот в каменном веке живем? Что, дорого стоит баллончик всегда с собой носить?
1: А вроде сейчас я просто так баллончик ты не купишь. Даже сейчас там как-то регулируется это. Надо проверять.
2: Да, вот это и есть проблема.
1: Все. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Да, сейчас, кстати, посмотрю во время перерыва, какие там требования к покупке баллончика. Ну, по-моему, просто так прийти в магазин, как раньше, даже специализированный, и купить их, ну, по-моему, нельзя. Ладно, этот момент сейчас проясним. А пока готовимся к перерыву. Телефон прямого эфира. Говорим про нападение медведей-людоедов. Вот одна жертва, резонансный случай на Алтае. На молодоженов напал в палатке медведь-людоед и невесту загрыз насмерть, к сожалению. А парень, по крайней мере, по сообщениям родителей, убежал, и этот поступок сейчас всячески порицается. В общем, звоните 8 800 200 ровно 9702. После перерыва мы вернемся и продолжим этот разговор.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Павел Селезнев о том, к чему приведет торговая война между США и Китаем.
5: Мир переходит к китайскому циклу или периоду накопления капитала. Эра американская, она заканчивается. Такова жизнь, смена эпох. Поэтому вот подобного рода войны, фрагментация мира на макрорегионы, которые будут, с одной стороны, друг с другом очень жестко, я бы даже сказал, жестоко конкурировать, использовать даже абсолютно серые или запрещенные приемы, использовать частные военные компании под разными флагами, а по критически значимым ресурсам, технологиям, направлениям будут, естественно, сотрудничать. Поэтому вот эта схватка или битва, она неизбежна, имеется в виду двух гегемонов, гегемона уходящего и гегемона приходящего, то есть США и Китая. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, и жизнь научила, и история научила, ну, конечно, тех, кто готов учиться, что санкции и любые ограничения бьют в первую очередь очень больно по тому, кто их вводит.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов

0: проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что Зеленхоз выполняет работу по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя Зеленхоза Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860-го» музыкальной школы имени Мусоргского «Яркие арт-формы», «Вежливый фонарь» и «Скрипичный ключ». Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работу включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным Чапай, медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из Приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
1: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Можно ли было спасти девушку, жертву, медведь-людоеда на Алтае? Это все случилось. В палатке молодые люди решили переночевать, правда, на территории одной турбазы, но именно что в палатке. И на палатку напал медведь. Невесту утащил, парень убежал. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей, Краснодар, прошу вас. Здрасте, Андрей, говорите.
4: Бумаги сделала, да? Там не откроют.
3: Андрей. Мы вам не мешаем, да? Ну ладно, может быть, тогда с другим пообщаемся. Андрей потом нам перезвонит, когда освободится. Сергей из Долгопрудного.
5: Здрасте. Доброе утро.
3: Здрасте, пожалуйста.
5: По опыту службы в армии могу сказать, что примерно 20% ребят могли постоять за себя и за других. Чтобы я бы сделал в данной ситуации, честно скажу, не знаю. Хотя, конечно, этого парня на всю жизнь останется данный момент его жизни. Инстинкт сохранения сработал у него на 100%. Спасибо.
3: Спасибо, да. Теперь ему с этим жить. И что бы он ни сделал, он действительно, да, какой бы подвиг ни совершил, он будет всегда думать об этом эпизоде. Да. Далее. Игорь из Анапы, прошу вас.
6: Здравствуйте.
3: Да, прошу вас.
6: Ну, первое, согласен с последним полностью, что ему с этим жить, от этого уже не уйти. Нет, картинка будет до конца его дней. Это ужасно все. Вот, что касается спасти девушку, в этой ситуации шансов было мало. Причина, я думаю, тут в основном, вроде бы они из Сибири, из Новосибирска приехали там, ну, судя по сообщениям средств массовой информации, Там тоже, ну, не самый такой, там тоже тайга.
3: Ну, не медвежий это край, да, я понял, о чем вы.
6: Вот. Но, тем не менее, прежде всего, причина инфантильность. Ну, в данном случае девушку не буду трогать, царство ей небесное. А вот инфантильность со стороны... Сколько лет этому молодому человеку?
3: Не знаю, не знаю. Но сообщается, по крайней мере, со слов отца. Вот я читаю материал на сайте kp.ru. Он, отец, уточнял, почему именно в палатке, почему домик не снимете, сэкономить хотели. Это была инициатива парня по словам отца. Вот, это важно.
6: Ну, я приблизительно такую же картинку себе нарисовал, ну, из той информации, которая вот просачивается, она не полная, к сожалению. Вот, опять же, вернусь, это ужасно. Вот, что касается возможности таких причин, и чтобы они в дальнейшем не повторялись с такими же последствиями ужасными. Это прежде всего вопросы к местным властям и особенно к этим типа бизнесменам, которые организуют такого образа досуг, как им кажется. Там всем правит бабло, а не организация этого процесса и так далее. Мне приходилось встречаться с дикими животными в своей жизни. Правда, это на крайнем севере, на Таймыре было. Вот. И с диким волком полярным, который гнал там оленей. Но я был не один, я был с другом, там другая история, сейчас не об этом. Поэтому тут вопросы к властям об организации, потому что они контролируют все эти процессы, местные власти, я имею в виду. Ну, естественно, надо гнать поганой метлой таких организаций. Спасибо.
3: Ну да, к руководству есть вопросы, почему не остановили, почему не запретили. Новости шли, они ситуацию в целом знали, понимали. И если это на территории турбазы, то вообще не понимаю, как это было возможно. Единственный момент, может быть, не предупредили, может быть, руководство турбазы было не в курсе каким-то образом. Тут, конечно, надо разбираться, но тем не менее, вопросики есть. Далее. Владимир, Камчатка. А Камчатка откуда конкретно? Петропавловск, другие города?
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не с Петропавловска. Поселок Паратунка есть у нас такой.
3: Конечно, на конечно, конечно, конечно.
7: Все, наверное,
3: купались, знают. Купались, знаем.
7: Да, да, да, да. Я как раз вот являюсь тем самым инспектором, который отстреливает медведей.
3: Рассказывайте. Так, давайте.
7: Вот, и вот в 24-м году немножко отступлю. Как раз я отстрелил медведицу, которая убила у нас тут... мужика в поселке. Вот. Но это не о том. Вот к нам обращаются многие турфирмы и с просьбой поприсутствовать, поохранять их в горах с оружием. Это с нашей стороны, если я туда пойду с карабином, это незаконно. На каком основании летом, вне охотничьего сезона, я буду находиться с карабином в горах, чтобы охранять вот такие вот турбазы с такими палаточками от нашествия медведей. Медведи за... Я всю жизнь в горах, я вырос в горах. Я видел медведей, которые боялись людей, а сейчас я наблюдаю медведей, которые идут к людям.
3: А у вас тоже не урожай, как и там?
7: У нас и рыбы нет в речках, рыба, речка пустая.
3: Странно,
7: вот буквально, буквально два дня назад на одной из баз отдыха я отстрелил медведя. Когда мы начали с ним работать, у него вообще пусто, все было внутри. И кишечник пустой, и желудок пустой, все пустое, абсолютно пустое. Рыбы в речках на Камчатке нет. Кто бы вам чего там не рассказывал. Это я вам говорю как человек, который вот буквально вчера это все...
3: А с чем это связано, коротко, если можете сказать?
7: Ну вот так далеко я не могу сказать, почему рыбы на Камчатке нет. Тут много всяких... нюансов.
3: Ну
7: я
3: ладно,
7: не могу,
3: понятно,
7: не
3: хорошо.
7: Могу объяснить, не могу, нет, это не мое.
3: Понятно.
7: Я, тем не менее, вот, может быть, нас услышат власть имущие люди. Надо решить вопрос охраны туристических вот таких лагерей, групп на уровне законодательства, наверное, чтобы тот же самый егерь, не просто там кто-то там посторонний, имеющий оружие и когда-то там застреливший одного зайца на своей жизни на охотничьей тропе, а тот, который имеет опыт обращения конкретно с медведями, имел полное законодательное право присутствовать в таких поселочках и заниматься охраной этих поселков. на уровне. Ну,
3: то есть какой-то ЧОП, какой-то ЧОП специальный, именно,
7: да
3: чтобы
7: нет,
3: он...
7: ну ЧОП, ЧОП, он...
3: Не, ну тургрупп-то много будет, вы поймите, тургрупп
7: да,
3: много будет.
7: Да, правильно, охотников, которые занимаются здесь на Камчатке и по лицензии когда-то отстреливали медведей, здесь много. Но все отказываются, потому что это противозаконно. Мы не имеем права быть с оружием в лесу и охранять такие вот. А на уровне нашего законодательства этот вопрос даже не поднимается, и он не решается вообще, от слова совсем. Вот если этот вопрос кто-то где-то поднимет, может быть, и что-то сдвинется. Потому что у нас здесь вон на каждом склоне палатки стоят. И люди приезжают, и у нас же был случай в прошлом году, тоже медведь, слава богу.
3: У вас и в городе на женщину напал, я помню, кажется, вот
7: да,
3: там,
7: да,
3: несколько
7: да,
3: месяцев
7: да.
3: назад.
7: Он городе, тоже насмерть. В городе совсем другая история. В городе отстрел происходит, все как положено. Здесь мы законно действуем. А в горах мы не имеем права.
3: А почему в городе законно? А почему в городе законно?
7: Ну, потому что у нас созданы специальные отряды. Мы же не просто так сидим, и нам позвонили, мы схватили карабин и побежали. Нет, до этого предварительно создаются при администрации, создаются отряды, которые... И все инспектора этих отрядов, они занесены в книгу единой диспетчерской службы, в телефон 112, охотхозяйство Петропавловское. Нас все знают, нам звонят. И не просто жители нам звонят, а через единую диспетчерскую службу нас ставят в известность, и мы идем, принимаем решение, которое медведь там залез во двор, пришел на базу отдыха, все, он уже представляет собой опасность. А вот я конкретно хочу вот снова вернуться к тому лагерю, где погибла женщина. Да, невозможно огородить огороду. Невозможно поставить электрозабор, который абсолютно бесполезен против медведей. Я это поддерживаю предыдущего мужчину, который об этом рассказывал. Я сам лично проверял этот забор, зная, как он работает. Мне было интересно. И я понял, почему медведи его рвут. Они его просто рвут, этот забор электрический. И никуда они не убегают. Просто эта электрическая нитка, она не решит проблему. А чтобы охранять их на законном основании, у нас его этого законного основания нет. Все эти баллончики, это от лукавого.
3: Ну, то есть баллончик не помог бы, да, вы считаете?
7: Ну, я думаю, что нет. Если медведь целенаправленно настроен на это дело, ну, здесь эфир... Я не могу свою версию в эфире
3: почему, озвучить. Почему вы не можете? Как раз вы можете озвучить свою версию.
7: Понимаете, ну, может быть, это будет как оскорбление.
3: Ну, вы корректно попробуйте все-таки.
7: Ну, все-таки это женщина, сами понимаете, дальше догадайтесь.
3: Ну, хорошо, я понял.
7: Все может быть, понимаете, да, о чем я говорю?
3: Да, да, да, я понял. Да.
7: Ну вот. Все может быть, потому что у нас на моем жизненном пути было такое конкретно связанное с женщиной происшествие, и именно вот потому что она женщина.
3: Угу, да. Понятно. Спасибо, что позвонили, поучаствовали в эфире, дали нас. А, Наталья, здравствуйте. Наталья из Барнаула. Здравствуйте. За минуту уложитесь. Пожалуйста.
8: Да, я думаю, что да. Здравствуйте. Я считаю, что на парня нападать не надо. Неизвестно, как другие бы мужчины отреагировали, если бы была такая ситуация. Это разовая такая ситуация, что к ней никто никогда не будет готов. И обвинять парня, я считаю, ну, это неправильно. То, что они якобы сэкономили на палатке, тоже неизвестно. Это просто догадки отца. Ну, потому что он...
3: Нет, он же со слов дочери это передает. Он со слов дочери это передает.
8: Ну, просто есть еще, в принципе, такой вид отдыха.
3: В палатках есть люди, такой вид отдыха,
8: в принципе,
3: да.
8: Есть. А в Горном Алтае вообще распространено ходить на 2-3-дневные походы, и никто никого не сопровождает ни с какими этими ружьями, топорами и так далее. То есть это все опасно, конечно. Плохо то, что у нас нет никакой единой системы оповещения. То есть почему базы не предупреждают? Может быть, они и знали. Но они стараются за этот сезон сорвать куш. Естественно, лето, жарко, народ идет, деньги надо рубить. Это...
3: Спасибо вам большое. Перерыв у нас 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
9: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
12: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое: кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
13: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши, пиццу, роллы и салаты. Привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Можно ли было спасти девушку, жертву медведя-людоеда? 8 800 200 ровно 9702. Екатерина из Челябинска, пожалуйста, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Иван.
3: Да, здравствуйте.
15: Я состою в экосовете нашего города как общественник уже 6-й год. И у нас в силу нашей работы, потому что я руковожу группой общественной по сохранению биоразнообразия, тесные контакты есть с Хабаровским краем. Тоже край медвежий, и у нас Челябинская область край медвежий. У нас около 1000 медведей насчитывается. Вот, и, во-первых, я хочу сказать о том, что наша страна является одной из самых
3: медвежьих,
15: распространенных медвежьих. У нас в этом году по подсчетам около 300 тысяч медведей. Это практически у нас единственная страна с таким богатым медвежьим биоразнообразием. Нужно про это помнить. У нас несколько видов бурых медведей существует. Второй момент, да? Первое. Сохранение биоразнообразия в стране растет. Поэтому растет популяция медведя, в частности. Во-вторых, охота на медведя падает, потому что она сложная. Ее в одиночку не совершишь. Там есть ряд нюансов, мы с охотоведами работаем плотно, поэтому вот это тоже существует. Третье, недостаточно инспекторов, плюс с профильным образованием. Вот до меня звонил инспектор, я во многом с ним согласна, но кое в чем не согласна. Например, в Хабаровске правильно устанавливают электропастух, там, где у нас инспектора живут в настоящей тайге. Таких сейчас немного, поверьте.
3: Ну, на Камчатке настоящие.
15: Ну, я имею в виду, кто в лесу постоянно живет, район Лозо. У нас есть центр знаменитый, там утес реабилитации медвежат-сирот и реабилитации тоже мужских тигров. Работает электропастух. Надо смотреть, как его установили. Как вообще там, ну, все правильно должно быть организовано. Там и пасеки охраняются электропастухом. Ну, это просто кратко я скажу. Там, в Хабаровске, это работает. Надо просто правильно ставить. Второй момент. Инспектора должны действительно знать медвежьи повадки. Несколько лет назад, когда как раз я была в Хабаровске, там мы делали работу по медвежатам-сиротам, также произошел случай в Красноярском крае. Парня шерпа задавила медведица или медведь, потому что он сошел с тропы. Плюс эти маршруты не согласованы с инспекторами. Тоже нужно смотреть, как это организовано. Можно ли было девушке помочь? Ну, если, например, на нее напал серьезный хищник, это очень сложно, это трагедия. Это серьезное животное, но туристами недооценка повадок этого животного приводит к такой трагедии. Городские жители часто не понимают, что нужно серьезно подготовиться. В том числе вопрос к организаторам этого туристического лагеря. девушка до меня говорила, вот они там рубят деньги. Ну, ничего плохого в том, что люди зарабатывают на экотуризме, я не вижу. Я как общественник развиваю экотуризм. И это хорошо, что люди хотят видеть нашу страну. Но против такого серьезного хищника должны быть меры предосторожности. И набор, соответственно, и фаеров. В Камчатке они работают, фаеры. И набор, в том числе, вот этих вот ограждений, электропостов правильно установлен. И главное, экопросвещение. Никакие не проводятся ни беседы с инспекторами заселяющихся туристов. Не показываются, как пользоваться фаерами. Не показывают, как устанавливать палатку. Дальше. Питание. Медведи привлекаются запахом копченой колбаски, консервов. Это все тоже нужно смотреть, как организовать хранение продуктов на базах. У них очень серьезный нюх. И это их тоже привлекает. Все остальные нюансы, о которых там деликатно умолчал инспектор, такие естественные, да, открытые ранки, что-то еще кровь может привлекать на запах хищника. Но то, что он решается подойти к человеку, это исключительная мера. И инспектора, как правило, знают в округе, какие у них есть опасности, какие существуют повадки медведей. Здесь тоже нужно разбираться. Может быть, недостаток инспекторов с опытом и со образованием, а это есть. У нас в лесной и в заповедной отрасли люди бьют тревогу. Это устаревание кадрового состава, это недостаточные зарплаты, это молодежь не идет, потому что в лесу не очень хотят жить. Вот этот комплекс проблем, но прежде всего и осторожное, и уважительное отношение к серьезному хищнику с подготовкой, оно может это предупредить. И еще, у нас не решен вопрос свалок. Вот, медведи выходят к людям. Мы тоже подняли этот вопрос. Но у нас еще есть проблемы с определенным организацией свалок и мусора, с пищевыми отходами. Сейчас осень. Сейчас все садоводы СНТ начнут излишки своих овощей выбрасывать за заборы. Это есть. И яблоки, и груши. Это привлечет медведей, в том числе. Вы еще услышите, Иван, такие случаи.
3: Понятно. Спасибо. Спасибо за развернутый ответ, за развернутый комментарий. Далее. Алексей из Тюмени. Прошу вас. Здрасте.
16: Да-да.
3: Да, пожалуйста.
16: Да, здравствуйте. Доброе утро. Говорите. Считаю, что вот осуждать вот этого парня никак нельзя. Вот нельзя говорить, что ему с этим жить и все такое. Медведь, он не выбирает. Ему под лапы попалась именно девушка. Мог бы и он попасться. И тогда бы мы что бы, девушку осуждали?
3: Девушку нет, потому что мужчина защитник. И осуждаем не мы, а в принципе местные.
16: Так. С голыми руками против медведя, ну было бы тогда не один труп, а два трупа. Если у него ничего не было, ни ружья, ничего, было бы два трупа. Вот и все. Не надо его осуждать и не надо говорить, что ему с этим жить. Все, спасибо.
3: Да, принимается. Далее. Михаил из Москвы.
17: Здравствуйте, Иван.
3: Здрасте.
17: Ну вот я слушаю, открыл это самое сейчас интернет и задал вопрос, когда под Волоколамском, потому что сообщения СМИ были, медведь напал на человека. Здесь под Москва, Волоколамск, это стоит понятно. Вы посмотрите, сколько там этих самых. Просто вот чиновники, кто отвечает за эту вот, как бы популяцию, там вот за регулирование, не работают. Эти самые депутаты местные тоже не работают. Вот смотрите, когда там по годам, вот я смотрю, это под Москвой, это брать Алтай далеко там, понимаете? А это рядом с... Ну что это такое, понимаете? А то, что парень, да, он ничего сделать не мог. Что он мог сделать-то? Тем более, ну, сами представьте себя на его месте. Ну, что вы могли сделать? Ничего бы не сделали. Действительно, было бы два трупа, и все.
3: Спасибо. Спасибо. Далее. Максим из Кемерово. Теперь вы, пожалуйста.
18: Здравствуйте, Иван. Спасибо, там многие вот специалисты звонили. Много важных вещей сказали. Я хочу дополнить одну вещь, которую, наверное, многие... то ли недопонимают, то ли умалчивают. По поводу закона, почему у нас законы не позволяют это все бороть. Вот у нас в Кузбассе же тоже большая проблема. То есть мало того, что горят леса, разрезы, да, вырубают леса. И медведь идет в город. Да, свалки, да, надо уметь себя вести, знать его повадки и так далее. Но понимаете, в чем прикол? Вот просто... Есть такая сфера, есть такая прослойка населения, называется зоозащитник. И вот просто на другом маленьком примере. У нас в Кузбассе был принят закон об отлове и умерщвлении бродячих собак. Он как можно гуманно был прописан. Но зоозащитники поднялись, подняли вой страшный, и чиновники отступили. Там они через суды и так далее этот закон отменили. Теперь у нас опять нельзя отлавливать и умерщвлять бродячих собак. Вот то же самое с медведями. И вот именно прослойка зоозащитников, у нас закон работает как? Вот какая группа самая активная, самая громкая, вот чиновники и уходят под нее. Вот те, чьих родственников или кого-то, вот они погибли от медведя, эти люди не пойдут на площадь, они не будут орать и бегать по инстанциям, судиться с чиновниками. А зоозащитники, они это делают.
3: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Далее перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира.
19: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
21: Реклама. ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
0: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
23: Пожар произошел на территории логистического центра «Озон» в Адыгее из-за ночных ударов БПЛА. Это сообщила глава республики Мурат Кампилов. Все произошло ночью в Токтамукайском районе. К тушению пожара привлечены силы МЧС, спасатели. О пострадавших информации нет. Ранее сегодня сообщалось о ночной атаке беспилотников на склады «Озон» в Адыгейске, Махачкале, Невиномыске и Краснодаре. Также в Краснодаре обломки беспилотника упали на частный детский центр. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 2 ребенка погибли, 7 пострадали. Также среди пострадавших 2 взрослых.
22: О политике.
23: Россия в случае обращения готова поддержать посреднические усилия для прекращения агрессии против Ирана и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Это заявил замглавы МИДа Александр Алимов. По его словам, Москва готова содействовать переговорам как по Ирану, так и в рамках продвижения концепции безопасности в Персидском заливе.
22: Об ограничениях.
23: В Приморском крае на время проведения Восточного экономического форума вводятся ограничения. Они затронут морскую акваторию, воздушное пространство, движение транспорта. Это сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в акватории залива Петра Великого, в бухтах Нови, Каякс, Парис, а также в акватории Амурского залива будет запрещена стоянка и передвижение всех судов, кроме привлеченных к мероприятию по подготовке и проведению форума. Также на время его проведения вводится временный режим ограничений использование воздушного пространства над Владивостоком радиусом 250 километров. Но регулярные авиарейсы будут выполняться по расписанию. Ограничения будут действовать с 31 августа и до конца форума. Восточный экономический форум в этом году состоится с 1 по 4 сентября.
22: О Трампе.
23: Дональд Трамп намерен посетить Ирландию 12 и 13 сентября. Как пишет «Нью-Йорк Пост», президент США планирует побывать на турнире по гольфу, который пройдет на принадлежащем ему гольф-поле. В последний раз Трампа посещал свой ирландский гольф-клуб в качестве президента в 2019 году.
22: О спорте.
23: Чемпионат мира по академической гребле стартует сегодня в Амстердаме. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе. В состав отечественной команды вошли 12 гребцов. На чемпионате Европы, который завершился в начале августа, россияне завоевали 2 медали – золотую и бронзовую. Официальный курс доллара на сегодня 82,92, евро 96,86, юань 12,33.
24: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
25: Доброе бодрое утро, это Луки ФМ, «Утро с той ноги», и мы, Дмитрий Иванов и Алена Медведева, врываемся в последнюю летнюю неделю с самыми солнечными, теплыми новостями и темами. Так, с чего мы начнем?
26: Я не хочу говорить, что она последняя неделя. Последняя полноценная неделя. Там будет еще же 31-я понедельник.
25: Один денечек.
26: Да, вот этот, за который цепляться, как за край обрыва какого-то. Вот так все будут. Закидывая на эту скалу, одной рукой держишься, на другую кидаешь учебники уже туда, вот эту школьную форму туда все накидываешь, туда, на эту осеннюю скалу.
25: Или вот эти мемы «Последняя нервная клетка».
26: Да.
25: Это тоже туда же пойдет.
26: Это вот точно. Но я думаю, еще это можно как последний вагончик какой-то, потому что я сегодня предложу попозже еще подумать, чего можно сделать за лето, за последнюю неделю успеть. Хотя погода нам говорит, все, какое лето, циклончик пришел и сидит тут, никуда не девается.
25: Да, не хочет сдвигаться. Прям накрепко сел так.
26: Ну, вообще там сегодня неделя — это нормальный срок, чтобы что-то еще успеть. Потому что то 31 число, это будет уже такое. Не, просто вспоминай.
25: Да-да-да. Так, наверное, начнем, может быть, с последних событий. У нас главное событие.
26: Событий, да, было много на выходных, всяких разных.
25: Да-да-да.
26: И городских, и масштабных, международных. Ух.
25: Ну, нам, наверное, одно из самых интересных тем, моментов — это День города. Ты побывал, Дима, на Дне города?
26: Зацепил. Я работал до 6 вечера, поэтому так. Вечернюю часть на одной из площадок, да. Который тоже вот этот вот циклон не позволил полноценно все провести.
25: На спортивной площадке?
26: Нет. Около музея краеведческого площадка, где должна была состояться феерия аэростатов.
25: Да.
26: Мы работали. Я после работы решил, а чего еще не поработать? Теперь и с корзинами, с горелками, да. А вот. Вот эта часть сферы аэростатов, к сожалению, из-за погоды, да, не получилось. Ну и как не получилось? Было тепло, по крайней мере. Мы полноценно, как заявлено, час поработали, да, без заболочек. Потому что, думаю, если бы мы шары наполняли, они бы уже и без нас улетели.
25: Да.
26: Такое было себе.
25: Ну, у меня, кстати, тоже это был рабочий день, и я так, в перерывах, в обеде ходила, гуляла, после репетиции еще пошла вечером на концертик. Ну, так, самый конец зацепить, просто глянуть, как там...
26: Ну, так галочку поставить, значит, вот остается последние 10 минут какого-то мероприятия, я на нем был, галочка.
25: А так и было, я пришла в последние 10 минут, вот, выступление Анастасии Спиридоновой, ну, застала, что вот она вышла в красном костюме, своем блестящем, с перьями. Как это было, ну, ярко. Ну вот. И кавер-группу «Микрон» тоже две песенки послушала. А дальше пошла вот смотреть на феерию аэростатов.
26: А феерии там...
25: Ну...
26: Мы сдержимся. Ну, а что поделать? Погода. Тут уж мы не развернулись и не поехали назад. Тоже хорошо.
25: А так вот днем еще я прогулялась там. Мы поиграли во всякие игры. Там предлагали всякие. Стояли зоны типа «Игроград». И там вот всякие, да, игрушечки надо было проходить. В одном месте даже вот меня с коллегой узнали.
26: О, как.
25: Вот.
26: Я вообще, в целом, мое впечатление такое, что, ну, просто людям нужны какие-то мероприятия. Даже вот, когда они просто сидят какой-нибудь группкой товарищей, что-то смеются, обсуждают на лавочке просто в парке, когда это все массово, да, у нас там большие, как сказать, рабочие силы привлечены у сотрудников разных органов, вот эти все фан-барьеры, ограждения, большое количество сил вложено в безопасность, но тем не менее, вот именно массового какого-то, массового погулять просто даже, вот оно же тоже круто, оно классно. Такое бы почаще. Не обязательно День города, не обязательно воздухоплавание. Можно какие-нибудь даты придумывать плюс-минус. Да простят меня сотрудники, которые это сейчас услышат, что будут дополнительные усиления у них в какие-то дни. Но, тем не менее, все-таки вроде все штатно прошло хорошо, безопасно, самое главное. И это главное, и люди получили удовольствие даже от таких форматов, которые пострадали из-за погоды, например. Ну, даже концерт смотреть, когда тебе так в голову дует... Ну, тоже себе такое, но тем не менее.
25: Да, было бы здорово, если был бы вот каждый раз наподобие этого праздника, вот именно в день, когда тепло, мы бы отмечали день солнца.
26: Да нет,
25: день,
26: можно
25: день
26: его так и сказать, день, когда тепло.
25: День,
26: вот,
25: когда тепло.
26: Вот один хотя бы берем такие и утверждаем.
25: Да.
26: Промежуток времени, и там по прогнозам смотрим.
25: Да.
26: Ну, у нас так с полетами, в принципе. День, когда можно лететь хотя бы. Ну, вот, да. Было, кстати... А, с утра же еще у нас было мероприятие, подъем флага на аэростате.
25: Вот мне кажется, это опасно, вот ставить вот этот период, когда будет лучший там день, так скажем, там ждать или что-то такого. Вот чемпионат, опять же, по воздухоплаванию. Я так надеялась, что вот там вот над Ловотью будет что-нибудь летать.
26: Ну, здесь, да. Не, мы полетали, кстати, там количество полетов было вполне себе резонным. Не рекордным. По, возможно, там из 10 их 5 состоялось, плюс один отмененный, который состоял. Ну, отмененный спорт. В общем, нет, нормально, больше 50% полетов состоялось. Был просто год, когда состоялись все 13 из 13. И это было какое-то насилие над организмом участников абсолютное. Потому что я помню это состояние, когда... Ну, просто ты выходишь на крыльцо после завтрака, и ты не, у тебя нет никаких... Обычно там хорошо слетали, там соревнования плохо, как-то получилось, что задумали, не получилось, задание провалили, выполнили хорошо, какие-то вот процессы мыслительные, что-то, радость, переживания, там, просмотр таблиц, ничего. Там седьмой полет, ничего. Там такой, когда три часа просто до последней капли газа выдавливали, штиль практически, ты висишь, уже просто ничего, вообще ничего. Вот это... Ну, а потом подошел такой опытный пилот, говорит, ну, ребят, вы молодые, такие соревнования тоже бывают. Вот. Просто тут куча факторов сложилось, что у вас восприятие по-другому стало работать. Например, в тот год не было открытия большого, массового, даже самого факта открытия не было, то есть... перед началом мира. Анатолий посреди недели там как-то было заявлено, потому что календарь так складывался. То есть он говорит, это же тоже эмоциональная точка. Вы получаете эмоциональный какой-то всплеск от того, что вы просто участники какого-то классного мероприятия, а потом уже начинаете соревноваться. А здесь у вас этого не было. Вы пришли, спорт, и все. Вот поэтому он говорит, так что такое тоже бывает. Вот такой мэтр нам истинно рассказал. Так и здесь нужны точки какие-то хорошие, теплые. Да даже и не теплые, просто вот, как я сказал, погулять. Массово погулять.
25: Нет, ну это вот прям была какая-то подлянка со стороны погоды. Вот ровно до чемпионата держалась хорошая погода.
26: Я тебе лайфхак расскажу. В период воздухоплавания постарайся просыпаться в 3 утра.
25: И что же будет?
26: На спортивные полеты и утренние полеты. И все наши мероприятия массовые, которые происходят, они же для людей, вот эти именно массовые, они же вечерние.
25: Да.
26: Люди просто не понимают, что такое утренний полет. Это вообще эти ваши открытия вечерние, такие грабы эти все. Не то вообще. Когда погода, природа просыпается, и вместе вот эти еще... В общем... У тебя теперь есть админресурс на радиостанции, ты будешь рядом с пресс-центром в любом случае. А у них есть автобусик, который едет на места стартов.
25: Ой, как шикарно.
26: Вот, но это 3 утра, это надо быть готовым физически и морально.
25: Да, ну раз в годик можно пострадать.
26: И коморально. То есть там лучше дать. Ну, мы проведем уже.
25: Маски, когда будет... шлемы, перчатки.
26: Да, мероприятие будет поближе, мы проведем специальный курс молодого воздухоплавателя, поэтому будет здорово, обязательно.
25: Класс.
26: Вот. А раньше мы даже, когда я говорил слово «воздухоплавание» первый раз в эфире, мы отсекали время, на какой минуте эфира это произошло. То есть рекорд у меня, я как-то забыл до 50-й минуты, ни разу не сказал. Обычно это там 3-4 минута эфира.
25: Да, вот. Да,
26: но
25: да.
26: Как-то старею, видимо, все.
25: Но не было, не обошлось ни одного эфира без.
26: Да, там, шаров, ну, там серия была примерно, может, эфиров 300. Поэтому такое.
25: Это обязательная часть программы утренней.
26: Когда я в эфире, да.
25: Да, да, да, да.
26: Так, куда меня унесло? Мы про день города, а я все равно в шары пошел. Вот хорошо, когда человек еще... Когда человеку не надоел своим воздухоплаванием. Вот.
25: Да, мне пока что нормально.
26: Вот. А день города, концерт Анастасии Спиридоновой, концерт группы «Микрон». Мы, кстати, вот опять-таки были заложниками. Мне не нравится этот формат. Вот эта вот феерия аэростатов, она через реку от концерта.
25: Да-да-да.
26: Бе. Мы бы под музычку тоже там...
25: Ну да, кстати. Можно было бы как-то ритмический рисунок сделать.
26: Просто там скопление людей больше. Ну, не знаю. Это уже история для следующего года.
25: Да. Нет, ну в теории можно же было, наверное, концерт перенести на тот берег?
26: Нет, ну проще нас перенести. Там-то концертная площадка, сцена. Все-таки.
25: А есть место? Ну...
26: Да можно найти. Можно, было бы желательнее. Да?
25: Ну вот. Все возможно. Надо верить. Вот так вот. Что ж.
26: Ты готовилась, у тебя там какой-то большой формат, я не знаю.
25: Я готовилась, но мы уже начнем, да?
26: Ну, да. Ну, так. А уже, наверное, мы дождемся рекламы.
25: Вот я тоже об этом
26: на
25: думаю.
26: На Луки ФМ, а потом пойдем в тот самый блок.
25: Да, праздничный. Кстати, интересные праздники.
26: Да, да, интересные праздники, о которых мы поговорим после рекламы. Вот какой отмашки ждал наш звукорежиссер.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
6: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53-4-70-57.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
26: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Алена Медведева, Дима Иванов в студии. И мы продолжаем наш предпоследний понедельничный и летний эфир 2026 года, 8.16 Великолукское время, и у нас сегодня есть о чем поговорить.
25: Да, сегодня такой прекрасный праздник, День странной музыки.
26: Угу.
25: Именно странный, тоже интересно. Но вот как говорят музыковеды, странные инструменты и звукосочетания изобретали вообще во все времена. Ну, наверное, ты знаешь какие-то вот такие странные.
26: Вопрос, да, вопрос просто тут к компоновке музыки можно относиться как странно. Например, я не знаю, мне часто попадается, я люблю очень трилогию «Властелин колец», и Дэвид Эдвард Шор, не помню, кто композитор, как они это писали музыку, когда просто на какую-то медную тарелку цепи металлические, ну, и как это в сценах, вот этот настоящий звук, настоящей цепи, не синтезированный, не рафинированный, вот просто это, ну, классно. То есть, когда находят какие-то моменты, я знаю, что я очень люблю саундтреки к разным фильмам, в принципе, а потом иногда попадается, как они их записывали, эти самые музыкальные этюды, просто брали натуральные какие-то предметы. Вот, например, из последнего Людвиг Горансон, «Одиссея». Я фанат Нолана. Нолан тоже тот еще тип. У него... Он не просто режиссер, он говорит, давай мне саундтрек такой шизоидный, как я. А вот они там изобретали по всяким разным рукописям инструменты древнегреческие под «Одиссею» того бронзового века. В общем, иногда кажется, что это вроде бы не надо так сильно углубляться в какие-то детали. Ну, напиши ты там эти, как они, сэмплы, не сэмплы. Просто на компьютере составь. Не. Она ж вот странная музыка, она не обязательно плохая. Она странная по-разному бывает. Есть странная, когда папа с сыном об дверку этой плиты газовой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту отыгрывают, поэтому все что угодно может быть.
25: Да, но это удивительно, на самом деле можно создавать
26: звук
25: музыку,
26: из всего, да,
25: из
26: главное
25: всего.
26: Звук просто. И, например, когда куча там тысячи этих стеклянных каких-то колб, бутылок, тоже даже целые концерты проходят. Не знаю, что за музыкант, может быть, он и не один такой, но просто он вокруг у него колбы, он по ним просто ходит, пьет и все.
25: чего только не придумывают. Вот знал ли ты, что диджей Иманбек сделал частью своего трека звук атома?
26: Ого.
25: Вот так вот. Он записал упорядоченные колебания частиц и превратил их в музыку.
26: А нет даты примерно, когда он это сделал? Ну, не обязательно, но нету. Просто если бы об этом знал тот же самый Кристофер Нолан, когда «Оппенгеймера» снимал, мне кажется, ему бы это пригодилось. Да не ищи, я просто я не слышал о таком товарище и моменте.
25: 23-й год.
26: Значит, уже позже. Уже позже. Но Нолан бы его нашел, 100%. Ну, я даже не... А как он звучит? У тебя есть маленький адронный коллайдер, чтобы мы послушали с собой, нет?
25: Нет, такого у меня нет.
26: Эх.
25: Ну, могу сказать, что он записывался на реальных вибрациях ядерного реактора Ленинградской АЭС. Вот так вот люди могут заморачиваться.
26: Абсолютно.
25: Чтобы быть какими-то экстраординарными.
26: У меня, когда когда на меня нахлынет волна какого-то творческого одушевления, я придумал у себя в голове давным-давно мюзикл. И он должен быть снят в Великих Луках. Там он такой достаточно будет приземленный. Это просто. И мне один из персонажей будет такой простой работяга с завода. И я вот эти звуки станка, например, я постоянно в голове иду и вижу, что у меня вот в этом мюзикле, там вот на этом будет поставлена какая-то сцена вот именно со звуками завода, например.
25: Классно.
26: Туда сядет композитор на неделю просто и будет каждый там звук записывать.
25: Здорово.
26: А потом собирать.
25: А когда премьера?
26: Мне бы какое-нибудь образование получить. А тут уже художественное, творческое, сценарного искусства. Мне ничего мне не хватает. В общем, да. Я думаю, у меня в голове раз в месяц примерно она происходит. Это, и все танцуют. Вот, там, я тот еще танцор, поэтому точно не я хореограф.
25: В общем, придется, видимо, нам долго ждать.
26: Это труд всей жизни будет.
25: Еще придется долго ждать, когда же закончится одно произведение. Один композитор, имя которого Джон Кейдж, написал настолько медленное произведение, что окончание его вряд ли услышат его правнуки. Это произведение играется на специальном органе, который меняет ноту раз в несколько лет. То есть начало исполнения музыкального произведения началось в 2001 году, а закончится в 2640.
26: То есть он запрограммировал орган на какое-то звукоизменение?
25: Ну, видимо, да. Как-то так.
26: Ну ладно. Он же сам ничего не узнает, получилось или нет. Ну, просто есть нюансик, что это должна быть какая-то, возможно, спецсекретная база, охраняющая орган, чтобы никакие настройки не сбились. Потому что как только он отвлечется по каким-то физиологическим особенностям человеческого организма на долгое бесконечное время, то кто будет следить за этим органом, чтобы потом эту музыку еще и... послушать в 2640 году.
25: Есть люди, но следят.
26: В 2500-м уже такие подзабудут, и уже поколения сменятся. Будут от деда к внуку рассказывать, что вот, надо бы раз в месяц нота извлекается. Это такой: дед, ты пил сегодня таблетки? Вот ему скажут.
25: В общем, да.
26: Но трек... Ну нет, но длина у него там 3 минуты все равно тайминга примерно получается. Это просто, что запись идет вот такая долгая. Я так понимаю?
25: Нет.
26: Он же не постоянно проигрывает? Или эта нота весь месяц играется?
25: Несколько лет играется нота.
26: Ну то есть от смены к ноты к ноте она постоянно звучит?
25: Да.
26: О-о-о. А я думал, он такой по таймеру. 0-0-0-0 время! И следующую ждем месяц.
25: Нет, вот такая вот бесконечная. Ну, это удивительно, конечно. Как там инструмент выдерживает вообще.
26: Как там люди рядом выдерживают. Если там месяц одна нота из органа звучит.
25: Ну да, тяжеловато.
26: Органы от этого органа с ума сходят.
25: Да. А вот есть еще такой необычный инструмент, ты, наверное, знаешь. Термин вокс. или термин вокс, не знаю. Нет, не знаешь, правда. Это единственный в мире инструмент, на котором играют бесконтактно. И даже не знаю, что это такое, там какие-то особенные волны, и ты просто по воздуху водишь пальцами и извлекаешь музыку.
26: Mm-hmm. Круто. Но это какие-то грани будущего уже совсем. Потом скоро это будет мало удивлять, но это крутецкое.
25: Да, ну вообще я даже вот недавно уже рассказывала, была на вступительных в институте в своем и видела абитуриентов, которые тоже как-то необычно преподносили свои музыкальные таланты, показывали. Вот одна девочка, например, играла на гитаре и параллельно, ну, то есть, естественно, двумя руками играла, и ногой играла еще, как называется, не бубен?
26: Но...
25: Тамбурин, на тамбурине.
26: Вот. Не, мой словарь, лексический запас будет в этих эфирах явно подниматься, повышаться.
25: Ну, мы для этого и собрались, в общем-то.
26: Ну да.
25: Вот.

0: ветром задувает вот этот звук. Просто как бы. Потом сам ловишь, пытаешься в нее так фукнуть, а ты уже не повторишь этот звук.
1: Да.
0: А так он завораживающий. Заворот ветра.
1: А, так, у нас еще есть время.
0: Дай.
1: До конца. Короче, угу. До наступления рекламы я принесла инструмент в студию. Ну, для меня это так, игрушка, развлечение, знаешь, что это?
0: Нет.
1: Это называется калимба. Ну, я как знаю, что в последнее время музыка здесь не звучит, да, в этих эфирах.
0: Да.
1: Но
0: сейчас
1: вот
0: будет.
1: Это будет, да, мы немножко ломаем правила. Я сыграю, в общем, да, играю в игру «Угадай мелодия».
0: У Алены сейчас даже...
1: Мелодия.
0: У Алены сейчас... Вот у нее даже листок с нотами, с текстом, но он весь в цифрах.
1: Да, но потому что я наизусть не выучила, я говорю, я особо не часто на этом играю, мне просто, ну, на самом деле, пылится, и сейчас я решила достать. Да, в общем, угадываем мелодию, довольно, известная музыка. В общем, слушаем, постараюсь не накосячить, но не обещаю.

0: всем тем ведущим, которые, как я и Катя Пахомова, например, постоянно говорим, нам нужна видеокамера, прямой эфир в формате видео, вот точно, нужен теперь всегда. Я сначала подумал, что это что-то из «Пиратов Карибского моря». По первым буквально. Потом я начал думать, что это очень что-то сильно отечественное.
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: Тогда мой запас... Тогда я не знаю. Пишите в комментариях в группе ВКонтакте Луки.ФМ, что за композицию мы сейчас услышали на инструменте под названием...
1: Калимба.
0: Калимба. Вот меня еще название сбило. Меня Калимба, Калипсо, меня туда сразу, в пиратов куда-то. А там еще, опять-таки, этот орган был. Все, все, мультивселенная схлопнулась сегодня на эфире.
1: Все, мы в матрице.
0: Да, мы на черной жемчужине. Удивительный вот такой момент, что мелодия знакомая, но играется на другом... Другими звуками, скажем так, mm-hmm. она аранжируется, и вообще непонятно. Я не понял. Как будто что-то... Причем четыре раза у меня... А вот это вот... Я причем конкретно композицию не знаю, но я такой... А вот она, которую, знаешь, будешь сидеть и вспоминать еще три года. Такой, она, потом... А нет, не она, но вот она. И вот так я три раза перескочил и не понял до конца.
1: Вот. Ну ладно, теперь есть после возможность новостей... у наших радиослушателей
0: да,
1: отгадать.
0: Да, после новостей будем. А если никто не отгадает, мы вырежем это все из эфира и вкинем отдельным... аудио рядом, чтобы отгадывали. Виталий Калинин кивает головой сейчас на это предложение, а мы пока прерываемся на новости и узнаем, что было крутого за последние несколько дней.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что Зеленхоз выполняет работу по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя Зеленхоза Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Лук к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860», у музыкальной школы имени Мусоргского яркие арт-формы, вежливый фонарь и скрипичный ключ. Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площади Ленина,

0: Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПА и медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из Граничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
1: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Алена Медведева, Дима Иванов. 8.32, Великолукская. 8.33, вот так попал я в смену минут. В смену чего-то другого попадает мелодия, которую мы пытаемся отгадать. Но я зачитерил, я, значит, жульничал. А вот вы все равно вспоминайте, кто слушал, вспоминайте мелодию и потом отгадывайте ее в комментариях
5: так,
4: ВКонтакте.
5: Так ты не то увидел.
4: А я не то увидел?
5: Нет.
4: А теперь все, мне я все связал. Тут такой звук, такой в калимбо такой звук замечательный, что он идеально туда вписывается. Там все-таки мелодия. Ну,
5: мелодия, конечно.
4: Потому что я увидел, это меня сбило. Я такой,
5: Да нет, тогда... это же так, коротенький прикол. Вот то, что я сейчас последняя. Это я думала просто сделать вставочку.
4: То есть это меня сбило наоборот. Да-да-да. С размышлений. Хитро.
5: Все, в конец запутала Дмитрия.
4: Я уже даже забыл, да, что там было. Предыдущее. Ну да ладно, зато я в перерыве узнал, что на одной площадке музыкальной, которую я... использую, в общем-то, появился саундтрек фильма «Одиссея». Ура, ура, ура. Фильм так получилось, а вот саундтрек, ну как не послушать. Но это да ладно, у нас музыкальные такие сегодня отголоски какие-то.
5: Здорово, да. Хорошая тема.
4: Потому что день нестандартных, как он, необычных.
5: День странной музыки.
4: Странной музыки, да.
5: Да, а вот что для тебя странная музыка? У тебя есть странная музыка в плейлисте?
4: Моя странная музыка — это мой плейлист дня, мне кажется. Потому что не отдельно каждая композиция странная, а их ассорти. Очень странно. Это когда у тебя, ну я даже не знаю, самые радикальные, которые смены треков у меня были, это что-то между хор Сретенского монастыря, потом сразу Сия, за ней условный король и шут, и просто такое ассорти, что с ума можно. Ну и очень много саундтреков из фильмов отечественных, советских, зарубежных. Вот прям саундтреки. Наверное, для большинства это странная музыка, потому что она такая... Как ее? Я бы даже вот эти саундтреки, которые я люблю, охарактеризовал как... популярная классика, назовем так. Потому что классика, она в своем привычном понимании классика все-таки, да? Это, наверное, не мое. А вот здесь сыгранная на классических инструментах все-таки для художественного какого-то произведения композиции, они ну, вот по-другому у меня живут, влияют, какие-то восприятия вызывают, поэтому вот. В общем, классик-поп у меня будет, вот такой жанр саундтреков, я обзову их так. Но саундтреки и их большинство. И, собственно, ассорти, которые у меня там присутствуют, это просто... Это странно. Это странный набор музыки. Вот что у меня. Это странный набор музыки — это я.
5: А ты был свидетелем какого-то такого интересного музыкального мероприятия, так скажем? Ну, может быть, уличных музыкантов видел или что-то?
4: Я вот, наверное, как-то сильно за юность вот эту творческие, там, КВНовские, сценические истории настолько вот преисполнился этим всем, что я перестал, наверное, ощущать именно саму музыку. Я начал ощущать, как это сделано, то есть такое продюсирование какое-то. Мне не столько какие-то концерты зашли, какие-то... Мне очень понравилось в Клину у меня, опять-таки, из поездок, когда я в первый раз побывал. Там кавер-группа просто местная играла. И под «Короля и Шута» идеально пошло свечение аэростатов. Просто вот это уровень восприятия какого-то. Это из последнего, что я именно как шоу-программу пропустил через себя. А так я наблюдал в Рязани. Просто стоит сцена, там, не знаю, она 2 на 2 метра. А на ней там QR-коды, вариант записи. Это в центральной части города. Стоит просто посреди ничего. Ну, тут улица у них такой, свой Арбат. Я забыл, как она, Почтовая, по-моему, улица такой. Мини-Арбат в Рязани. И когда выходишь с нее, выходишь на центральную там часть города, и вот эта такая сценочка стоит. Хороший панорамный вид. Ну, и, в общем, записываетесь, ребята, и приходите, играете. Там 10-15 минут. Вот там у вас какой-то лайнап будет, предварительно записавшись, репертуар свой записав. Естественно, все. Официально, мне вот именно факт вот этого варианта, как себя показать. Хоп, вот он.
5: Это как свободный микрофон, да?
4: Ну, типа того, только это через там Министерство культуры одобрено. Все, вот, пожалуйста, запишитесь. Вот у вас будет, видимо, там условная суббота с 5 до 9. Вот, ребята, как запишетесь, так и будете выступать. Ну, и это интересный ход. Ничего вообще, блин, ни сцены какие-то ставить не надо. Ребята сами свои инструменты принесут. Кому надо, там усилители какие-то, что все...
5: Да,
4: просто
5: да.
4: Предоставьте место и возможность. И вот это меня радует. Это и в музыке во много чего угодно можно делать.
5: Да, ну вот я, наверное, самое такое как бы интересное, необычное мероприятие. Ну, просто концерт, наверное, обычно. А я была на джем-сейшене джазовом. Ну, конечно, для меня это ощущалось... Не ощущалось. Знаешь, что такое джем-сейшн? Это когда музыканты собираются и импровизируют.
4: А, просто не группа, а какие-то самостоятельно индивидуальные музыканты, которые вместе не работали никогда.
5: Ну да, скорее всего, да.
4: Как бы в этом задача, может, они, естественно, где-то там пересекались, но целенаправленно к этому мероприятию они ничего не готовили.
5: Нет, не готовили, но, скорее всего, они обозначали произведения, которые они будут играть, какие-то более какие-то, известные,
4: да,
5: классические.
4: Адекватные рамки присутствуют.
5: Да, чтобы уж не совсем какофония. А там уже кто куда хочет, тот и плывет. Вот так вот.
4: Ну, да. А так я даже не знаю, куда я. Я хотел попадать на несколько концертов попасть, и в итоге я их не попал. Типа «Радио Тапка». Ну, может, и хорошо. В общем, не знаю. Посмотрим. А еще меня очень агрессивно заставляют идти на Татьяну Буланову. Потому что она уже год у меня в приложении «Такси». На первом же экране появляется ее концерт в октябре.
5: Ага.
4: Вот даже сейчас зайду вот в приложение «Такси», мне кажется, и она там опять будет. Можно? Конечно. Знаете, от 3000 рублей, если что.
5: Вот такие вот настырные рекламщики.
4: Просто сразу, да, в глаза бьет Татьяна.
5: Ну что ж, мы обсудили, да, пожалуй, эту тему.
4: Странную музыку.
5: Странную музыку, да. Сегодня еще отмечается день рождения картофельных чипсов.
4: Вчера ел.
5: Да? Да. Ты заранее отмечал.
4: Да, и копал картофель тоже вчера.
5: Видишь, как ты это, в преддверии праздника.
4: Да, это можно перебежать потом к теме как раз, что еще нужно успеть за лето сделать.
5: Кстати, да, надо будет успеть обсудить. Что, я хотела что-то рассказать вообще. А, как вообще появились чипсы, историю чипсов. Амбициозный ресторатор-шеф-повар по имени Джордж Крам в 1853 году
4: решил, что никакие продукты не должны пропадать и выкидываться зря.
5: Нет, не так было. В общем, работал он в каком-то таком хорошем модном ресторане и как-то вот он не угодил привередливому гостю. Тот еще, по-моему, был какой-то железнодорожный магнат, типа того.
4: Он захотел корочек от жареной картошки, и он ему только корочки и предоставил, по сути.
5: Нет, он захотел... Это был ресторан, где как фирменное блюдо подавалась картошка фри.
4: Mm.
5: Вот. Там что-то он сказал, что она сырая, недожаренная. И тогда этот шеф-повар Джош Крам решил, так сказать, в отместку так ему насолить. И он вот быстро обжарил картофель на сковороде, вот очень тонко сделать, истончив его до максимума. И вот ему вот так вот подал, а тому понравилось. А Джош Крам в итоге сделал на этом бизнес, прославился.
4: Да, Крам, а родственник его какой-то тоже в Хогвартс потом на какие-то соревнования приезжал.
5: Да, я, кстати, Крам. Не фанатка Гарри Поттера.
4: Да. Не, ну Крам там просто какой-то такой амбального вида студент. Крам. Фамилия Крам у него была.
5: Угу.
4: Вот. Чисто.
5: Ну, в общем, вот.
4: Чипсы в отместку. Ну, нормально. Значит, картошку фри, значит, они тоже на сковороде жарили. Похоже, тогда еще.
5: Наверное.
4: Хотя она, наверное, сама ее суть приготовления, мне кажется, в фритюрницу.
5: Ну, да.
4: Ну, ладно. Это все их забугорное. Ну и ладно.
5: Да.
4: Вот так бы ответил Антону Кифу.
5: А также сегодня еще у нас праздник День падающей звезды. Вот такой вот романтичный праздник.
4: Кстати, вроде проглядывали звезды. Вот был просвет ночью какой-то. Вот в этом безумии, которое на небе творится, ночью вроде было.
5: Вот. Этот праздник, он посвящен звездопаду Персеиды. Вот сегодня заканчивается активность метеоритного потока Персеиды.
4: Я, кстати, почему-то в Великих Луках не так сильно это... Я помню, что в августе, ну, буквально тут, не знаю, до Орши 200-300 километров южнее в Беларуси. Вот там я помню в детстве, когда лето проводил в август, постоянно, всю ночь они просто в огромном количестве падали. Ну, вроде бы не так далеко, а у нас такого не видать было.
5: Вот, так что, если вы думали сегодня, чем же заняться вечером, как-то, может быть, необычно, можно выйти на улицу и попробовать...
4: Тучи разогнать руками.
5: Ну,
4: чтобы увидеть звезды.
5: Может быть, повезет.
4: Может быть, повезет.
5: Тучки отойдут, и получится загадать какое-нибудь желание.
4: Один раз я не успел загадать желание, очень долго летела звезда, но это даже была не звезда, это только комета реально падала. Хвост такой огромный, она в 3 раза больше, чем звезда.
5: Не успел?
4: А я такой, что за дела? Вот такая у меня была реакция. Такая, с желтым хвостом такая, ну, нормальная точка летела. Ну, то есть это что-то ниже гораздо было. Я не понял, что. Вот опять-таки тоже тогда в Беларуси был. Лет, может, уже... Ух, как давно я там не был. Лет, наверное, 14 назад. 15.
5: Давненько.
4: Да. Ну, что поделать. Такова жизнь. И красный флаг сегодня наконец-то появляется. А Виталий Калинин поднял его в левую руку. И это значит, говорит, что будет реклама на Луке ФМ.
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, «Утро с той ноги», Алена Медведева, Дим Иванов в студии и Калимба за эфиром.
5: Да. Так, вы отгадываете или нет? Что-то пишут, надо глянуть.
4: Надо посмотреть, да. Но мне кажется, что я не понимаю. Я понимаю, что что-то знакомое, но не понимаю, что. Эти классические эти ваши музыкальные квизы сводят меня с ума.
5: Блин, не грузится, чтобы глянуть.
4: Ну ладно. Надеемся, кто-нибудь отгадает. Мы потом, наверное, расскажем в конце эфира. Я же предлагаю еще одну тему сегодня обсудить, потому что последняя неделя лета полноценная, а последняя неделя — это все-таки достаточно еще количество времени, чтобы что-то успеть. Поэтому у меня есть предложение зачитать несколько дел, которые стоит летом сделать, если вы еще не успели. А мы заодно пробежимся, что мы сделали. Посидеть у костра.
5: Ну, я этим летом нет.
4: Я тоже нет. Вот, с маршмеллоу на палочке, с песнями под гитару или просто так. Вечерний отдых у костра сродни медитации, ведь ничто так не завораживает, как танец огня и искры, улетающие в небо. Но надо соблюдать все меры безопасности, вообще-то пожарные, чтобы в небо не сильно-то что-то там улетало. Не забываем об этом, конечно же, и будем всегда аккуратны. Попробовать все сезонные ягоды и фрукты. Ну, прям все, я думаю, нет. Ну, хотя бы парочку чего-то.
5: Ну, многие я попробовала. Ну, что там у нас? Виктория, малина, ежевика, крыжовник.
4: Виктория?
5: Ну, клубника. Ну, просто у нас на Урале так часто.
4: Да?
5: Да, у нас почему-то говорят не клубника, а вот если большая, то это обязательно Виктория всегда. Все
4: ого.
5: Говорят. Ну, вот почему-то по названию сорта, да, как-то, ну, не знаю, мне почему-то привычнее. Вот в моих кругах всегда так говорили.
4: А я, кстати, клубнику ел вообще, наверное, парочку съел, так, чисто для проформы, галочку поставили. У меня что? У меня куст крыжовника почти не пострадал, раньше мог съесть целиком. Потом сходил в армию, эти ягоды как-то безразличны стали, на самом деле. Сходить в парк аттракционов.
5: Нет.
4: Не, я сходил в парк аттракционов.
5: Да?
4: Ну, я ходил по нему прям.
5: Посмотрел на него.
4: Да, я проходил пробежечкой мимо. Даже если вам 50+, эта идея не утратит очарования, ведь вовсе не обязательно кататься на экстремальных аттракционах. Можно просто вознестись над городом на колесе обозрения или покататься на карусели с цепочками. Кстати, ну, на колесе обозрения только погодку бы получше, и в добрый путь у нас, в принципе, оно достаточно замечательное.
5: Ну, вот я только фотографировалась на фоне колеса обозрения. Считается?
4: Ну, смотри, заголовок был «Сходить в парк аттракционов». Ты сходила?
5: Ну, получается, что да.
4: Если покататься на аттракционах, это уже другой пункт. Прочитать книгу?
5: Я не читала. У меня такой был короткий отпуск. Ну, для меня он непривычный.
4: Я начал. У меня, наоборот, у меня прорыв за 10 лет, наверное, по количеству прочтенных страниц. Так что, в принципе, ладно. Побывать в путешествии, вот это мне тоже не удалось.
5: Зато я побывала в 4 городах за отпуск.
4: Вот. Надеть яркую новую одежду.
5: Да.
4: У мужчин просто надеть новую одежду. Яркая — это уже яркий оттенок черного там какой-нибудь. Пить холодный кофе и лимонад.
5: Да.
4: Кофе вообще не перевариваю холодный.
5: Да.
4: Ну, я его перевариваю только в одном. Ну, во-первых, организм мой технически может его переварить, это уже хорошо. Когда у меня кружка дома стоит, я про нее забыл, и потом мне надо куда-то дойти, ну, а что, жидкости пропадать, и пошел. Когда я пробовал холодный целенаправленно, он того не стоит.
5: А ты пьешь, ты сладкий кофе пьешь? А,
4: да. Я вообще, получается, пью кофе только в рабочих форматах. Угу. На работе основной здесь.
5: Хотя дом, странно.
4: Дома по празднику. Ну, не по празднику, а то подумают, что у меня обычно воду, а на празднике кофе. А, нет, ну просто редко очень дома кофе. Оно всегда есть, но оно. Угу. Ну, вы поняли. А, ладно. А, позавтракать на веранде. А, сначала надо построить эту веранду.
5: Да.
4: Частный дом. А балкон считается верандой? Ну, думаю, в наших реалиях, если он есть, то пусть он будет верандой. Но я там тоже не завтракал. Там, потому что тоже работаю на этом балконе много. Нарушить правила.
5: Например?
4: Ну, если я играл в футбол, то я точно нарушал правила. Это чтобы, ну, в целях безопасности собственных ворот вполне вероятно. Но я в этом году и в футбол-то мало играл. Хотя бы на несколько дней отключите опцию «Работа» из своего внутреннего цензора. Позвольте детям смотреть мультики, а сами спите до полудня. Съешьте вместо ужина корзину фруктов или коробку мороженого. Купите большую пачку чипсов и бутылку самой сладкой и вредной газировки. Читайте вместо уборки, гуляйте вместо подработки. Забудьте про часы и никуда не спешите.
5: Это естественно.
4: Вот. Я поспал пару раз, прям до обеда. Mm-hmm. Вот пару раз за лето было. Да,
5: нет,
4: в выходной.
5: У меня смысл моего отпуска в том, чтобы нарушать вот, правила и делать, и позволять себе все.
4: Собирать букеты. Собирайте их сами, покупайте у бабушек на остановке, срезайте на даче. Пусть в вашем лете не будет ни одного дня без цветочков на столе или подоконнике.
5: Так, ну, такое ощущение, что вот некоторые пункты я делала прошлым летом. В том числе костер и собирать букеты, это было...
4: Так, ну если взять только последнюю часть, пусть в вашем лете не будет ни одного дня без цветочков на столе или подоконнике. В принципе, можно купить искусственный цветочек и положить его на подоконник. Получается, каждый день он будет на подоконнике. Все, задача будет выполнена.
5: Да.
4: Да. Искупаться. Я до сих пор не помню, я выполнил это или нет.
5: Я нет.
4: У меня настолько это не отложилось, что я думаю, что я не купался.
5: Опять-таки, я это делала в прошлом году. У меня как-то все на
4: прошлое
5: лето. У
4: тебя двухлетние, есть двухлетние растения, а у тебя двухлетние задачи.
5: Да-да-да.
4: Причем именно летние, двулетние.
5: Я правда, наверное, в этот отпуск только каталась. Вот. Из угу. города в город.
4: Украсть балкон. Мы уже решили, что он веранда. Ну, если украсть балкон, на нем и позавтракать-то можно, конечно. Долой сломанные стулья, пакет с пакетами. Балкон, особенно летом, это не чулан для хранения ненужных вещей. Ну и ладно, не надо мне тут. Заказать фотосессию.
5: О, было бы здорово, конечно.
4: Я пока... Или устроить ее самостоятельно. Я пока к самому факту этого не пришел еще. Фотосессии не для меня.
5: Нет, если самостоятельно, то это обязательно. Это как must have. Для девочек.
4: Ну да. Сделай запасы на зиму. Вот картошку копал.
5: Ну,
4: в принципе,
5: хорошо.
4: Получается, да. Все ягоды, которые уже невозможно съесть, не поленитесь отправить в морозилку. Тогда зимой у вас будет свой персональный запас летних вкусов и ароматов. Еще можно насушить любимых трав и листьев, чебрец, смородина, ромашка и мята, украсть чай и напомнит о лете.
5: Либо варенье можно сварить из ягод.
4: Да. Ходить босиком. Да. Спасибо, что не попался никакой гвоздь. Потому что хожу я обычно у себя на даче, где много строительных работ. В парке или лесу, по пляжу или по берегу дикого озера, по дачным дорожкам и, о ужас, даже по городским тротуарам. Дать своему телу шанс ощущать мир острее и глубже.
5: Вообще-то это полезно.
4: Да. Оформить обеденный стол по-летнему. Старый бабушкин сервиз, цветочки тоже. Ладно, это... Мы тут хоромами такими не обладаем.
5: Ну да, особо, наверное, не было.
4: Брызгаться.
5: Но это надо купаться для этого. Это надо искупаться. Уже мы поняли, что да. Мы не купались.
4: Сохранять памятные мелочи, билеты из музеев, путешествий, моментальные фотоснимки, фантики от самых вкусных конфет, записки с холодильника, бирки от новой одежды. Ну, это что-то тоже, тут грань где-то вот можно потерять. И просто и дома потом никогда не уберешься, если все это хранить.
5: Ну да, ну может быть билетики какие-то, но это и то, наверное, если осталось, забыла выкинуть.
4: А, стоп, а у меня лежат на трюмо, да, называется, сразу в прихожей, шкаф с зеркалом, в общем. У меня на нем лежат билеты с матчей Луки Энергии.
5: Ну, если билетики красивые, то можно иногда сохранить.
4: А нет, ну,
5: важное событие.
4: Цель билета из музеев сохранить билеты, да, сохранять памятные мелочи. Вот я из кармана достал, положил. Спасибо, бумага хорошая, не помялась, поэтому вот они так и лежат.
5: А я очень часто фотографируюсь с билетиками. Ну, вот как бы тоже, можно сказать, сохранила, вот, ну, вот в архивах фотографий. Ну, тоже, наверное. Но это чтобы вот не хранить эту макулатуру дома.
4: Ну да, да.
5: В целях порядка.
4: Еще одна задача. Ну вот сейчас с ней хорошо, но с ней небезопасно уже. Да. Попасть под дождь.
5: О, я попала, да.
4: Все, вот, прям летний. Надо попасть прям в летний.
5: Да вот, на днях, хоть каждый день.
4: Это уже какой-то не летний.
5: Как понять? Почему?
4: Ну, потому что тут уже и ветер дует, и это для здоровья не очень. Вот когда вот прям летний-летний дождик, вот он вот под такой надо попадать. Я под каждый хожу, потому что зонты не перевариваю. Вот. Ну и, в принципе, сегодня мы устроим цифровой детокс гороскопу, потому что так хорошо все пошло. Устроить цифровой детокс?
5: О.
4: Хотя бы на день, а лучше на неделю. Откажитесь от ТВ, планшета и телефона. Используйте его только для звонков. Попробуйте общаться с людьми вживую, развлекаться тем, что есть вокруг. Жить здесь и сейчас, чему вас всех и призываем. Эту неделю, последнюю неделю лета полноценно, да и всегда вообще.
5: Да.
4: Вот. На такой вот философско-позитивной ноте надо уже и закругляться. Ну что ж, сегодня звезды — это вы. Сами вершите свою судьбу. Вот.
5: Да, спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.
4: Пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Пожар произошел на территории логистического центра «Озон» в Адыгее из-за ударов БПЛА. Это сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Все произошло ночью в Тавто-Мукайском районе. К тушению привлечены силы МЧС. О пострадавших информации нет. Ранее сегодня сообщалось о ночной атаке БПЛА на склады «Озон» в Адыгейске, Махачкале, Невинномысске и Краснодаре. Также в Краснодаре обломки БПЛА упали на частный детский центр. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, два ребенка погибли, семеро пострадали. Также среди пострадавших двое взрослых. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 351 беспилотник над российскими регионами.
8: А США.
7: Администрация США начинает крупнейшее финансовое наступление на Иран. Это заявил министр финансов Скотт Бессент. По его словам, эпоха, когда Тегеран выдавал вымогательство за гарантии безопасности, окончательно завершилась. Бессент отметил, что Штаты намерены лишить Тегеран всех источников дохода и ресурсов. Наша цель – перерезать каждую экономическую артерию, питающую тиранический режим, пока Тегеран не окажется в полной изоляции. Конец цитаты. Бессент добавил, что благодаря действиям Дональда Трампа военный потенциал и ядерная программа Ирана уже были практически полностью нейтрализованы. На прошлой неделе американский президент объявил экономическую операцию, чтобы склонить Иран к заключению сделки.
8: О пожарах.
7: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 400 тысяч гектаров. Сейчас их 146. Это следует из данных регионального леспожарного центра. В Красноярском крае с 10 июня действует режим ЧС в лесах. В них запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.
8: О школе.
7: С 1 сентября вместо звонков в школах зазвучат мелодии современных и советских авторов. Это сообщили в Минпросвещение. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Так, в сентябре в школах будут звучать песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два-четыре» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского, а также современная песня первых Дениса Майданова. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 82.92, евро 96.86, юань 12.33. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился, включая Андрея Клинцевича, главу Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франч, сейчас приветствую.
10: Доброе утро. Всех приветствую.
9: Слушайте, Андрей Франч, вот вопрос, может быть, он под разным соусом уже задавался, обсуждался так или иначе. Тем не менее, хочется поднять его вновь. Коль уж ставки повышаются, уровень эскалации растет, растет, растет. Владимир Владимирович тут Зарубину об этом сказал, да, что мы будем отвечать вдвойне. Ну, мы, в принципе, по общей картине это видим, но пятый год специальной военной операции, который, по крайней мере, есть все предпосылки ожидать, перейдет в шестой, возникает закономерный вопрос. Ну, у нас есть противник, я не знаю, он общий или он конкретный, это либо просто Украина, которую кто-то там поддерживает, либо это все-таки коллективный Запад, как часто звучит. Так мы с противником, давайте, кстати, и определим, кто это, воюем, или вот тот процесс, который сейчас происходит, который мы все наблюдаем, это как называется? Я вот не думаю, что это войной называется, что мы воюем. Вот я вижу пример Израиль-Иран, и, в общем, там понятно, там они друг с другом воюют, это очевидно. А мы с Украиной точно воюем? Вот такой простой вопрос, пожалуйста.
10: Думаю, что да. Дело в том, что политические решения, принимаемые коллегиально, всегда основываются на очень четком анализе, что дальше. Эмоции не учитываются в принимаемых, ну, назовем так, стратегических решениях. Чиновники, я не беру слово политики, не использую, потому что те, кто находится в исполнительной власти, они живут в будущем. Все, что сейчас кипит в кабинетах, вся работа, это речь идет уже о 2027 году. Это планирование бюджетов, планирование мероприятий и так далее. Все, что происходит сейчас, это то, что было придумано, спланировано, профинансировано, организовано еще в прошлом году. Поэтому и мы, и противник ведем большую стратегию в будущем. Зеленский, который бегает и перемещается сейчас и проводит конференции на Западе, ищет деньги на 27-й год. На этот год у него деньги есть, обеспеченные вооружениями. У него пошел сбой по зенитным ракетам, но, как говорится, будут, как они говорят, будут терпеть. Теперь по поводу войны. Это очень все на самом деле, ну, такой, знаете, термин «воюем» или «специальная военная операция». Кто был на поле боя, скажет, ребят, бои, которые были в Константиновке, в Артемовске, по плотности боевых действий превышали Сталинградскую битву. Просто тяжелейшие, значит, бои, задачи и все остальное. Сказать, что мы не воюем, нельзя. Но действительно есть определенное количество целей на Украине, которые мы могли бы поразить. У нас технические такие возможности есть. Мы этого не делали. Это центры принятия решений, это крупные мосты через Днепр, это гидротехнические сооружения, там очистные сооружения и так далее. Дальше можно перечислять. Это, скорее всего, то, почему нанес бы удар Пентагон еще в первые дни войны. Специально развалил бы банковую, чтобы просто там были руины, и чтобы негде было встречаться и проводить свои конференции. Почему мы этого не делаем? Значит, для этого есть какие-то предпосылки. Значит, обобщили опыт, посмотрели, что вариантов негативного развития событий по итогам такого рода ударов будет больше, чем позитивных. Вот, поэтому нам, как обывателям, хотелось бы, наверное, больше зрелищности, знаете, там, дымящихся или разрушенных каких-то, значит, объектов, но мы сейчас понимаем прекрасно, что действуем, исходя из тех реалий, которые есть.
9: Но я про второй руководство вопрос. Вас спрашивал все-таки, про руководство. Я понимаю, что на Земле там происходит, это я примерно представляю. А вот я не уверен, что руководство, если честно, нас, ну, полностью... Что оно вкладывает в понятие «воюем»? Вот ответ на этот вопрос нет. Звучат очень ястребинные заявления. Вот Лавров сказал, что там договариваться не с кем, там нацизм расправляет плечи. Но вот представители, кстати говоря, самых нацистских государств нынче в Киев приехали. Это тройка из Прибалтики, это финны, это, ну ладно, Норвегию из Дании, я не знаю, будем мы вписывать в этот список. А, ну и глава Министерства иностранных дел Германии. Нацизм. И договариваться там не с кем. Но при этом, обратите внимание, спокойно приехали, пообщались, наобещали там полный короб Зеленского. И, ну и уедут, или уже уехали. Ну и...
10: А ваше предложение какое?
9: У меня нет предложения. Да, сразу же звучит. А что, надо ударить по, значит, по месту их сборища? Нет, я бы хотел, чтобы была такая ситуация, коль уж воюем, чтобы, ну, в Киев было опасно приезжать все-таки. Вот, понимаете, в чем дело? А они приезжают спокойно. И вот это мне вот уже на 5-й год специальной военной операции. И это не зависит от того, наращиваем мы удары по Украине, обратите внимание, или не наращиваем. Да? Как-то вот наталкивает на определенные подозрения. Находите. При этом звучит, что там, не с кем договариваться, они все фашисты проклятые. Это говорит, ну, по сути, это говорит вот министр иностранных дел Лавров. Понимаете, в чем? Вот нестыковочка, не правда ли?
10: Резонный комментарий, вопрос. Согласен с тем, что до этого неделя была очень насыщенная с точки зрения ракетных ударов по Киеву. Голову поднять не могли. Десятки тысяч человек ночевали в метро. Там цифры озвучивают в 70 тысяч. Соответственно, ни о каких приездах или конференциях речи не было. И, внимание, Зеленский отсутствовал в стране. Но как только Зеленский присутствует или проходят какие-то международные мероприятия, туда приезжают американские сенаторы, европейские лидеры и так далее, мы обстрелы не ведем.
9: Причем сенатор, террорист-экстремист по российскому законодательству уже покинул этот бренный мир.
10: Такая закономерность прослеживается, отрицать ее будет, ну, просто глупо. Почему это происходит? Ну, это вопрос, конечно, к вышестоящим там, нашим военно-политическим лидерам. Значит, я считаю, что есть какие-то обоснования. Очень часто они не на поверхности. Очень часто информация и логика принимаемых решений не может быть публично озвучена. Это совокупность данных разведки, это совокупность принимаемых стратегических решений, это совокупность какой-то игры, которую мы ведем и в других странах. Поэтому я думаю, что, знаете, как многие говорят, это, значит, проигрыш, это договорняк, это еще что-то. Я в такого рода сценарий не верю. Я думаю, что здесь есть просто более какие-то серьезные задачи. Ну, например, очень часто сейчас приводят нам пример в Иран, их действия, хотя это не совсем всегда линейное сравнение, но, тем не менее, вынос израильтянами с американцами военно-политического руководства Ирана. Ну, в нашем понимании это терроризм, и мы это таким образом оценили. И мы видим, что даже американцы сейчас заявляют, что с Ираном сложно договариваться, потому что мы слишком много убили у них политических лидеров, и не понимаем, с кем сейчас вести диалог. Поэтому система может быть стабильной, ее подхватит другой человек, и дальше все заработает. А теперь внимание. Представьте себе, что вы президент России, и вам приходят доклады о неуемной жадности Зеленского, его семьи, его окружения, что, условно говоря, 30 или 40% выделяемой помощи разворовываются. Оттуда идут покупки сверх или рекордов по приобретению недвижимости за полмиллиарда долларов в Монако и так далее. И у вас развилка. Уничтожаем Зеленского, приходит условно Федоров или кто-то другой, который захочет показать результаты, все эти деньги будет тратить на вооружение. Выгодно для нас это или нет? Очевидно. Можно ли это озвучить хоть как-то где-то? Конечно, нет. Конечно, его будут говорить о том, кем он является, террористом, но эта стратегия сохраняется. Поэтому, вы понимаете, здесь всегда есть какой-то фактор, который позволяет нам достигать задачи. Поэтому я думаю, что все, что сейчас происходит, это максимально из того, что возможно. Другой вопрос, что нам, может быть, надо здесь, внутри страны, чуть быстрее быть. Нам нужно быстрее решать вопросы с законодательством, потому что только недавно регионы начали создавать относительно всей специальной военной операции так называемые мобильные огневые группы и защищать свои регионы. И в Курске там уже, ну это больше исключение, наверное, из правил, когда стрелковым оружием сбили крылатую ракету «Фламинго». Вот, соответственно, мы понимаем, что это все-таки эффективно. И на самом деле подвисших вопросов очень много. Как, например, я не буду стесняться об этом повторять. Нам надо повышать и говорить об этом уровень содержания сотрудников правоохранительных органов, которые здесь на фронте. ФСБ, МВД, МЧС и так далее. Их зарплаты ниже рынка. Люди не могут работать и кормить семьи за то содержание, которое получают в условиях растущей инфляции, цен на топливо и так далее.
9: Да вообще это не только сотрудников ФСБ касается, там полиции в целом касается, дефицит сотрудников, он с чего возник? Низкие зарплаты, зарегулированность работы. Ну и, соответственно, это и спасателей, и пожарных касается, всех, чья работа так или иначе связана с опасностью, там зарплаты низкие, это действительно надо решать. А вот вы как относитесь к концепции, такая есть, что, мол, еще и не стоит бить по центрам принятия решений, потому что на их смену могут прийти действительно умные люди. Вот, минуты короткие. Комментарий. Это вот к слову про Федорова в том числе.
10: Ну, здесь я, наверное, сторонник как минимум разрушения политических символов. Банковая или где-то, или вокзалы куда-то.
9: То есть вы за удары,
10: не хотим, да? Не хотим жертв среди мирного населения, озвучиваем конкретное время, когда будет прилет, и бьем туда гиперзвуком, который они не остановят. Просто и это снимут все СМИ мира. Это будет показатель серьезности наших намерений, как и банковые и так далее. Пускай собираются там по подвалам, по каким-то спортзалам там, и все остальное, чтобы не было красивых интерьеров, которые достались Украине от русского, внимание, русского наследства.
9: Это правда. Но мы это даже после удара по стратегам не сделали. По какой-то загадочной для меня причине перерыв. Но скоро вернемся и продолжим. С нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5 27 94 или 02.
12: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
13: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
14: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Взрослый человек смеется в среднем 18 раз в день. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франч, вы, по-моему, не участвовали в этой дискуссии в Телеграме. Довольно большая дискуссия после поста одного блогера по фамилии Дмитриев. Так вот, он написал про основной инженерный вопрос России. Кто, он это так сформулировал, кто будет сидеть за строительство защитных сооружений для НПЗ как раз. Ну, можно расширить не только НПЗ. И ведь действительно, просто так, оказывается, поставить какой-то защитный каркас нельзя. За это следует определенная ответственность. Ну, там куча нюансов в этой связи. И до сих пор этот момент не отрегулирован. И именно поэтому их никто, потому что никто на себя ответственность брать не хочет и не строит. И это как-то так. Я правильно понимаю, да? Вы наверняка видели эту дискуссию. Да и, в принципе, знаете этот вопрос. С этим нашим...
10: Он согласен.
9: Да, вот чего делать-то будем?
10: Я вначале, на самом деле, вышел, ну, скажем так, в своем выступлении и сказал о том, что нам надо ускоряться с точки зрения нормативного правового регулирования. Мы очень часто слышим от наших законодателей великолепнейшие, в кавычках, запретительные инициативы, значит, сделать то или еще что-то, которые носят исключительно популистский характер. Вот, и действительно, некоторые из них получают долю какого-то внимания. Но в реальности нам нужно более активно действовать и менять законодательство под военные рельсы. Я напомню, что дроны-перехватчики, которые работают на некоторых объектах здесь, не имеют боевой части. То есть они кинетически должны сбить дрон, но не имеют взрывчатки. А у нас не урегулирован вопрос, а что делать с гражданскими, которые бьют по дронам. Я напомню историю, значит,
9: Волгоградская область, мужик
10: Мухина, который стрелял, которого осудили, а потом все это откатили назад. Но опять же, это частное решение, нам нужно понимать, а может ли гражданин стрелять или нет, а должен ли охотник. Это, как знаете, у врачей есть обязанность оказать помощь, если рядом человек, значит, нуждается в ней. И если он это не сделает, он будет нести ответственность, в том числе уголовную. А человек, который вооружен, над которым пролетают дроны, он обязан по ним стрелять, наносить ущерб или нет? А если за ним поля, и они могут упасть туда, никому не повредив. В общем, вопросов много, над этим надо садиться думать. Точно такая же история с НПЗ, вы правильно отметили.
9: А давайте видео дадим. А вот сейчас вот мне... Ладно, оно фоном пойдет обязательно. Видео из Эмиратов как раз, что там все резервуарные парки установки НПЗ затянуты капитальными лесами с сеткой. Все это с апреля.
10: Да, я видел это.
9: Ну, вы видели, видео. Да? Сейчас вот коллеги подготовят это видео, оно фоном обязательно пойдет. И у нас все упирается в то, кто за это сядет. Потрясающе. Вот так вопрос стоит. Вот. Да. И это печально, на самом деле.
10: Да, таково у нас законодательство. Я напомню слушателям, существует такой термин, как правовая гильотина, когда такое количество нормативно-правовых актов, когда их просто все уничтожают, ну, условно говоря, не переделывают, еще что-то просто списком выводят из законодательного, как говорится, поля и назначают новый закон. И очень часто у нас, если посмотреть, там до комичного может доходить, это присутствие еще советских каких-то законов, связанных там, с лошадьми, с кормлением, там, с фуражом и всем остальным, потому что формально они не были законодательно выведены из поля, они продолжают действовать. Я считаю, что нам в этом отношении может помочь искусственный интеллект, который в режиме работы с большими данными сможет проанализировать, найти так называемые правовые коллизии, найти ситуации, когда 10 нормативно-правовых актов регулируют, как НПЗ должен выглядеть и почему нельзя создавать доступ пожарным командам, а защитные сооружения в этом отношении как раз являются в первую очередь тормозом для тушения последующего. Вот, поэтому там очень много вопросов. И действительно, нефтяники с удовольствием бы давно бы многие вещи сделали, потому что пока они не могли ни организовать охрану, не поставить какие-то комплексы мощной радиоэлектронной борьбы, потому что они начнут глушить вокруг все, в том числе и гражданские самолеты. И непонятно, как эту историю все делать, и куда оплачивать, и как это отдавать. Я сам присутствовал при таких дискуссиях. Ну и, соответственно, все, что связано и с пассивной, и с активной защитой, это на самом деле момент сейчас в поиске. Сейчас к этому подключились наши маркетплейсы. И их команды судорожно анализируют рынок на предмет возможных технологий, что работает, что нет, какие лазерные комплексы могут защитить или, условно говоря, дроны-перехватчики, потому что для них этот вопрос актуальность не теряет, только нарастает. Но мое мнение такое, что в период вот этой дроновой войны и возможности дистанционного воздействия, я напомню, ФСБ недавно вышло с докладом, что там, где противник не может дотянуться дальнобойными дронами, будет пытаться запускать земли, рано или поздно стратегическая инфраструктура будет уходить под землю, как это происходит со складами Росрезерва, как это сделал Иран со своими объектами. Поэтому мощные подстанции, еще что-то, скорее всего, на будущее будет уже закладываться мощная пассивная защита или какой-то каркас, как создан на атомных электростанциях.
9: А не кажется ли вам, что вот сейчас, особенно после прецедента с ружьем, да, и, кстати, как только эта новость появилась, сразу вышел, заступился за мужика, хотя понимаю, что, наверное, все-таки закон был нарушен. Но, видите, тут ситуация взволновала общественность напряглась, и как бы местные власти сдали назад. Любопытная ситуация. Этот прецедент не может ли служить, отправной точкой для того, чтобы владельцы НПЗ взяли, да и возвели сетку. Ну, или главы регионов, да, каким-то образом поучаствовали. Закона соответствующего нет, кто-то должен за это нести ответственность, да, но есть прецедент, и, соответственно, мы все понимаем, что из благих побуждений, чтобы защитить, ведь главное защитить объекты, правда ведь? А не какие там нюансы, связанные с законодательством. Потому что, во-первых, депутаты в отпуске. Некому сейчас регулировать этот момент.
10: Есть нюанс.
9: Давайте.
10: Есть нюанс, заключающийся в том, что если пенсионеру вынесли штраф в районе 40 там, тысяч рублей,
9: да, да.
10: Ага. Нефтеперерабатывающие заводы будут получать такого рода штрафы в виде миллионов, 40 миллионов. Ну, то есть по формальному признаку...
9: А уже, мне кажется, МЧС, эти дела в работу даже брать никто не будет. Ну, просто еще раз, мы же все
10: они
9: прекрасно понимаем.
10: Они не смогут
9: понимать.
10: Их не брать в работу.
9: Почему?
10: Вы поймите правильно. Ну, когда ты находишься внутри системы, и если есть зафиксированный факт нарушения, и если отсутствуют законодательные нормы, которые говорят о том, что они могут это делать... Тебе прокуратура просто съест, если ты не начнешь возбуждать уголовные дела или там какие-то проверочные мероприятия по этим фактам.
9: В данном случае именно прокуратура, собственно, отозвала всю эту историю. Именно вот, прокуратура заступилась за мужика. Понимаете, в чем дело?
10: Возможно. И не исключаю, Иван, не исключаю, что правительство Российской Федерации могут выпустить временные нормативно-правовые акты, каким-то ограниченным сроком, разрешающие какое-нибудь возведение таких конструкций на период специальной военной операции и так далее, то есть приостановка тех или иных каких-то норм и все остальное. То есть какой-то порядок исключения всегда возможно организовать. И я об этом и говорил. И если депутаты сейчас находятся в отпусках и уже будет новая команда заступать, мы понимаем, что в сентябре, когда выйдет Дума, из отпуска месяц, там работы несколько месяцев, это не самое такое продолжительное время будет в качестве их, даже не так, не самое продуктивное будет период их работы. И все уже будут ориентироваться на новую команду. Но правительство и регионы могут на самом деле своими нормативными актами регулировать тот или иной порядок применения и спецсредств, возможно, и, возможно, каких-то защитных конструкций. Но опять же, это мы с вами разговариваем, как оно там в реальности находится. Может быть, кто-то скажет: ребят, не тешьте себе иллюзий. Летит два лютых подряд, боевая масса 100 килограмм, первый пробивает эту сетку, второй залетает в эту дыру. Это все там нерабочее, и, условно говоря, ракету это не остановит, фламинго это не остановит. Это просто впустую будут потрачены деньги, и еще сложнее будет тушить этот объект или возводить его заново. Мы не знаем. Кто видел нефтеперерабатывающие заводы, видел, насколько это обширные конструкции, закрыть которые сетками это очень тяжело. Но им все равно придется делать, как минимум от мини-дронов, а тех же дронов, ну, условно говоря, FPV небольшого формата. Вот их это точно будет останавливать.
9: Но печально другое все-таки. Вопрос не в этом. Вопрос, и действительно, именно это обсуждают. Кто за это сядет?

0: метровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов. Соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку. Переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: Спасибо. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Перерыв. Новости, реклама, анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся после этого. Мы вернемся и продолжим эфир. Никуда не переключайтесь. Впереди много интересного. Трансляции YouTube, канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о развитии отечественной фармакологии.
4: Каких-то значимых таких больших проблем нету, решаются вопросы. Сегодня очень большое количество появляется отечественного производства. Пандемия заставила человека думать, и производителей появилось большое количество. У нас по ряду направлений импортзамещение произошло, или, собственно, даже неправильно говорить импортзамещение, потому что ряд отечественных аппаратов действительно очень высокого качества, весьма конкурентные, они аналоги чего-либо появляются. И по ряду направлений закрывают там 80-90%. Есть действительно пока, которые ниши не закрыты. Здесь в большей степени мы завязаны на радиоэлектронику. Будет активно развиваться радиоэлектроника, активно пойдет все остальное. Конечно, лучше эволюционно развиваться, а не под прессом, когда бегом-бегом. Но это однозначно заставило задуматься. Но нас даже в первую очередь не санкции заставили, а в первую очередь нас заставили именно условия работы в пандемии. Потому что в этот период всем нужно было одно и то же. Одни и те же лекарственные препараты, одни и те же тест-системы, одни и те же средства защиты. И весь мир ринулся туда, кто это производил. И все начали понимать, вот такая ситуация возникла, и здесь возникла очередь, здесь возникла проблема цены. Поэтому для того, чтобы в этой ситуации ты вышел победителем, конечно, готовиться надо к любым ситуациям. И нас реально это очень сильно тогда поменяло во взглядах.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работы по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860-го» музыкальной школы имени Мусоргского «Яркие арт-формы», «Вежливый фонарь» и «Скрипичный ключ». Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площади Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПАЙ, медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль на мосту в Глушковском районе.

0: районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
1: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Олег Царев. В прошлом депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Добрый день, Иван.
4: Мы тут наперебой рассуждаем, нужны ли выборы на Украине, по нашему мнению, общему, коллективному, конечно же, нужны, но вот на Украине, на самой Украине по этому поводу много споров. Значит, не так давно активизировал в очередной раз эти разговоры бывший министр обороны Федоров. Он сказал, что невозможность провести выборы на Украине – это миф, и призвал их срочно провести. А Зеленский заявил вот только сейчас, что выборы на Украине разрушат страну. И, вы знаете, многие, кстати, европейские политики еще до его заявления говорили о том же, что выборы – это не самое важное, что должно случиться сейчас на Украине. В общем, ваше мнение, они нужны, возможны, невозможны? Пожалуйста.
5: Ну, Федорова можно понять. В политтехнологии есть такое понятие, как медовый месяц. Вот ты раскручиваешь какого-нибудь кандидата, ты должен понимать о том, что если ты начнешь слишком рано, то у него после этого медового месяца, когда рейтинг будет расти, он потом идет привыкание, потом остывание, потом он надоедает. И рейтинг падает. И Федоров понимает о том, что дальше у него рейтинг будет падать. Поэтому если двигаться, то сейчас. Конечно же, он сейчас уже заинтересован в выборах. Тем более сами разговоры про выборы, они Зеленского ослабляют. Вот просто прийти и сказать, надо выборы. И у него, у Зеленского уже ситуация уже не очень хорошая. Поэтому одно заявление Федорова — это был удар по Зеленскому. Они сейчас конфликтуют. И понятно почему, да, и понятно, что будут наносить удары друг по другу. Кстати, неизвестно, чем это еще для Федорова кончится, потому что цена вопроса чрезвычайно большая.
4: А что вы имеете в виду?
5: Я имею в виду вплоть до физического устранения.
4: Батюшки. Но, в принципе, да. Фигура не слишком ли публичная для физического устранения?
5: Там идет взаимный шантаж. Есть вещи, которые не называют Федоров, есть вещи, о которых знает Зеленский. И если Федоров начнет полностью их называть и говорить, то это будет катастрофа даже при той ситуации, что европейцы Зеленского поддерживают и стараются закрывать глаза и не обращать внимания на коррупцию. Ведь есть еще один фактор. Мы его мало... у нас его не принимают во внимание. У нас считают, что на Западе все такие циничные, поэтому у них нет никаких убеждений. И это действительно во многом такая точка зрения. Зиждется на фактах, действительно так и есть, но нет, не до конца. Некие убеждения есть, и иногда они даже идут во вред тем, которые их исповедуют. Это касается и европейцев, это касается и Соединенных Штатов. Вот вот эта вот точка зрения, если вы вспомните, когда начали, именно Россия начала поднимать, российские переговорщики, российские там политики, чиновники начали педалировать тему о том, что Зеленский не до президента и просроченный президент, и его сроки вышли, это было не просто так. Дело в том, что это очень сильно, эта мысль резонировала с убеждениями Трампа. Вот этого нигде нет в СМИ, но я это знаю точно. Трампу очень сильно не нравится то, что на Украине нет выборов. Он считает, что это неправильно. Вот он считает, и все. Вот его такие убеждения. Он считает, что то, что Зеленский захватил власть, узурпировал седьмой год, находится во власти, воюет, не имея поддержки, не обращаясь за поддержкой с людьми, людям, это неправильно. Вот нельзя так делать, это нехорошо, и надо проводить выборы. Поэтому это не просто так вдруг Россия начала заявлять. То есть все это очень хорошо ложилось на американцев, на убеждения Трампа. И этого нет нигде в СМИ, потому что не принято у нас западных СМИ ругать Зеленского, каким-то образом подчеркивать какие-то невыгодные вещи. Но поверьте мне, в личных переговорах, в закрытых переговорах на Зеленского оказывается достаточно сильное давление из Соединенных Штатов. И это надо просто знать и держать где-то на подсознании, потому что это есть. Вот такой фактор поделился.
4: Но давление оказывают, и тем не менее выборы он не проводит и не планирует. А давление давлением, да? Но выборов-то нет. И Трамп его так или иначе принимает в кулуарах, не в кулуарах, в Белом ли доме, но встречается с ним все равно.
5: Да, и вы правы, да. И выборов нет, выборы... Хотя у Зеленского был момент, когда он... поверил в то, что он может победить, и решил готовиться к выборам. Я напомню, это было как раз в тот день, когда начал... Я очень внимательно слежу за украинскими СМИ, и там где-то вот дней там, 50, 60, 70 тому назад, там был прямо пик такой эйфории о том, что Украина начала побеждать, Украина наносит удары по НПЗ, в России очереди за бензином, люди недовольны, будет переворот во власти. И украинские танки еще пройдут по Красной площади, парадную победу. И вот такие были настроения. И вот на ожидания, тут опять-таки политтехнологи меня поймут, ожидания всегда больше, чем вертывшиеся события. Вот цены на квартиры в Сочи были максимальной цене, когда объявили Олимпиаду, и когда все ожидали, что ее перестроят в Сочи, что будет вау, и цены выскочат. А когда уже Олимпиада прошла, и все было построено, но они опустили. Да. Поэтому на ожидания всегда лучше. Люди так устроены. Потом действительно всегда оказывается хуже, чем ожидали. Поэтому вот на ожиданиях того, что Зеленский победит, он решил, и о том, что Украина победит, он рассматривал всерьез проведение выборов. И тогда, если помните, чем это закончилось, тем, что Зеленский встретился с Залужным, полдня его уговаривал. И даже когда он выходил с кабинета, он ему вдогонку говорил, ты еще подумай. А когда Залужный вышел, его перехватили другие помощники Зеленского, его дальше продолжали уговаривать. Потому что Зеленский просчитал в тот момент времени, он с Будановым хотел договориться, а только Залужный мешал ему провести выборы, выиграть эти выборы. И ему предлагали и должности, и положение, и фракции, и деньги, и все на свете, только вот войди в мою команду. Вот это такой же примерный разговор, как был между Кличко и Порошенко на тех выборах, когда, помните, после Майдана, когда Кличко уговаривали с тем, чтобы он не баллотировался, потому что он тогда выигрывал у Порошенко. И тогда ему обещали все на свете. И только будет считаться, что Порошенко президент Украины. А на самом деле ты будешь вот полностью полноправный партнер. Твоя половина Верховной Рады, твоя половина дохода. И же обманули. Вот. Залужный на это не пошел. Не пошел не потому, что он такой умный и просчитал, что его обман. Это и так очевидно. А потому что не он принимает решение, а принимает решение Великобритания. Ну и в тот же день была дана команда, и взорвался в Монако бомба Ермолаева, Вадима Ермолаева, который был финансист Залужного. Это как было... ответ Залужному за то, что он отказался. Но вот с того времени Зеленский укрепился в мысли, что никаких выборов уже проводить не надо, и жестко будет стоять вот на этой позиции.
4: Буданов – террорист-экстремист. Зеленский заявил, что не причастен к коррупции в своем офисе. Он утверждает, что у Национального антикоррупционного бюро Украины нет к нему претензий, а правоохранители отдают себе отчет в его непричастности к подобным деяниям.
5: Невиновен, да, действительно. Значит. Да. Вот такие все сволочи, вот кругом, все заместители, люди, которых он назначает, такие непорядочные люди. Вот
4: а он не знал.
5: Доверяет и обманывает человека. Вот так вот. Доверчивого человека. Кстати, такое не только на Украине бывает.
4: Да, да, я понял, на кого вы намекаете, да? Не будем разворачивать эту мысль, мы все поняли. Порошенко тоже террорист-экстремист, вот тоже его упомянули, на всякий случай проговорим это. Да, но как вы думаете, это пока что у НАБУ и у САП, да, это прокуратура тоже антикоррупционная, нет претензий к Зеленскому. Пока что у них есть что-то в рукаве, и они пока придерживают эти козыри. 50 секунд, коротко.
5: Да, конечно. И сейчас вот мы видим, с одной стороны, публичную войну, картонный Майдан, все такое, а с другой стороны идут... напряженные подковерные переговоры. Да, я вам не дам министра назначить, но я вам дам вот такие контракты подписать. Это будут ваши деньги, вы будете там зарабатывать. Давайте договоримся. Вот это ваше, вот это мое. Вот здесь вот европейцы, вот здесь BlackRock, вот здесь их контракты. Давайте справедливо все поделим. И вот эта дележка сейчас идет. И чем сильнее выступает Федоров и антикоррупционеры против Зеленского, тем активнее у них позиция, тем больше они получат.
4: Спасибо. Олег Царев, в прошлом депутат Верховной Рады, телеграм-канал Олег Царев. Подписывайтесь. Благодарим.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. А на связи у нас Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Варсобин в Телеграме. Володя, я тебя приветствую.
11: Доброе утро.
4: Интересная история. Ты ее внимательно изучил. В Тульской области чиновники подали в полицию заявление на ребенка за рисунок смешариков на детской площадке. Все произошло в городе Болохово, Тульской области. Там разгорелся этот скандал вокруг детского рисунка с героями этого самого мультфильма «Смешарики» на резиновом покрытии игровой площадки. Местная администрация не только назвала это актом вандализма, но и подала заявление в полицию для розыска нарушителя. Конфликт начался с публикации властей, которые выложили фотографию рисунка и кадр с камеры видеонаблюдения с предполагаемым автором – ребенком. Чиновники напомнили, что резиновое покрытие является муниципальной собственностью, а любые изображения на нем считаются порчей имущества. Такие дела. Короче, топтать площадку можно, рисовать на ней нельзя. Даже мелом, кстати говоря. Как в песне «Я рисую на асфальте белым мелом, слова хватит». Так,
11: тебе слово. Но самое интересное в этой истории, неожиданное, что у этого мэра, который подал в суд в полицию на ребенка и ее маму, дома находится стена, которая изрисована граффити. Ее четверо детей рисуют граффити дома, развиваются таким образом. Никто им претензий не предъявляет о порче имущества. А когда ребенок рисует, кстати говоря, вот если посмотреть на эту детскую площадку с нарисованными, значит, мультяшками, то это выглядит, как будто спроектировали так площадку. Они так хорошо легли вот на эту площадь в центре, что, в общем-то, нужно быть кем-то совсем уже, ну, странным, извращенным человеком, который мог бы подать за это в полицию. Я думаю, беда все в том, что чиновники как-то мало заигрываются и перестают быть людьми. Вот тут была такая... Ну,
4: Володь, ты на той самой детской площадке или рядом сидишь, что ли, я не понимаю?
11: Ну, вот
4: что за интершум?
11: Дети иногда мешают.
4: Не мешают. Дети это прекрасно, пусть орут, все нормально.
11: У меня был такой случай, такая же мэрша, она в свое время дала мигрантам квартиры, причем те, кто приехал
4: буквально
11: вчера.
4: Помним эту историю.
11: И, в принципе, она тоже действовала по закону. И она не понимала, почему возникли этот хейт, и что, почему все возмутились ее поведением. Она вот действительно говорила: ребята, это по закону, я это сделала. И у нее не было никакого даже ощущения, что она сделала что-то не так. И вот в этом беда, что чиновники теряют чувство реальности. Они как будто живут в своем чиновничьем мире.
4: Нет, вот ту ситуацию я бы не приравнивал к этой. Это пример, как пример хорошо принимается. Ты про чувство реальности говоришь. Но тут, это же мэр, да, ты сказал? Это мэр, да? Это мэр начал разбирательство. Я правильно понимаю, да?
11: Да.
4: Ну, у мэра, я понимаю, там какой-нибудь районный чиновник, да, у них совсем как бы мозгов нет, это люди-механизмы, они абсолютно механические. Ну, как правило, обобщать не будем. Но мэр, а это прям мэр или это этот, как его, сити-менеджер?
11: Глава администрации.
4: Глава администрации, его депутаты выбрали. Ну, прекрасно, кого надо выбрали, все ясно. Значит, да, вопрос, ты иди на площадку, глаза-то разуй, посмотри, может быть, оно и лучше стало, и ладно. Я понимаю, что он решил устроить разбирательство, хотя рисунок красивый, кстати говоря. Увидел, девочка нарисовала. Ну, ладно, фиг с ним, да. Никто из-за этого не пинает, правда ведь? Это ведь он решил, это он инициативу проявил, чтобы найти этого злодея и наказать. Я правильно понимаю, да?
11: Я объясню, почему она это сделала.
4: Давай.
11: Это очень просто.
4: Это она.
11: Дело в том, что на следующий день...
4: Это она.
11: Она. Вот,
4: прекрасно.
11: Дальше, да. Она четверо детей. Четверо детей у нее.
4: Отлично.
11: Вот. Дело в том, что девочка нарисовала не очень удачное время. Дело в том, что на следующий день должна была быть инспекция из области. Ну, принимать эту площадку. А дело в том, что городок маленький, бедненький. Им выделили 170 миллионов, по-моему, на эту площадку.
4: Копейки,
11: да. И мэр так испугалась, что ей не дадут больше никаких денег, если они увидят, что площадка испорчена, что какие-то дети что-то там нарисовали. И вот это тоже отрыв от реальности.
4: Встанем на ее сторону, попытаемся. Ты вот много разбираешься с этими региональными хитросплетениями, да, с этим так называемым... крючкотворством местным. Вот ты скажи, пожалуйста, вот ты мэр. Ты мэр. Ты на ее месте. Давай с этой точки зрения попробуем посмотреть. Давай, давай. Ну, и вот действительно комиссия, ты такой...
11: Я прихожу на площадку, вижу прекрасные рисунки.
4: Так.
11: Ко мне, я знаю, что ко мне приедут чиновники.
4: Так.
11: И я им говорю, вот, смотрите, у нас вот еще лучше.
12: Можно потише чуть-чуть, а? Вы на всю площадку.
4: Потрясающе.
11: Хорошо. Тут мне делают замечания.
4: Я слышу, да, я слышу.
11: И получается, что я мог бы сказать, ребята, здесь стало лучше, смотрите, у нас новый арт-художник в городе появился. Но для этого я, наверное, не чиновник, я поэтому так и мыслю. Может быть, пришли бы трое, там, четверо очень серьезно застегнутых товарищей, застегнутые на все пуговицы, вот, и вот такие же формалисты, как, возможно, и эта мэрша, и сказал, непорядок, это нарушение и так далее. Это тоже могло быть, и она, видимо, этого испугалась.
4: Ну, так а ты себя не поставил на ее место?
11: Я поставил, я сказал, что в этом случае я просто не чиновник, я сделан из другого теста. А они все замкнуты, они все внутри варятся, они пугают друг друга инспекциями, прокуратурами и так далее. И я их тоже в каком-то смысле понимаю.
4: Так, тогда, наверное, надо как-то менять, да, вот эту прослоечку чиновничью, да, на каких-то других людей, да, которые открыты к новым идеям.
11: Очень просто, надо выбирать мэров народным голосованием. Надо, чтобы они зависели не от начальства и застегнутых наглухо, по Гоголю, да, вот этих чиновников, а все-таки заискивающе смотрели бы на народ, которых их, в общем-то, и выбрал. Вот это вот было бы здорово, и тогда в этом смысле человечность чиновников была бы у нас очень даже хорошей.
4: Но, видишь, выборы все-таки у нас не везде, особенно в мэры. Выборы в мэры, они вообще еще в каких-то регионах сохраняются, да, по-моему?
11: Ну, они, по-моему, 1-2 остался. В принципе, скоро закроются.
4: Ну вот, да.
11: Их по своим соображениям.
4: Их выбирают депутаты, да. Их выбирают депутаты по каким-то еще и критериям. Не просто так вот лучше из нас, а по каким-то критериям. И вот, наверное, действительно надо возвращаться к народному голосованию. Но ты знаешь, что ответят тебе? Ты наверняка знаешь, что ответят тебе на это. Выборы дорого стоят. Зачем тратить на это лишние деньги?
11: И это хороший аргумент. Дело в том, что для таких маленьких бедных городков действительно выборы – это в копейку. Но, с другой стороны, вот эта легитимность, это вот сказать, вот это Марья Ивановна плохой мэр, вот, а я вот знаю хорошего, давайте его выберем. Или наоборот, она себя показала хорошо, пусть правит. Мне кажется, вот эта легитимность народная, она дорогого стоит. И вот если померить весы деньги и легитимность, мне кажется, легитимность выигрывает.
4: Нет, с легитимностью все в порядке. Есть процедура, депутаты выбрали. Тут не в легитимности дело все-таки.
11: А сколько людей голосуют за депутатов? А кто знает своих депутатов?
4: Я не знаю депутатов, да.
11: Вот это об легитимности.
4: А ты, кстати, знаешь депутатов? Ты вот за кого будешь голосовать, можешь не называть, но ты знаешь и вот тех людей, за которых ты на выборах проголосуешь?
11: Ну, я выберу из всего плохого, самое лучшее из плохого, знаю.
4: У тебя есть понимание, что ты придешь на избирательный участок, и напротив кого ты, значит, заветный этот крестик нарисуешь, в смысле галочку, не крестик, конечно же, не
11: надо
4: крестик.
11: Надо в этом участвовать, все-таки надо. Надо цепляться за последнюю надежду.
4: Хорошо, история-то, собственно, сейчас как закончилась-то это в итоге? Я так понимаю, не оштрафую, девочку не трону, даже губернатор заступился. Но я бы на месте губернатора, так или иначе, мэрку-то эту не трогал бы все-таки. Вот надо понимать, что какие инструкции существуют, а инструкции написаны кровью. Вот она действовала по инструкции. И губернатору бы тому же, да, почесать голову, не будем говорить другое слово, и задуматься над тем, чтобы вот это зарегулирование как-то, ликвидировать. Сказать чиновникам, вы глазами смотрите на происходящее. А то у нас один, губернатор посылает в известном направлении самым наглым образом регионального там тоже главу, просто так, не разобравшись в ситуации. Другой задумывается над тем, что мэр поступил тоже, не совсем грамотно, а как бы ты поступил на его месте, уважаемый губернатор? Вот эти вопросы бы самим себе задать. И что он сделал не так, если смотреть на инструкцию?
11: Губернатор, кстати, очень правильно ответил на твои вопросы. Он, у него инициатива такая – выделить на каждой площадке детским место, где дети бесконтрольно и от души рисовали. Это было предложение
4: уже… Сам факт того, что нам надо выделять место для того, чтобы дети рисовали, он уже немножечко странен. Да? Хотя кого считать детьми, почему? Понятное дело. Хотя кого считать детьми…
11: А иначе все-таки есть проблема, что плохо рисующие дети разрисуют тебе весь город, который так разрисован плохими взрослыми.
4: Вот именно. То есть все плохое, оно все-таки от взрослых, а не от детей. Ты не находишь.
11: А история закончилась хорошо, кстати. Она, эта девочка, получила кучу подарков. Ее везут в Питер на экскурсии по мультяшным вот этим, как это называется, мультипликаторы, мастерские мультипликаторы. Она действительно сейчас знаменитость. Я думаю, что свинью, вот эту Нюшу, можно сделать уже гербом города, потому что этот город прославил эту историю. Вот, и она даже признается сама, Ксюша, что на самом деле мэрша, она не питает плохих чувств, потому что она ее прославила.
4: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, все будет хорошо, друзья.
10: Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую.
14: Вперед в будущее.
10: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
15: Трое подростков, по предварительным данным, погибли. В ходе ночной атаки БПЛА на Краснодар им было 13, 15 и 16 лет. Это сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также она добавила, что еще шестеро детей госпитализированы с травмами в состоянии средней степени тяжести. Как ранее заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотников упали на частный детский центр. И по последним данным от Минздрава, в больнице Краснодара проходят лечение 8 пострадавших, среди них 2 взрослых.
16: о расследованиях.
15: ФСБ задержало 23-летнего жителя Евпатории по подозрению в госизмене. Как утверждает ведомство, он передавал СБУ данные об объектах вооруженных сил России в Крыму. За деньги также выполнял задания по доразведке адресов военнослужащих Черноморского флота, общественных деятелей и сотрудников правоохранительных органов. Также ФСБ заявляет, что агенту Киева в Крыму предлагали ликвидировать военнослужащего Черноморского флота путем подрыва его машины.
16: О политике.
15: Франция пообещала Украине новые ракеты-перехватчики. Президент Эммануэль Макрон объявил об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским накануне сегодняшней встречи коалиции желающих. Он призвал другие страны, располагающие средствами противовоздушной обороны, присоединиться к этим усилиям. Встреча коалиции желающих группы стран, поддерживающей Киев, пройдет сегодня днем. Ее сопредседателями станут Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Энди Берном. Часть представителей прибудут на встречу в Киев, в том числе председатель Европейского совета Антонио Кошта. Остальные примут участие по видеосвязи.
16: О школе.
15: Обществознание с 1 сентября будет изучаться в школах только в 9-11 классах. Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Также добавил, что ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, а 11-классники с сентября 27-го. Ну а средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит около 3250 рублей. Флористы ожидают, что цены останутся примерно на уровне августа. При этом 1 сентября стоимость букетов может традиционно вырасти из-за повышенного спроса, пишет РИА Новости. Вероника Борисенкова, служба информации.
17: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
18: Так все-таки, я не понял, а Евро-3 уже есть на заправках или еще нет на заправках?
19: Нам все отказываются об этом говорить.
18: А, говорили на прошлой неделе с людьми, которые стоят, ну, скажем так, ближе, чем мы, к нефтебазам.
19: И к топливному рынку как таковому.
18: А они говорят, ну да, в продаже на Петербургской товарно-сырьевой бирже бензин пониженного экологического класса есть, его продают, но кому продают, мы не знаем. Есть вероятность того, что так или иначе этот самый бензин пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 где-то уже должен быть на каких-то заправках. И вот как его отличить от Евро-5, которому...
19: Там написано обычно.
18: Должно быть написано.
19: Должно быть.
18: Давайте поговорим в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
19: Я Кирилл Манжула.
18: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
19: Привет, Игорь.
20: Доброе утро всем.
16: Пробуксовка дня.
18: Значит так, на заправках до сих пор на пистолете написано К5.
19: Дима все к своему пистолету пристал. Говорят же ему, что на колонке должна быть бумажка.
20: Значит, смотрите, братцы, отличить визуально Евро-3, Евро-2, Евро-5 ни один нормальный человек не может.
19: И ненормальный эксперт, тоже, я думаю.
20: Эксперт тоже это не может. Я помню времена, когда продавали такие лакмусовые бумажки, с помощью которых якобы можно отличить много чего в бензине. Но, по-моему, это полная ерунда, и поэтому эти бумажки-то и пропали. Значит, ситуация такая. Есть, собственно, октановое число. 92-й, 95-й бензин или 100-й. Напрямую это не связано с экологическим классом. Экологический класс Евро-2, Евро-3 сейчас у нас разрешен правительством в производстве. Кстати, это противоречит техническому регламенту колесных транспортных средств. Не производство, нет, это каждая страна решает для себя. Но там написано, что запрещено на обычных АЗС продавать, кроме Евро-5. Ну, видимо, в нынешней ситуации правительство решило пойти... поперек техрегламента, и хотя нам говорили первое время, что такой бензин напрямую будет отправлять военным и аграриям, сейчас он может появиться на АЗС. Тоже не знаю, на каких заводах производят такое топливо, на каких АЗС продают. Так что следуем старому принципу, изложенному в Библии, который звучит так: «Врачу исцелися сам». Идем и изучаем, что написано и где.
18: Игорь, у нас вполне ничего себе логичный вопрос, который возникает уже на протяжении нескольких недель. На заборе тоже написано.
20: Вы, прежде чем оплатить, спрашиваете, какое у вас топливо, какого экологического класса. Плюс к тому, на каждой АЗС по закону обязан быть уголок потребителя прямо возле кассы. Он обязательно есть, мы редко на него обращаем внимание. Там написано крупными буквами, куда жаловаться, а также висят бумажки, какое топливо сейчас из какой партии идет. И там написано, соответственно, К2, К3, К5. Я надеюсь, что К5. И, соответственно, если написано К5, мы заправляемся совершенно спокойно. Если вы, кстати, сомневаетесь, еще раз переспросите у оператора. Заправляемся спокойно, если К2, уже думаем по этому поводу. Потому что если у вас автомобиль старый, ему более 15 лет, или у вас автомобиль с атмосферным двигателем, таких довольно много и новых на нашем рынке, Евро-2 и Евро-3 можно заправлять и, в общем, не заморачивать себе голову. А вот если у вас новый автомобиль после, как правило, 15-го года выпуска, да еще и с турбиной, тут надо подумать очень внимательно, и если бензина совсем нет, вот как сейчас, ну, залить бак топливом экологического класса Евро-2 и Евро-3 можно. От одноразового такого пользования вреда двигателю особенно не будет. Ну, это не есть хорошо, но он поедет. Хотя есть правило, если вы заправились, там, допустим, Евро-3, а у вас современный двигатель, не надо показывать чудеса скорости, ускоряться резко. Не надо. Пожалейте двигателю. Ему и так нехорошо, потому что налили не то, что он любит. Будьте внимательны, осторожны. Ну, залили и залили. Но в следующий раз ищите обязательно Евро-5, чтобы вот это разбавить и избавиться от неприятного осадка. Очень важно, если вы залили топливо того класса, которого вы не понимаете, сохраняйте чек до следующей заправки. Вот это золотое правило, потому что если с двигателем что-то случится, у вас в руках есть хоть какой-то документ, что на такой-то АЗС вам что-то залили не то. И можно кому-то хотя бы предъявить претензии.
19: Ну хорошо, с топливом бог с ним.
18: Бог с ним?
19: В данной ситуации уже просто воду в ступе.
20: Бензин.
19: Бензин в ступе, да.
18: Как-нибудь смиримся с этой новой реальностью, в которой нам с вами приходится жить. Давайте готовиться к другой реальности. У нас правительство затеяло перемены в процедуре проведения техосмотра. Весной будущего года должно вступить в силу постановление правительства по поводу того, как это все будет устроено. Там на самом деле перемен немного, но есть одна, которая вызывает у меня просто восхищение. Значит, в диагностической карте теперь больше не будут указывать пробег автомобиля.
19: Уйдет необходимость указывать этот самый пробег. Почему?
20: Объясняют авторы документа в Минтрансе следующим, что с этим пробегом вечная путаница, потому что пробег может быть скрученным, поэтому указываем мы цену на рыбу на одесском привозе. Может быть ошибка оператора, который неправильно внес пробег, чтобы его исправить в следующем году, придется возвращаться к этому же оператору, потому что у нового оператора, если пробег был указан с ошибкой, система не примет данные. Ну, в общем, решили в борьбе с ребенка с горячим молоком выплеснуть и воду. Вот, на самом деле сложная ситуация. У нас действительно чуть ли не 50%, по разным данным, от 30 до 50% пробега скрученного. Но единственное место, где на сегодняшний день проверяют этот самый пробег, это техосмотр. Более того, теоретически оператор может даже сказать, что он не соответствует тем цифрам и так далее. Мне кажется, что при всех там проблемах, которые возникают, все-таки оставить надо пробег, потому что мы пытаемся, государство пытается как-то бороться с махинаторами, которые скручивают пробег. И это единственное, еще раз говорю, место, где цифры указывают более-менее точно, или можно написать, что цифра такая-то, но она не соответствует реалии. Поэтому, ребята, убирать это, мне кажется, излишнее. Вот тут дилеры наши вообще предлагают, помните, замечательное предложение господина Подщеколдина ввести в электронный паспорт массу данных, в том числе пробег, а пробег можно добавлять в основном как раз на техосмотре. Так что вот этот пункт, мне кажется, излишним, хотя другие пункты, они тоже достаточно интересные. Имеется в виду инновации, в целом документ повторяет старый, Ну, просто по правилам, значит, срок действия старого истекает в марте следующего года, поэтому новые приготовили. Но в основном они идентичны. Там появился интересный пункт по поводу такси, достаточно спорный. То есть операторы техосмотра смогут по базе данных пробить автомобиль, не числится ли он в реестре такси.
18: А это зачем на минуточку?
20: А это чтобы денег побольше заработать. Я серьезно сказал. Вы смеетесь.
19: Кому?
20: Операторам техосмотра. Объясню почему. Цена техосмотра не зависит от того, работает автомобиль в такси или используется для поездок на дачу, но... Если вы помните, по закону о техосмотре он проходит для частного автомобиля легкового только при перепродаже автомобиля или внесении изменений. Ну, например, вы газовое оборудование поставили. А вот такси по закону тому же обязаны проходить техосмотр, прошу прощения, раз в год, а если автомобиль старше 5 лет, то 2 раза в год. И, соответственно, оператор техосмотра говорит: так, парень, молодец, что приехал, да, правильно, но ты же работаешь в такси, значит, ты приезжай ко мне еще через полгода в следующий раз. Понимаете, в чем дело?
18: Гипотетическая ситуация. Значит, частная машина, которую эксплуатируют в качестве автомобиля такси, я не знаю, мытьем, так или иначе, она же, ему же не нужно заезжать на техосмотр, если он делает это как-то вот в обход всех систем. А зачем ему заезжать на техосмотр? Он не будет приезжать на станцию техосмотра. И какой оператор ему скажет: приезжай-ка ты раз в полгода. Никакой оператор ему не скажет.
20: Да нет, но это, например, в свете нынешних событий человек поставить решил себе газобаллонное оборудование. Поставил себе, приезжает на ТО, обязательно делает. Ему говорят: молодец, значит, проходим ТО в связи с установкой оборудования. А, так ты еще в такси работаешь, поэтому мы тебя вносим в базу данных в свою как таксист, поэтому ты приедешь в следующий раз через полгода. Вот такая ситуация совсем не абсурдная.
19: Смешно.
18: Могу себе представить.
19: Слушайте, я хотел просто на секундочку вернуться к ситуации со скручиванием пробега. Так мы в результате никак этот вопрос не пытаемся урегулировать на каком-то законодательстве?
18: Смотрите, вот это постановление правительства, оно прямо сейчас вынесено на общественное обсуждение перед тем, как оно вступит в силу.
19: Какое именно? Ты по поводу техосмотра?
18: Да, по поводу техосмотра.
19: Я сейчас не про это. Я говорю, в принципе, про скрученные пробеги. Игорь назвал цифры, количество автомобилей со скрученным пробегом. Мы несколько раз обсуждали, что кто-то там что-то предлагал. Так в результате никто ничего и не делает.
20: Пока никто ничего не делает, есть только предложение, потому что не очень понятно, как это дело администрировать. Как поймать за руку человека, который скрутил пробег.
19: Ну да, это главная
20: проблема. И доказать,
19: проблема.
20: Что это он это сделал это со злым-призлым умыслом и так далее. Потому что, ну, ребята, я там покупаю машину, потом выясняю, что пробег в два раза скручен. Прихожу к продавцу, продавец говорит: а я такую же купил, извините. Это может быть кто-то до меня, я четвертый в этой шеренге.
18: Поэтому вот нужно на каждом этапе жизни автомобиля или вот отслеживать, вносить во все возможные базы всю цифирь, которая только доступна. И это нужно начинать делать. А иначе у нас ничего не получится.
19: Да, надо просто начать уже в какой-то момент. Бог с ними, ладно, с теми автомобилями, которые уже эксплуатируются многие десятилетия, с ними уже ничего не сделаешь. Но хотя бы, чтобы новые автомобили встали на эти рельсы и двигались в нужном направлении. Игорь Маржаретта, спасибо.
18: Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Давай, Игорь, хорошего дня.
19: Пока-пока.
20: Всем хорошей дороги и берегите себя.
18: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
19: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, и обсудим чистку ремней безопасности.
1: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
1: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
2: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
4: Радио «Комсомольская правда». Ничего кроме.
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А тут у нас такой вопрос. Вы когда-нибудь чистили ремни безопасности?
7: Нет.
6: Кирилл Манжула.
7: Дима Зелинский, а ты чистил?
6: Мне даже в голову прийти не могло, что даже ремни безопасности в машине нужно чистить. Зачем их чистить? Чем грозит, если не чистить? И вообще, как правильно чистить?
7: Их чистить.
6: Да. Разбираемся с Юрием Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. У нас на связи Юр. Доброе утро.
7: Привет, Юра.
8: Доброе утро, друзья.
5: Автомастер.
6: Ну и да, самый главный вопрос. А надо? Зачем?
8: Слушай, ну я могу сказать, я чистил ремни безопасности. И причем не раз, но, честно говоря, могу сказать, на своей машине только один раз. А так все на машинах клиентах. Это знаешь, когда приезжает человек на иномарке. Вот. Ну, например, после нашей машины, ну, в основном народ как бы больше менял ремни, будем так говорить. То есть зачем их чистить, когда проще поменять? Стоимость была более-менее реальная. Как только появились машины, ну, как бы иномарки, но еще пока без пиропатронов в этих ремнях, ну, как бы народ начал уже задумываться, потому что поменять ремень, ну, это как бы, ну, блин, уже денег стоит нормально. Бушный брать можно такой же взять, который не будет работать, а новый брать, ну, это прям дорого. А что происходит? То есть, ну, знаешь, наверное, ну, многие, может, сталкивались с этим, то, что садишься в машину, вытянул ремень безопасности, да, его защелкнул, потом обратно его отстегнул, а он не уезжает.
6: Mm-hmm.
8: Вот, и его туда начинаешь вот это допихивать, потом вот это вот туда вот руками дожимать, и вот он висит, еще дверь прихлопываешь, а она прям по замку бьет, и ремень снаружи остается. То есть, ну, такая неприятная история.
6: Сколько грязи на этом ремне должно накопиться, чтобы он вот на этом ролике, на преднатяжителе эту грязь накопил до такого состояния, что оно не...
7: Она жироподобная, наверное, эта грязь, поэтому этот ролик и блокируется.
6: А, это что? Это голым нужно ездить?
7: Ну, не знаю.
6: Чтобы это жир на нем накопился.
8: Ну, голым, да, это понятно. Если будешь ездить, то история не очень хорошая. Но, знаете, руками мы тоже хватаем все это дело. И нет, может быть, конечно, неприятность уже в самом механизме ремня. Такое бывает, там, когда машина приезжает, ей 25 лет. Он говорит, можно мне вот что-то с ремнем сделать? Я говорю, нет, ничего нельзя, потому что он уже не будет работать. Можем его разобрать, собрать, но толку от этого никакого не будет. Потому что там уже пружина, она не рабочая. Вот. Ну, как бы проблемы с механизмом, это одно. Бывает, что там пишут, что неприятный запах и бактерии, но это надо уже до какого момента довести этот ремень, чтобы уже пошел от него неприятный запах. Ну, как бы я с этим, честно говоря, не сталкивался. Вот. Сталкивался с запахом, особенно когда это прокуренная машина. Ну, и еще вот я тут, когда готовился к этой теме, прочитал в интернете очень интересное исследование, то, что кислоты из пота и щелочи из моющих средств разрушают волокна ткани. по данным исследования ADAS. Загрязненные ремни могут терять до 25% прочности. То есть, как бы кислоты пота и щелочи из моющих средств. То есть, понятно, что и мыть плохо часто, и потеть тоже, видимо, плохо, но... Они пишут, что в случае ДТП такой ремень с большой вероятностью не сработает как... Угу.
7: Так, ну, как это делать все?
8: Порвется вряд ли.
6: Да, вот, собственно, мы же практические советы даем людям.
8: Ну, конечно.
7: Как мыть?
8: Слушайте, ну, все зависит от загрязнения. Ну, я так думаю, что первая чистка, которую всем я рекомендую делать, это, знаешь, такая сухая чистка. Есть там средства специальные для сухой чистки. То есть, ну, знаете, это без воды, когда чистят. Оно просто на ремень так насыпается, потом оно чуть действует, потом ты просто пылесосом втягиваешь. То есть, такая штука есть. Это как ковры обычно так чистят. Но по мне так это не особо чистится. И она подходит, чтобы убрать пыль. Там пыль, например, налетела, песок и незначительные потожировые. То есть, ну, как бы... До этого, ну как, это никто не будет делать. Поэтому давайте сразу же перейдем к влажной. Потому что если уж мы решили чистить, то мы будем чистить.
7: По-человечески это делать.
8: Да, то есть по-человечески. Тут самый важный момент. То есть надо подготовить раствор. Ну, можно купить специальный раствор, можно теплую воду, там, не выше 40 градусов, ну, чтобы рука, когда туда попадает, то есть вы понимали, что она немножко тепленькая, то есть теплее, чем температура тела. С мягким моющим средством, например, там, жидкость для посуды, знаете, мягкие ручки есть такая, то есть когда она, или pH-нейтральный очиститель салона какой-нибудь, то есть без разницы. Вот. Вы это берете, разбавляете, дальше что мы делаем? То есть вот тут очень важный момент. Мы вытягиваем полностью ремень, вообще полностью ремень. Вытягиваем, насколько это возможно. Дальше мы его фиксируем снизу, чтобы он не затягивался у нас. Вот. Если хотите, можно верхнюю часть открутить, тогда будет еще удобнее, он просто у вас на всю длину вытянется, и вы будете мыть, считайте, на улице. Вот. Если нет, ну, тогда оставьте его там, ничего страшного не будет. Дальше мы наносим раствор или пену губочкой аккуратненько на весь ремень. Так, чтобы это дело не затекло ни в коем случае туда, вот, вовнутрь самого ремня, ну, то есть, вот, в сам, как сказать...
6: Механизм.
8: Вот, редуктор, да, в сам механизм. Туда попасть нельзя, ребят, ни в коем случае. Очень аккуратно это делать. Лучше там вообще даже можно обклеить его скотчем и приклеить пленку, чтобы, если что-то потекло, то потекло снаружи. Вот, дальше. Вот, либо берете просто мягкую щетку. Это тоже может. Скорее всего, дома она есть там для одежды, такая мягонькая. Да, главное, для обуви не берите, а то испачкаете все, что только можно. Вот. Либо есть такая щеточка, вот я тут видел недавно в магазине, совершенно случайно. Стоит она что-то рублей 100, наверное, или 150. То есть вообще, ну, недорого. Она такая, знаешь, она на руку одевается, и с двух сторон у нее щетинка мягкая. И прям ты ремень зажимаешь между вот этих двух щетинок. Ну, как вот, знаешь, такая вот, ну, как это сказать, на большой палец одевается, на все остальные. И вот так вот водишь прям по всему ремню.
7: Как полуперчатка такая.
8: Да, полуперчаточка, вот она вот одевается, одна часть одевается на 4 пальца, а одна на большой, и все. Вот ей как раз чистить. Очень удобно, очень быстро, я уже даже попробовал, потому что я себе ее купил, это прикольная история. Вот, я, правда, чистил не ремень, но она подходит. Вот, проходитесь вдоль волокон, не поперек, а вдоль, то есть понимаем, что у нас волокна идут вот так вдоль всего ремня. Вот, особенно в местах, ну, как бы, креплений там, ну, где вы там хватаетесь руками, вот здесь подольше. Дальше подождали, пока это все дело подействовало, и удаляем остатки влажности влажной губкой, либо микрофиброй, двигаясь сверху вниз. Ну, понимаем, да, снизу вверх, ну, как-то так не очень удобно, а сверху вниз, двигаясь снизу вверх, сверху вниз неправильно, то есть вы будете вниз все тогда сгонять как бы туда в редуктор. Вот, а вы наверх, когда двигаете, все хорошо. Дальше вот оставляете ремень в таком положении, вы его насухо вытерли и оставляете в таком положении, чтобы он высох. Вот когда он полностью высох, вы еще раз проходите сухой микрофиброй, чтобы уже убедиться в том, что все, что было на нем, все это ушло, у вас становится чистый ремень, и вы его аккуратненько отщелкиваете прищепочку, смотрите, чтобы там было все сухо, и спокойненько его туда загоняете. Вот. И все.
6: А насчет сухо, в современных продвинутых машинах вот этот механизм фиксации, он настолько продвинутый, что устроить там короткое замыкание, это тебе придется менять блок. Какой-то из приблуд, иначе она срабатывать не будет. Это вообще, ну, такое себе.
7: Неприятно.
6: Угу. А, скажи, пожалуйста, что делать с пятнами кофе, крови?
7: Крови. Ну, из носа полилось.
8: Ну, так. Ну, бывает все, что угодно, конечно, ремни пачкаются. Ребят, тут я вам ничего не рекомендую делать, если у вас такие сложные загрязнения, езжайте в химчистку. Вот реально, если не хотите менять ремень, и вам, естественно, некомфортно ездить с такой штукой, вы понимаете, что это все потом там забьет механизм, зайдите в химчистку, это стоит недорого. Ну, относительно недорого, относительно всей химчистки салона, я имею в виду. А так это стоит дорого. Потому что там и химия специальная, и время человек затратит, ну, приличное на то, чтобы его отмыть. Но результат будет классный, могу вам сразу сказать. Естественно, до этого предварительно обязательно почитайте отзывы об этой химчистке, чтобы вам не испортили вот сам, ну, потом механизм, потому что, правильно Дим сказал, если туда попадает вода, мало того, что там еще может быть перепатрон, который может стрельнуть неожиданно, который потом вытащит, и туда просто, ну, знаете, бывает такое, стрельнул, о, блин, надо сделать, чтобы заклинило ремень.
7: А перпатрон там зачем?
8: Перпатрон в ремне?
6: Преднатяжитель.
8: А смотри, что происходит. Если происходит...
7: Преднатяжитель... Подожди, там перпатрон срабатывает?
8: Есть перпатрон, который стоит прямо внутри этого самого. Он срабатывает и прихватывает ремень. Он как струна натягивается. Для чего это происходит? При ударе. При определенном ударе, то есть когда, чтобы нормально отработал вот эта подушка, которая находится прямо перед лицом, тебя должно прижать ремнем.
7: Я понял, тебя нужно зафиксировать.
8: Да,
7: да, безусловно, это я вот прекрасно понимаю. Я просто не думаю, что для этих целей используется перпатрон. Ну, вот в чем мое недоумение. Ну,
6: электромоторчик, он слишком медленный.
7: А, то есть он не,
6: он не успеет.
7: По времени не... Все, я понял.
8: Конечно, вот он...
7: Причина.
8: Да, и все это должно, это все завязано на общий датчик, который срабатывает по системе безопасности, и все, вот это там, они по-разному работают, поэтому я рассказывать не буду, как они работают. Ну, последнее, что я разбирал, там были такие микроиголочки, которые пробивали мембрану, поэтому эта история не очень хорошо всегда работала, и все.
6: Окей, в каких случаях, минут буквально до конца этой четверти часа, когда нужно обращаться в сервис вот прям на замену ремня?
8: Слушайте, ну, если ремень утратил эластичность, если он вообще сильно грязный и так далее, то есть надо обращаться в сервис, там плесень поселилась, он не работает нормально. Вот, приезжайте в сервис, они смотрят, что делать, либо они им порекомендуют его вообще поменять, либо, естественно, они постараются помыть специальными парогенераторами, которые это все дело отмывают. Это совсем другая история, там антибактериальная обработка, и они очень хорошо очищаются, то есть фактически ремни приобретают и эластичность полную, и, соответственно, цвет тот, который должен быть. Эластичность ремня вы ничем восстановить не сможете. Если

0: и тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Слепота, возможно, самое страшное, что может случиться с человеком. К слепоте могут привести глаукома и катаракта, но причина не в старении, а в нарушении метаболизма и питания органов зрения. Революционный аппарат Self-Doc Vision способен устранить эти нарушения. Раньше такие технологии были только в клиниках, но сегодня Vision доступен каждому в домашних условиях. Подробности по телефону 8 800 777 0066. Звонок бесплатный. 8 800 777 0066. Vision воздействует на глаза уникальной цветоимпульсной терапии. В результате через нейроны сетчатки глаза мозг повышает остроту зрения. Нужно лишь нажать кнопку. Vision может спасти ваше зрение. Подробности по телефону 8 800 777 0066. Звонок бесплатный. 8 800 777 0066. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «Продекс», ОГРН 122-73-400-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки отметили свое 860-летие. Праздничные мероприятия объединили более 14 тысяч жителей. Особое внимание в рамках празднования было уделено истории и традициям города, чествованию людей, которые своим трудом вносят вклад в его развитие, а также сохранению памяти о его ратной славе. Праздничные площадки объединили великолучан разных поколений. Участниками стали дети и молодежь, семьи, представители общественных организаций, трудовых коллективов, почетные гости и творческие коллективы. В рамках празднования Дня города в парке Петровский состоялась традиционная высадка декоративных яблонь. Участие в ней приняли многодетные семьи, семьи участников СВО, сотрудники заводов, а также делегация гостей из Сестрорецка. Акции присоединилась депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина вместе с мужем и гостями. Открывая акцию, заместитель главы администрации города Екатерина Семенова отметила особое символичное значение яблони для Великих Лук. Согласно городской легенде, много веков назад на Ловоте останавливалась княгиня Ольга, которая посадила удивительную яблоню. Ее плоды созрели прямо на глазах у людей, и яблок оказалось так много, что хватило всем собравшимся. Сегодня новые деревья становятся продолжением этой красивой истории. В Псковской области увеличили количество аварийных бригад для ликвидации последствий циклона с грозами, ливнями и сильным ветром. Сейчас в регионе работают 96 бригад и 100 единиц техники. Дополнительно направлена 31 бригада из соседних регионов. Из-за большого количества поваленных деревьев энергетикам приходится расчищать дороги и трассы линии электропередач, чтобы добраться до мест повреждений. В псковском филиале Россети «Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.
6: О валютах.
5: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12 рублей 33 копейки.
6: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло на

0: Нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вы пробовали когда-нибудь засунуть баскетболиста в Deo Matisse, например? Ну, вот такого полноразмерного баскетболиста. Не, не пробовали. Я видел где-то видос, по-моему, Lamborghini передвигалась по дорогам в Монако со снятой крышей, просто спиленной крышей. Ну, просто потому что владелец этой ламбы, он не помещался внутри в салоне. Он слишком большой, слишком длинный для этого автомобиля. Вот автомобили не по размеру, и как, собственно, решается вопрос с тем, что ты не помещаешься в машине. Давайте обсудим в этой четверти часа вместе с Федором Буцко. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Дорожные истории.
1: Леброн Джеймс, в частности, рост его 2 метра 6 сантиметров, это не максимальный рост для баскетболиста, и тем не менее под него сделали целый Мерседес.
2: Сделали, да. Вот раньше такого не делали. Был у нас баскетболист, главный, самый высокий в СССР, в Жальгирисе играл, Арвидас Сабонис, 2,22. А, конечно, тяжело с таким ростом не только в метро входить, да любая дверь, наверное, кланяться заставляет. Ну и с машинами, конечно, проблем. Хорошо, когда ты Леброн Джеймс, да, и тебе готовы, значит, помочь в этом вопросе, например, инженеры из Мерседеса, да, которые берут Мерседес Майбах S680, ну, то есть большой представительский седан, уже удлиненный, уже очень большой, и в нем еще там дорабатывает, значит, не только внешний вид, но и немножко расположение сидений, чтобы тебе с твоим ростом было удобно, и ноги ты мог протянуть вперед и так далее.
1: А, прости, пожалуйста, а расположение сидений каких дорабатывали? Задний ряд, да?
2: Задний, да, угол наклона спинки.
1: То есть не предполагается, что этот человек будет давить на педали?
2: Нет, не, ну, в этом автомобиле не предполагается, хотя, может быть, и переднее сиденье ему позволит сесть. Это вопрос стайлинга, это вопрос пиар-акции. Мерседес подарил ему машину, сделал еще одну такую же, ее продадут, значит, на благотворительность деньги пустят. Но это все такая как маркетинговая история. Если же к нам обратиться, к нашим реалиям, то получается, что в целом автомобили делаются под человека среднего роста. Что такое средний рост? Мы узнаем, в первую очередь, узнаю те, у кого рост выше, чем 190 или меньше, чем 160. Вот это средний рост. А если у тебя, соответственно, меньше или больше, то могут начаться проблемы. Причем, на самом деле, там дело не только в сантиметрах роста. Дело в том, что у каждого человека свои индивидуальные пропорции. У кого-то ноги длиннее, у кого-то руки длиннее, у кого-то туловище. Поэтому, если вы ниже 160 или выше 190, то требуется особое внимание при выборе машины. Это не просто там не покупать Матисс при росте 2 метра. На самом деле там гораздо больше вопросов. Ну, понятно, что в первым делом улетают все спортивные и там компактные модели, если у тебя большой рост. Вот ты вспоминал историю про баскетболиста или человека высокого, который там, значит, на кабриолете Lamborghini голову высовывал снаружи, да. Но это касается не только ламбы, это касается, любой, там, не знаю, Mazda MX-5 там, или какой-нибудь там Porsche Boxster или там Toyota Supra. Ни в один из этих автомобилей, конечно, влезть нормально не получится. Как и в компактные городские машины, которых сейчас много, какой-нибудь Fiat 500 там, или там Matisse тот же. Кроссоверы тоже не обязательно, что это... То есть он с виду может быть такой бокастенький, вроде даже высокенький, но надо просто садиться и пробовать. Потому что, например, если вы, может быть, в нормальную машину такую обычную этот кроссовер бы и влезли, скажем, купили вы себе такой же, но с панорамной крышей. А когда у машины панорамная крыша, то там на пару сантиметров потолок вниз уезжает. А это уже может быть критичным, потому что нужно над головой до потолка иметь хотя бы сантиметр 3-4, иначе клаустрофобия замучит, и на кочках головой будете потолок доставать. Значит, если подпрыгнете где-нибудь там на лежачем полицейском. Неудобно. Это мы говорим про высоких. На самом деле проблема-то не только у высоких. Если миниатюрная, наоборот, дама, например, ситуация не менее сложная. То есть, во-первых, доступ до педалей. Да? Насколько может возникнуть ситуация, когда водитель для того, чтобы дотянуться нормально до педалей, ему приходится придвигаться очень близко к рулю. А это опасно. Это опасно не только потому, что руками влево-вправо двигать не так удобно. Это еще опасно, потому что если случится ситуация при которой сработает подушка безопасности, а вы сидите там в 10 сантиметрах от руля, то это плохо, это чревато травмой. Еще другая проблема – это, конечно, обзорность. Потому что вот, если вы сидите неправильно, то оценивать габариты, чувствовать дорогу гораздо сложнее. Тут на помощь приходят разного рода ухищрения. Я знаю американские машины, большие такие вот для домохозяек, вот эти большие внедорожники, кроссоверы, где, например, настраивался педальный узел. Мне попадались такие. То есть ты можешь, вот как ты настраиваешь рулевую колонку, руль можно там вверх-вниз, на себя, от себя. Вот точно то же самое, ну, почти то же самое. Можно было делать с педалями. Их можно было чуть ближе к себе пододвигать, чуть дальше.
1: Но это не только у американцев, это еще и у французов было.
2: Вот. Ну, видишь, бывает, но это редкость. Такую машину пойди найди. Бывают всякие, я посмотрел в интернете, накладки на педали. Не могу про них, не буду ничего говорить ни плохого, ни хорошего. Понятно, что есть накладки, которые там увеличивают площадь, увеличивают высоту педалей. Можно поставить хоть на газ, хоть на тормоз, хоть даже на сцепление. Но вот тут надо, наверное, с экспертами, да, потому что, не дай бог, там что-то пойдет не так, ваша эта накладка на педаль или удлинитель педалей, такая уже крупное механическое устройство. Ну, большой вопрос, чтобы это вас не подвело, да, чтобы не получилось однажды, что у вас она отвалилась, там куда-нибудь попала, и вы не можете тормоз нажать. Ну, в общем, не знаю, я скорее, тут больше у меня тревог. Я бы такие системы, наверное, советовал не устанавливать, а лучше просто, ну, когда вы покупаете автомобиль, если вы знаете, что вы ниже 160, если вы больше 190, или у вас есть какие-то еще антропометрические особенности, ну, типа, знаете за себя, что у вас там руки, ну, не знаю, короче, чем обычно у людей такого роста, или там ноги длиннее, чем у людей такого роста обычно, то просто надо все пробовать. Садиться, регулировки, все возможные регулировки сиденья проверить и по высоте, и по наклону, и подушки, и спинки, и руля, и вылет, и угол наклона. Ну, в общем, нужно вот этот полный диапазон настроек проверить и убедиться, что точно удобно, да, что у вас пятка стоит на полу, что вы можете педаль нажать полностью, что руки у вас не вытянуты и не сложно, наоборот, там, под 90 градусов и так далее. То есть нужен хороший тест-драйв, потому что комфорт – это важно, да, это ваше индивидуальное ощущение. И на самом деле, может быть, для одного человека ростом 190 будет тесновато, а вам, может быть, наоборот, все комфортно. Или наоборот. Поэтому пробовать, обязательно еще раз пробовать.
1: Окей. Давайте вернемся к Lamborghini. С совершенно неожиданного ракурса посмотрим на эту машину. Оказывается, такой автомобиль не просто вызывает внимание на дороге, да? Вот. Его еще и изымают. Бывает такое. Случается за нарушение правил дорожного движения.
2: Да, тут мы можем порадоваться за французскую полицию, которая, значит, вовремя отреагировала на суровое нарушение, значит, скоростного режима. Сидели в кустах с радаром французские полицейские. Мимо проезжает Lamborghini Revuelto. Быстрая, мощная машина. На дороге ограничение 110, а он едет больше 200. Ну, ты иди сюда, родной. Догнали.
1: А это как в фильме «Такси», да? Вот. Только полицейские не лохи, провожавшие взглядом опечаленным, а они догнали эту ламбу на скорости 200.
2: Взяли реванш, догнали, остановили швейцарца, значит, из-за руля изъяли машину, у него тут забрали. Причем он так поначалу думал, что страна-то другая, ну, я же уже не в Швейцарии, ну что там, штраф заплачу? А нет, есть, значит, межправительственное, международное соглашение, чтобы между этими странами, чтобы можно было наказывать по всей строгости. В итоге, собственно, машину конфисковали, человека отправили домой пешком, ну, пешком, не пешком, наверное, если он ездит на Lamborghini, он найдет себе какой-то общественный транспорт или еще какой-то вид транспорта для того, чтобы вернуться обратно и начинать судебный процесс в надежде вот эту машину ценой там в миллион попытаться вернуть себе.
1: Миллион – это не в рублях, это в евро.
2: Да, потому что французские полицейские, они, ну, судя по их улыбкам, когда они позировали на фоне изъятого автомобиля, не факт, что они захотят его отдать обратно.
1: А, слушай, я где-то видел, по-моему, даже видос видел, как, собственно, полицейский садится в эту машину для того, чтобы перегнать ее из точки А в точку Б. И подпись такая, типа, лучшая работа в мире, работа мечты.
2: Работа мечты, да. Это когда ты садишься в него, из нее же вылезать еще придется.
1: А, ну вот. Да.
2: Ну, на самом деле, машины изымают и в России. Если ты грубо нарушаешь ПДД, то у тебя, ну, могут изъять автомобиль.
1: В основном это
2: делает не инспектор.
1: Пьянка да. – это рецидивисты, те, кто был лишен водительского удостоверения да. и попался за рулем второй раз в течение срока изъятия водительского удостоверения. Рецидивисты.
2: Да. Повторные вот эти рецидивисты. Вот. И как только такое нарушение выявляется, то машину для начала изымают, ставят на спецстоянку. Дальше уже о конфискации решения принимает, конечно, исключительно суд. Но мы видим по статистике, что суды, в общем и целом, не прочь иногда эти автомобили и изъять. Например, за 2025 год в Москве изъяли 260 машин. То есть практически каждый день, кроме выходных, по одной машине в Москве изымали. И не только в Москве. То есть это, я посмотрел, есть статистика по России, изымают прекрасные отечественные «Лады», и иномарки у кого что, и мопеды, и даже тракторы могут изъять. То есть и в этом случае конфискованный транспорт, что называется, обращается в доход государства, а потом его продают через аукцион, иногда передают каким-то там промышленным предприятиям, там по-разному может быть, не шалите, да, потому что повторное нарушение правил, это чревато тем, что вы машину свою и не увидите.
1: А еще можно получить лишение свободы,
2: Вполне... штраф большой, там сотни тысяч рублей штраф. То есть, нельзя ездить подвыпившим, нельзя ездить без прав, и если вы один раз пойманы, то второй раз пороть будут гораздо более сурово.
1: Окей. Федор Буско был у нас на связи. Федь, спасибо. Давай, хорошего дня.
2: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы Олег Осипов обсудим доступность бензина, машин с пробегом и парковочных мест во дворах.
4: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Почему «Лада Гранта»? Во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема. Все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
8: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
9: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Россияне придумали новый способ бороться с дефицитом бензина. Отправлять машину заправляться в Минск. Автомобиль грузят на автовоз в Москве, везут 10 часов до Белоруссии, за 15 минут заливает полный бак и возвращает обратно. Все про все около суток.
3: Очередные свежие эти анекдоты читаешь?
1: Да, да, еще одна шутка, уже более смешная. Владелец BMW рассказывает, залил бензин, на кассе спрашивает чек, а кассир ему говорит, мол, чек уже в машине. Не понял. Садится в тачку, заводится и точно чек.
12: Чек-энджин, в смысле.
1: Ну да. Олег Осипов у нас в этой четверти часа. Олег, доброе утро.
3: Привет, Олег.
12: Да, доброе утро, всем привет.
4: Пробуксовка дня.
1: Да, и, кстати, в сети рассказывают лайфхак для автомобилистов из нашей страны. Я вот, честно говоря, я не знал. Для меня открытие. Оказывается, цифра 30 на табличке бензовоза вот сзади. Значит, это не номерная табличка, а там на задней панели на заду бензовоза еще есть цифры. Цифра 30 означает дизельное топливо, а 33 – это бензин.
3: Неважно какой. А какой октан, эта цифра не говорит.
1: Пофигу, абсолютно. Ага. Короче, это лайфхак для тех, кто занимается преследованием бензовозов, для того, чтобы...
3: С какой целью, простите?
1: А какая цель может быть?
3: Ну, не знаю, посмотреть на него, на этот бензовоз.
1: Догнать.
12: Заправиться и не отстоять полтора часа.
1: Вот. Едешь за бензовозом на ту заправку,
3: куда он везет.
1: Он везет
3: бензин.
1: Да-да-да.
3: А если он везет в Минск? А, ну такого быть не может, у нас обратная дорога.
1: Да, ладно, так или иначе, мы здесь для того, чтобы, ну, как бы поговорить о серьезных вещах, о больших, серьезных.
3: Бензин, ты считаешь, это уже серьезный разговор? Еще серьезный разговор.
1: Мы уже только смеяться уже можем по поводу бензина, нет?
12: Нет, мы должны... Слушайте, я столкнулся с этим, я стоял полтора часа тут на заправке, купил бензин 95-й по 113 рублей с чем-то.
1: А, вот куда
12: был
1: уходит.
12: Счастлив, да.
1: Индийский бензин, который стоит в Мурманске и продается в Петербурге на товарно-сырьевой бирже по 80 рублей за литр.
3: 75, ты говорил.
1: Ну, 75-80, где-то так.
12: Ну, может быть. Здесь какая-то такая заправка, на которой я никогда в жизни не заправлялся, но тут пришлось, потому что и то выстоит. Но бензин сразу за мной кончился, и... В общем, я должен сказать, агрессивные люди вокруг были.
3: Серьезно? То есть люди чуть ли не в драку лезли?
12: А вот вы мой бензин забрали. Ну, какой-то разная публика, естественно. Ага. По возможности надо мне... Но я хочу сказать, что напряжение, конечно, растет, во всяком случае, в Москве и ближнем Подмосковье, где я обитаю.
1: Люди... Вот. Люди, это все,
12: люди,
1: это все закончится, а вам с вами с этим совсем потом жить.
12: Будьте добрее друг другу, не дергайтесь попусту, вот и все.
3: Ну, знаешь, тут
12: хотя,
3: тяжело
12: говоря,
3: соблюдать какое-то равновесие внутри себя.
12: А какого черта, вот скажи мне, пожалуйста, если ты... Почему нельзя объявить заранее, когда люди стоят там, я понимаю...
3: Можно, нужно, нужно, конечно.
12: Нужно, по громкой связи. Трудно сказать этой мадам, которая там, так сказать, еле-еле работает, ну, не спеша, мягко выражаясь, то есть она одна там. При этом раз, два, три, четыре, пять, шесть этих самых колонок работающих, да? То есть вот трудно объявить. Ну, как-то, вообще-то говоря, надо идти навстречу людям, наверное, заранее. Что, ребята, на две машины осталось там, не больше того. И так далее. То вот эти вот вещи важны, мне кажется, отношение к людям. И все мы поймем. Все мы можем, так сказать, понять и простить. Но только когда это
3: по-человечески.
12: Все организовано по-человечески. Совершенно верно.
1: Ок, принято как рекомендация. Давайте поговорим о том, о хороших новостях. У нас же есть хорошие новости?
3: Нет.
1: Есть. Россиянам стало проще накопить на подержанный автомобиль.
3: Это фигня какая-то.
12: Вот я прочитал, слушай, я ничего понять не могу. Это...
3: То есть, вот вчера было сложно, а сегодня легко. Это как? Что поменялось?
1: Смотрите, есть такая штука, называется индекс доступности. Аналитики из портала Автору и...
3: Headhunter.
1: Да, наши друзья из Headhunter. Они, короче говоря, сравнивают медианную зарплату со стоимостью подержанной машины. В качестве эталонных образцов выбраны Hyundai Solaris, как иномарка, и Lada Vesta, как машина российского производства. И, значит, среднему статистическому россиянину в первом полугодии 26 года требовалось 12 медианных зарплат для того, чтобы купить Vesta. И...
3: 14?
1: Нет, 15 медианных зарплат для того, чтобы купить
3: 15.
1: Solaris.
3: Ага. Да-да-да.
1: Значит, в первой половине 25 года на Vesta нужно было 14 медианных зарплат, а на Солярис нужно было 17 медианных зарплат.
3: Слушай, ну такой, знаешь, Олег, я даже не понимаю, вот, стоит ли это обсуждать.
12: Это вообще, вот абсолютно, честно скажу. Но с другой стороны, красивые слова, медианные зарплаты. Человек, который реально, так сказать, работает и что-то, так сказать, зарабатывает, ему это ни о чем не говорит, на самом деле.
3: Нет, это медианная... Это самое точное определение того, сколько у нас люди зарабатывают. Вот если мы хотим...
1: Это не средняя зарплата.
3: Это не средняя зарплата. Если мы хотим какую-то статистику, то это самые точные цифры. Ну вот более или менее.
12: Ну хорошо, послушай, ну...
3: Вот вот смотри, наверное, к концу первой половины этого года медианный уровень зарплат по стране достиг 87 тысяч рублей.
1: Было 75.
3: А был год назад 75 тысяч рублей. То есть выросло на 8 тысяч.
12: Ну, простите мою необразованность.
3: Ну, да нет, здесь дело в том, что... Ну, окей, хорошо. Вот человек прочитает эту новость. В прошлом году мне нужно было копить и ничего не есть, не пить и так далее.
12: 14 месяцев. 14,
3: а сейчас 12. Мне стало 12, легче? Да. Да нифига.
12: Ну, наверное. Слушайте, ну, успокойтесь.
3: То есть 14 месяцев не жрать я не мог, а вот 12 я могу. Так что ли?
1: Это умозрительные.
3: Да, понятное дело.
1: Да, то есть, ну, условно говоря, два работающих человека в семье, да? Вот. Один человек зарабатывает на хлеб наш насущный, а второй человек откладывает в копилочку.
3: На солярис.
1: Да, на солярис.
3: А, кстати, возраст-то какой?
1: А вот, кстати, это очень смешной вопрос. Все дело в том, что цены на подержанные машины практически не изменились. Ну, в смысле, солярис там что-то подешевел, вес тоже подешевел. Чуть-чуть, самую малость.
3: Статистическая погрешность.
1: Да-да-да-да-да. Но возраст-то при этом увеличился.
12: Они сейчас будут немножко машины... дешеветь, кстати.
1: На год старше.
3: Подождите секундочку. Если мы поживем еще лет 10, то сейчас мы вот этот автомобиль сможем вообще взять бесплатно через 10 лет.
12: Ну, возможно.
3: Потому что брать нечего.
12: Вообще-то, вот несмотря на весь этот оптимизм, с продажами БУ автомобилей не все хорошо. В июле они упали, впервые за 12 лет, кстати. Да, в июле, во всяком случае, тут нам, я смотрю информацию, в Москве увеличились продажи бывших употреблений подержанных автомобилей. Да, Москва – это не вся Россия. В целом по России упали на 3,3%. Может быть, это мало для июля, но, в принципе, о чем-то это говорит. Мне кажется, что это говорит в том числе и о том, что заправиться стало труднее. Может быть, люди просто отложили покупки. Да черт с ним, она еще и жрет много. Это старушка, так сказать. Еще ее заливать надо, кормить. В общем,
3: я с тобой согласен. Это, мне кажется, что именно в этом... Люди просто отложили покупку, которую, возможно, планировали на июль.
12: Ага. Совершенно правильно. Пока не нормализуется ситуация, если у него нет машины, так он и не будет сейчас вкладывать на нее деньги.
1: И еще мы видели статистику по росту количества пассажироперевозок в Ленинградской области и в Петербурге, в частности. Рост внушительный, там чуть не на четверть по сравнению с прошлым годом выросло количество пассажиров общественного транспорта.
12: Ну, вот, пожалуйста.
3: Топливо дотационное, за него доплачивает бюджет.
1: И к тому же значительная часть общественного транспорта в Петербурге, в Ленинградской
3: электрическая...
1: области, на газу.
3: А, на газу, да.
1: И смотрите, значит, у нас что, проблемы с ценами на машины, вот, проблемы с ценами на бензин и с доступностью этого самого бензина, и у нас еще парковка. Парковочные проблемы. Под занавес этой четверти часа давайте порадуемся за жителя города Видное, это в Подмосковье, который придумал альтернативный способ бронирования парковочного места у себя во дворе.
3: Угу. То есть
1: он там паркует игрушечную машинку.
12: Ну, слушайте, я бы не порадовался за него, потому что мне категорически не нравится хамство, с которым он это делает. Почему это каждый, кто не читает эту надпись, тварь не трогай? Что это такое вообще?
1: У него на лобовом стекле этой детской машинки бумажка, на которой написано «тварь не трогай».
12: Ну да, а вот с какого перепуга? Просто бескультурное существо. Животное, так сказать. Ну, и о нем завидовать ему, так сказать, восхищаться его смекалкой я бы категорически не стал. Мне это противно.
1: Я подозреваю, что предыдущие итерации этих парковочных войн в этом самом дворе мы просто не застали, не знаем, к чему, точнее, что к этому привело.
12: Помните, как у Булгакова? Хамить не надо по телефону, врать не надо по телефону. Вот так и здесь.
3: Не только по телефону.
1: Нет, погоди.
12: Ну, да.
1: Если ты не по телефону это делаешь и не через интернет, например, ты легко не принуждаешь, можешь получить в табло.
3: Да, именно так.
1: И вот это тебя может остановить.
12: Ну да, до какого-нибудь такого... очередного недовольного, который может просто подойти и раздавить эту машину.
1: Подойти будет сложновато. У меня во дворе есть парковочное место, на котором стоит тележка. Ну, в смысле...
3: С магазина, с супермаркета?
1: Не-не-не, прицеп.
3: И?
1: Ну, и вот, как бы, каждый вечер, когда человек приезжает, он этот прицеп немножко отодвигает в сторонку. Вот.
12: Да, есть такая история, я тоже вижу. Но, во всяком случае, при этом он не пытается оскорбить того, кто проходит мимо, так думаю.
1: Понимаю. Ладно, время этой четверти часа к концу подошло. Набираемся терпения, миролюбия и уважения друг к другу.
12: Во, отличные слова. Твоими словами мед пить.
3: Спасибо, Олег.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня. Пока-пока.
12: Всем удачи. Чао.
13: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
14: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
13: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
18: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: Об Армении.
20: Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюз. Это заявил премьер-министр Никол Пашинян. Представляя сегодня в парламенте программу правительства на 2026-2031 годы, он вновь заявил, что референдум имеет смысл, когда обсуждение вопроса достигло реперной точки и можно приступать к подготовке дорожной карты. Армянский парламент 26 марта прошлого года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Владимир Путин отмечал, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС и потерю всех сопутствующих этому преференций. На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. А в августе замминистр иностранных дел России Михаил Галузин говорил, что Армении необходимо решиться на проведение общенационального референдума о вступлении в еврозону или сохранении членства в ЕАЭС до декабря этого года.
22: А США.
20: Администрация США начинает крупнейшее финансовое наступление на Иран. Это заявил министр финансов Скотт Бессент. По его словам, эпоха, когда Тегеран выдавал вымогательство за гарантии безопасности, окончательно завершилась. Бессент отметил, что Штаты намерены лишить Тегеран всех источников дохода и ресурсов. Наша цель – перерезать каждую экономическую артерию, питающую тиранический режим, пока Тегеран не окажется в полной изоляции. Конец цитаты. Бессент добавил, что благодаря действиям Дональда Трампа военный потенциал и ядерная программа Ирана уже были практически полностью нейтрализованы. На прошлой неделе американский президент объявил экономическую операцию, чтобы склонить Иран к заключению сделки. Водительские права в России с 1 марта 2027-го могут быть аннулированы автоматически при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства. Это рассказали в Комитете Госдумы по охране здоровья. Информация о диагнозах из систем Минздрава будет напрямую передаваться в информационные базы ГИБДД. Если по итогам обследования диагноз подтвердится, то действие водительского удостоверения прекратят незамедлительно. В случае, если заболевание не будет выявлено, права сохранят свою силу без каких-либо ограничений. Врачебная тайна будет соблюдена. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трое детей в возрасте от 13 до 16 лет погибли при массированной атаке украинской армии в Краснодарском крае. Великобритания разрешила передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты «Скалп», а в России бум секонд-хендов. Почему бэушные вещи стали так популярны и сколько они стоят? Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты обсудим в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с новости о том, что трое детей в возрасте 13, 15 и 16 лет погибли при массированной атаке украинской армии в Краснодарском крае. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Еще шестеро детей госпитализированы с различными травмами, в том числе осколочными ранениями, ожогами и сотрясениями. Атаке подвергся частный детский центр в Краснодаре. На него упали обломки беспилотника. БПЛА атаковали и логистические центры «Озон» в Краснодаре и Адыгее. В результате удара на складе в столице края начался крупный пожар. По предварительной информации пострадавших нет. Впрочем, все последние подтвержденные новости мы услышим в нашем эфире. Корреспондент радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Варвара Верминская с нами на прямой связи. Варвара, приветствую вас. Расскажите, что произошло, какая обстановка, что известно к этой минуте?
2: Здравствуйте. Ночью Краснодар подвергся атаке. Три раза за ночь была включена сирена, и по данным администрации Краснодара, обломки беспилотников упали в частный детский центр с круглосуточным пробиванием детей в Прикубанском округе. Как уже было сказано, дети в возрасте 13, 15 и 16 лет. 15-летняя девочка оказалась жительницей Сочи. Детский центр располагался в обычном частном двухэтажном доме вокруг частных секторов, но уже через несколько кварталов со всех сторон находились огромные жилые многоэтажки. Семьям уже пообещали оказать всю необходимую помощь. Шестеро детей госпитализированы. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
0: Скажите, пожалуйста, Варвара, а что касается вот атаки на логистические центры в Краснодаре, что вам известно об этом?
2: К тушению были привлечены силы МЧС и спасатели. На месте сейчас работают правоохранители, службы и ведомства муниципалитета. Персонал складского комплекса был сразу эвакуирован. По данным, на данный момент сведения о пострадавших или погибших не поступало.
0: Какая сейчас обстановка в крае в связи с этими атаками? Продолжаются ли они? Звучат ли сигналы тревоги?
2: Атаки уже прекратились, отмена была. Сейчас Краснодар потихоньку восстанавливается, так как обломками были повреждены также и дома, пятиэтажный многоквартирный дом в Красноярском округе. Известно о четырех пострадавших жильцах, двух женщин со осколочными ранениями доставили в больницу, еще двум женщинам оказали медпомощь. На место происшествия бежал глава Краснодара Евгений Наумов. Общался с жителями, пообещал помочь в восстановлении разрушенного жилья и для временного проживания пострадавшим предоставили гостиницу. По поручению мэра во дворе дома развернут оперативный штаб, где жители могут получить и информативную помощь. Ну, в целом Краснодар восстанавливается от этой страшной ночи.
0: Скажите, пожалуйста, а вот этот частный детский центр в Краснодаре, он чем занимался? И, я так понимаю, на летние каникулы там дети были расположены. Чуть подробнее о том, что это за заведение?
2: На самом деле очень мало информации про этот детский центр. Они принимали как и группы продленного дня, так и дети могли оставаться там на ночь. В целом сейчас, если смотреть на картах, написано, что это заведение не работает. В 2021 году там была вывеска, что это частный детский сад.
0: Да, спасибо большое. Это Варвара Мирминская, корреспондент радио «Комсомольская правда» в Краснодаре, была с нами на прямой связи. К слову, также хочется проанонсировать материал на нашем портале kp.ru, который опубликован сегодня утром, буквально пару часов назад. Заголовок: «Зеленский снова убил спящих детей». Военкор Коц разобрал циничный удар Украины по детскому центру в Краснодаре. Собственно, Александр Коц является автором этого материала, где он и рассказывает, и описывает и саму ситуацию, и что частный детский центр был с круглосуточным пребыванием. Ну, то есть дети внутри него спали, и вот в результате удара беспилотника двое погибли. Семеро в больницах, с ними двое взрослых. Это пишет об этом Александр Коц в своем материале на портале kp.ru. Это был двухэтажный частный дом. На своем сайте заведение называет себя частным природным садиком. И филиалов у владельцев несколько. Это продленка, детский сад, логопедический сад. И полный день по системе «Все включено». Стоит он 25 тысяч рублей в месяц. Ну и рассказывают, что взрыв услышал около полуночи сосед. Ударной волной ему выбило форточку, и оповещение в городе за ночь включали не менее трех раз, а ПВО работало до утра. Подробнее все можно прочесть в материале на портале kp.ru с заголовком «Зеленский снова убил спящих детей». Автор этого материала Александр Коц. Зайдите и прочтите. Еще одна тема, которая касается украинского конфликта. Великобритания разрешила передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты «Скалп», чтобы наладить ее сборку на Украине. Об этом, собственно, Бёрнам объявит на встрече с Зеленским. Вот такой анонс средства массовой информации выдают. Ну, а Россия, конечно, осуждает военную помощь Украине. И с подробностями эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
5: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Известное выражение легендарного российского полководца Суворова: «Англичанка гадит, по-моему, живет до сих пор». Именно об этом я подумал, когда прочитал заявление премьер-министра Великобритании Энди Бёрнама о том, что Лондон готов предоставить Украине чертежи или документальные данные для изготовления ракет «Скальп». Внимание! Что такое ракета «Скальп»? Это вообще-то совместное англо-французское производство. Штуковина достаточно серьезная, с мощной головной частью, там где-то на уровне 100-150 килограммов, и с дальностью полета от 250 до 400 килограммов. Да, Бёрнам говорит, что мы можем предоставить технологическую документацию для производства непосредственно на Украине этих ракет. А были уже на поле боя эти ракеты? Я имею в виду «Скальп». Да, были. И были уже давно. И наши зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, С-350, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самолеты Су-35, Су-30, Су-27 и МиГ-31 уже давно привыкли к этой напасти и достаточно успешно их сбивали. Но эти ракеты «Скальп» англо-французского производства, они доставляются на Украину, как говорится, уже в готовом виде. А сейчас Англия или Британия готовы предоставить им, украинцам, технологическую линию, чертежи технологической линии, потому украинцы, мол, будут изготавливать это оружие сами. Ну а что Москва? А давайте теперь послушаем слова Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел, который сказал, что в таком случае мы заводы, производящие такие ракеты на территории Великобритании, Германии или Франции, мы будем рассматривать как законные военные цели. Ну вот, скажем, сейчас на территории Великобритании работает сразу несколько заводов по производству вот этих самых «Скальпов». Раз. Внимание. В Ла-Манше, да и на севере Атлантики у нас ходят лодки. Я не скажу, что атомные подводные лодки здесь в первую очередь. Там ходят дизельные наши дизелюшечки, у которых там полтора десятка на борту ракет «Калибр». Их дальность 2500 километров. Этого вполне достаточно, чтобы достать любую цель на территории Великобритании. Повторюсь, Лавров сказал, что это законная военная цель. Видимо, чтобы избежать этой российской напасти, вот этот самый премьер-министр Великобритании Бёрнли сказал, а мы теперь передадим чертежи. Для того, чтобы полноценно наладить производство ракет «Скальп» на территории Украины, для этого понадобится минимум 2 года. Но здесь важно не то, что такие ракеты слишком поздно поступят на вооружение ВСУ. Здесь важен политический аспект. Вот мы, Великобритания, мы передаем. Кстати, вы знаете же, да, наверняка, что и Трамп в свое время заикнулся, что передаст лицензию на производство ракет «Патриот» Украине, а потом почесал репу, включил тормоз, мол, это слишком опасно. Но это для американцев опасно. А если будет открываться на территории Украины линия по производству франко-британских ракет «Скальп», то это, безусловно, облегчит нам задачу для ударов по таким заводам. У нас уже есть колоссальный опыт на этот счет. Что там? А, «Фламинго». «Фламинго» украинцы выпускают, а это же не украинская ракета. Это же ракета тоже британская изначально. Но мы недавно с помощью кинжалов и «Искандеров» очень хорошо припудрили завод по производству этой напасти. Скорее всего, что так будет и со «Скальпом». Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
21: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Подробнее через пару минут.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
8: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
0: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда» продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И вот новость. Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Премьер также добавил, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления России армянскими железными дорогами. По его словам, Ереван не может позволить себе эту возможность потерять. Обсудим с политологом Артур Атаев, с нами на прямой связи. Артур Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вы оцениваете заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна? Членство в ЕС и подача заявки туда, я так понимаю, это игнорирование просьбы Российской Федерации о голосовании на территории Армении в пользу того, чтобы страна осталась в ЕС или перешла в ЕС. То есть это было проигнорировано, и какие из этого вытекают последствия, на ваш взгляд?
3: Ну, насколько я готов трактовать заявление Пашиняна, то это мое понимание в следующем. Первое, он ничего нового не сделал, ничего нового не заявил, за исключением того, что как раз-таки акцентировал внимание на следующем механизме. Это прям авторский механизм Пашиняна, потому что прецедентов аналогичных этому механизму еще не было. То есть он подает заявку. В случае, если заявка, ну, не будет принята, я, опять-таки, по-своему, на своем экспертном уровне интерпретирую его довольно серьезное заявление, которое он сделал в парламенте, в Народном собрании Армении. Подают заявку, и в случае, если нет отказа, но и не говорится, что Армения будет входить в ЕС, он инициирует референдум, но на минуточку, о вхождении в состав Европейского Союза. Вот такой механизм. И как он заявил на заседании парламента, я имею в виду премьер-министра Пашиняна, он как раз-таки здесь в определенном смысле руководствуется, и дальше цитата, коллегами из ЕАЭС. Если коллегами из ЕАЭС он позиционирует там Путина и, возможно, Токаева, то это понятная формула. Если нет, то, наверное, какой-то другой абстрактный элемент он имел в виду. То есть фактически вот в этих условиях такая формула действует. То есть до официального обращения в ЕС правительства Армении и референдума не будет. Поэтому он здесь как бы пытается, как это традиционно в его политике прослеживается, усидеть на двух стульях. Он пытался до этого предпринимал, и в конце декабря было подписано соглашение между Европейским Союзом и Арменией о стратегическом партнерстве. И он пытался усидеть и на европейском стуле, и на евразийском стуле. И он об этом открыто говорил. Вот здесь, конечно, у него такая как бы зашкаливающая политическая наглость. А сейчас он уже как бы входит в фазу определения. Но очень хитрая формула. Вот эта формула Пашиняна. Mm-hmm. То есть референдум после того, как будет подана заявка.
0: Но хитрый ход. Но я напомню, что президент России Владимир Путин в мае этого года заявлял, что Армении необходимо как можно раньше определиться между ЕС и ЕАЭС. И в таком случае возможен мягкий интеллигентный развод, говорил он. То есть в случае, если это условие не будет выполнено и Армения не определится, то мягкий интеллигентный развод таковым не будет. Но развод будет все равно.
3: Мягкого интеллигентного развода в нынешних условиях уже, в принципе, не может быть, потому что если бы не было визита Зеленского, если не было заявления Зеленского, которое прозвучало из Еревана, угрожающего заявления, беспрецедентно угрожающего заявления в преддверии 9 мая, тогда бы можно было бы... Более того, сейчас всем очевиден тезис следующего уровня. Или ты с Россией, или против нее. То есть вот сейчас уже в условиях, когда Западом фактически объявлена такая фактически открытая прокси-война на территории Украины, то нужно государствам определяться, ты или с Россией, или против России. Вот я думаю, Пашинян уже в этом плане определился, и мягкого развода здесь не может быть. Ну, собственно, то, что сейчас происходит в плане такой жесткой агрессивной риторики, это как раз-таки является свидетельством того, что мягкого развода не будет. Но он, в принципе, невозможен, потому что уровень русофобии, к сожалению, зашкаливает. Просто зашкаливает.
0: Я также хочу напомнить, что в прошлом году в Армении был принят закон, который запускает как раз процесс евроинтеграции, да, и власти там много раз заявляли о стремлении как раз углублять стратегическое партнерство с ЕС, но вот при этом оставаясь в ЕАЭС. Ну и вот в конце мая как раз и лидеры и Российской Федерации, и Белоруссии, и Казахстана, и Кыргызстана выступили единым фронтом и заявили, что призывают Ереван вынести вопрос о выборе между интеграцией в ЕС и сохранением членства в ЕС на общенациональный референдум. То есть это не очень, не только одна Россия призывает Армению, и тут есть еще три страны, и получается, что Армения может в конфликте и с ними оказаться в итоге, и там будет тоже развод, и тоже не мягкий.
3: Не, развод, если будет с одной страной ЕАЭС, то это будет развод и со всеми странами ЕАЭС. Потому что дело в том, что нужно прямо и четко указать, что фактически до недавних пор таким лоббистом Армении в Евразийском экономическом союзе была Россия. Она отстаивала интересы России во многом. Потому что в условиях, когда, ну, прямо скажем, Лукашенко терпеть не может Пашиняна, а тюркоязычные государства, они больше склонны к поддержке Азербайджана, вот в среднеазиатские. Они, посмотрите, сколько визитов было Ильхама Алиева в тот же Казахстан, в Кыргызстан, в другие государства. Ну, я имею в виду в данном случае Таможенного союза и Евразийского экономического, входящий в Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Конечно, таким маркером эффективности Армении в Евразийском союзе была Россия, и она лоббировала открыто ее интересы. Поэтому, когда Россия перестанет это делать, ну, Армению в Евразес могут забыть.
0: А что будет тогда с российскими военными базами, если вдруг Армения решит присоединиться к ЕС, и ее там будут ждать с распростертыми объятиями? Ведь 102-я российская военная база Гюмри и в Ереване, они же пока еще есть, я так понимаю, там до 44-го...
3: Не, одна база. У нас одна база в Гюмри, и она, честно говоря, для России не имеет никакого стратегического значения. Она выполняет лишь одну функцию. Функцию такой охраны в контексте противостояния и экономического, и политического с Турцией. Но Пашинян берет другую формулу сейчас на вооружение. Он формулу открытых ворот, и Армения должна быть интегрирована как в турецкий, так и в азербайджанский контекст. Это такое ни одно, ни второе, ни третье заявление Пашиняна. Угу. Более того, на сегодняшний день пограничная служба, Федеральная служба безопасности России осуществляет охрану госграницы с Ираном. И это тоже важный элемент. То есть там будет вывод, до этого был вывод наших пограничников с аэропорта Еревана. Сейчас будет, очевидно, вывод базы в Гюмри, которая, кстати, дает довольно много рабочих мест местному населению. Почему в Гюмри традиционно против Пашиняна настроены? Потому что российская военная база там – это такой основной работодатель. Угу. Даже внутри военной базы, если побывать, там много местных работает, и они получают неплохую зарплату, они благодарны, там развивается торговля благодаря тому, что это база. Поэтому это будет кризис определенный экономический для довольно значимого для Армении города Гюмри. Вот. Поэтому понятно. Тут еще надо подумать, кому это больше выгоден вывод России, которая содержит эту базу, и я считаю, что это неоправданные расходы, или Армении, которая получает довольно серьезные дивиденды. И...
0: Да, Артур Викторович, да, спасибо большое, Артур Викторович, благодарю вас за ваши ответы и разъяснения. Артур Атаев, политолог, был с нами на прямой связи. 14-летний россиянин стал чемпионом мира по прыжкам в воду. Мирослав Киселев завоевал золотую медаль на юниорском первенстве мира в Хорватской Риеке. О других новостях спорта расскажет Василий Воронин.
1: Новости спорта. Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 2-0. На 12-й минуте полузащитник «Зенита» Вильмар Бариос срезал мяч в собственные ворота. На 38-й минуте Роман Зобнин удвоил преимущество хозяев. На 88-й минуте главный арбитр Инал Танашев показал нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову красную карточку. Экс-футболист «Спартака» покидал поле под свист трибун. «Спартак» обыграл «Зенит» в сухую в чемпионате России впервые с октября 2010 года. Сборная России по спортивной гимнастике на прошедшем в Загребе чемпионате Европы завоевала 28 медалей с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего на счету российских спортсменов 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Второй по общему числу наград стала Италия, третьей – Великобритания. Российские команды выступали на соревнованиях без национальной символики. Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем главного турнира года по Dota 2 The International 2026. В гранд-финале Team Spirit одержала победу над другим коллективом из России. Команда третий раз выиграла турнир. Ранее организация побеждала на соревнованиях 2021 и 2023 годов. Российский коллектив стал первым в истории, которому удалось выиграть данный трофей трижды. Впервые в истории турнира в топ-4 вошли только российские команды. The International 2026 года прошел в Шанхае. На момент завершения турнира

0: решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного +125 звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки отметили свое 860-летие. Праздничные мероприятия объединили более 14 тысяч жителей. Особое внимание в рамках празднования было уделено истории и традициям города, чествованию людей, которые своим трудом вносят вклад в его развитие, а также сохранению памяти о его ратной славе. Праздничные площадки объединили великолучан разных поколений. Участниками стали дети и молодежь, семьи, представители общественных организаций, трудовых коллективов, почетные гости и творческие коллективы. В рамках празднования Дня города в парке Петровский состоялась традиционная высадка декоративных яблонь. Участие в ней приняли многодетные семьи, семьи участников СВО, сотрудники заводов, а также делегация гостей из Сестрорецка. Акции присоединилась депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина вместе с мужем и гостями. Открывая акцию, заместитель главы администрации города Екатерина Семенова отметила особое символичное значение яблони для Великих Лук. Согласно городской легенде, много веков назад на Ловоте останавливалась княгиня Ольга, которая посадила удивительную яблоню. Ее плоды созрели прямо на глазах у людей, и яблок оказалось так много, что хватило всем собравшимся. Сегодня новые деревья становятся продолжением этой красивой истории. В Псковской области увеличили количество аварийных бригад для ликвидации последствий циклона с грозами, ливнями и сильным ветром. Сейчас в регионе работают 96 бригад и 100 единиц техники. Дополнительно направлена 31 бригада из соседних регионов. Из-за большого количества поваленных деревьев энергетикам приходится расчищать дороги и трассы линии электропередач, чтобы добраться до мест повреждений. В псковском филиале Россети «Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.
1: О валютах.
3: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12 рублей 33 копейки.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около +17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Ну что ж, продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему в студии. И снова открыл я наш портал kp.ru. И здесь занимательный материал с заголовком «В России бум секонд-хендов». Почему бэушные вещи стали так популярны? И самое главное, сколько они стоят? Вот мода на секонд-хенды растет в том числе.

0: благодаря молодежи. Автор этого материала – журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожизелева. И она с нами на прямой связи. Юлия, я приветствую вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Сергей. Такой вот есть у нас тренд.
0: Да, я, знаете, сразу, прежде чем мы по мотивам вашего материала начнем говорить, у меня мелькнула мысль, что популярность и бумы, и тренды, которые связаны с секонд-хендами, говорят прежде всего о не самой приятной экономической ситуации внутри страны, в том смысле, что люди экономят буквально на всем и покупают бэушные вещи, потому что они банально дешевле, практически не ношены. Что вам сказали эксперты по этому поводу? Что вы сами об этом думаете? Потому что я могу ошибаться.
1: Я когда начала...
0: И со связи-то у нас... Сейчас, Юль, что-то со связью у вас. Попробуйте, может быть, немножечко метра на два отойти в стороночку, потому что прерывается связь. Давайте попробуем еще раз. Юля, слышно ли меня? Нет, не слышно. Попробуем восстановить связь альтернативными способами. Такие возможности у нас есть. А я еще раз напомню, что мы обсуждаем материал на портале kp.ru о том, что в России бум секонд-хендов. И растет этот бум и тренд благодаря молодежи. И вот Юля сейчас как раз ответит, почему это происходит. Юля, приветствую вас еще раз.
1: Да, снова здравствуйте.
0: Вот так лучше. Да, слушаю.
1: Да, когда я приступила к этому материалу, у меня немножко скептическое было такое отношение. Я думала, вот сейчас я приду в секонд-хенды, увижу небольшое количество людей, и людей такого, можно сказать, уже возраста забальзаковского, и женщин, а может быть, бабушек. А когда я начала ходить, и бывало ни в одном, ни в двух, ни в трех, я увидела абсолютно другую картину. Огромное количество молодежи. То есть именно молодые задают этот тренд. Uh-huh. Если говорить о каких-то цифрах, да, то проводились исследования. И эти исследования, огромное количество в нем участвовало человек, 38% россиян по этому исследованию готовы покупать одежду в секонд-хендах. А 40% гардероба зумеров, тех самых за кем будущее... Во всем мире 40% гардероба этих зумеров состоит из подержанных вещей. То есть это не только российский тренд, это мировой тренд. Если говорить про цифры, то российский рынок вещей был, он вырос внутри 2023 года до 200 миллиардов рублей. В 2025 уже достиг 253 миллиардов, а по прогнозам мирового рейтингового агентства, к 2030 году этот рынок составит около 400 миллиардов долларов это в мире. Поэтому мы решили проверить и выяснили, действительно, хожу по магазинам, по этим самым секонд-хендам, по комиссионкам. Комиссионки – это немножечко, конечно, чуть-чуть другое. А если вы заглянете в мой материал, то поймете, какая разница. А вот секонд-хенды – что там творится? Я вам могу рассказать вкратце.
0: Давайте.
1: Но не смогла я удержаться, так. И меня это засосало. Когда я туда пришла, я подумала, нафталин, вот вам вот эти вещи, которые кто-то там из гардероба по 20-30 лет висят, люди достают и думают, так, куда же их деть, не на помойку, так пойду отнесу за 200 рублей, сдам в комиссионку. Нет, вот секонд-хенды нынешние, они выглядят совсем иначе. Там не покупают бушные вещи с рук. Эти вещи централизованно завозят из, как сказала продавец одного из секонд-хендов, из неблагополучных стран, в кавычках, да? Франция, Италия, Испания, США, Европа, да? Так. То есть это централизованные завозы вещей, которые по каким-то причинам не были проданы, и в том числе, да, это вещи БУ. То есть там не только вещи, которые уже носили. Там есть и абсолютно новые вещи, которые, по тем или иным обстоятельствам, может, коллекции старые или еще что-то, но никто не будет говорить, что эти вещи плохие. Эти вещи
0: то есть они не продались, грубо говоря, да, в тех странах, с которых их привели.
1: Да, по каким-то причинам. Да, они продались, но это ведь не значит, что они не подойдут кому-то где-то здесь у нас в России. И их огромное количество, и самое главное, вот что больше всего привлекает в этих вещах, цены. И если человек даже обладает какими-то возможностями скупать себе дорогущие вещи в бутиках, и у него будет возможность купить такую же новую вещь, да, допустим, в том же секонд-хенде, почему бы, собственно, и это не сделать? Рациональное потребление, оно у нас сегодня растет, вот это вот философия рационального потребления. Mm-hmm. Больше, особенно среди...
0: Да, Юль, спасибо большое, очень интересно, и тем более вот от себя могу добавить, что люди даже с большими деньгами в своем бюджете, да, могут, ну, при всем желании не купить в специализированных магазинах такие вещи, которые можно, предполагаю, найти в этих секонд-хендах, куда привезли коллекции, ну, напрямую из Европы, которые по каким-то причинам не продались в родных странах. Спасибо большое, это журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева была с нами на связи, и мы обсудили материал о том, что в России бум секонд-хендов, почему бушные вещи стали так популярны и сколько они стоят. На портале kp.ru заходите, читайте. Другим темам. К середине августа в этом году средние розничные цены на дыни и арбузы оказались на 26,31% выше, соответственно, чем год назад. Это подсчеты НТЭК. И вот по итогам недели с 10 по 16 августа средняя розничная стоимость арбуза составила 47 рублей за 1 килограмм, а дыни – 107 рублей. По мнению руководителя Ягодной академии Ирины Козии, подорожение бахчевых объясняется ростом себестоимости выращивания и, в частности, транспортных расходов. Вот что эксперт рассказал о радио «Комсомольская правда» о причинах высоких цен.
2: Во-первых, в этом сезоне у нас медленнее, точнее позднее снижается цена на арбузы и дыни, потому что сезон сбора урожая начался намного позже, чем год назад. В прошлом году у нас была жаркая, очень ранняя весна, заморозками, но тем не менее. В этом году весенний сезон начинался очень медленно, с большим количеством дождей, с очень холодными днями, с прохладными температурами. И, соответственно, урожай практически всех культур в южных регионах особенно собирают намного позже, чем годом ранее. Второй момент – это увеличение себестоимости выращивания, опять же, практически всех сельскохозяйственных культур, но арбуз и дынь это касается в том числе. У производителей арбузов и дынь выросли расходы на закупки всего необходимого, снижается доступность необходимых средств защиты, удобрений, оборудования, запчастей к нему и так далее. Крайне существенно выросли расходы на рабочие руки. Сейчас все больше и больше ограничений вводится на работу иностранных граждан, а именно они, как правило, составляли костяк сезонной рабочей силы. Такой труд дорожает, дорожает очень существенно на протяжении уже последних 5 лет и в последние годы особенно сильно. Соответственно, у производителей растут расходы. И еще один важный фактор – это рост стоимости топлива и рост цены логистики, транспортировки плодов. И дело в том, что если мы говорим именно про арбузы, в их цене доля транспортных расходов очень велика, потому что в целом это тяжелые и недорогие плоды, которые нужно перевозить на большие дистанции. Соответственно, именно стоимость транспортировки, это такие культуры, как арбузы, картофель, больше всего, как правило, страдают от увеличения логистических расходов.
0: Доля российских арбузов в ассортименте крупных торговых сетей составляет около 80%, российских дынь – около 50%. Основными регионами выращивания такой продукции являются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский край, Ставрополь и Дагестан. Спрос на бахчевые в этом сезоне остается стабильным, отмечают эксперты. При этом цен ниже в этом году уже не будет. Дальше арбузы и дыни будут только дорожать, рассказала Ирина Козий.
2: Сейчас мы находимся практически на пике сезона сбора урожая, и, соответственно, цены во второй половине августа, скорее всего, самые низкие на бахчевые. Если не произойдет каких-то аномалий на рынке, то дальше цена будет повышаться.
0: В июле этого года объем российского импорта арбузов из Грузии достиг рекордной отметки, составив $766 000. Такой показатель стал максимальным за всю историю взаимной торговли двух стран, и уточняется, что в денежном выражении объемы поставок оказались в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Известно, что Россия выступает одним из главных рынков сбыта для арбузов из Грузии. Вот так в июле на долю страны пришлось 70% всего экспорта этой грузинской ягоды.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
6: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Выкрути эмоции на Макс.
9: Макс! Максимум!
8: Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 999 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольское».
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий, Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
15: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир – Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз – глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
14: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
15: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос: что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
14: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
15: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
14: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
15: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и самое главное – заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
14: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
15: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
14: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партий по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
15: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
14: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
15: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
14: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
15: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
14: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии. 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
17: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
18: Это случилось. Сергей Жуков наконец выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об Украине.
1: Франция пообещала Украине новые ракеты-перехватчики. Президент Эммануэль Макрон объявил об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским накануне сегодняшней встречи коалиции желающих. Он призвал и другие страны, располагающие средствами противовоздушной обороны, присоединиться к этим усилиям. Встреча коалиции желающих, группы стран, поддерживающих Киев, состоится сегодня днем. Ее сопредседателями станут Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем, часть представителей. Представитель прибудет на встречу в Киев, в том числе председатель Европейского совета Антонио Кошта. Остальные примут участие по видеосвязи.
0: О поддержке.
1: Минфин разработал меры поддержки Wildberries и селлеров после атак на склады. Они также направлены на сохранение работы самой компании. Так, пострадавший бизнес и сам маркетплейс получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также приостановят проверки. Меры поддержки распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода.
0: О работе.
1: До 32 года на рынке труда в России будут востребованы 4 профессии. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиасистем. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в ближайшие 6 лет стране нужны дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков. Еще около 150 тысяч специалистов нужны в группе профессий, куда входят токари, фрезеровщики и операторы станков с числовым программным управлением.
0: О банках.
1: Каждый четвертый пользователь инвесткопилки ВТБ «Мои инвестиции» расширяет инвестиционный портфель. Речь о клиентах, для которых инвесткопилка стала первым инструментом на фондовом рынке. Со временем они открывают паевые фонды, акции, облигации. С начала 26-го такие клиенты перевели на брокерские счета около 5 миллиардов рублей, а за 7 месяцев 26-го года на счета инвесткопилки поступило более 30 миллиардов рублей. Таким образом, сервис обеспечил до трети всех новых брокерских счетов ВТБ «Мои инвестиции» в этом году. По словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания банка Александра Казакова, около 40% пользователей копят регулярными автопополнениями, а 60% размещают крупные суммы на короткий срок. Деньги можно вывести в любой момент, а доход начисляется на уровне ключевой ставки. Официальный курс доллара на сегодня 82.92, евро 96.86, юань 12.33.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. 24 августа – день, когда русские украинцы перестали быть одним народом. День независимости Украины. К чему в итоге пришла страна? Украина стала первой страной, которую посетил Энди Бёрнем после вступления в должность, а военкор Коц разобрал циничный удар Украины по детскому центру в Краснодаре. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты, а начнем с того, что 24 августа – это день, когда русские и украинцы перестали быть одним народом, а именно День независимости Украины. К чему в итоге пришла страна и довольна ли Украина своей независимостью? Эту тему мы тоже обсудим в ближайшие минуты, но сначала сообщу, что украинское общество стало сомневаться в правильности дальнейшего курса страны. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Сегодня Украина подошла едва ли не ближе всего к состоянию, когда сомнения относительно дальнейшего пути уже начали пронизывать общество, написал он в колонке для украинского издания НВ. Залужный уверен, что надписи «Чего ждать» и «Доколе» будут множиться. Посол в Лондоне, затрагивая тему обретения Украины независимости в 91 году прошлого века, заявил, что именно тогда что-то пошло не так. По его словам, вместо построения украинского государства украинцы получили кланово-олигархическую республику, которая, отстаивая интересы одних, системно разрушала веру и единство общества. Конец цитаты. А давайте обсудим эти веяния, эти настроения и День независимости Украины, и заявление Залужного с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, приветствую вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, рад услышать.
2: Взаимно. Юрий Владимирович, а что происходит? Залужный продолжает готовиться к выборам, которые все никак не назначат на территории Украины. Почему вдруг он начал высказываться таким образом, оседлав повестку протестных настроений среди украинцев?
3: Ну, надо понимать, что Залужный сам то еле слово «мама» говорит. То есть там ему просто это все спичрайтеры готовят, команда, которая рассматривает его как одного из основных кандидатов на следующий президентский цикл на Украине. Вот. Но, честно говоря, если послушать его так отстраненно, то в очередной раз мы слышим анекдот, знаете, про публичный дом и перестановку кровати. Дело же не в том, что они там охлократия, там у них демократия. Проблема гораздо глубже кроется в том, что фактически Украина результатом сегодняшнего, вот спустя там 34 года или 35, я уже запутался, так называемой незалежности, когда развалился Советский Союз и впервые фактически на карте мира появилось это злокачественное образование, тогда было 52 миллиона жителей, да, это наследие Российской империи, советского периода. Сегодня, ну дай бог, тут набралось 18 миллионов. И то запуганных, забитых, прячущихся от ТЦК мужиков, женщин обозленных, потому что все приходится тащить на своих плечах, и в том числе одурманенных русофобией благодаря тому, что творит украинская власть. Да, элиты Украины, они как жировали, так и продолжают жировать, отлично себя чувствуют, особо перестроившись фактически. Раньше они зарабатывали на том, что воровали деньги из бюджета на тему там строительства стадионов там, или дорог. Сегодня они воруют деньги на теме вооружений, которые никто не проконтролирует, сколько они получили, сколько выстрелили, куда деньги делись. То есть элиты как были присосавшимися к потокам финансовым, так и остались. А вот люди, обычные люди, они на своем горбу все это дело вытаскивают. Но самое важное другое, что им вдули в голову, что они не просто не русские, а антирусские. И антирусскость их идентичности украинства выстраивается просто на ненависти ко всему русскому, потому что им сказали, что они лучшая, высшая, скажем так, ступень развития нашего общего корня, причем даже не звучит слово русского, а именно славянского, хотя мы один народ русский, малороссы, белороссы, великороссы. И вот от этого, от этой печи надо начинать плясать. То есть когда им, понимаете, из них делают неких таких сверхчеловеков по праву рождения, потому что они умные, там, талантливые, работяги. А просто потому, что ты родился украинцем, что ты сверхчеловек. Все остальные москали, там, они никто, и зовут их никак. И поэтому с ними надо бороться и изживать из себя москаля. То есть фактически бороться с самим собой. Это относительно такого небольшого экскурса в историю, да, и метафизику. Если говорить о непосредственно господине Залужном, ну, действительно, да, мы же, понимаете, вся беда в том, что мы слишком много помним и, к сожалению, знаем. Поэтому мы же помним, как человек он отвратительное существо, потому что мало того, что он утопил людей в крови, да, бросая их в местные штурмы в свое время, как он, с какой легкостью он слил свое окружение, всех тех, кто фактически и ковал славу этого так называемого непереможного победителя, да, который на самом деле, ну, мягко говоря, провалился под тем фронтом. Повторюсь, свое окружение, своих подчиненных, в том числе, которые мало того, что выполняли его безумные приказы, так они еще и с ним были вместе в разного рода скандалах по отмыванию денег. Сегодня его прикрыли англичане. Англичане действительно выстраивают свою линейку запасных, прекрасно понимая, что Зеленский навсегда, рано или поздно, все равно эта эпопея с просроченным закончится, и все равно рано или поздно произойдет необходимость перезагрузки государственности Украины, если она, конечно, останется. И здесь они постепенно поддерживают, да, на плаву некий образ мыслящего человека. Но мыслящим он никогда не был, надо честно сказать. И сегодня все эти интервью, которые он озвучивает, ну, это все фитинограмма. Потому что никакого серьезного кардинального решения задачи он не предлагает. Ведь на самом деле, что необходимо было бы сделать сегодня в Украине, чтобы все это прекратилось? Всего ничего. Остановить войну, провести полную перезагрузку власти с пониманием, что большинство людей, живущих на той территории, которая пока еще нами не освобождена, это русские люди. Православные, русские, все люди. И с ними надо считаться. С ними надо учитывать их интересы, защищать их права и свободы в первую очередь. Ну, но он же предлагает, он говорит совершенно другие вещи. Он говорит, ну да, там что-то... Фактически он готов воевать дальше, убивать людей дальше. Для чего? Для того, чтобы самоутвердиться, чтобы войти во власть, чтобы сесть на потоки и грабить до последнего украинца.
2: Ну, хорошо, предположим, его мечта сбылась, он сидит, грабит до последнего украинца. И вот последний украинец настал. А что дальше?
3: Ну, а дальше украинцами будут называть разного рода переселенцев и так далее. То есть у них же стоит задача, они же не думают об этом народе, да, они их используют. Тем более, что, опять же, традиционно украинская политика носит карнавальный характер. Вспомните времена гетманщины, там, это все то же самое. Вчера они кричали, там, гетман, там, все выбираем, лучший. На следующий день уже банду гейт, долой и все остальное. То есть, ну, это карнавальная политика. Они все время им преподносят эту политику, как будто появится некий такой мессия среди них, который их выведет из того ужаса, который они сами себя втащили. Ну, нет там Богдана Хмельницкого. То есть, если мы хотим сегодня мерить категориями процветания этой части людей, как бы на этой территории, исторической русской земле, кстати, надо сказать, да, то надо, чтобы появился Богдан Хмельницкий. Вот вам, пожалуйста, палата меры весов, в которой он находится. И давайте с ним сравнивать всех этих, откровенно простите, по городу за прямой эфир, ублюдков, да, которые строят эти докетики. Нету там такого человека, который бы действительно озаботился. Потому что Украину используют, украинский народ использует для чего? Для постоянного давления, для постоянного исследования России, русских людей. Фактически устроили гражданскую войну на исторической русской земле, где русские убивают русских. То есть только они себя не считают и выстраивают свою идентичность наоборот, на ненависть к русскому. Ну а мы, слушайте, у нас выбора нет, нас поставили такие условия, тут, как говорится, не до жиру быть бы живы, и пан или пропал. Поэтому здесь говорить о том, что вот появился, остался последний украинец, так и его пустят под нож. Ну а потом что там, каких-то роботов навезут, там завезут каких-то там беженцев откуда-то еще, господи, в чем проблема-то? Запад не проблема, им главная задача не Украина, главное, чтобы Россия как можно дольше воевала в этой войне.
2: Ну то есть это экзистенциальная проблема, из которой вы не видите выхода никакого, или выход есть, но он теоретический, потому что нужен Богдан Хмельницкий, а фигуры, хоть сколько-нибудь напоминающие его, отсутствуют в нынешнем политическом поле Украины, или просто нам ее не показывают?
3: Ну, вы понимаете, Богдан Хмельницкий тоже не присутствовал в политическом пространстве в свое время. Просто он сам как бы возник, будучи, опять же, он же в свое время, если вспомните историю, он же с поляками как бы служил, во Франции воевал за принца Конде и так далее. А потом вернулся домой, увидел, что происходит, да, и дальше возмутился до безумия. Но, правда, там был серьезный триггер, когда убили его сына, отобрали имение и насильно выдали его жену православную по католическому обряду за польского офицера. И он поднял восстание, к которому пригнули все остальные. Вот это произошло, как, знаете, спонтанно, это не было подготовлено.
2: Но один Богдан Хмельницкий это все не поднял бы, то есть это была какая-то уже накопленная масса, которую нужно было всего лишь возглавить, да, просто так Богдан Хмельницкий с нуля бы это не поднял.
3: Да, сегодня эта масса накапливается, и я верю в то, что Господь не оставит нашу землю, наших людей, а для нас они тоже там все родные, хоть и обезумевшая часть. Очень многие из них находятся, кстати, надо сказать, сегодня просто в качестве заложников, и при этом все равно идут крестным ходом. Там тот же Каменец-Подольский, если поинтересуетесь, посмотрите, там под Луцком. Идут православные крестным ходом русские люди, как бы они не несут русские флаги, но они несут ли креста. Да, и готовы из-за этого умирать. Я думаю, что рано или поздно все равно, безусловно, не без помощи России. Я очень надеюсь, что на этом направлении мы активно будем работать, работаем. Но однозначно все-таки спасение только в этом направлении. По-другому не получится.
2: Да, спасибо большое, Юрий Владимирович. Это Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК, был с нами на прямой связи. Обсудили ситуацию вокруг Украины в связи с ее Днем независимости. А военкор Коц разобрал циничный удар Украины по детскому центру в Краснодаре. Обсудим через пару минут материал на kp.ru.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Валерий Гергиев нередко дирижировал зубочисткой, полагая, что размер палочки не влияет на качество игры музыкантов. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
3: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». И сейчас мы откроем наш портал kp.ru, на котором опубликован материал «Зеленский снова убил спящих детей». Военкор КОЦ разобрал циничный удар Украины по детскому центру в Краснодаре. И этот материал на нашем портале kp.ru опубликован уже сегодня по мотивом того, что происходило накануне. Вот эта ночь на день сегодняшний, на 24 августа, Прикубанский округ Краснодара. Частный детский центр с круглосуточным пребыванием, ну, то есть дети внутри спали, пишет Александр Коц, в результате удара беспилотника трое погибли, шестеро в больницах и с ними двое взрослых. Двухэтажный частный дом, на своем сайте это заведение называет себя частным природным садиком, филиалов у владельцев несколько, это и продленка, и детский сад, и логопедический сад при этом там тоже есть, то есть это буквально полный день по системе «все включено». Все это стоит 25 тысяч рублей в месяц, и было рассказано соседам, который проживает неподалеку, что он услышал взрыв, и произошло это примерно около полуночи, ударной волной в его квартире выбило форточку. Ну и оповещение в городе за ночь включали не менее 3 раз, также сообщил он, ПВО работало до утра.

0: Ну вот, после небольшой паузы могу с радостью сообщить, что мы нашли способ сделать так, чтобы специальный корреспондент «Комсомольской правды» и член СПЧ Александр Коц, и автор этого материала, который я проанонсировал в нашем эфире, все-таки зашел в нашу студию. Александр, я приветствую.
1: Да, приветствую.
0: Да. Итак, материал на нашем портале с заголовком «Зеленский снова убил спящих детей». Я уже начал немного рассказывать и рассказал слушателям, опираясь на твой материал, Саш, что это за частный детский центр с круглосуточным пребыванием, да, и рассказал о том, что слышал сосед, что около полуночи он услышал взрыв, форточку выбило, и где-то не менее 3 налетов было, по крайней мере, включали оповещение в городе не меньше 3 раз, и ПВО до утра работало. Что это такое? Что тебе удалось выяснить, и что ты думаешь по этому поводу? Что, черт возьми, происходит?
1: Ну, это, к сожалению, очередная трагедия, причем трагедия, не выбивающаяся из общей информационной картины, а ну, какая-то уже в этом прослеживается зловещая закономерность, потому что это не первый удар по, ну, условно говоря, детскому учреждению. Мы же прекрасно помним трагедию в Старобельске, где по общежитию с подростками прилетели несколько БПЛА, то есть это говорит о целенаправленном ударе по этому гражданскому объекту. И вообще в Краснодарском крае, к сожалению, это тоже не первая гибель детишек, потому что, ну, это один из форпостов, да, большой России, потому что через Краснодар в том числе летят дроны и в другие регионы, но просто вот по географии через нее много проходит. Ну и удар именно по двухэтажному этому частному домику, ну, наверное, надо рассматривать как в череде целенаправленной атаки на наше будущее. Пусть это звучит патетически, но в свете того, что происходит на Украине, в свете того, что в планировании, целеполагании, в анализе боевых действий против Российской Федерации, там очень значительную роль играет искусственный интеллект, американский, Палантир, ну, сложно рассматривать это как какую-то случайность. Такая же случайность была в Иране, когда прилетела по школе для девочек, 170 погибших детей, и тогда все это как раз и списали на искусственный интеллект, а это он ошибся, а вот он принял же вот это новое строение за объект Корпуса Стражи Исламской Революции, ну вот точно так же он мог принять за другой объект и Старобельский колледж, и детский садик двухэтажный, и турбазу, например, в Запорожской области, которая была атакована, да, на базу отдыха на «Алион», которая была ночью атакована, там 12 погибших, 5 из них дети. Ну, вот такая череда каких-то зловещих, да, преступлений и с очень неприятным душком. Мы знаем, что директор «Палантира» Карп является таким апологетом запрещенного в России движения «Child Free», то есть его прям корежат от мысли о том, что он когда-нибудь может стать отцом, поэтому я не исключаю, что помимо там, каких-то военных, политических целей есть и ну, вот, как что-то такое, что пишется искусственным интеллектом между строк, то есть это удар по нашим детям, по нашему будущему.
0: Но если его корежат, то это его проблемы, да? Почему он другим не дает быть родителями?
1: Ну, потому что ему надо оттачивать работу своего детища, искусственный интеллект, который обкатывался в Иране, обкатывается на Украине, причем на Украине он зашел еще в 22-м году, когда первый раз приехал в Киев, предложил свои услуги, тут периодически появляются какие-то сюжеты по западным телеканалам, где украинские военные рассказывают, как Палантир помогает им воевать против русских, убивать русских. Но тут тоже можно стать заложником того тезиса, что во всем виноват искусственный интеллект. Но в любом случае, во-первых, человек создал этот интеллект, во-вторых, есть человек, который отдает приказ по нанесению удара, основываясь на данных Палантира.
0: Давай будем откровенны, Саш. При любом случае, если вдруг это какая-то ошибка, после первой же вводятся такие данные в этот искусственный интеллект, который ставит ему запрет вообще на любые действия для того, чтобы такое повторилось. Значит, это не хотят делать. Искусственный интеллект – это инструмент в руках человека.
1: Ну, вот именно, да. Есть человек, который принимает решение, есть человек, который отдает приказ, есть человек, который этот приказ выполняет, запуская дрон по этой цели. То есть это целая цепочка исполнителей в кожаной оболочке, которых тоже нельзя снимать со счетов. Но вообще изначально как бы добро идет с самого верха. То есть можно сколько угодно обвинять Палантир, сколько угодно обвинять простых операторов БПЛА, но разрешение на такие удары начинается от президента и продолжая по их иерархической цепочке вниз. То есть когда мы говорим о каком-то справедливом ответе за убийство наших детей, надо в первую очередь говорить, как мне кажется, о физической ликвидации военно-политического руководства Украины, начиная с просроченного Зеленского. Причем, вот я честно признаюсь, у меня мнение о Зеленском трансформировалось в ходе 4,5 лет, потому что раньше я полагал, что его наоборот не надо устранять, потому что это такой полезный идиот, который со своей упоротостью приведет нас к победе, потому что он лучшая гарантия от любого договорничка, который вдруг гипотетически может как-то случиться. Сегодня, ну, мне кажется, что это такая же легальная цель, как и там какой-нибудь террорист-экстремист Буданов, как все их начальники СБУ, главкомы ВСУ, как бывшие, так и нынешние, вообще вплоть до бригадного уровня, равно как и их разработчики систем БПЛА, их разработчики ракетных систем, как то «Фламинго», «ФП-5», «ФП-7», «ФП-9». Все они должны вот в ответ на убийство наших детей подлежать ликвидации наравне с...
0: Два ответа у меня и два одновременно вопроса. Да, два варианта, я буду так говорить, да, и оба из них плохие. Мы либо не можем, либо не хотим это сделать, то, о чем ты говоришь.
1: Ну, да, наверное, либо не можем, либо не хотим.
0: И оба плохие.
1: Конечно, нам сложнее там что-то смочь сделать на территории Украины, которая, во-первых, меньше, во-вторых, там карательный институт, подавляющий любое инакомыслие, работает с 2014 года. Конечно, там сложно прорасти какому-то партизанскому движению на этом фоне. Какие-то зачатки, ну, мы видели там подрывы военных в Одессе, но я вот больше чем уверен, что это на инициативном уровне каких-то отдельных наших специалистов, а не какая-то центральная линия партии. Потому что я знаю таких военных, которые на инициативном уровне за свои деньги в Телеграме кого-то вербуют и устраивают вот такие подобные акции типа поджогов ТЦК, как у нас поджоги военкоматов и релейных шкафов.
0: Да, Александр, спасибо большое. В студии «Радио Комсомольская правда» был Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и член СПЧ. Мы анонсировали для вас, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда», материал Александра Коца. Зеленский снова убил спящих детей. Разбор циничного удара Украины по детскому центру в Краснодаре. Мы продолжим наш эфир через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Медицинские организации с 1 марта начнут автоматически информировать МВД о выявлении у водителей противопоказаний, что позволит оперативно отзывать права.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный «Секрет императора» Актив+.

0: мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 22 августа состоялся второй этап съезда «Единой России». В его работе приняли участие около 3000 делегатов со всей России, в том числе псковская делегация. Главным итогом стало принятие новой народной программы. В документе нашли отражение реальных запросов людей от развития территорий, поддержки семей, повышения качества жизни до укрепления промышленности, технологического суверенитета и развития социальной инфраструктуры. Как подчеркнул делегат съезда, депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, когда перед нашей страной стоят серьезнейшие вызовы, именно единство, ответственность и способность вместе решать задачи становятся основой движения вперед. Великолучане приняли участие в акции партии «Единая Россия», посвященной Дню государственного флага Российской Федерации. На крепости развернули 30-метровый российский триколор, символ нашей страны, единства и гордости за Родину. Как отметила участница акции, депутат городской думы Юлия Ярышкина, такие акции особенно важны, потому что объединяют вокруг главного – любви к своей стране, уважение к ее истории и гордости за родной город. В Великих Луках завершился капитальный ремонт раздевалок в спорткомплексе «Айсберг». Работы велись в течение 5 недель. Проведена полная реконструкция, заменили гидроизоляцию, возвели новые стены, обновили кафель и уложили линолеум. Все с учетом современных стандартов комфорта и доступности. Также оборудованы места для маломобильных граждан.
1: О валютах.
2: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12.33.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И вот какая новость. Медицинские организации с 1 марта будущего года начнут автоматически информировать МВД о выявлении у водителей противопоказаний, что позволит оперативно отзывать права. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По словам Леонова, сейчас даже при появлении опасных заболеваний водитель может продолжать ездить за рулем до прохождения медицинской комиссии при очередной замене прав раз в 10 лет. Он отметил, что процедура станет автоматизированной, данные о противопоказаниях будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ. Обсудим эту и не только эту новость с вице-президентом Национального автомобильного союза Антон Шапарин с нами на прямой связи. Антон, приветствую вас, здравствуйте. Ну вот как же так происходит, что качество здоровья может ухудшиться у водителя, а он может продолжать водить и делать это достаточно долго? Эту лазейку тоже, я так понимаю, надо захлапывать?
6: Знаете, проблема в том, что

0: И после истечения этих 10 лет водитель с любым абсолютно заболеванием пойдет и справку купит. Они продаются и покупаются как товар в огромном количестве организаций по всей стране. Больше того, если нужно получить справку без посещения психодиспансера и наркодиспансера, соответственно, тоже это без проблем произойдет, потому что есть организации, которые совершенно легко и непринужденно не смотрят на наличие вот этих первичных справок из диспансеров и выдают уже финальную, которую и видит госавтоинспекция. Mm-hmm. Поэтому вся эта система с медицинским освидетельствованием водителя не работает вообще, совсем никак. И вот нынешняя попытка ее каким-то образом привести в нормальное состояние, она приведет к ровно противоположному результату. Какому? Вот водитель, допустим, у него какая-нибудь, не знаю, ишемическая болезнь сердца или давление, или еще чего-нибудь. Придет он к врачу, а врач его спросит: батенька, а вы алкоголь употребляете? А тот скажет: нет, нет, какой алкоголь, я его не видел никогда, только в магазине он на меня нападал иногда, но я отбивался. А, соответственно, а врач скажет: а я думаю, что вы хронический алкоголик. Я направлю вас на специализированную комиссию. Человек скажет: а можно как-нибудь этого не делать? Тут возникает в тиши медицинского кабинета шуршание бумажек. Возникает?
1: Да, еще как возникает, да. Почему никто не слышит? Никто, кроме тех, кто в кабинете, не слышит шуршание этих бумажек и не занимается этим вопросом. Вот чего.
0: Абсолютно удобно. Да, причем, вы знаете, проблема может быть решена в течение 3 дней. Вот землю по Библии создали в течение 6 дней, 7-й отдыхали, а здесь 3 дня нужно. Первый день. Росздравнадзор узнает о существовании интернета. Может быть, ему рассказывают другие ведомства. Второй день. Росздравнадзор в поисковике пишет: город, медицинская справка для водителей, купить. Получает длинный список организаций, где продаются медицинские справки. Третий день. Росздравнадзор приходит в эти организации, проводит контрольную закупку, покупает справки и таки лишает лицензии эти медицинские, с позволения сказать, организации. 3 дня. Проблема решается на территории Российской Федерации. Просто конкретное ведомство, которое за это ответственно, должно узнать о существовании интернета. Если кто-нибудь из нас, наших слушателей, федеральная станция, может им рассказать, ну, господа, давайте расскажем.
1: Еще один момент попробуем с вами обсудить, Антон. Это, я вижу материал, что в России якобы выросла культура вождения. Тогда у меня возникает к вам вопрос. Тут просто есть автомобильные эксперты, ваши коллеги, которые в том числе на портале kp.ru, да, высказали мнение, что вождение агрессивное больше не способ самоутвердиться, по крайней мере, в России. Вот что вы лично думаете по этому поводу, как в том числе и автомобильный эксперт? Что-то изменилось, ну, скажем, за последние 5-10 лет в России?
0: Вы знаете, оно изменилось там, где работают камеры фото-видеофиксации. Ага. Вот в Москве самоутверждаться на дороге, мягко скажем, проблематично. Вот если мы с вами возьмем, поспорим, смогу ли я в течение 5 минут набрать 500 тысяч рублей штрафов, я смогу, поверьте мне. Я смогу даже больше. Вот. Но мы не будем с вами спорить, потому что я добропорядочный водитель.
1: А я вам верю.
0: Вы, скорее всего, пожалеете 500 тысяч. Вот.
1: Ну, в общем, да.
0: Да, соответственно, что мы имеем? В ряде субъектов федерации камеры фото-видеофиксации – это либо реликтовые ископаемые, которым место в музее. Так. Мы имеем 34 региона России, где вообще не фиксируется обочина. Хотя обочина – это прям проблема, все это знают. Вот, про обочечников даже очень нелицеприятно высказываются. Вот, есть устоявшаяся фраза. Соответственно, 34 региона, в том числе огромный регион, типа Дагестан, там Ингушетия, Перми и так далее, вообще ни одного штрафа по этой статье. Угу. Что дальше? Ремни. Где у нас фиксируют ремни? Далеко не во всех субъектах федерации. Вот, например, в Астрахани средний возраст камер, большинство камер за 5 лет, они даже ремни не могут фиксировать. Так что вот я там раньше стоял в чате быстрых автомобилей и видел, как эти быстрые автомобили могут на все деньги использовать в Воронежской области, например. человек выкладывает фотографии со своего спидометра, там стрелочка, начинается цифра 3, первая, и, собственно, спрашиваешь, дорогой друг...
1: И там еще две, да, потому что если начинается с 3, это может быть 35, предположим, да? Не про эти сейчас мы скорости говорим.
0: Дорогой друг, а где ты рассекаешь такую скорость? Он говорит, а вот там-то. Да, а я представляю, что в Москве и Московской области просто нет кусочка дороги, где есть возможность разогнаться, кроме платника. Платники у нас заповедник, где можно делать все, потому что камер фото-видеофиксации, к глубокому сожалению, там нет руководства. Раз у нас сопротивляется госавтоинспекции, сопротивляется региональным властям, камер ставить не хотят.
1: В общем, получается, как в том анекдоте, да? Здесь же нет левого поворота, есть, просто он платный. Вот.
0: Да, абсолютно. А платник у нас, вы знаете, тут когда вот трассу до Владимира открыли платную, а ведь была же веселая игра, там они соревновались, кто быстрее до него доедет. Да, и просто, ну, телепорт не изобрели, но в целом это быстро. Вот. Так что мы понимаем, что очень неравная ситуация по качеству вождения водителей на территории
1: но
0: России.
1: Но я, знаете, вот в завершении нашего разговора, на что я обратил внимание, я очень хорошо помню, как даже, если мне память не изменяет, не то, что там в регионах, да, но и в Москве 26 лет назад не очень охотно пропускали пешеходов на зебре. Вот, нужно было какое-то время еще постоять, прежде чем кто-то перед тобой остановится. Сейчас делают это практически все. Ну, то есть работают.
0: Бесспорно.
1: Вот. Здесь...
0: Нет, бесспорно работает, да.
1: Да-да-да, но здесь смогли переломить. У нас время поджимает, я бы еще с вами поговорил, но сделаю это в другой раз, тем благо достаточно. Антон Шапарин был с нами на прямой связи, вице-президент Национального автомобильного союза. Мы обсудили медицинские организации, которые с 1 марта будущего года начнут автоматически информировать МВД о выявлении у водителей противопоказаний, что позволит оперативно отзывать права. Ну а автомобильную тему мы продолжим в традиционной рубрике «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. С каждым годом среднестатистическому российскому водителю приходится все чаще открывать капот. Машины у нас только стареют. А немногочисленные новые, увы, заставляют разбираться в проблемах чаще, чем было раньше. Параллельно с частотой открытия капота растет и необходимость в осознании принципов устройства мотора, коробки переключения передач и многих других узлов. Иначе возможность эксплуатировать автомобиль, ездить за рулем и наслаждаться свободой существенно сокращается, либо катастрофически растет в цене. Открыв однажды расширительный бачок или радиатор, смотря у кого какая марка и модель, можно совершенно внезапно увидеть совсем нелицеприятные вещи. Охлаждающая жидкость приобрела болотный оттенок, а на крышке или щупе образовалась пена. Ничего хорошего такое открытие не несет. Начнем с самого простого и легкого в исправлении. В машинах, где применяется зеленый антифриз, подобное может случиться из-за большого количества грязи в системе. Жидкость просто вымыла залежи из недр радиатора и рубашки двигателя. Необходимо как можно скорее промыть весь контур дистиллированной водой, постаравшись максимально очистить систему и залить новый антифриз. Но так везет, увы, не всем. Гораздо чаще ситуация обстоит намного хуже, в разы. На некоторых моделях с автоматическими коробками переключения передач сгнивает секция охлаждения масла, в основном радиаторе. Как следствие, смазка попадает в антифриз. Бывает такое не очень часто, но тоже бывает. Проверяется щупом на коробке. Если уровень масла упал, появилась эмульсия, мы на правильном пути. Масло повсеместно и антифриз нужно заменить, систему промыть, новый радиатор поставить. Самое грустное на финал. Часто случается, что бурый антифриз и эмульсия – симптомы пробитой прокладки ГБЦ. Греть двигатель и, следовательно, ездить на машине уже не стоит. Нужно снимать головку блока цилиндров, менять все прокладки и резинки, до которых дотянется рука, промывать систему охлаждения, после чего заливать новые жидкости и внимательно следить за состоянием того же антифриза. Если в нем после всех проведенных процедур вновь появляется чернота, вывод может быть один – ГБЦ треснуло, нужна замена. А это большие деньги почти на любой машине. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
3: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Август «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
8: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
9: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
8: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
9: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
8: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
9: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
8: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
9: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
8: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
9: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси, тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
8: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
9: Отличное сравнение.
8: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
9: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
8: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
9: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
8: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
9: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
8: А что в этом уникального?
9: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцессу Укока.
8: Про нее же очень много рассказывали.
9: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
8: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
10: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
8: То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» сочетание древних знаний и современных технологий?
9: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
8: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный.
10: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
8: Но я так понимаю, что «Редунит» – это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
9: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел «Филантус нерури», или, как его еще называют, «разрушитель камней». Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
10: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
9: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
8: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
9: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
8: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор.
10: Звоните прямо сейчас и при заказе получите Редунит в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125.
8: Звоните с мобильного звездочка 125 и узнавайте больше о комплексе Редунит для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
11: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массой в миллиарды Солнц они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост – очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне, от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
3: Просто космос.
12: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Реклама.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
16: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
20: Кремль говорит.
19: В Кремле крайне негативно оценивают планы Великобритании передать Украине технологии для производства ракеты «Скальп». Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Лондон регулярно подливает масло в огонь и методично строит козни, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса на Украине. Так Песков сказал журналистам. Ранее британское правительство сообщило, что одобрило раскрытие оборонной кампании секретной информации о британских компонентах для англо-французской ракеты большей дальности «Скальп».
20: Об ограничениях.
19: В Приморском крае на время проведения Восточного экономического форума вводятся ограничения, которые затронут морскую акваторию, воздушное пространство, движение транспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в акватории залива Петра Великого, в бухтах Нови, Каякс и Парис, а также в акватории Амурского залива будет запрещена стоянка и передвижение всех судов, кроме привлеченных к мероприятиям по подготовке и проведению форума. Также на время проведения форума вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства над Владивостоком радиусом 250 километров. Регулярные авиарейсы будут выполняться по расписанию. Ограничения будут действовать с 31 августа до конца форума. Он в этом году проходит с 1 по 4 сентября. В Госдуму внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате для работников государственных и муниципальных учреждений. Дополнительную выплату предлагают начислять ежегодно в фиксированном размере или в процентах от дохода, но не меньше средней месячной зарплаты за предыдущий год. Сейчас такие премии остаются на усмотрение работодателя. Меловые доски поставят на детской площадке в Болохово Тульской области, где девочка нарисовала героев из мультфильма «Смешарики». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ребенку грозили уголовным делом. 18 августа в администрации Болохова заявили, что подали заявление в полицию из-за нарисованных смешариков на детской площадке. Чиновники приравняли творчество к порче муниципального имущества, пожаловались, что изображение не получилось смыть даже растворителем. А губернатор области призвал отстать от ребенка и не доводить ситуацию до абсурда.
20: О спорте.
19: Президентский совет ФИДЕ не допустил шахматистов из России до Всемирной Олимпиады. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Олимпиада пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украина ощущает ответы на свои действия каждую ночь и будет ощущать дальше, заявил Дмитрий Песков. В Кремле заявили, что крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет «Скалп». И Никол Пашинян заявил, что будет очень доволен, если ВДКБ примут решение исключить Армению из блока. Начнем с того, что Украина ощущает ответы на свои действия каждую ночь и будет ощущать дальше, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя очередные удары ВСУ, в том числе по складам «Озон». Песков отметил, что удары по коммерческой торговой инфраструктуре никак не помогают Киеву повлиять на динамику на фронтах. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 351 украинский беспилотник. В результате очередных атак трое детей погибли в Краснодарском крае, когда осколок беспилотника...
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
22: Всем привет, это программа «Клиповое мышление». Все, что можно почитать, посмотреть и послушать, это шоу о поп-культуре. Меня зовут Антон Киев, и сегодня у нас в гостях руководитель и хореограф коллектива современного танца «Боунс» Алена Нарежная. Алена, привет.
23: Всем привет. Антон, сразу хотела бы сказать спасибо большое за приглашение. Я очень польщена тем, что я сейчас здесь нахожусь. Вот поэтому надеюсь, что сегодня будет весело и интересно.
22: У нас был длительный предпродакшн, вступление вот этого выпуска. Почему твоя фамилия Архангельская? Ты какой-то авторитет или что? Алена Архангельская.
23: Да, из 90-х.
22: Отец часто путают,
23: меня.
22: Да?
23: Ну, да, бывает. Но у меня просто папа из Архангельской области, поэтому...
22: О, круто.
23: Сама я эстонка.
22: Ничего
23: наполовину.
22: Себе.
23: Наполовину. Даже так.
22: Я один раз был в Архангельской области. Я ездил в 21-м году вести чемпионат лесоруб 21 века.
23: Не поверишь, я тоже была в Архангельске всего один раз.
22: Правда?
23: Да.
22: И на этом фестивале? Или не было?
23: Да, только я его не вела.
22: Понятно. Видимо, это очень известная локальная тема какая-то. И у меня был такой очень важный языковой вопрос, который возник у меня еще, когда мы увиделись на Дне молодежи с тобой. У тебя написано «bounce», читается как типа «качать», да? Но ты говоришь «bounce» как «кости». Это твоя творческая задумка такая?
23: Вообще изначально название придумывала не я.
22: А
23: и
22: кто?
23: Это придумали девочки, непосредственно самый первый состав, который был у меня. Когда мы только открыли коллектив, нужно было придумать название. И я вообще, как человек эгоистичный, хотела назвать коллектив в честь себя, любимый. Но меня немножечко так приостановили. Хотелось сначала еще русское название, да, в связи с тем, что сейчас происходит.
22: А как-то «Нарежная дэнс» будет?
23: Нет, хотели как-то там A&R, что-то такое, короче, придумать.
22: Да?
23: Да-да-да-да-да. Но что-то не вышло, и одна из девчонок, которая, кстати, самая первая потом ушла, она вот предложила идею «Bounce», но мы ее немножко перефразировали, чтобы звучало поинтереснее, поэтому вышло «Bounce» через «О». Ну, как бы мы тогда искали переводы, у нас это перевод как «прыжок», «отскок», вот, «движение».
22: Ну, или «качать».
23: Да, mm-hmm. Либо «качать», вот, и мы от этого так и пошли, и даже не заметили, как спустя много лет, это уже такая, знаешь, у нас и мерч у нас есть с названием нашего коллектива, и блокноты, и всякие там
22: и блокноты
23: ручки,
22: даже. Дневники
23: и значки, да, да, школьные, вот, поэтому у нас очень много всего уже есть, и вещей, и как бы «Bounce» — это такое название, по которому нас даже узнают.
22: Есть такая альтернативная рэп-группа «Bounce», кстати.
23: Вот я не слышала, если честно.
22: Да, но они такие прям мрачные. Вот, ну, с вами они вообще никак не ассоциируются,
23: да.
22: Абсолютно. Алена, я хотел тебя спросить, исходя из концепции, в принципе, нашей передачи, что любишь смотреть, какой контент? Успеваешь ли ты смотреть сериалы, мультфильмы, фильмы?
23: Ну, сериалы в целом и фильмы, мультфильмы я особо не смотрю.
22: Почему?
23: Нет я времени? Залипаю в ТикТоке. Боже,
22: вот
23: я
22: эти
23: же...
22: темы, да, все.
23: Да, еще
22: ты
23: где-то
22: зумер.
23: В душе подросток, я зумер. Вот. Ну, очень редко бывает, когда время есть, проскакивает. Вот сейчас я в отпуске, иногда я смотрю фильмы и сериалы. Вот, а так, ну, в основном это все даже то же самое связано с танцами, там, Лига танцев.
22: Да,
23: грубо говоря, да. Мы все это любим смотреть, и с девчонками даже вместе это смотрим. Какие-то там документалки про танцы, там, про коллективы, даже наши псковские. У нас есть «Хоть отбавляй коллектив». Это даже не коллектив, это огромная семья.
22: Это псковские ребята.
23: Псковские ребята, это брейкдансеры, они очень крутые, и у них есть своя документалка. Вот мы тоже с девочками в какой-то момент даже вместе сели и смотрели.
22: Да, мы брали у них интервью, кстати, в 22-м году, кажется.
23: Вот, они, правда, очень крутые, они создали империю, я бы так сказала.
22: Да, у них целое чуть ли не здание, которое полностью под них сделано.
23: Да, и они ездили на мир, и они его выигрывали. Они вообще невероятные.
22: А Лига танца — это, по сути, такой спин-офф танцев на ТНТ, да, только
23: да,
22: в интернете?
23: Да, это танцы на ТНТ, новые танцы, грубо говоря, это все одно и то же. Такая чистая история телевизионная.
22: А ты не стыдила в свое время, когда танцы были прямо на пике, вот первые сезоны? Тебя это вдохновляло как-то?
23: Это вообще начало моего пути. Это первое, это Тодес, балет Аллы Духовой. Мне даже удалось в Пскове заниматься в балете Духовой. Вот, когда они начали филиалы по городам открывать, у нас в Пскове тоже открыли филиал, и мама меня туда запихнула. И как раз-таки шоу «Танцы на ТНТ», это же вообще вдохновение какое-то. Первый сезон, мне кажется, я даже недавно начала опять пересматривать, потому что стало интересно именно те танцы посмотреть. Когда это только все начиналось, когда ты еще маленький, тебе там 12-13 лет, и ты на это все знаешь, таки смотришь и вдохновляешься, и хочешь так же. Я помню, что там какие-то номера шли, и я пыталась что-то повторить.
22: Я помню этих персонажей. Помнишь египтянин?
23: Вот честно, его не помню. Я помню таких, которые до сих пор сейчас еще на плаву держатся. Вот,
22: Антон Пануфник.
23: Вот, это была вообще любовь любовная. Это Юлиана Бухольц. Это тоже... Вообще,
22: она же танцевала чечетку с Егором Дружининым, да?
23: Да.
22: Адам еще такой был.
23: Да, тоже крутой.
22: Да. Ну вот египтянин — это из разреза трэш-номера какие-то, над которыми смеялись. Это вот первый выпуск.
23: Ну, может быть, что-то такое было, я так как-то на них такая.
22: А как же панда, Стас Старовойтов?
23: Было, помню.
22: Вот, это мой товарищ.
23: Это было хорошо. Я тебя тоже где-то видел.
22: Второй сезон.
23: Какое-то видео попадалось, да.
22: Батл с Мигелем называется, или иронический психодел.
23: Ну вот, да. Ты был хорош.
22: Не все так думали, конечно, но это очень приятный шлейф, скажем так.
23: Не каждый на такое решится, я тебе так скажу.
22: Ну, это было весело. Нет, понятное дело, что я ехал посмотреть на какое-то закулисье в целом, но я ожидал, что будет некий хейт, связанный с тем, что вот многие танцоры не прошли профессиональные, а какой-то ведущий прошел. Это странно. Но учитывая концепцию шоу, это нормально, я считаю.
23: Да, потому что для этого и сделано это шоу. Вот это же популярность шоу от этого была и зависит. А с учетом того, какое это было время, сколько лет назад, это сейчас это все как-то более просто воспринимают, смеются там, ладно. А тогда, в то время, когда смотрели и думали, блин, профессионал не прошел, а он прошел. Как-то так. Конечно, тебя, наверное, там хейтили очень сильно.
22: Да, есть такое. Но это, кстати, заряжает и вдохновляет. И...
23: Слава богу, да. Что тебя это зарядило и вдохновило, да. А ты не наоборот, знаешь, такой, блин, все, я больше вообще ничего делать не буду. Всем пока, я блокирую соцсети.
22: Это был, по сути, двойной удар, потому что в том же 15-м году еще был «Танцуй» на Первом канале, где я выходил в образе Никиты Михалкова и танцевал под «Мохнатый шмель».
23: Это я тоже видела. Я профессионально просмотрела все твои соцсети.
22: Отлично, спасибо.
23: Я нашла все твои видео.
22: О, кстати, спасибо, что заценила трек.
23: Да, это хорошо. Мне нравится.
22: Такой рагетончик.
23: Да, мне нравится, что в «Великих Луках» хоть кто-то чем-то таким интересным занимается. Это круто.
22: Немножко выходящее за рамки каких-то стандартов.
23: Да, непривычно, что в таком маленьком городе есть люди, которые, знаешь, пытаются развиваться и хотят чего-то нового в этот город принести, грубо говоря. И не все люди это ценят. Некоторые, мне кажется, нас очень обесценивают и говорят, что мы какие-то такие странные ребятки, которые непонятно чем занимаются.
22: Да, идите работать на завод.
23: Да, это база.
22: Да.
23: База наших людей великолукских.
22: Роскошный максимум. Ален, у тебя есть стремление самой попасть вот на какую-то телепередачу, чтобы тебя потом обсуждали? Или тебе комфортнее в коллективе существовать?
23: Наверное, раньше я бы очень хотела куда-то попасть. Вот, у меня была очень сильная самоуверенность. Я была такая уверенная девчонка. Вот, но в силу того, что танцы очень быстро развиваются, мы не всегда успеваем за этим развитием, да, грубо говоря. Мы, сидя здесь, в Великих Луках, это ни в коем случае не говорю про то, что тут город плохой, именно про нас самих же, да, про наш, допустим, коллектив, мы иногда стоим на месте. И из-за этого мы не успеваем за развитием танцев. И я думаю, что даже если бы я вышла на какую-то сцену телевизионную, я бы сама бы не хотела, чисто потому что я не считаю себя еще таким профессионалом. Может быть, когда-нибудь в будущем я буду в какой-нибудь команде, очень сильной, да, это будет именно не сольно, это будет команда, мне нравится в команде работать. Это будет какая-то команда, с которой я выйду, да, где-нибудь я там засвечусь, потом будут про меня писать. Та самая великолукская девчонка.
22: Или, например, будет какой-то заголовок, и там будет написано «Меня мама запихнула в Тодос». Почему-то твоя фраза, я ее запомнил.
23: Да.
22: А как ты думаешь насчет силы коллаборации? Вот я, например, видел, что ты с Ульяной недавно записала совместное видео, то есть вы специально договорились, чтобы был как бы больше охват, или это просто чисто какая-то тренировка была?
23: Нет, мы с Ульяной, ну вот Ульяна мне сама написала, она предложила идею, ну мы давно-давно обсуждали вот эти все коллаборации, как бы было бы круто, и до этого мы уже работали вместе над постановкой номера непосредственно для моего коллектива, и Ульяна с нами выступала, еще девочка там с нами выступала из другого коллектива, то есть мы стараемся коллаборировать, и даже вот это видео, про которое ты говоришь, да, конечно, это все сделано и для какого-то охвата, вот, чтобы, допустим, подписчики Ульяны посмотрели, что существует такая девочка, как я.
22: Да, а твои подписчики
23: Мои подписчики
22: посмотрели?
23: Увидели Ульяну и, например, сказали, что, блин, мы очень хотим к ней на танцы и пойдут к ней, да, там, потому что стилистика у нас все равно разная, я больше про хип-хоп, а Ульяна все-таки про такой girly choreo, можно так сказать.
22: Под шаде что-то, да?
23: Да, такая, ну, под шаде у нее вряд ли, под шаде больше у меня, может быть, вот, но она такая, да, крутая очень.
22: Нужно добавить для слушателей, что Ульяна — это хореограф из «Великих Лук», и она тоже была в передаче «Клиповое мышление».
23: Да, Ульяна, привет. Мы тебя очень любим.
22: Ну а пока мы разучиваем новые связки, послушаем рекламу на Луки FM, скоро вернемся.
2: Реклама.
4: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя 4». 8-811-53 4-70-57.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
24: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
21: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
22: Это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, сегодня с нами по-прежнему в гостях Алена Нарезная, мы с тобой поговорили уже чуть-чуть про контент, про танцы, про коллаборации. Алена, скажи, как ты выбираешь музыку, потому что это тоже важно для понятия контента, что тебе нравится. Вот, например, вы с Ульяной выбрали для того трека «Cardi B», насколько я помню.
23: Это не я выбрала.
22: А это Ульяна выбрала, да?
23: Да,
22: но
23: я просто...
22: Но ты ее поддержала.
23: Я просто пришла изначально, да, вот задумка того видео была в том, что мы приходим и на видео снимаем, как мы с нуля придумываем хорягу. Вот, я пришла к Ульяне в зал, она мне дала послушать 2 или 3 варианта, и она говорит, ну вот этот как будто бы получше. Я такая, я с тобой солидарна, соглашусь, вот. И все, и мы начали раскачивать. Вот, именно если про свои какие-то задумки, чаще всего это популярные треки, это в основном русские треки. Не знаю, почему-то меня на вот этот русский вайб очень несет. Мне очень нравится, знаешь, там на слова раскладывать движения, либо же наоборот на биты. Ну, то есть это как-то очень красиво выглядит. Ну и плюс для нашего города танцевать под русское все равно это более актуально, потому что люди слышат там какую-то очень популярную песню, и они и подхватывают этот вайб. Вот. Иногда у меня даже было такое, что вот мы с тобой разговаривали перед началом эфира, что мы ставили танец под Макана. Да. Это вообще мне во сне приснился. Я просыпаюсь и думаю, боже, я хочу, мне срочно надо. И я просто встала у зеркала дома и придумала хореографию. И там, грубо говоря, мы номер поставили за 2 тренировки. Такое тоже мы делаем на уверенном. Причем это делаем.
22: Есть такая прямая ассоциация, я сейчас ее понял. Когда-то Полу Маккартни приснилась Mother Mary, как это по-русски будет, Мать Мария, и он написал песню Let It Be, а тебе приснился Макан, и ты поставила танец под него.
23: Да, ну то есть творческий человек очень иногда бывает с нами, конечно, тяжело. Я думаю, что ты меня тоже как творческий
22: абсолютно
23: понимаешь. Да. Вот, и иногда мы такие где-то в облаках витаем, что я могу просто стоять, знаешь, там 5 минут в одну точку смотреть на тренировке, все стоят, не понимают, что вообще происходит. А я потом такая, опа, и я все придумала. Давайте сейчас сделаем. Вот, то есть как бы это все еще от настроения зависит, от людей. Вот люди, которые нас окружают, на самом деле это вот база, мне кажется, того, что происходит потом в танце. Какие-то жизненные ситуации, даже очень много номеров у нас было лирических, наверное, потому что в какой-то период времени кто-то мне разбил сердечко или там, знаешь, какая-то неприятность случилась в жизни, и нужно это как-то было показать через танец. Ты идешь, ставишь там, и девочки тебя поддерживают. Но это самое главное еще поддержка от людей. И все всегда получается очень красиво.
22: А ты согласовываешь как-то треки со своей труппой, вот с девчонками?
23: Ну, я иногда могу включить, такая, девчонки, есть вот этот вариантик. Если что, я под него уже сделала. Они такие, да, классно. Ну, то есть у нас не было еще, наверное, ни разу за сколько там 4-5 лет коллективу, не было ни разу такого, что они не оценили то, что я принесла. Очень чаще всего я приношу что-то одно, потом начинаем разбавлять. У нас есть такая особенность, что мы очень любим какие-то вставочки делать, знаешь, вот какие-то смешные там а-ля там танец-танец-танец, резко бам, остановка, кто-то что-то там проговаривает, какой-то там фраза из фильма, или там еще кто-то где-то что-то сказал. Я это все вставляю, там каким-то образом мне это миксуют где-то там, вот, и всегда это получается какая-то как бы история. То есть, ну вот, не все, может быть, поймут, что это история, но очень часто еще даже когда девочки не понимали треки, которые я приносила, я им объясняла, что мы делаем. То есть, какой посыл мы несем этим танцем. И они сразу такие, все понятно, все круто, все классно. И поэтому никаких проблем у нас никогда особо не было.
22: И ты сама выбираешь фразочки из фильмов?
23: Да, очень часто.
22: А говоришь, не смотришь ничего.
23: А это знаешь, вот я тебе то же самое, вот это TikTok, это же вообще это база
22: content.
23: Всех фраз, да, угу. Там это попадаются какие-то даже рилсики сразу с обработанными этими фразками, и ты просто такой сидишь, думаешь, блин, у меня новый номер, вот это сейчас очень четко войдет. Либо же даже та же насмотренность, в любом случае никто не говорит, что там кто-то ворует, еще что-то подворовывает, мы все смотрим, так как мы живем в небольшом городе, и понятное дело, что основная задача танцора или хореографа — это либо ездить на мастер-классы, развиваться, что ни на есть дорого, мы это все прекрасно понимаем в нынешнее время, либо смотреть. Смотреть контент, смотреть очень много видео, танцев. Ты знаешь, там не про лигу танцев, да, там не про телевизионные шоу, это именно про Америку. Мы берем иностранные вот эти все видео, все это берем, смотрим, как круто, как сейчас модно, и делаем.
22: Я вообще обратил внимание, что зумеры стали реже смотреть полнометражные фильмы, и они часто вот именно в ТТ смотрят какие-то трейлеры, тизеры или какие-то вот коротенькие самые лучшие фрагменты и не смотрят фильмы полностью.
23: Ну да, есть такое. Поймала себя на этой мысли, что я даже, знаешь, в ТикТоке могу на 2х поставить и вот быстро прокрутить. Так, так, ну все, я полфильма-то посмотрела. Что дальше? Давайте, где вторая часть? Захожу на профиль, смотрю вторую часть, я уже весь фильм посмотрела. Вот, но иногда наоборот, это работает так, что ты увидел какой-то фрагментик, там, 15 секунд этот рилсик, и такой, блин, что за фильм? Хочу посмотреть, очень интересно. Скринишь, потом смотришь, там, где-то там через недельку-две.
22: Но все-таки попадаются фильмы, которые ты смотришь полностью от и до. То есть все-таки есть такие бриллианты.
23: Да, имеются.
22: Да. Есть какой-то у тебя топ некий, вот топ-3 фильмов за всю твою жизнь?
23: О, боже. Это какие-то, наверное, плохие фильмы.
22: Почему плохие?
23: Так, ну вот один из фильмов, который мне постоянно... Я всем почему-то его советую.
22: Так,
23: я
22: давай.
23: Не знаю. Это фильм, он называется «Лофт». Но если вы посмотрите, про что этот фильм, это вообще не про танцы, это вообще не про нас.
22: Это не ужасы?
23: Нет, это не ужасы, но вроде это триллер, детектив, что-то такое.
22: Так.
23: Там про пять неприятных мужчин, которые нехорошо поступали со своими женами.
22: Хорошо, я возьму на заметку, посмотрю.
23: Но так никогда не поступай, как они.
22: Я постараюсь, меня это заинтересовало.
23: Так, что еще из таких любимых фильмов?
22: Ну, еще парочку можно.
23: Сейчас, давай подумаем.
22: Ну, либо сериал, либо мультфильм.
23: Меня даже, чтобы понимал, из-за того, что я все всегда забываю, у меня в заметках все есть.
22: Или по актерам хотя бы.
23: Сейчас подумаем.
22: Давай.
23: Какой у меня любимый фильм или сериал. Сложно. Но если сериал, то я люблю вот Netflix. Это, господи, как она называется?
22: Там много всего выходит.
23: Не «Элита», а как это? Другое. Сейчас я вспомню.
22: «Элита» — это испанский?
23: Да, нет.
22: Ты имеешь в виду «Эйфория»?
23: «Эйфория». Да. Вот, хорош был. Да. Хорошек такой. Я его смотрела от и до. А меня очень сложно заинтересовать.
22: Третий сезон посмотрела, последний?
23: Вот, последний еще нет.
22: Как?
23: Не я знаю, я какая-то такая.
22: Хороший.
23: Ну, я сегодня начну.
22: Да, он очень сильно отличается, в частности, из-за того, что исполнитель Лабиринф, который написал самые известные темы из этого сериала, он вышел из проекта, он рассорился с продюсерами, и вместо него взяли Ханса Циммера. И сериал стал похож на такое голливудское дорогое полотно.
23: Да, я видела, и мне очень много новостей по этому поводу попадалось. Я все так хотела, но вот как-то времени иногда не хватает. А поспать тоже хочется.
22: Конечно.
23: Мультфильм, я его с детства смотрела, «Большой слон», нашел какую-то пушинку.
22: Дамбо.
23: И в этой пушинке целый мир. И вот этот слон в своем мире несет эту пушинку куда-то там на Закутыкину гору, чтобы эту пушинку никто не раздавил.
22: Это не аниме?
23: Нет. Это реальный мультфильм. Я вот потом вам скажу, как
22: голливудский,
23: называется.
22: Голливудский, российский?
23: Нет, точно не российский. Угу. Господи, но он очень интересный. Именно, знаешь, там посыл того, что обычный слоник из обычного мира пытается удержать в себе чужой мир, и он хочет помочь его сохранить.
22: Здорово.
23: И вот они там общаются, то есть они как-то там нашли, как общаться еще между двух.
22: Ладно, посмотрим. У нас есть рубрика «Запоздалые реакции». Я ее провожу, наверное, второй раз, и я так говорю, как будто она традиционная. Мы с тобой впервые пообщались на Дне молодежи, в Новосокольниках и Куни. Вообще, как тебе такой формат мероприятий, который, как бы объяснить, не особо он такой и массовый, но, с другой стороны, ощущение, как будто... Но пришли не совсем на твое выступление, а люди просто пришли получить хорошее настроение. То есть не конкретно на вас и не конкретно на меня. Вот как ты себя ощущаешь в таком формате?
23: Да, ну я себя прекрасно ощущаю в целом, когда я выхожу на сцену, на любую. Если там даже 3 человека будут стоять, на меня смотреть, и никто мне не похлопает, я все равно выйду, еще и сделаю себе видео, как будто все было круто, классно. И скажу...
22: Грамотный монтаж.
23: Да, и скажу всем спасибо, мне все очень понравилось. Да, ну наоборот, когда зовут выступать хоть куда-либо, знаешь, ты сразу чувствуешь какую-то свою, может быть, некую маленькую важность, что, может быть, все-таки это мероприятие без меня пройдет не так хорошо, как могло бы. Да, там, и вот ты говоришь про Новосокольники, Локню, куда мы ездили, в целом...
22: В Куни, люди... по-моему.
23: Да, в Куни мы ездили еще. Люди же нас хорошо приняли. То есть, несмотря на то, что мы делаем, и я, и ты, там, и ребята другие, мы немножечко такие очень современные, да. Несмотря на то, что мы делаем, нас очень хорошо приняли ребята. Там, я помню, к нам даже фотографироваться подходили какие-то
22: было
23: детки.
22: Дело, да?
23: Да, это очень приятно. Ты сразу начинаешь думать, что все-таки все, что мы делаем, это не зря и не просто так.
22: Тем временем я нашел название мультфильма, он называется «Хортон».
23: Да, это оно.
22: Да, 2008 год. В нем добрый слон по имени Хортон находит цветок с пушинкой, на которой живет целый микроскопический город Ктовиль.
23: Все вот. Верно.
22: Да.
23: Посмотрите обязательно все.
22: Хорошо, это название мне знакомо, и это, он точно не советский. Во-первых, 2008 год, а во-вторых, это производство США.
23: Вот, я думаю, что, мне кажется, он мне даже где-то на просторах интернета буквально недавно попадался, поэтому я его пересматривала.
22: Да, супер. Надо посмотреть. Он прям семейный, да, такой?
23: Да, он такой развлекательный для детей вообще самое то.
22: Да, клево. Алён, спасибо тебе за рекомендации.
23: И тебе спасибо за то, что я здесь. Мне все очень понравилось.
22: Да, хорошо. Будем надеяться, что это не твой финальный опыт. Будет еще.
23: Думаю, нет. Как бы это уверенно не звучало, думаю, не последний.
22: Вдруг поставишь танец для спин-оффа «Эйфории», и мы пригласим уже в другом статусе тебя. на передачу.
23: Дай бог, чтобы все случилось.
22: Да, и у вас там Зендея будет на подтанцовке.
23: Она будет здесь рядом сидеть с нами, приедет тоже в гости.
22: Да. Алена, я тебя благодарю, желаю успеха вашему коллективу, надеюсь, когда-нибудь поколлаборируем.
23: Однозначно.
22: Я бы очень хотела.
23: Я вообще только за. Да. Нам однозначно нужно всем современникам нашего маленького города всем собираться и делать крутые коллаборации.
22: Причем название такое литературное. Наши современники. Канал «Культура». Меня зовут Антон Киев. Слушайте «Клиповое мышление» каждый понедельник. Сегодня у нас в гостях руководитель и хореограф коллектива современного танца «Боунс» Алена Нарезная.
23: Антон, еще раз спасибо большое за приглашение. Если нас до конца дослушали, то спасибо, что вы нас дослушали. Вот, всем хорошего дня, утра, вечера, смотря в какое время дня вы слушали наш подкаст. Всем пока-пока.
22: И приходите на выступления коллектива «Боунс». Они зажигательные и яркие.
23: Обязательно.
22: Все, всем пока, до свидания.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо

0: осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Кремль говорит.
1: В правительстве вместе с бизнесом обсуждают различные способы поддержать маркетплейсы, которые понесли убытки из-за атак ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Киев сам открыл ящик Пандоры, и теперь ответы там ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше. Так представитель Кремля прокомментировал удары по складам Озон. На выходных и минувшей ночью были атакованы несколько объектов Озон. Беспилотники ударили по складам маркетплейса в Самарской и Оренбургской областях, а также в южных регионах Краснодаре, Махачкале, Адыгейске, Невинномысске. Логистические центры Wildberries в различных регионах регулярно подвергаются атакам БПЛА с середины июля. Сегодня Минфин сообщил, что подготовил меры поддержки бизнеса, который понес убытки из-за атак беспилотников. Поддержку получат юрлица и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
0: О Ближнем Востоке.
1: Иран пригрозил конфискацией судов за нарушение правил в Ормузском проливе. В управлении по контролю за судоходством предупредили, что к судам, которые не соблюдают требования Тегерана при прохождении водной артерии, будут применять ограничения, штрафы или задержания в зависимости от нарушения. Ормузский пролив соединяет Персидские и Оманские заливы и остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Мировому рынку кофе предрекают острую нехватку зерен сорта «Арабика». Причиной стали мощные ливни в Бразилии. Они повредили урожай на главных плантациях страны. Тропические дожди смыли пятую часть урожая и снизили качество оставшегося сырья.
0: О банках.
1: Каждый четвертый пользователь инвест-копилки ВТБ «Мои инвестиции» расширяет инвестиционный портфель. Речь о клиентах, для которых инвест-копилка стала первым инструментом на фондовом рынке. Со временем они открывают паевые фонды, акции и облигации. С начала 2026 года такие клиенты перевели на брокерские счета около 5 миллиардов рублей, а за 7 месяцев 2026 на счета инвест-копилки поступило более 30 миллиардов рублей. Таким образом, сервис обеспечил до трети всех новых брокерских счетов ВТБ «Мои инвестиции» в этом году. По словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания банка Александра Казакова, около 40% пользователей купят регулярными автопополнениями, а 60% размещают крупные суммы на короткий срок. Деньги можно вывести в любой момент, а доход начисляется на уровне ключевой ставки. Официальный курс доллара на сегодня 82.92, евро 96.86, юань 12.33.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать и продолжаем обсуждать публикации на нашем портале kp.ru. Рубрика «В мире» и заголовок следующий. 25 тысяч смертей, обмеление рек и лесные пожары. Жара в Европе бьет рекорды. Автор этого материала Андрей Михайлович Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды», который находится у нас в студии. Андрей Михайлович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Ну вот еще одна напасть в Европе, да? Не генерал Мороз, так генерал Жара.
4: Да, да, припекло. Это лето жару задало старушку. Европе,
3: и вряд ли это разовые случаи. Мы видим, что за последние десятилетия эта жара приходит в Европу все чаще и чаще и становится все злее и злее. И, к сожалению, смертоноснее.
4: Ну, это общее потепление климата, хотя некоторые ученые говорят, что это цикличные, так сказать, периоды, которые за всю историю планеты было очень много. Жара приходит, уходит, потом наступает период холода и даже оледенения. Вот. Так что, в общем-то, конечно, ничего хорошего в этом нет, но и непривычного тоже особенно нет. Хотя эта жара нынешнего года, конечно, побила все рекорды. Потому что 48 градусов в тени, это вот в Италии народ натерпелся, или 44, не намного меньше, а Франция, это тяжело перенести. В Берлине 40 градусов, Германия, да, казалось бы, все-таки посевернее. Асфальт лопался, тек битум, рельсы трамвайные корёжило. Да ладно, трамвайные. Железнодорожный график всех, во всех странах полетел, потому что плавились кабели силовой сигнализации, кондеи в вагонах отказывались работать. То же самое, деформация рельсов была, поэтому многие поезда отменялись или сильно опаздывали.

0: Слава богу, обошлось без серьезных крушений. В Англии только два поезда вот сошли средства, там были жертвы и пострадавшие. Реки, две крупнейших судоходных артерии, Дунай и Рейн, отбелели настолько, что вылезли над водой остовы кораблей, потопленных еще во время Второй мировой войны.
1: И камни голода еще.
0: Камни голода в Германии, когда обнажались вот эти вот дно речное, жители в те годы далекие, даже несколько веков назад, выбивали даты таких обмелений. Вот, потому что действительно воды не было, была засуха, и хлеба не было, поэтому называется камни голода. Вот они показали сейчас во всей красе за все предыдущие годы и века сделанные. Пожары ужасные совершенно, значит, размах получили. Ну, горит, понятно, даже в Бельгии единственный лес на четверть выгорел. То, чего не было никогда. Вообще начали взрываться боеприпасы Второй и даже Первой мировой войны, оставленные в лесах, подкопанные землей, там еще чем-то. Настолько раскалилась почва даже, что пошли взрываться снаряды вот в Льеже, там, где были бои в 1944 году. Во время Первой мировой войны во Франции стали старые снаряды взрываться. Где-то, по-моему, в Дунае нашли 200-килограммовую английскую бомбу, пролежавшую там, вся такая проржавленная, вот ее с большими мерами предосторожности вывезли на утилизацию. Но самое главное, вы правильно сказали, сотни тысяч человек обратились за медпомощью, и 25 тысяч человек, это цифра не окончательная, не точная, по данным Bloomberg агентства, 25 тысяч человек, к сожалению, скончались. В основном это пожилые люди или люди, подверженные различным заболеваниям, для которых жара оказалась губительной.
1: Ну, мало того, в Европе из-за того, что там более мягкий климат, нежели там в определенных частях России, там совершенно не принято устанавливать кондиционеры, потому что электричество дорого, и без него, без этого кондиционера можно обойтись.
0: Ну, все-таки устанавливают. Кстати, электричество скакнуло, цена за киловатт более чем в два раза. Это очень в еврокопеечку, в общем, стоило потребителям, потому что все-таки те, у кого были кондиционеры, вентиляторы, они их денно и ночно врубали. Угу. Антициклон стоит уже третий месяц пошел. Ну, сейчас уже чуть-чуть поменьше стала жара, но все равно это невозможно без охлаждения воздуха хоть какого-то. Кондиционеры выходят из строя. Но самое главное, что квартира в Европе не приспособлена для такой жары. В общем-то, и отделочные материалы, и пластик, и все такое, они усугубляют нагрев помещения, ну, естественный воздух, и совершенно некомфортным делают пребывание там. Так что вот так. Ну, кондиционеры есть не у всех, но они все-таки это не то, что было там 20, 30 или 50 лет назад. Люди пользуются, тратят деньги, очень большие деньги, но иного выхода просто нет.
1: Но в любом случае, да, дома не отсидишься, даже если есть кондиционер.
0: Поскольку надо идти на работу, надо что-то делать, там, да, куда-то в магазин сходить. Но самые ушлые брали и берут, продолжают это делать больничные каким-то образом. На выдумке хитрые люди везде, в том числе и благополучные.
1: Ну, если есть такая опция, почему бы ей не воспользоваться?
0: Ну, опция, да, есть кто-то, так сказать, притворяется, кто-то нет, но вот многим действительно требуется помощь. Но городские власти кое-где пошли навстречу людям. Ага. В Париже разрешили купаться в каналах и фонтанах, вот за что раньше штрафовали.
1: Ну, в каналах-то это, наверное, не здорово. Мы помним, как на Олимпиаде.
0: Да, в самой Сене, да, не очень-то.
1: Да, людей, которые там плавают.
0: Они там, правда, божились, что ее почистили, но лучше не стоит. Вот. Хотя у нас москвалики купаются, и рыбу ловят, и едят ее, ну ничего. Вот, в Праге, значит, выкатили полицейские водометы для разгона демонстраций.
1: И стали, значит, разгонять демонстрантов,
0: орошать воздух вот таким образом, душем, которым, значит, с удовольствием воспользуются не только дети, но и многие взрослые, и без всяких зонтиков.
1: Ну, да, спасибо большое за этот материал, Андрей Михайлович. Интересно будет нашей аудитории в свободную минутку зайти на наш портал kp.ru и прочитать материал с подробностями того, что в Европе происходит в связи с небывалой жарой. 25 тысяч смертей, заголовок читаю, обмеление рек и лесные пожары. Ну и правильно сказано, что в Париже всем желающим разрешили купаться в фонтанах уже, то есть у них там сейчас круглосуточные...
0: Осталось сказать... только визу получить, но это сложнее.
1: Ну, нашим десантникам визы не нужны.
0: Это правда, и танкистам тоже.
1: Да. Спасибо большое. Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды», был у нас в студии. Обсудили материал его авторства на портале kp.ru. Родители в России пересаживают школьников на бывшее употребление гаджеты. Спрос на подержанные смартфоны и ноутбуки перед учебным годом вырос примерно вдвое. А вот продажи новой техники снижаются. Все подробности в материале нашего коллеги Юрия Кораблева.
2: Россияне стали чаще покупать детям подержанные гаджеты. Об этом говорят участники рынка и эксперты. При этом продажи новой техники в преддверии учебного года в этом сезоне снизились на 20% по сравнению с прошлым, а в некоторых категориях падение достигло 50%. Продавцы связывают это с ростом цен на электронику, высокой стоимостью заемных средств и практически полным отсутствием скидок. Сильнее всего это отразилось на смартфонах и ноутбуках, их продажи сократились примерно на 20%. В первую очередь растут в цене модели начального сегмента. Производителям более дорогих устройств пока удается удерживать их стоимость или повышать незначительно. Комментирует радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Покупательная способность людей в России снизилась. Особенно это хорошо видно по целому ряду регионов. И здесь мы видим изменение потребительского поведения. Люди начинают выгадывать дополнительные деньги. Исходя из этого, если раньше они покупали школьнику, например, новые гаджеты, ноутбук, компьютер, телефон, какие-то аксессуары, гарнитуры, еще что-то в магазинах, сейчас они либо дают свои старые аппараты, ну, например, смартфон, обновляют их, обновляют с точки зрения аккумулятора, но не покупают новые. Либо покупают на вторичном рынке. Есть кризис цен в электронике, кризис памяти, и новые устройства сильно выросли год к году в стоимости. Если мы говорим про ноутбуки, ноутбуки выросли до 50%, смартфоны до 30%. И, конечно, новые цены кусаются. При сохранении зарплат плюс-минус на том же уровне новая цена выглядит уже не оптимальной, и люди пытаются сэкономить.
2: В условиях роста цен родители стали рациональнее подходить к покупкам для школьников. Для многих стали востребованы бывшие в употреблении восстановленные ноутбуки и персональные компьютеры. Также гаджеты стали чаще ремонтировать, отмечает Эльдар Муртазин.
3: Вторичный рынок вырос достаточно значительно, и вот в таких регионах мы видим рост практически двукратный, где-то даже больше. Рост цен оборачивается ростом рынка не только БУ, но рынка ремонтных услуг, сервисов, когда меняют те же батарейки, экраны, что-то обновляют, то есть стараются, чтобы срок жизни устройства вырос.
2: Тренд экономии на гаджетах сохранится как минимум до конца года. Выход нового iPhone может временно поддержать продажи компании Apple, но в целом, по мнению экспертов, заметных предпосылок для восстановления рынка электроники в России пока нет. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности власти на Украине.
6: Что касается Зеленского, изначально абсолютно номинальная фигура. Более того, вся система управления на Украине, она предполагает, что ключевые должности, посты занимают абсолютно номинальные люди, задача которых торговать лицом от имени того ведомства или государства, которое они якобы возглавляют. Я не думаю, что при смене кураторов украинского проекта, если это произойдет, потому что стоит отметить, Зеленский пока побеждает в этом противостоянии. Пока у Зеленского шансов на победу в этом противостоянии объективно больше. И я не могу сказать, кто для нас там выгоднее, кто не выгоднее. Вообще без разницы. Даже если вместо Зеленского или любого другого там будет голограмма, которую западные политики будут признавать президентом Украины, все равно ничего не изменится. Это вот самое главное. То есть вопрос в системе управления. Вопрос в том, что там нет ни одного политика, который не ориентирован на те или иные внешние центры влияния. Там нет ни одного политика, кстати, давно нет, не с 2014 года, который ориентирован на то, чтобы каким-то образом переживать за Украину, потому что переживание за Украину неминуемо приводит к миру, неминуемо приводит к разговору с Россией, по-другому не может.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Ой, голова закружилась.
15: Не вставай резко.
14: Куда подевались очки?
15: Они у тебя на голове.
14: А газ-то я не выключила.
15: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
14: Это старость.
15: Я с тобой. Справимся.
16: Здоровье мозга – ключ к долгой и полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка. А если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
16: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
17: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
16: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
17: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
16: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
17: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
16: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
17: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
16: А бывают ли эмоциональные проявления?
17: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
16: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
17: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
16: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
17: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
16: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
17: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Forte Mente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последние достижения в поддержке активности клеток мозга.
16: Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Просто позвоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Forte Mente Gold?
17: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
16: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона звездочка 125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Набирайте с мобильного звездочка 125. Я повторю, звездочка 125. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Forte Mente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
17: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
16: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона звездочка 125, чтобы получить персональную консультацию. Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Звездочка 125. Звездочка 125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Forte Mente Gold таким особенным?
17: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла. Мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
16: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
17: Forte Mente Gold оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
16: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Forte Mente Gold – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
17: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Forte Mente Gold – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
16: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Внимание! Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Просто позвоните с мобильного. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Я повторю. Звездочка 125.
17: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
4: На здоровье.
18: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: Просто космос.
1: Представьте себе, на невидимой Земле обратной стороне Солнца совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
0: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Игорь Шатров о национальном идеале россиян.
3: У нас есть понятие справедливости, которое выше закона, выше каких-то норм и правил, общих даже принятых, может быть, которые являются неписанными, да, то есть не являются законом. Но есть понятие справедливости. Если справедливо, то это хорошо. И мы стремимся к тому, чтобы справедливость сопровождала нас всю жизнь. То есть, условно говоря, мы хотим, чтобы мы жили комфортно, независимо от того, как прописано это в законах. Чтобы мы общались с людьми, и нам ничего за это не было. Но так, как нам кажется, это выглядит прилично, что ли. Не совершаем грубых поступков каких-то, преступлений, категории, действительно, преступлений, которые для всех являются преступлением. А все остальное, ну, условно говоря, дал ты нахалу, не знаю, пощечину, ну, ты вообще кулаком в глаз. И за тобой не будет бегать государство, требовать сатисфакции и сажать тебя в тюрьму или как минимум на 15 суток. Ну, потому что это справедливо. Потому что это нахал, и туда ему и дорога, как говорится. Я могу много примеров привозить, чем справедливость отличается там от закона и от даже неписанных норм и правил. Поэтому, мне кажется, есть такая великая русская мечта о всеобщей справедливости, о справедливом обществе, о справедливой жизни, о справедливых людях.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О поддержке.
1: Минэкономики проработает меры поддержки для «Озона» и его селлеров, пострадавших от атак БПЛА, в случае поступления обращения от маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сегодня Минфин объявил о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на объекты Wildberries. Для продавцов предусмотрена отсрочка по уплате некоторых налогов и страховых взносов.
0: Об атаках.
1: Тем временем пожарные локализовали возгорание на территории логистического центра «Озон» в Адыгее. Оно началось ночью после ударов беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Пожар на территории логистического центра в Токтук-Макайском районе был локализован около 13.00. Указывают в ведомости, на какой площади локализовано возгорание, в публикации не уточняется. Атака на склад произошла минувшей ночью. Персонал логистического комплекса эвакуировали. Информации о пострадавших нет. За прошедшую ночь дроны также атаковали склады «Озон» в Махачкале, Невинномысске и Краснодаре. Водительские права в России с 1 марта 2027 года могут быть аннулированы автоматически при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства. Информация о диагнозах из систем Минздрава будет напрямую передаваться в информационные базы ГИБДД. Если по итогам обследования диагноз подтвердится, то действие водительского удостоверения прекратят незамедлительно. В случае, если заболевание не будет выявлено, права сохранят свою силу без каких-либо ограничений. Врачебная тайна будет соблюдена.
0: Обо всем.
1: Мяч, которым Марадона забил гол, вошедший в историю как «рука Бога», продан на аукционе за 3 миллиона 300 тысяч долларов. Как сообщает BBC, изначально ожидалось, что он уйдет примерно за 10 миллионов долларов. Во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу в июне 1986 года аргентинский нападающий Диего Марадона рукой забил мяч в ворота сборной Англии. Несмотря на возмущение игроков английской сборной, арбитр Алибин Нассер засчитал гол, сочтя, что мяч был забит головой. Сам Марадона говорил, что спорный мяч был забит отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога. Официальный курс доллара на сегодня 82.92, евро 96.86, юань 12.33. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую Асю Рак на связи со студией. Ась, как слышишь меня, все ли в порядке?
5: Ну, отлично, я тебя слышу хорошо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Антон. Проверка связи состоялась, погода хорошая, солнце светит. Надеюсь, в вашем регионе также погода хорошая, солнце светит. Ну, а даже, мы же помним, у природы нет плохой погоды. Давайте улыбаться, давайте радоваться, давайте заботиться о себе. Кстати, недавно тут мне попался небольшой ролик из программы «Что, где, когда». Там был вопрос про утверждение Конфуция. Я не смогу сейчас сказать дословно, но суть его была в том, что кому с наибольшим почтением должны относиться дети? И правильный ответ, что не к родителям, а к самим себе. Заботиться о себе, чтобы родители радовались и были довольны тем, что они, собственно говоря, создали. Вот суть в этом. Это не про эгоизм, это действительно про то, что каждый из нас в первую очередь должен позаботиться о самом себе. Если ты можешь позаботиться о себе, если ты здоров, если ты в здравом уме, то ты с радостью будешь дарить эту заботу всем окружающим, всем своим родным и близким. Вот именно этого я бы от всей души хотела бы всем пожелать, чтобы каждый мог заботиться о себе, а не жить в какой-то обиде и требовать заботы от других. Давайте заботиться друг о друге, в первую очередь о себе. Будем здоровы. Вот об этом мы будем говорить, как же быть здоровым. И в 50, и в 70, и в 30. Чего греха таить? Смотрите, врачи за волосы хватаются, вырывают на себе и кричат, как помолодели болезни. Ожирение среди детей бьет всевозможные рекорды. Я про Россию. Диабет второго типа по числу заболевших в России бьет все рекорды. И так далее, и так далее. Можно продолжать до бесконечности. А что с этим делать? Возвращаемся к первоначальной мысли. Заботиться о себе. Заботиться о своем здоровье. Что входит в здоровье? В это понимаю. Ну, я не буду расшифровывать, что такое здоровье. Что входит в заботу об этом здоровье? Пазлы очень простые. Сон, качественный сон, вовремя сон, в темном месте прохладном сон. И каждый день ложиться, вставать в одно и то же время. Элементарно? Ну, элементарно. Кому-то может показаться сложно, но окей. Движение. Я не говорю про силовые тренировки, хотя они тоже очень важны. Сегодня доказано, что силовые тренировки, по сути, наши мышцы, они заставляют вырабатывать правильно гормоны, и это продлевает нашу молодость. Но хотя бы просто движение. Питание. Не надо от чего-то кардинально отказываться. Просто тарелочку возьмите, и на тарелке больше всего должно лежать овощей. Чуть поменьше должна лежать белка, мясо, рыбы. И еще меньше углеводиков. Каша какая-нибудь, макарошки какие-нибудь. Да, вот, ну, тоже легко, не надо от чего-то отказываться. Просто грамотно балансировать, баланс. Ну и самое главное, основа, фундамент здоровых отношений с самим собой, в первую очередь, это грамотный питьевой режим. Ни кофейный, ни чайный, ни пивной. Питьевой с простой водой. Ну, не с простой, это я тоже объясню чуть попозже. Давайте пойдем с вами все-таки в науку. Люблю я про исследования, знаете же меня. А кто слышит впервые, рада вас приветствовать, устраивайтесь поудобнее. Но давайте про науку. Мозг. Мозг наш страдалец, правда, страдает очень сильно, и первым реагирует на недостаток влаги в организме, самым первым. Вот в журнале Gera Science в начале 2024 года было опубликовано исследование, которое показало, что у людей 60+, которые регулярно пили ионизированную воду, активизировались гены, ответственные за нейропластичность, то есть способность мозга восстанавливать связи. Проще говоря, мозг начал омолаживаться на клеточном уровне. На самом деле, первое, что я сказала, первым на обезвоживание реагирует мозг. Вот эта фраза в фильмах «Не нервничай, попей водички». Когда мы нервничаем, сбивается дыхание. А если мы еще и до этого были обезвожены, у нас там паника и начинается. Поэтому остановиться, подышать и попить водички, дать мозгу, вот к нему придет кислород, мы начинаем успокаиваться. Это абсолютно обоснованно. Масса исследований, я сейчас устану их перечислять, которые связаны с наличием депрессии, панических атак и много-много всего. Надо пить воду. Вот будешь пить воду, будет все хорошо. А в данном исследовании шла речь про то, что люди пили ионизированную водородную воду. Зафиксировали для себя. Дальше я уже сказала, что метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет второго типа – это дурацкая фраза, но окей, бич современности. Очень-очень-очень много людей этим страдают, и статистика растет. Что сделали? Смотрите, клиника Воски, Япония, в 23-м году завершила масштабное исследование. У пациентов с преддиабетом которые пили 1 литр ионизированной водородной воды в день, риск развития полноценного диабета второго типа снизился в 3 раза за год наблюдений. Почему? Потому что ионизированная вода, в которой присутствует молекулярный водород, восстанавливает постепенно чувствительность клеток к инсулину. Дальше. Для качества жизни. Метаанализ. 18 клинических испытаний. То есть было 18 отдельных клинических исследований. Взяли их все, проверили, то есть провели вот такой метаанализ. Он вышел в 2025 году. И там сделан такой вывод, что прием ионизированной водородной воды улучшает качество жизни, назовем это так. Есть такая шкала, SF-36, и вот это опросник, да. И вот прием такой воды улучшает качество жизни у людей старше 55 лет. Почему? Что улучшается? Они отмечают, что улучшается сон. Я вам сказала, сон, так же, как и вода, основа нашего здоровья. Кто плохо спит, пожалуйста, вот вам, что надо попить. Хоть и не является лекарственным средством, к сожалению. Надеюсь, скоро это случится. Улучшается настроение и общий уровень энергии. Смотрите, сколько всего. Да? Что нам надо? Нам нужен качественный сон. Исследования показывают. Пейте для этого водородную воду. Что нам надо? Нам нужен хороший метаболизм. Да, чтобы у нас не повышалась глюкоза, не держалась там высоко, чтобы она была стабильна, чтобы не было вот этих скачков. Нам нужно стабильное артериальное давление в том числе. И вот исследования в мире проводили и показали, чтобы все это стабилизировать, то есть стабилизировать глюкозу, стабилизировать артериальное давление, устранить частые головные боли, наладить работу желудочно-кишечного тракта. Все это получается, когда люди начинают пить ионизированную водородную воду. Почему? Потому что вот у всего, что я перечислила, диабет, метаболический синдром, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, нарушение функции ЖКТ, там по отдельности желчного, что-то еще. У них первопричина – оксидативный стресс. А еще оксидативный стресс может усугублять хронические воспаления. Для борьбы с оксидативным стрессом нужен антиоксидант. Самая маленькая молекула антиоксиданта, известная сегодня в науке, это молекулярный водород. Вот и все, простая цепочка. Начинаем пить все воду. Фундамент, основа нашего здоровья. Обезвоживание приводит к огромному числу болезней. Начните пить. Вот начните. А когда у вас в руках появится генератор водородной воды, ну, невозможно не звезда этой вечеринки. Правда, вот с ним наладить питьевой режим очень просто. Дома ионизатор, с собой всегда генератор. И вот здесь самое главное событие этого сезона. Не было никогда. И вряд ли повторится, потому что я против, честно. Помните такой мультик «Баба Яга против»? Так вот, сегодня один раз такой набор. Ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. Вот дальше, мне кажется, хочется помолчать. Правда, впервые, и не могу сказать прям 100%, правда, никогда не будет, но, скорее всего, нет. 23 тысячи рублей, ионизатор воды Aqualife Mini, он готовит ионизированную щелочную кислотную воду, кислотную умываемся и моем все поверхности для дезинфекции, щелочную пьем с утра натощак, выходим из дома, берем с собой генератор Light, он за 5 минут вам готовит водородную воду. Все эти радости жизни 23 тысячи рублей. Прекрасный стартовый набор для всех, кто желает вот попробовать, начать, стартануть. Или кто-то хочет подарок, например. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Звоните прямо сейчас. Будете долго думать, все это успеет закончиться и никогда не повторится. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Ждем ваших звонков. Никуда не переключайтесь. В следующей части продолжим говорить, как же еще вода помогает сохранять наше здоровье.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: реклама.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидрофон.

0: Гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Полководец Михаил Кутузов не носил повязку на правом глазу. Это вымысел кинематографистов. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
3: Только правда.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак по-прежнему на прямой связи со студией и готова не только рассказывать сама, но и дать возможность высказаться вам. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир, чтобы оставить свой отзыв или задать Асе свой вопрос. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
6: Ну, а пока вы набираете, я напомню о беспрецедентном предложении от компании Aqualife. Его не было, правда, никогда. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. Зачем вам два прибора? Дома у вас всегда стоит ионизатор воды Aqualife Мини. Он маленький, компактный, он готовит два вида воды. Утром проснулись, залили туда тепленькую водичку, приготовили щелочной натощак. Выпили, кислотной умылись, пошли по делам, выходя из дома, взяли с собой генератор водородной воды. Вот так. В него набираете в любой момент, когда захотите попить воду, простую обыкновенную питьевую, нажимаете кнопочку, она там одна единственная. Через 5 минут он отключится сам автоматически. И все. Пожалуйста, вуаля, можно пить правильную ионизированную водородную воду. Может быть, кстати, вы подарите внуку, сыну, дочке, внучке. Скоро школа. А детям, кстати, чтобы хорошо соображать, чтобы хорошо учиться, им крайне важно пить воду. Потому что вот это то, что называют там гиперактивностью какой-то, что ребенок не может усидеть на одном месте, его мозгу попросту не хватает кислороду. Какая там таблица умножения, ему не до нее. У него там кислорода нет, вот он и вертится, вот он и прыгает, ему надо пить. Поэтому очень важно, чтобы на уроке была эта возможность взять попить воды. И иммунитет таким образом укрепляем, и мозг свой таким образом подпитываем. В общем, случай беспрецедентный, такого никогда не было и вряд ли еще будет. 23 тысячи ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Вы звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Откладывать не надо, потому что, повторюсь, завтра уже такого предложения и не быть. Ну, а мы с вами давайте продолжим изучать, как все это происходило. И почему, собственно говоря, молекулярный водород – такой эффективный антиоксидант. В 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Что такое оксидативный или окислительный стресс? Почему ученые говорят о том, что ионизированная вода помогает бороться с окислением? С окислением не в том плане, что мы pH крови вам выровняли. Организм с этим сам справляется, иначе реанимация. А в том плане, что вот борется с вот этим окислительным, оксидативным стрессом. Что это такое? Большое скопление свободных радикалов. когда их очень много, это окислители, наш организм начинает, ну, не гнить, ржаветь изнутри. Условно. Я вам говорю примерно, не называю точные там цифры никакие, условно. Работало 10 тысяч клеточек митохондрии, там, да, а свободных радикалов много, из 10 осталось 5 тысяч. Что происходит с органом? Ну, работала печень на 100%. Половина там клеточек не справляется. Все, пожалуйста. Орган работает в полсилы, грубо говоря. Да? Что надо делать? Надо помогать. Надо какие-то таблеточки там, полежать, полечиться, капельницу поставить, что-то еще. Поэтому ионизированная вода нам в этом с вами помогает, поддерживает наш организм, борется с этими свободными радикалами, которые заставляют гибнуть наши клетки. Вот в чем суть. И это очень активный, это очень маленький антиоксидант, я имею в виду молекулярный водород. Поэтому он проникает даже через гематоэнцефалический барьер, он проникает в каждую клеточку, работает там. Вот в чем фишка. Кстати, про печень. В Воронежском медицинском институте имени Бурденко была защищена диссертация, в рамках которой сделан вывод, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. Казалось бы, пьем просто воду, а тем самым поддерживаем работу печени. Здорово! Здорово, я считаю. Давайте дальше пойдем с вами. Еще одно исследование, которое касается диабета. Смотрите, взяли людей с диабетом второго типа. Все они получают одинаковое лечение. То есть лечатся, да, принимая там лекарственные препараты, уколы, что там еще делают в таких ситуациях. Их всех просто разделили на две группы. Лечение получать продолжают все. Таблетки никому не отменяли. Все продолжают принимать лекарственный препарат. Разделили на две группы. Но вот дальше начинается это «но». Одной группе дали пить простую воду, ну, какую, может быть, прямо сейчас наливаете себе и вы из-под крана. А вторая группа пила воду ионизированную щелочную. Угу. Чувствуете? Спустя время провели тестирование, проверили анализы. И знаете что? В той группе, где люди пили воду простую, ничего не поменялось. Вот какие у них показатели были, так и были. Хуже никому не стало, ну и не получило, скажем так. А вот в той группе, где пили воду ионизированную щелочную, в среднем потребность в инсулине снизилась по группе на 60%. Не вообще не надо инсулин, а на 60% снизилось. И сахар в крови снизился в среднем на 20%. Вот такой результат получили в том исследовании при диабете второго типа. Да, вода ионизированная не является лекарственным средством. Исследования мы можем все с вами почитать, посмотреть и сделать свои собственные выводы. А я сейчас хочу предложить вам успеть дозвониться по номеру телефона 8 800 505 0855, чтобы успеть оформить заказ. Я в большей степени, чем уверена, что сегодня все эти наборы закончатся. Мы впервые предлагаем такой набор к заказу. Это ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. И таким образом вы закрываете все потребности. У вас дома ионизатор, он готовит вам ионизированную щелочную кислотную воду. С собой, когда вы выходите из дома, вы всегда берете генератор Light. Там 400 мл, можете налить 100 мл, можете сразу залить 400 мл. Одна единственная кнопка, не запутаться. Нажали, через 5 минут он сам отключился, вы попили свежеприготовленной водородной воды, которая максимально насыщена водородом. Максимально. Поэтому мы вообще всегда рекомендуем, и все так рекомендуют, я имею в виду, кто занимается исследованием водородной воды, пить воду сразу. Приготовили, выпили, потому что водород – это газ летучий. А как же он еще работает при диабете второго типа? Просто представьте, что при диабете второго типа клетки глохнут. они перестают слышать инсулин. А вот водород здесь действует как чистильщик. Он снижает вот этот окислительный, оксидативный стресс, который является одной из главных причин инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, снижается и риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Про печень я вам также еще рассказала, про российскую диссертацию, в которой сделаны выводы, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. Поддержите свою печень, пейте правильную воду. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вы фиксируете цену, фиксируете за собой наличие такого набора, что он вам однозначно достанется. Я еще раз подчеркну, что я на 100% уверена, что сегодня он весь и закончится. Такого не было никогда. Это впервые. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light. Это легко, это просто, это возможность наладить питьевой режим, это возможность начать пить правильную воду, насыщенную молекулярным водородом, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом в любой точке. Вам не надо ничего делать сложного. Все легко, все просто. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сейчас заказывайте, получаете. И вот когда вы получаете посылку, открываете, у вас там будет ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Он, кстати, выполнен из стекла, очень прочного, закаленного. Кнопка у него одна единственная. Да, в зарядное устройство в комплекте, потому что вы его заряжаете, и каждый раз, выходя из дома, в обязательном порядке берете с собой. И таким образом вы научитесь пить воду, и вы заметите, как качество вашей жизни значительно поменяется в лучшую сторону. Начните прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. И не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей и короткой рекламной паузы.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорее бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
7: Посмотри в

Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».

0: развития социальной инфраструктуры. Как подчеркнул делегат съезда, депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, когда перед нашей страной стоят серьезнейшие вызовы, именно единство, ответственность и способность вместе решать задачи становятся основой движения вперед. Великолучане приняли участие в акции партии «Единая Россия», посвященной Дню государственного флага Российской Федерации. На крепости развернули 30-метровый российский триколор – символ нашей страны, единства и гордости за Родину. Как отметила участница акции, депутат городской думы Юлия Ярышкина, такие акции особенно важны, потому что объединяют вокруг главного – любви к своей стране, уважение к ее истории и гордости за родной город. В Великих Луках завершился капитальный ремонт раздевалок в спорткомплексе «Айсберг». Работы велись в течение 5 недель. Проведена полная реконструкция, заменили гидроизоляцию, возвели новые стены, обновили кафель и уложили линолеум. Все с учетом современных стандартов комфорта и доступности. Также оборудованы места для маломобильных граждан.
1: О валютах.
0: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12.33.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: «На чистую воду». Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: И вновь к разговору о правильной воде мы возвращаемся. На связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая по-прежнему готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася.
5: Я хотела напомнить всем о том, что сегодня просто беспрецедентное предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Такого не было никогда. И, скорее всего, не повторится вот только сегодня и только для вас. Поэтому моя рекомендация – звонить прямо сейчас. А почему-то потому, что два прибора, а именно ионизатор воды «Аквалайф Мини», который готовит щелочную кислотную воду, и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт», который вы всегда носите с собой, чтобы наконец-таки научиться пить воду, пить правильную воду и получать свои собственные результаты. Так вот, эти два прибора по одной цене 23 тысячи. Ну, никогда такого не было. По отдельности, там, если на сайте посмотрите, сколько они стоят, ой-ой-ой. Ну, ладно, не буду вас пугать, но на самом деле это очень-очень выгодно. И так как не было такого предложения никогда, конечно, лучше стать самым первым, успеть дозвониться прямо сейчас. 8 800 505 0855. Оплату вы сейчас не производите, оплата у нас при получении. Доставка по России бесплатная. Ну, все плюсы, как говорится, налицо. Звоните 8 800 505 0855. Если у вас остались какие-то вопросы, недопонимания, что-то вы хотите уточнить, спросить, наши специалисты в колл-центре всегда готовы оказать вам максимальную всестороннюю поддержку. Ответят очень грамотно на все-все вопросы, какими бы каверзными они ни оказались, поверьте мне. 8 800 505 0855, а лучше проверьте. Вот и дозвонитесь прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну, а мы продолжим с вами дальше. хочу вам сейчас еще немножечко объяснить, как же все это работает, самыми простыми словами. Ну, представьте, что ваши клетки

0: Это маленькие электростанции. И с годами в них копится ржавчина. Это вот те самые агрессивные свободные радикалы, которых, когда их становится много, возникает оксидативный стресс или окислительный стресс. Можно и так его называть. Что происходит? Они ломают ДНК, они губят сосуды, они разрушают суставы. И, ну да, лекарственные препараты, я никого не призываю от них отказываться, но, как правило, они борются со следствиями, там, снижают давление, обезболивают. Если мы будем говорить про то, как наука говорит и описывает механизм действия водорода, то он действует на первопричину. Он такой, знаете, как умный снайпер, попадает в самую цель. Он находит самые опасные радикалы и обезвреживает их. Причем радикалы есть еще и те, которые нам нужны для работы нашего иммунитета. Вот их молекулярный водород не трогает, а вредные трогает. Но делает это так деликатно, что не нарушает работу здоровых клеток. И очень важный момент. Также ученые говорят о том, что молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде, в водородной воде, бесспорно, его там больше, что молекулярный водород, он может проникать через гематоэнцефалический барьер прямо в мозг и через мембраны в ядра клеток и митохондрий. Вот все, кто... Я вам говорила, что на федеральном канале выступал наш отечественный профессор Медведев, где он рассказывал подробно про молекулярный водород, про воду, насыщенную молекулярным водородом. Вот даже он там в своем выступлении говорит о том, что любые другие антиоксиданты, допустим, тот же витамин С или коэнзим К10, они этого не могут сделать, потому что у них молекулы очень большого размера, грубо говоря. Очень грубо говоря. Коэнзим Q10, витамин С, это размер витамин, это размер помидор, бычье сердце, сорт. А молекулярный водород – это черри. Представили, да, разницу? Там помидор с размером с два моих кулака и помидорка черри. Вот такая разница. Именно поэтому, за счет того, что он такой маленький, он и может проникать через гематоэнцефалический барьер. Именно поэтому эффект такой быстрый и комплексный, от памяти до суставов. Как правильно принимать воду? Здесь все просто. Вот все очень просто. Главное делать это регулярно. Не сегодня сделал, а завтра не сделал. Так не работает. Надо делать регулярно, каждый день. И вот мой опыт, опыт огромного числа моих знакомых, близких не очень, опыт наших клиентов. Когда появляется ионизатор, ты начинаешь это делать. Вот правда, начинаешь это делать. А если есть генератор, то прям вообще очень быстро начинаешь это делать, делаешь это с радостью и с легкостью. Вот утром просыпаешься, ты видишь, что у тебя... стоит ионизатор. Ну что ж он просто так стоит? Давай, буду пользоваться. Какие секреты? Никаких секретов. Наливаете вы в него воду простую, вот какую привыкли пить. Просто теперь, прежде чем ее пить, приготовьте. Приготовьте. Это занимает времени немного. Итак, как пить? Ну, утром встали, залили водичку, приготовилась она, и пьем натощак. Завтракать лучше через 20 минут. Ну, вот выпили, да, и пока туда-сюда походили, пока там завтрак готовите, этим другим занимаетесь, 20 минут прошло, сели, позавтракали. После завтрака сразу не пьем, и во время завтрака, ну, чуть-чуть можно, но особо не увлекайтесь. Через час после завтрака. И вот пока до следующего приема пищи по чуть-чуть. Не надо, я не предлагаю вам заливаться. Нет такой нормы, выпьешь 3 литра, и у тебя там все станет хорошо. Нет такого, не бывает так. Надо по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сколько можете, не заставляйте себя, не ставьте рекорды. Все придет в свое время. Вода, по моему опыту скажу, пьется очень легко, доставляет удовольствие. Поэтому привыкаешь к этому очень быстро. И очень быстро хочется вот прям пить эту воду. Пить, пить, повторять это действие. И спустя время ты начинаешь понимать, почему ты это делаешь. Твой организм на это откликается. Мой опыт, мой собственный, личный, который произошел со мной и с моей мамой. Вот у нас одинаковый эффект случился. И мама, и я в свое время были сладкоежками. Я приходила на работу, я начинала это с большой очень кружки кофе, без сахара, но с большой шоколадкой, а лучше с какими-нибудь батончиками. Два желательно, понимаете? Но когда я начала пить воду, ионизированную, щелочную, я водородную первое время не пила, пила только ионизированную щелочную, через какое-то время я заметила, что я перестала покупать эти батончики. Даже вот как-то это абсолютно неосознанно произошло. С моей мамой случилось то же самое. Она спустя время позвонила, говорит: слушай, Ась, я вот тут поняла, что я перестала конфетки есть. Я говорю: мам, поздравляю, я тоже. Это вот такой эффект от воды. Да? А для многих это очень важно, завязать со сладким. Прям важно. Дальше. Налаживается работа желудочно-кишечного тракта. Прям у кого были с этим проблемы, принимал слабительное, не мог выйти из дома, потому что неизвестно, когда что случится, там сидите, ждете, или наоборот, в обратную сторону не могли выйти из дома, потому что диарея какая-то. Вот мой личный опыт и опыт моих близких и знакомых говорит о том, что идет нормализация работы всего желудочно-кишечного тракта. Есть, кстати, большая научная работа, которая говорит о том, что улучшается микробиота. Вот так вот. Попробуйте, попробуйте, у вас будет свой собственный опыт, звоните потом, рассказывайте. Ну, а я хочу напомнить, что ряд научных исследований говорит о том, что ионизированная вода способствует стабилизации сахара в крови, стабилизации артериального давления, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает в целом состояние. Да? Дальше уже не успеваю просто сказать, время заканчивается. Звоните прямо сейчас. Важно еще успеть напомнить наше предложение. Это ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. Это генератор водородной воды Aqualife Light. Он готовит водородную воду за 5 минут. У него в комплекте с собой зарядное устройство. Одна единственная кнопка. Воды налили, кнопочку нажали. Через 5 минут готова водородная вода. Свежая. Пейте, наслаждайтесь, а потом звоните нам в прямой эфир. Буду очень рада с вами пообщаться. Ну, а пока успеете оформить заказ, предложение действует только сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды». 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Если что, мы вам перезваниваем с номера телефона, который оканчивается на 0808. Ну, а вы набираете 8 800 505 0855. 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. 8 800 505 0855. Пейте правильную воду и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что?
6: Мама на грузинском означает отец.
8: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
9: Я слушаю радио «Комсомольское».
10: Ну что ж, продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему в студии. И снова открыл я наш портал kp.ru. И здесь занимательный материал с заголовком «В России бум секонд-хендов». Почему бэушные вещи стали так популярны? И самое главное, сколько они стоят? Вот мода на секонд-хенды растет в том числе благодаря молодежи. Автор этого материала – журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожизалева. И она с нами на прямой связи. Юлия, я приветствую вас. Здравствуйте.
11: Да, действительно. Да, такой вот есть у нас тренд.
10: Да, я, знаете, сразу, прежде чем мы по мотивам вашего материала начнем говорить, у меня мелькнула мысль, что популярность и бумы, и тренды, которые связаны с секонд-хендами, говорят прежде всего о не самой приятной экономической ситуации внутри страны, в том смысле, что люди экономят буквально на всем и покупают бэушные вещи, потому что они банально дешевле, вот, практически не ношены. Что вам сказали эксперты по этому поводу? Что вы сами об этом думаете? Потому что я могу ошибаться.
11: Когда я приступила к этому материалу, у меня немножко скептическое было такое отношение. Я думала, сейчас я приду в секонд-хенды, увижу небольшое количество людей, и людей такого, можно сказать, уже возраста забальзаковского, и женщин, а может быть, бабушек. А когда я начала ходить, и бывала ни в одном, ни в двух, ни в трех, я увидела абсолютно другую картину. Огромное количество молодежи, То есть именно молодые задают этот тренд. Mm-hmm. Если говорить о каких-то цифрах, да, то проводились исследования, и эти исследования, огромное количество в нем участвовало человек, 38% россиян по этому исследованию готовы покупать одежду в секонд-хендах, а 40% гардероба зумеров, тех самых вот, за кем будущее во всем мире, 40% гардероба этих зумеров состоит из подержанных вещей. То есть это не только российский тренд, это мировой тренд. Если говорить про цифры, то российский рынок вещей БУ, он вырос внутри 2023 года до 200 миллиардов рублей. В 2025 уже достиг 253 миллиардов, а по прогнозам мирового рейтингового агентства, к 2030 году этот рынок составит около 400 миллиардов долларов, это в мире. Поэтому мы решили проверить и выяснили, вот действительно, хожу по магазинам, по вот этим самым секонд-хендам, по комиссионкам. Комиссионки – это немножко, конечно, чуть-чуть другое, а если вы заглянете в мой материал, то поймете, какая разница. А вот секонд-хенды, что там творится – ох, я вам могу рассказать вкратце.
10: Давайте.
11: Но не смогла я удержаться, так. И меня это засосало. Когда я туда пришла, я подумала, вот нафталин, вот вам вот эти вещи, которые кто-то там из гардероба по 20-30 лет висят, люди достают и думают, так, куда же их деть, не на помойку, так пойду отнесу за 200 рублей, сдам в комиссионку. Нет, вот секонд-хенды нынешние, они выглядят совсем иначе. Там не покупают бушные вещи с рук. Эти вещи централизованно завозят из, как сказала продавец одного из секонд-хендов, из неблагополучных стран, в кавычках, да? Франция, Италия, Испания, США, Европа, да? Так. То есть это централизованные завозы, вещей, которые по каким-то причинам не были проданы, и в том числе, да, это вещи БУ. То есть там не только вещи, которые уже носили, там есть и абсолютно новые вещи, которые, ну, по тем или иным обстоятельствам, там, может, коллекции старые или еще что-то, но никто не будет говорить, что эти вещи плохие. Эти вещи,
10: то есть они не продались, грубо говоря, да, в тех странах, с которых их привели?
11: Да, по каким-то причинам. Да, они продались, но это ведь не значит, что они могут они не подойдут кому-то где-то здесь у нас в России. И их огромное количество, и самое главное, вот что больше всего привлекает вот в этих вещах, цены. И если человек даже обладает какими-то там, не знаю, возможностями скупать себе там дорогущие вещи в бутиках, и у него будет возможность купить такую же новую вещь, да, допустим, в том же секонд-хенде, почему бы, собственно, и это не сделать? Рациональное потребление, оно у нас сегодня растет, вот это вот философия рационального потребления. Mm-hmm. Больше, особенно среди...
10: Да, Юль, спасибо большое, очень интересно, и тем более вот от себя могу добавить, что люди даже с большими деньгами в своем бюджете, да, могут, ну, при всем желании не купить в специализированных магазинах такие вещи, которые можно, предполагаю, найти в этих секонд-хендах, куда привезли коллекции, ну, напрямую из Европы, которые по каким-то причинам не продались в родных странах. Спасибо большое, это журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева была с нами на связи, и мы обсудили материал о том, что в России бум секонд-хендов, почему бушные вещи стали так популярны и сколько они стоят. На портале kp.ru заходите, читайте. Другим темам. К середине августа в этом году средние розничные цены на дыни и арбузы оказались на 26,31% выше, соответственно, чем год назад. Это подсчеты НТЭК. И вот по итогам недели с 10 по 16 августа средняя розничная стоимость арбуза составила 47 рублей за 1 килограмм, а дыни – 107 рублей. По мнению руководителя Ягодной академии Ирины Козии, подорожение бахчевых объясняется ростом себестоимости выращивания и, в частности, транспортных расходов. Вот что эксперт рассказал о радио «Комсомольская правда» о причинах высоких цен.
7: Во-первых, в этом сезоне у нас медленнее, точнее позднее снижается цена на арбузы и дыни, потому что сезон сбора урожая начался намного позже, чем год назад. В прошлом году у нас была жаркая, очень ранняя весна, заморозками, но тем не менее. В этом году весенний сезон начинался очень медленно, с большим количеством дождей, с очень холодными днями, с прохладными температурами. И, соответственно, урожай практически всех культур в южных регионах особенно собирают намного позже, чем годом ранее. Второй момент – это увеличение себестоимости выращивания, опять же, практически всех сельскохозяйственных культур, но арбуз и дынь это касается в том числе. У производителей арбузов и дынь выросли расходы на закупки всего необходимого, снижается доступность необходимых средств защиты, удобрений, оборудования, запчастей к нему и так далее. Крайне существенно выросли расходы на рабочие руки. Сейчас все больше и больше ограничений вводится на работу иностранных граждан, а именно они, как правило, составляли костяк сезонной рабочей силы. Такой труд дорожает очень существенно на протяжении уже последних 5 лет и в последние годы особенно сильно. Соответственно, у производителей растут расходы. И еще один важный фактор – это рост стоимости топлива и рост цены логистики, транспортировки плодов. И дело в том, что если мы говорим именно про арбузы, в их цене доля транспортных расходов очень велика, потому что в целом это тяжелые и недорогие плоды, которые нужно перевозить на большие дистанции. Соответственно, именно стоимость транспортировки, это такие культуры, как арбузы, картофель, больше всего, как правило, страдают от увеличения логистических расходов.
10: Доля российских арбузов в ассортименте крупных торговых сетей составляет около 80%, российских дынь – около 50%. Основными регионами выращивания такой продукции являются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский край, Ставрополь и Дагестан. Спрос на бахчевые в этом сезоне остается стабильным, отмечают эксперты. При этом цен ниже в этом году уже не будет. Дальше арбузы и дыни будут только дорожать, рассказала Ирина Козий.
7: Сейчас мы находимся практически на пике сезона сбора урожая, и, соответственно, цены во второй половине августа, скорее всего, самые низкие на бахчевые. Если не произойдет каких-то аномалий на рынке, то дальше цена будет повышаться.
10: В июле этого года объем российского импорта арбузов из Грузии достиг рекордной отметки, составив $766 000. Такой показатель стал максимальным за всю историю взаимной торговли двух стран, и уточняется, что в денежном выражении объемы поставок оказались в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Известно, что Россия выступает одним из главных рынков сбыта для арбузов из Грузии. Вот так в июле на долю страны пришлось 70% всего экспорта этой грузинской ягоды.
12: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
13: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника, потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
12: Здоровый разговор.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Василий Кашин о поставках Турции оружия Украине.
16: Турция нам не друг, у нас такие транзакционные отношения, ты мне, я тебе, и где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Уровень доверия не то чтобы был очень высокий, разумеется, вот данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения, наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить, при том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран. Каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а не для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, в местах вроде Ливии. Очевидно, можно найти способ и будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы в тех сюжетах региональных, куда они вовлечены. Разрывать какие-либо значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение. Все же не стоит преувеличивать произошедшее. Это продолжается с первых дней конфликта. И это не самый крупный турецкий шаг, который был предпринят. И вклад Турции в обеспечение вооруженных сил Украины всегда был довольно велик.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
19: Кремль говорит.
15: Ереван волен покинуть ОДКБ, если Армения не нуждается в членстве в организации. Это заявил сегодня Дмитрий Песков. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили, что членство заморожено, но выходите. Страна не планирует, сказал представитель Кремля. Сегодня Никол Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Она заморозила членство в феврале 24-го. Никол Пашинян допускал выход из ОДКБ в случае необходимости. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, Армения уже 2 года не платит взносы в бюджет ОДКБ. В июне министр пообещал, что страны-участницы организации рассмотрят применение к Армении соответствующей статьи устава, по которому Армению могут лишить права голоса в ОДКБ или исключить из организации. Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест, несколько раз в разных регионах готовились диверсии в ее отношении, ловили каких-то людей. Так сказала Львова-Белова в интервью газете «Ведомости». Она пояснила, что речь идет не о покушении. «Я им живая нужна, захват, чтобы я дала показания против президента. У них же доказательной базы нет никакой». Конец цитата. По словам детского омбудсмена, после выдачи ордера МУС у нее появилась личная охрана. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина в марте 23-го, обвинив их в незаконном перемещении детей из Украины в Россию.
19: О банках.
15: Каждый четвертый пользователь инвесткопилки ВТБ «Мои инвестиции» расширяет инвестиционный портфель. Речь о клиентах, для которых инвесткопилка стала первым инструментом на фондовом рынке. Со временем они открывают паевые фонды, акции, облигации. С начала 26-го такие клиенты перевели на брокерские счета около 5 миллиардов рублей, а за 7 месяцев 26-го на счета инвесткопилки поступило более 30 миллиардов рублей. Таким образом, сервис обеспечил до трети всех новых брокерских счетов ВТБ «Мои инвестиции» в этом году. По словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания банка Александра Казакова, около 40% пользователей копят регулярными автопополнениями, а 60% размещают крупные суммы на короткий срок. Деньги можно вывести в любой момент, а доход начисляется на уровне ключевой ставки. Вероника Борисенкова, служба информации.
10: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава ЕС, президент Молдавии и Эстонии, а также новый премьер Великобритании прибыли в Киев. И Еврокомиссия выделила 6 миллиардов Украине на закупку вооружения, а Штаты намерены перейти к финансовому наступлению на Иран. Это заявил глава Минфина Скотт Бессон. Ну и начинаем мы обсуждение главных тем дня с новости о том, что глава Евросоюза и президент Молдавии, а также Эстонии и, кроме того, новый премьер Великобритании прибыли в Киев. О визите европейских гостей сообщил глава МИД Украины Сибига, отметил, что Киев благодарен своим партнерам, которые якобы укрепили способность страны защищать себя. Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским новый глава британского Кабмина Энди Бёрнам объявит, что Лондон готов передать Киеву секрет данные о британских компонентах дальнобойных ракет «Скалп». Ну а в Кремле заявили, что крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет большой дальности «Скалп» и предупредили, что российские военные будут планомерно уничтожать украинские объекты, где производится такое вооружение.
20: Британский премьер Энди Бёрнам приехал в Киев сегодня. Он планирует объявить о согласии своего правительства разрешить рассекретить информацию о британских компонентах для ракет большой дальности «Скальп». Как в Кремле относятся к данным планам?
21: Крайне негативно. Британия участвует в этой войне. Участвует в этой войне на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь. И методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводит соответствующую работу, получает соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожения этих точек.
10: Ну и кроме того, Еврокомиссия выделила 6, даже больше 6 миллиардов евро Украине на закупку вооружения. Отмечается, что новый пакет дополняет ранее одобренные планы закупок на 16 миллиардов евро, из которых чуть больше 8 миллиардов уже выплачены. Брюссель настаивает на значительном увеличении поставок за счет опустошения действующих складов стран ЕС, изменения приоритетов в коммерческих заказах и экстренного наращивания объемов военного производства. Обсудим все это. У нас на связи военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Юрий Альбертович, ну вот многие говорят о том, что прежде всего Британия якобы дает зеленый свет Киеву на производство британских дальнобойных ракет «Скалп», и вроде как Франция тоже не против, и многие высказывают мнение, что это такая ширма и прикрытие для того, чтобы от британцев отвести угрозу того, что Россия будет считать их полноправными участниками конфликта, если их ракеты полетят по российской территории. Не для того ли они дают вот такие возможности, или говорят, что дают такие возможности Украине для производства этих ракет, чтобы в случае чего откреститься и сказать, это не наша ракета, это украинцы сами произвели, потому что мы им дали чертежи?
0: Ну, по большому счету, второй аргумент он с вашей стороны имеет право на существование. Но вообще история немножко другая. Storm Shadow – это британская версия крылатой ракеты. Есть ракета «Скальп», французская. Когда проходил саммит в Анкаре, тогда Трамп сказал о том, что он передает лицензию на производство ракет «Патриот». Передаст. Uh-huh. Но ее не передал все-таки. И тогда же Макрон заявил о том, что передаст лицензию на производство крылатых ракет «Скальп». Но в крылатых ракетах «Скальп» французского производства есть элементы британские, которые без Лондона, естественно, передавать Макрон не может. И вот это вот сегодняшнее заявление, оно говорит о том, что лицензия, по сути, французская, согласие британцев теперь может быть реализовано киевским режимом. Причем о чем речь идет? Речь идет, скорее всего, о подземном заводе, а может и нескольких заводах, на территории Западной Украины. Не так давно был показан репортаж BBC, там речь шла о примерно 7-9 заводах, которые компания Firepoint, где собирают ракеты крылатые «Фламинго» и беспилотники FP-1 и FP-2. Вот по этой же схеме, скорее всего, будет построен завод по производству крылатых ракет «Скальп». Но почему делается такое предприятие именно на Западной Украине? Ну, пока еще туда массово наши дроны не долетают. Первые вот только на прошлой неделе смогли действительно долететь до Западной Украины с реактивными двигателями дроны. И перспектива ударов по этому региону возрастает резко. Но смысл в чем? Вот представьте себе, мы, британцы либо французы, транспортируют полностью готовую крылатую ракету, например, в 40-футовом контейнере, там только крылья надо прикрутить. Мы узнали, где этот контейнер разгружается, нанесли удар, и там сразу десяток этих ракет вывели из строя. Вот теперь будет все гораздо сложнее. На заводе будет поставлено оборудование, которое из композитных материалов, которые привезут с Запада, из той же Британии либо Франции, будет изготавливаться корпус. А отдельно фурами там, или еще как-то будут доставлять электронику, двигатели и все остальное. Таким образом, рассредотачиваются логистические пути доставки комплектующим к этим ракетам. И гораздо сложнее будет уничтожить в момент транспортировки. И вот на это делается ставка. И поэтому для нас сейчас основная задача, конечно, будет выявление подземных заводов, где это все будет производиться, собираться, и их уничтожение. Ну а вообще борьба со всей этой летающей нечистью, такими как беспилотники, крылатые ракеты, теперь еще готовится баллистика. На мой взгляд, она будет состоять в том, чтобы максимально изолировать Украину от внешнего мира. Вот мы смогли эту решить задачу, изолировав Украину от Черного моря. по сути, блокировав Большую Одессу от приема кораблей, привозящих оружие. Такая же задача должна стоять в отношении границы с Румынией и Польшей. Это сделать сложно, но все-таки основные транспортные пути мы можем перерезать, а значит, количество ударов, которые будут наноситься с помощью этих средств, мы сможем резко сократить.
10: Угу. А еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить, это то, что Украина просила Республику Корея, Южную Корею, я уточню для нашей аудитории, чтобы ей поставили ракеты для систем Патриот. Об этом, по крайней мере, сообщает газета Чосон Ильбо, ссылаясь на свои источники. А речь идет о запросе, на который Киев уже получил отказ 10 августа, и вот второй раз пытается. По данным газеты, корейские власти якобы рассматривали возможность поставок на Украину ракет «Чхонгун-2» вместо противоракет для «Патриот», но был сделан вывод о затруднительности поставок из-за фиксированного производства, а также экспортных контрактов Саудовской Аравии и Объединенными Арабскими Эмиратами. То есть ресурсы, можно ли сказать, что ресурсы Европы иссякают, поэтому пытаются переключиться на Южную Корею, а если Южная Корея не сможет, то найдут еще кого-то, а кого тогда?
0: Вы знаете, если говорить о Южной Корее, то у нее, конечно, военно-промышленный комплекс очень развит. Польша закупает танки южнокорейские, истребители аналоги F-16, самоходки на уровне ультрасовременных самоходок, шведских, французских и немецких. И речь идет, по-видимому, о зенитно-ракетном комплексе КМ-САМ. Это корейский зенитно-ракетный комплекс. У него боевые характеристики, ну, где-то процентов на 70, на 60 соответствует боевым характеристикам комплекса С-350 «Витязь» нашего, российского. Поэтому, естественно, Украина ищет возможность приобрести данный комплекс, потому что, в принципе, он очень современный и мог бы решать задачи, в том числе и по противоракетной обороне. Но я думаю, что Южная Корея, имея соседство с Северной Кореей, не будет поставлять Украине данный тип вооружений, да и ссориться с нашей страной еще дальше и больше, я думаю, для нее нецелесообразно. Южная Корея предпочитает поддерживать с нами нормальные отношения, потому что у нас хорошие отношения, дружеские отношения с Северной Кореей, в случае чего мы можем выступить посредниками, а Южная Корея может обратиться к нам. Поэтому чисто по политическим мотивам такая сделка, на мой взгляд, невозможна.
10: В принципе, понятно. Ну и по все-таки еще короткий вопрос по ракетам для систем ЗРК «Патриот». Действительно, их сейчас в большом количестве, их большое количество в дефиците, и кто, кроме Японии, допустим, там и Соединенных Штатов, их еще производит, и где могут еще развернуть производство этих ракет в связи с их нехваткой?
0: Ну, вообще, ракеты эти производятся действительно в Японии, но там производится версия Patriot Pak-2. То есть это противосамолетная версия, это не перехватчик для баллистических ракет. Заканчивается строительство фабрики в Германии, но там тоже будут производиться Patriot Pak-2. В Румынии начато строительство завода, там как раз вот будут производить самую современную версию Patriot Pak-3 MSE. То есть это самый современный перехватчик, который разработан компанией Lockheed Martin. Поэтому, но этот завод будет, ну, наверное, запущен только в 2027 году, как немецкий завод в следующем году.
10: Ага,
0: поэтому, поэтому на сегодняшний день Украине негде взять ракет. Более того, Пентагон для себя заказал примерно 1500 ракет в связи с тем, что их не хватает. И более того, они заказали еще и примерно 450 ракет к комплексу ТЭТ.
10: Да, Юрий Альбертович, благодарю вас. Юрий Кнутов был с нами на связи. Дмитрий Песков заявил, что Кабмин разрабатывает меры поддержки бизнеса после атак ВСУ на маркетплейс. Подробнее через 2 минуты.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963
2: 219-59-94.
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
24: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать главные темы дня. И вот за выходные утро понедельника с 22 по 24 августа атаки беспилотников затронули 4 логистических объекта ОЗОН в Чапаевске, Оренбурге, поселке Эном, в Адыгее и Махачкале. Ранее постоянным атакам со стороны ВСУ подвергали склады «Вайлдберрис». И пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кабинет министров разрабатывает меры поддержки бизнеса после атак ВСУ на маркетплейсы.
21: Что касается мер поддержки, вы видели, что, безусловно, правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию. В правительстве продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации.
10: Ну и ранее стало известно, что Минфин внес в правительство меры поддержки для группы РВБ и продавцов маркетплейса, пострадавших от атак БПЛА. Главное из пакета решений для пострадавших продавцов – ущерб более 5% годового дохода, у которых достиг отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, УСН, АУСН и страховых взносов за период с августа 26 по июль 27 года с последующей годовой рассрочкой. Для группы РВБ аналогичная отсрочка до 28 июля 27 года по налогам и взносам, подлежащим уплате с июля 26 по июнь 27 годов. Административные послабления, то есть для обеих категорий до конца года замораживаются налоговые проверки, сроки вынесения требований по задолженностям продлеваются на 6 месяцев. Ну а Штаты намерены перейти к финансовому наступлению на Иран, заявил глава Минфина Скотт Бессент. Иран заблокирует транспортировку нефти через Ормузский пролив. В ответ сказано, в случае, если экономическая война Вашингтона против Тегерана продолжится. Это заявил секретарь Совбеза Исламской Республики Мохсен Ризаи. Но мы обсудим эти словесные интервенции с востоковедом, деканом факультета политических исследований Института общественных наук Президентской Академии Сергей Владимирович Дебеденко с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
26: Добрый день.
10: Подскажите, пожалуйста, как вам видится ситуация? Вот какие вообще финансовые угрозы США может осуществить в отношении Ирана? Что может быть еще страшнее, чем уже наложенные ограничения на Иран, которые действуют больше 10 лет? И чем Иран в этом случае может ответить, если у Штатов что-то в кармане есть или там в рукаве какие-то тузы, кроме перекрытия Ормузского пролива, конечно?
26: Ну, на самом деле, здесь, конечно, вы совершенно справедливо здесь всю эту ситуацию оценили как такую риторическую больше, да, потому что надо иметь в виду, что санкции на Иран накладывались аж с 1979 года. Там несколько было этапов, в 1979 году мы их наложили, в 1981 их ослабили, потом вновь наложили, да, это было тогда связано с захватом американского посольства, удержанием заложников, вот, Басиджами будущими. Вот, потом был, соответственно, период с 2007 года по 2016 год, когда к санкциям уже присоединилось и международное сообщество, и Европейский Союз. После 2016 года, когда был подписан совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, санкции были ослаблены. И потом в первую каденцию Трампа санкции вновь опять наложили, да, и потом опять начали их усиливать. То есть в разрезе вот этих вот флуктуаций, да, можно сказать, что, ну, по большому счету, Соединенные Штаты обложили Иран всеми возможными санкциями. Здесь санкции международные, санкции двусторонние, санкции союзников Соединенных Штатов, санкции секторальные, санкции финансовые, санкции личные, там, и так далее, и так далее. И там, на самом деле, вот этим санкциям не с числа. Вот. И здесь, что единственное могут сделать Соединенные Штаты, это усилить, собственно говоря, или пытаться усилить тот санкционный режим, который сейчас уже действует. Ну, что еще там? Ну, запретить к поставке в Иран какое-то количество товаров, да, ну, там и так все уже запрещено. Наложить аресты, заморозить какие-то активы, но они так уже все заморожены, да. И главное, это момент, который надо здесь учитывать, что уже отработаны и способы обхода этих блокировок. Да? Mm-hmm. В частности, со стороны Китая. Да? Ну, и России, на самом деле, тоже. Ну, то есть, по большому счету, здесь придумать что-то еще, мне, честно говоря, не кажется возможным. Да? Тем более, что против Ирана задействован с недавнего времени так называемый снэпбэк, да, механизм снэпбэк. Это возвращение международных санкций в случае неисполнения Ираном тех или иных условий того самого всеобъемлющего плана действий. Сейчас этот механизм задействован с 2025 года, он действовать против Ирана. Да? Ну, то есть все возможные санкции, на самом деле, на Иран наложены. И здесь что-то еще придумать крайне сложно. Чем может ответить Иран? Да? Ну, по большому счету, самый эффективный ответ — это перекрытие Ормузского пролива. Да? И да. Вот именно, и вот без, понимаете, вот такое хаотичное перекрытие. То есть, когда Иран просто закидает Ормузский пролив минами, да, и потом там у него есть возможность по дистанционному минированию, там различные, а потом эти мины еще раскидает по всему Армузскому проливу течениями, вот, потом раскидает по всему Персидскому заливу с выходом в Индийский океан, все это раскидает, и Армузский пролив будет уже полностью окончательно перекрыт. И вот это будет удар не столько по Соединенным Штатам, сколько по мировой экономике, и по Соединенным Штатам уже здесь, как говорится, цепь великая, да, одним концом по барину, другим по мужику попадет. Вот. То есть здесь, понимаете, вот такая вот... Но это уже как бы история, за которой начинается ситуация невозврата. Да, вот когда Иран, Соединенные Штаты делают вот это, то есть еще больше усиливают санкции, предположим, а Иран перекрывает Ормузский пролив, за этой точкой уже только конфликт, только война. Вот, и дальнейшей эскалации. Но я предполагаю, что Иран пока на эти действия не пойдет. Да? Иран пойдет на эти действия. А он пытается оставить для себя пространство для переговоров. Иран не хочет выходить из этой истории. На самом деле Соединенные Штаты тоже не хотят выходить из этой истории. Они тоже не хотят, чтобы ситуация стала неконтролируемой. А вот такой военный конфликт, это все, это уже ситуация выходит из-под контроля. Да? Угу. Потому что это как Джон Кеннеди говорил, да, что... Большая война — это как большая гулянка. Это он говорил применительно к вьетнамскому, вот этому, к вьетнамской войне, что сколько бы ни выпил, тянет еще пропустить стаканчик. И вот здесь вот за этой вот точкой, собственно говоря, начинается ситуация полного военного хаоса. И ни одна, ни другая сторона этого хаоса допустить не хотят. Да, они все, просто каждая из сторон пытается войти в переговоры с максимально выгодной для себя позицией. Вот и все. Отсюда вся вот эта вот риторика и игра.
10: Но ведь вооруженный конфликт уже начался, и начался он Соединенными Штатами Америки и Ираном, или мы про это уже совсем забыли, и можно начинать, мы мочало, начиная сначала, наша песня хороша. Но ведь именно та страна, которая начала вооруженный конфликт, по версии Ирана, должна нести ответственность за свои действия. И если сейчас, я так понимаю, конфликт разгорится горячей фазой его с новой силой, то иранцы, скорее всего, приведут в действие свою угрозу, там, размещенные в третьих странах американские войска, считать законной целью, и тоже по ним будут бить, как уже делали это.
26: Да. А смотрите, здесь, когда я говорю о полномасштабном конфликте, да, я имею в виду уже перехода конфликта в его сухопутную фазу. То есть это либо попытка захвата острова Харк, да, то есть нанесение какого-то такого серьезного, да, удара по экономически важным для Ирана районам. Может быть, выход в Бандер-Аббасе, да.
10: А разве Трамп не понимает, что если, ну, любые там десантники, я не знаю, там еще какие-то спецвойска США окажутся на острове Харк, то он станет для них, скорее всего, братской могилой?
26: Вероятнее всего, понимает. Вероятнее, именно поэтому, собственно говоря, до этого еще не дошло. Но этим постоянно угрожают. И вот сейчас обе стороны, они балансируют на вот этой вот грани, да? То есть каждая из сторон поднимает ставки, думая, что, собственно говоря, противник, оппонент по покерному столу первый моргнет, да? Вот. И вот, собственно говоря, но это все организовывается для будущего торга, да, а торг-то он все равно идет, да, мы же прекрасно понимаем, что идут контакты, да, они конфиденциальны, они непрямые там и так далее по разным линиям возможным, они сейчас идут. И Трампу-то же тоже надо из этой истории выпрыгивать, все прекрасно это понимают, у него выборы на носу, вот. А успехов-то нет, и мало того, что экономически-то это полный неуспех. Да, то есть, если военно-политически как-то еще можно продать, да, они пытаются продать и рассказать всем о том, что они там уничтожили 100% иранского военного потенциала, что уничтожили 100% иранской военной промышленности и так далее, и так далее. Ну, предположим, да, какая-то часть электората это проглотит. Да? Но есть чисто экономические показатели, которые бьют по карману американского избирателя. Особенно как раз вот этого ядерного электората, понимаете, трамповского. То есть самая вот, да, вот консервативная Америка, которая играет на рынке акций, да, которая постоянно инвестирует, умножает свой капитал и так далее. И так далее. Ну, вот эти вот средний класс.
10: Да-да.
26: Это как консервативный средний класс. Это бьет впрямую по нему. Вот эти вот, понимаете, колебания индекса Dow Jones, колебания других индексов, колебания акций там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, Трампу надо как-то выпрыгивать из этой ситуации. Единственное, что он пока может выбросить на стол, это риторику. Да? Это риторику и рассказ о какой-то вот победе гипотетической, да, которая то ли будет, то ли уже случилась, то ли будет, там, и так далее. Больше у него на данный момент ничего нет. Это вот факт.
10: Все, видимо, и выжидают.
26: Это больше, чем факт, да?
10: Да, инопланетное вторжение, удар астероида, что-то такое, от чего все забудут, и не нужно будет вспоминать, кому-то что-то объяснять. А пока ничего не происходит. Вот, все запаслись попкорном и ждут. Ну и подождем и мы. Будут новые словесные интервенции, будем и их обсуждать или изменится каким-то образом ситуация. Надеюсь, что конфликт будет урегулирован без горячей фазы. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Это Сергей Демиденко, востоковед, декан факультета политического исследований Института общественных наук Президентской академии, мы обсудили новость о том, что Штаты намерены перейти к финансовому наступлению на Иран, а Иран в ответ может заблокировать транспортировку нефти через Ормузский пролив. В общем, пока вот переругиваются, посмотрим, чем дело закончится. Пока продолжим наш эфир. Россияне стали чаще покупать детям подержанные гаджеты. О причинах и последствиях через 5 минут в эфире поговорим.
25: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
25: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы фракции «Единая Россия», председатель Союза краеведов России Дмитрий Белюков удостоен епархиальной награды – медали преподобного мартирия Зеленецкого третьей степени. Вручение состоялось в рамках празднования 860-летия Великих Луг во время традиционного благовеста. «С благодарностью принимаю эту награду как признание не только моей работы, но и труда

0: включала турнир по рыбной ловле, соревнования по уличному баскетболу, футболу, пляжному волейболу, стритболу, дартсу, жиму штанги лежа. В этом году впервые в программу вошли русские народные игры. Это кольцеброс – игра, где нужно накидывать кольца на штыри или другие цели – бросание мячиков. Желающие могли сдать нормы ГТО.
1: О валютах.
0: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань 12,33.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Следующая новость о том, что россияне стали чаще покупать детям подержанные гаджеты. Об этом говорят участники рынка и эксперты. При этом продажи новой техники в преддверии учебного года в этом сезоне снизились на 20% по сравнению с прошлым, а в некоторых категориях падение достигло и вовсе 50%. Продавцы связывают это с ростом цен на электронику, высокой стоимостью заемных средств и практически полным отсутствием скидок. Комментирует радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
6: В 2026 году сезон Back to School, покупательная способность людей в России снизилась. Особенно это хорошо видно по целому ряду регионов. И здесь мы видим изменение потребительского поведения. Люди начинают выгадывать дополнительные деньги. Исходя из этого, если раньше они покупали школьнику, например, новые гаджеты, ноутбук, компьютер, телефон, какие-то аксессуары, гарнитуры, еще что-то в магазинах, сейчас они либо дают свои старые аппараты, ну, например, смартфон, обновляют их, обновляют с точки зрения аккумулятора, но не покупают новые, либо покупают на вторичном рынке. Вторичный рынок вырос достаточно значительно, и вот в таких регионах мы видим рост практически двукратный, где-то даже больше. Если говорить про крупные мегаполисы, например, Москву, Санкт-Петербург, здесь тоже это потребительское поведение хорошо заметно, потому что вторичный рынок растет, растет на глазах, а продажи новых устройств падают. Почему так происходит? Понятно, новые устройства. Есть кризис цен в электронике, кризис памяти, и новые устройства сильно выросли год к году в стоимости. Если мы говорим про ноутбуки, ноутбуки выросли до 50%, смартфоны до 30%, и, конечно, новые цены кусаются. При сохранении зарплат плюс-минус на том же уровне новая цена выглядит уже не оптимальной, и люди пытаются сэкономить. Исходя из этого, рост цен оборачивается ростом рынка не только БУ, но рынка ремонтных услуг, сервисов, когда меняют те же батарейки, экраны, что-то обновляют, то есть стараются, чтобы срок жизни устройства вырос.
5: Ну и тренд экономии на гаджетах сохранится минимум до конца года, а выход нового iPhone может временно поддержать продажи Apple, но в целом, по мнению экспертов, заметных предпосылок для восстановления рынка электроники пока нет. Теперь на другой новости. Чуть подробнее расскажу. Дело в том, что арбузы и дыни за год подорожали на треть, и это много. По словам экспертов, связано это с ростом себестоимости выращивания. Ну и значительный вклад внес рост цен на логистику из-за проблем с доступностью топлива. Кроме того, сезон сбора урожая в этом году стартовал позже, из-за чего цены, естественно, стали выше прошлогодних. Впрочем, подробнее расскажет Василий Воронин.
7: середине августа 2026 года средние розничные цены на дыни и арбузы оказались на 26,31% выше, чем год назад. Это подсчеты НТЕХ. По итогам недели с 10 по 16 августа средняя розничная стоимость арбуза составила 47 рублей за 1 килограмм, а дыни – 107 рублей.

0: По мнению руководителя ягодной академии Ирины Козей, подорожание бахчевых объясняется ростом себестоимости выращивания, в частности, транспортных расходов. Вот что эксперт рассказал Радио КП о причинах высоких цен.
1: Во-первых, в этом сезоне у нас позднее снижается цена на арбузы и дыни, потому что сезон сбора урожая начался намного позже, чем год назад. В прошлом году у нас была жаркая, очень ранняя весна с заморозками, но тем не менее. В этом году весенний сезон начинался очень медленно, с большим количеством дождей, с очень холодными днями, с прохладными температурами. И, соответственно, урожай практически всех культур в южных регионах особенно собирают намного позже, чем годом ранее. Второй момент – это увеличение себестоимости выращивания, опять же, практически всех сельскохозяйственных культур, но арбуз и дынь это касается в том числе. У производителей арбузов и дынь выросли расходы на закупки всего необходимого, снижается доступность необходимых средств защиты, удобрений, оборудования, запчастей к нему – и так далее. Крайне существенно выросли расходы на рабочие руки. Соответственно, у производителей растут расходы. И еще один важный фактор – это рост стоимости топлива и рост цены логистики, транспортировки плодов.
0: Доля российских арбузов в ассортименте крупных торговых сетей составляет около 80%, российских дынь – около 50%. Основными регионами выращивания такой продукции являются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский край, Ставрополье, Дагестан. Спрос на бахчевые в этом сезоне остается стабильным, отмечают эксперты. При этом цен ниже в этом году уже не будет. Дальше арбузы и дыни будут только дорожать, рассказала Ирина Козей.
1: Сейчас мы находимся практически на пике сезона сбора урожая, и, соответственно, цены во второй половине августа, скорее всего, самые низкие на бахчевые. Если не произойдет каких-то аномалий на рынке, то дальше цена будет повышаться.
0: В июле 2026 года объем российского импорта арбузов из Грузии достиг рекордной отметки, составив 766 тысяч долларов. Такой показатель стал максимальным за всю историю взаимной торговли двух стран. Уточняется, что в денежном выражении объем поставок оказались в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Известно, что Россия выступает одним из главных рынков сбыта для арбузов из Грузии. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: Теперь про слово «года». Им может стать слово «нишевый». Слово, которое когда-то спокойно было, жил, не то жило в мире маркетинга, внезапно выбралось в люди. Теперь «нишевый» активно используют и в средствах массовой информации, в культуре, в обычных разговорах. За первую половину этого года оно встретилось в публикациях более 60 тысяч раз. Филолог Наталья Козловская считает, что у слова есть все шансы получить звание слова «года». А вот что об этом думают другие специалисты по русскому языку, об этом подробнее Виталия Осипова расскажет.
3: Слово «нишевый» стремительно набирает популярность и может претендовать на звание «слово года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Министерства просвещения России, профессора филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталью Козловскую. По словам специалиста, за последние годы слово значительно расширило сферу употребления. Изначально связанное преимущественно с маркетингом, оно постепенно вошло в культурную и повседневную речь и стало популярным обозначением различных явлений. «Нишевый» могло претендовать на звание «слово года» еще в 2025 году. В 2024 слово встречалось в русскоязычных СМИ около 34 тысяч раз, а в 2025 уже более 60 тысяч раз. В 2026 году тенденция сохранилась. Только за первые 6 месяцев года зафиксировано 60 188 употреблений слова. Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов задается вопросом, по каким критериям нужно выбирать слово года. Частое употребление того или иного слова не делает его словом года, считает эксперт. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Я очень сомневаюсь, что это слово может претендовать на слово года, во-первых. А во-вторых, я вообще не очень понимаю, по каким критериям выбирается слово года. Потому что критерий частотности, он может указывать только на повышение частоты употребления данного слова в конкретный период, там, по сравнению с другими периодами. Но указывает ли он на то, что это слово указывает на какой-то важный концепт, какой-то объект, какую-то теорию там, и так далее, который вдруг общество стало испытывать интерес. Прямого следствия из этого нет.
3: По мнению эксперта Министерства просвещения Натальи Козловской, еще одно свидетельство растущей популярности слова «нишевый» Козловская считает расширение его сочетаемости. Само слово по-прежнему указывает на явление, рассчитанное на относительно аудиторию, однако постепенно приобретает дополнительные оттенки значения – необычности, редкости и нестандартности. Сегодня можно встретить выражения «нишевое увлечение», «нишевый навык», «нишевый игрок» и «нишевый сервис». Педагог, журналист, блогер Татьяна Гартман удивлена, что прилагательное претендует на слово года. Возник и другой вопрос. Вот что она сказала в разговоре с радио «Комсомольская правда».
5: Дело в том, что в словарях дается другой вариант этого слова – нишевой. Как бы произношение и образование, ну, то есть на основе этого прилагательного, вот такого прилагательного, какое вы говорите вы, с ударением на первом слоге и с окончанием «ый», это, ну, как бы ошибка. Потому что в словарях зафиксировано слово «нишевой» с ударением на окончании, это окончание «ой». Вот, то есть меня изначально немножечко смущает уже вот этот вот вопрос, потому что если филологи говорят «нишевый» и употребляют это слово именно в таком варианте, почему это слово не занесено в словари? Я не знаю, как насчет всех словарей, но в словаре, который рекомендован Министерством просвещения, то там варианта «нишевый» нет, там есть только «нишевой».
3: Словом 2025 года по версии Грамоты.ру стало существительное «зумер». Этим термином принято обозначать представителей поколения Z. Понятие охватывает людей, родившихся в период примерно с конца 90-х по 2010-е годы. Это первые цифровые аборигены, которые с раннего возраста знакомы с мобильной связью, интернетом и социальными медиа. На втором месте в рейтинге Грамоты.ру оказалось слово «выгорание», состояние полного отсутствия энергии, эмоционального, физического и психического истощения, вызванное чрезмерным длительным стрессом. Тройку лидеров замыкает Red Flag – нечто в действиях, поведениях, словах, внешности человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Новая реклама.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках
12: 8-800-700-708-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Владивосток похож на Сочи и Якутск. Широтой и долготой, соответственно.
15: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
16: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
17: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который по праву называют железнодорожными воротами Кубани. Это место, где поезда встречаются с космосом, а в центре стоит удивительный парк металлических зверей, созданный руками талантливого кузнеца. Здесь есть и свои тайны. На окраине города стоит дерево, которое никогда не покрывается листвой. Наш выбор для отдыха – Тихорецк. Тихорецк расположен в центральной части Краснодарского края в 150 километрах к северо-востоку от краевого центра. Город стоит на реке Тихонькой, которая дала ему название. Климат здесь умеренно континентальный, засушливый. Лето жаркое и сухое, средняя температура июля плюс 23 градуса, нередко до плюс 30. Зима мягкая, средняя температура января минус 4 градуса. Осадков выпадает немного, в основном в теплый период. Весна здесь короткая и бурная, все расцветает за считанные дни. Степь покрывается зеленым ковром. Цветут тюльпаны, гусиный лук, вероника весенняя, проломник. Осень – самая красивая пора. Поля золотятся, сады наполняются плодами, воздух становится прозрачным и чистым. Лучшее время для визита – с мая по сентябрь. В мае цветут сады, воздух наполнен ароматом яблонь и вишен. Осень радует сухими теплыми днями, яркими красками и ароматными местными яблоками и виноградом. История Тихорецка, как у любого города, окутана легендами. Одна из самых красивых связана с киевским князем Святославом. После разгрома хазар на Волге в 965 году князь вел свою дружину через кубанские степи. Проходили русские богатыри через нашу степь, и Святославу так понравилась тихая речка, что он дал команду встать на отдых. Поднялся князь на высокий курган, расстелил плащ и долго смотрел на костры лагеря и степные дали. И якобы тогда Святослав дал степной речке название Тихонькая. Увы, это лишь легенда. Но имя осталось на века. Настоящая биография города началась со строительства Владикавказской железной дороги. В 1860 году Александр II подписал указ о создании Кубанской области, и для освоения новых земель потребовалась железная дорога. На необжитых местах стали возникать поселки железнодорожников. Датой основания Тихорецка считается 30 мая 1874 года. В этот день через станцию прошел на юг первый грузовой поезд. Сегодня через станцию Тихорецкая курсируют 102 поезда. 4 из которых фирменные. 17 городов связаны с Тихорецком прямыми маршрутами. Тихорецкая земля хранит множество тайн. В Тихорецком районе, по данным краеведов, около 200 курганов. Расположены они в основном вдоль рек Чулбас, Тихонькая, Терновка и Сосыка. С древности до начала 20 века черные копатели нарушили почти все вершины курганов. Искали легендарное золото скифов. Самая известная легенда связана с Карагодин, курганом на границе земель станиц Тихорецкой и Алексеевской. В начале 20 века на станцию Тихорецкая подошел поезд из Ростова-на-Дону в Баку. Во время стоянки из поезда вышел пожилой кавказец и спросил, есть ли среди присутствующих жителей станицы Тихорецкой. Он рассказал, что у подножия Карагодина-Кургана зарыт сундук с казной для турецкой армии. Сундук можно откопать, если на Петров день, 12 июля, на рассвете, встать на вершину кургана человеку среднего роста, тень от лучей восходящего солнца укажет место. Однако кладоискатели не стали мудрствовать. Просто накрест перерыли курган. Клада не оказалось, нашли только проржавевшую кривую саблю. На том и успокоились. Другая легенда о дереве Плакуне на окраине города. Сухое, мертвое дерево стоит посреди поля. В ненастную погоду по округе разносится заунывный плач. Говорят, оно выросло на пепелище дома, который сожгли вместе с семьей за отказ подчиняться помещику. Дерево впитало страдания погибших и до сих пор оплакивает их. Местные жители обходят это место стороной, а туристы приезжают посмотреть. В местном музее можно увидеть останки мамонта и каменное изваяние половецкой бабы, найденные на территории района. Самое знаменитое личность, связанная с Тихорецком, Дмитрий Козлов, выдающийся конструктор ракетно-космической техники. Он родился здесь 1 октября 1919 года. Козлов был одним из ближайших сподвижников Королева, лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР, дважды героем социалистического труда. Под его руководством создавались ракеты-носители, которые вели на орбиту первые спутники и корабли с космонавтами. Он никогда не забывал о своих корнях, о городе и тех, кто был рядом в самом начале жизненного пути. Его имя увековечено в названиях улиц и школ. Тихорецк также связан с литературными страницами. На станции Тихорецкой останавливались Антон Чехов и Сергей Есенин. Здесь читал свои стихи Владимир Маяковский, а Михаил Булгаков в сатирическом рассказе «Беспокойная поездка» упомянул местных железнодорожников. А еще этот город увековечен в нашем отечественном кинематографе. Помните, на Тихорецкую состав отправится? Это строчки из «Иронии судьбы», и их, пожалуй, знает каждый. Чем еще знаменит Тихорецк, расскажет Михаил. Он родился и вырос в Тихорецке.
12: Я уже несколько лет увлекаюсь историей Тихорецка, и каждый раз для себя открываю что-то новое, нахожу что-то интересное, особенное. Ведь Тихорецк — это не просто железнодорожная станция, это город с удивительной судьбой, где переплелись истории великих писателей, инженеров и простых тружеников. Советую всем, кто интересуется историей, приехать к нам.
17: Спасибо, Михаил, а мы продолжаем знакомство с Тихорецком. В 30 минутах езды от города находится Тихорецкий государственный природный заказник. Он охватывает около 15 тысяч гектаров нетронутой степи и лесов. Это особо охраняемая территория, созданная, чтобы сберечь уникальные природные объекты и генофонд животных и растений. Территория заказника представляет собой разнотравно-злаковую степь, изрезанную балками. Здесь можно встретить несколько видов ковыля, множество трав, вику, незабудку, кермек, шалфей, ирис. Весной здесь цветут тюльпаны. 3,5% видов растений заказника занесены в Красную книгу. Здесь обитает более 150 видов птиц. Гагара, выпь, серая, желтая и белая цапли, лебеди, гуси, горлица, северокавказский фазан, удод. Особо охраняются такие редкие виды, как скопа, филин, огарь. Мир млекопитающих тоже широко представлен. Вода подземных скважин Тихорецка относится к минеральным природным питьевым столовым водам. Тихорецкий район, как многие соседние районы, настоящий рай для рыболовов. На территории района протекают реки Чулбас, Сосыка, Тихонькая, Сухонькая, Борисовка, Терновка. Реки степные, течение практически отсутствует, берега заросли камышом. Здесь водятся щука, судак, лещ, сазан, карась. Особенно славится Чулбас щукой. Опытные рыбаки ловят крупных хищников на поплавок с берега даже в июле-августе. Список объектов общего пользования, где рыбаки могут свободно и бесплатно ловить рыбу, обновляется каждые полгода. Для удобства рыбаков есть координаты всех участков. Дальше больше. Тихорецк предлагает возможности для оздоровительного отдыха. В городе работают санатории, которые специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также урологических и кожных заболеваний. В санаториях применяют различные ванны – йодобромные, радоновые, ароматические, лаванда, кипарис, бергамот, гвоздика, розмарин, жемчужные, скипидарные, бишофитовые, пантовые. Стандартный курс лечения составляет 14 дней, минимальный 7 дней. Также путевку в санаторий можно приобрести и для детей от 7 до 17 лет. О том, чем еще город привлекателен для туристов, расскажет гостья Тихорецка Татьяна.
13: Мне здесь все очень понравилось. Особенно порадовало, что городок очень чистый и уютный. И еще цены на все доступные. На рынке полно местных продуктов, что, если честно, меня очень порадовало. Люди приятные, еда отличная. Все просто замечательно. Место отдыха очень удобное и комфортное.
17: Спасибо, Татьяна. Все необходимое есть в Тихорецке и для активного отдыха. Здесь работает конно-спортивный комплекс, известный на весь Краснодарский край. Туристы могут посетить конюшни, покормить лошадей, покататься верхом в манеже или по экологическим тропам. Новичкам помогают инструкторы. В инфраструктуру комплекса входят рестораны, отели, сауна, танцевальная площадка и бильярдная. А еще в городе есть Ледовый дворец, признанный в 2015 году лучшим в Краснодарском крае, и скейт-парк для пенсионеров. пенсионеров в Тихорецке царит спокойствие. Центральный парк с тенистыми аллеями и Свято-Успенский кафедральный собор 1911 года постройки. Собор пережил непростую историю. В 1930-е годы его превратили в зерновой склад. Лишь в годы войны в нем вновь стали проходить молебны. Прогулки по паркам дарят чистый воздух и умиротворение. Для лечения санатории с процедурами. А теперь давайте узнаем, чем в Тихорецке почуют гостей. Кубанская кухня. Это ярко, сытно, по-домашнему вкусно. Обязательно попробуйте борщ по-кубански. Наваристый, с говядиной, капустой, картофелем, свеклой, салом и сметаной. Традиционное меню казаков – галушки, вареники, пироги. Вареники готовят с картошкой, капустой, творогом. На второе – молодой картофель с укропом, голубцы. На закуску – винегрет, селедочка с луком, сало, салат из помидоров и огурцов с подсолнечным маслом. Зимой обязателен холодец из свиных ножек. И, конечно, главное – кубанский хлеб. Попробовать всю эту вкуснятину можно легко. Добраться в Тихорецк можно несколькими способами. На поезде – самый простой вариант. Через город проходят все поезда, следующие на юг. От Казанского, Павелецкого и Курского вокзалов Москвы можно доехать на поездах до Кисловодска, Нальчика, Ставрополя, Владикавказа, Назрани. Время в пути от 18 до 29 часов. Из Санкт-Петербурга до Махачкалы, из Адлера в Саратов с остановкой в Тихорецке. На автомобиле по трассе М4 Дон. Расстояние от Москвы 1237 километров. Время в пути около 14 часов. На самолете до аэропортов Краснодара или Ростова-на-Дону. Оттуда на пригородном поезде, автобусе или такси. После отдыха вам будет что рассказать и показать. Из Тихорецка стоит привезти местный мед, собранный с полей и садов. Он отличается особым ароматом. Фрукты, тихорецкие яблоки и груши славятся на всю Россию. Сувениры с железнодорожной символикой, с богатой историей города, как железнодорожного узла. Изделия народных промыслов. На местных ярмарках можно приобрести работы кубанских мастеров. Здесь каждый найдет что-то свое. Блогер кадры у паровоза победителя. Молодежь, спорт и драйв. Пенсионер, тишину и покой. А рыбак, богатый улов. Приезжайте, и вы обязательно откроете для себя свой Тихорецк. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
16: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
19: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
21: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
24: О важном.
0: 10 граждан Украины и 10 военнослужащих России, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Обмен по формуле 10 на 10 прошел на территории Беларуси. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный». Банк России установил переходный период до 1 марта 2027 года, за который не будет применять санкции кредитным организациям за проведение платежей без универсального платежного кода. Закон об обязательном внедрении и использовании банками единого QR-кода вступает в силу 1 сентября этого года. Мера, в частности, обязывает банки и других операторов по переводу денег обеспечить работу с универсальными QR-кодами во всех своих сервисах при оплате онлайн. За неисполнение требований организациям грозят санкции, включая штрафы и ограничения. При этом до 1 марта 2027 ЦБ воздержится от санкций, чтобы дать банкам технически подготовиться к использованию. Оператор универсального QR-кода – национальная система платежных карт, она же оператор системы быстрых платежей и карта МИР. Единый платежный код позволяет принимать платежи через пей-сервисы банков, СБП, сервисы рассрочки и в дальнейшем цифровой рубль. Школьницу из Тульской области заставили отмывать смешариков с детской площадки. В администрации Болохова заявили, что это учтут как смягчающее обстоятельство. Чиновники приравняли творчество 14-летней девочки к порче муниципального имущества, пожаловались, что изображение не получилось смыть даже растворителем. Ребенку грозили уголовным делом. История дошла до губернатора. Дмитрий Миляев призвал отстать от ребенка и не доводить ситуацию до абсурда. А сегодня он заявил, что для желающих рисовать на детской площадке в Тульской области поставят меловые доски. На юг Китая и во Вьетнаме эвакуировали 60 тысяч человек из-за тайфуна Нара. Как минимум один погиб, сообщает Рейтер. Почти 55 тысяч домохозяйств остаются без электричества. Тайфун принес в регион сильные дожди и ветры скоростью до 88 км в час, с порывами до 117 км. На юге Китая 15 рек вышли из берегов. Под водой оказались дороги, невысокие строения. Во Вьетнаме вода уничтожила посевы на площади свыше 10 тысяч гектаров. Официальный курс доллара на сегодня 82.92, евро 96.86, юань 12.33. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю в эфире радио «Комсомольская правда». В эфире военное ревью «Комсомольской правды». Сейчас начинается очередной выпуск. Ну, как всегда, по традиции, я заглядываю в военный календарь. Сегодня есть одна приметная дата, которую военное ревью не может обойти. Сегодня день рождения адмирала флота Владимира Васильевича Масорина, бывшего главнокомандующего военно-морским флотом России. У этого видного флотоводца очень солидный послужной список. После лейтенантского звания и получения должности командира боевой части он был и командиром корабля, командиром бригады, командиром эскадры. Он командовал Каспийской флотилией, он командовал и Черноморским флотом в очень непростые годы. Да, у Черноморского флота никогда простых годов-то и не было. Уважаемый Владимир Васильевич, и сослуживцы, и ветераны флота, и те, кто сегодня в строю, кто сегодня фактически на фронте, просили военное ревью передать вам самые искренние поздравления. И хорошо, что вы не потеряли связь со флотом, с флотом возглавляя клуб российских адмиралов. Ну что, скажу вам по-флотски. 7 футов вам под вашим жизненным килем. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за помощь пресс-секретаря клуба адмиралов, капитана второго ранга Юрия Головина. Ну что, А сейчас к теме нашей передачи. Кто видел уже заглавие нынешней передачи, тот наверняка обратил внимание, что она называется так. Кто и почему сегодня говорит, что специальная военная операция – это не наша война? Ну что же, давайте теперь на эту тему по традиции послушаем и песню, которая тоже во многом отражает ответ на этот вопрос, который сегодня вынесен во главу нашей передачи. Итак, песня.

0: Это песня о том, про что мы очень часто с вами говорим в военном ревю. Недавно министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров сказал слова, которые нельзя не послушать. Он сказал, что Россия волею судьбы отказалась от тех, или освободилась, точнее, от тех, кто не считает специальную военную операцию государственным делом. Вы знаете, судя по тем звонкам, которые я получаю вот в последнее время, уже многие годы, особенно когда идет специальная военная операция, среди наших слушателей есть люди, ну, не только на Украине, но и в России, которые до сих пор задаются вопросом, который наверняка и у вас может вызвать удивление, а зачем мы начали специальную военную операцию? Мне кажется, что первоклассник, владеющий компьютером, умеющий набирать буквы, если он выставит в Яндексе этот вопрос, то даже компьютер, наверное, удивится, потому что ответ уже давно известен. Я вот часто думаю о том, а как мы могли оставить без защиты людей, которые тяготеют к России, которые хотят разговаривать на русском языке, которые не захотели жить после бандитского Майдана под ярмом Киева. И ведь такие люди есть у нас и сегодня в нашей аудитории, да? Помните на днях, как человек спрашивал у меня, а что плохого сделал Коновалец? Ну, понятно, многие из вас сразу определили, что за человек, откуда он звонил, какой у него настрой. Ну, хотя бы узнаете элементарно, что это был крайний националист, нацист даже, фашистского толка, что он руководил такой организацией, я не побоюсь сказать, диверсионно-террористической, как организация украинцев, да? Ну и что? Коновалец сотрудничал с Рейхом, и не только возглавляя организацию украинских националистов. Коновалец организовал очень много терактов, диверсий и так далее. Коновалец работал в школе диверсантов, там просвещал их мозги. И, наконец, в Роттердаме блистательным советским контрразведчиком Павлом Судоплатовым он был уничтожен в одном из кафе Роттердама. Вот такой был конец этого Коновальца. Заканчивая свою вступительную речь, я тоже вас хочу спросить, а как вы думаете, кто сегодня считает специальную военную операцию не своей войной? Может, некоторые из вас думают, как этот человек, который позвонил наверняка с Западной Украины или с Бандеровской ее части и спросил меня. Я бы только хотел ему сказать, чтобы он попытался найти край той причины, из-за которой началась специальная военная операция. В тот самый день, когда украинский командир скомандовал своему артиллерийскому орудию огонь по-славянску, и начали гибнуть десятки абсолютно мирных людей. Вот для спасения их мы тоже начали СВО. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну что, я жду от вас вопросов. Когда вы будете задавать вопросы, прошу вас, недолго. Хорошо? Я понимаю, что вопрос как-то вызревает из какой-то прелюдии. Это правильно, это понятно. какой-то предполик вопрос, а потом вопрос. Когда вы будете говорить, я не буду вам мешать. Но когда я постараюсь ответить, если я сумею ответить, то уж вы, пожалуйста, не перебивайте меня. Итак, я Виктор Баранец, я с вами на связи. Поехали, Катя, кто там уже первый? Сергей из Брянска. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, товарищ полковник. Я хотел бы задать вопрос. То, что мы начали военную, специально военную операцию, это, ну, тут даже нет вопросов. Мы это сделали, надо было делать раньше. Но у меня вопрос, почему она так проходит? Почему вот эта элита, эти упыри западные, спокойно приезжают в Киев? Почему мы это, не разбили логистику? Почему не разбили центральный вот этот вокзал, на котором они делают селфи с Зеленским, причем спокойно? Вот это вопросы не только у меня, у миллионов наших людей вызывает. Может, вы сможете как-то...
0: Хороший вопрос. И правильный вопрос. Хороший. Вот сегодня наши воины серьезно испортили визит министра иностранных дел Германии в Киев. Мы там немножечко в районе Борисполя побабахали, да, но Германия уже на ушах стоит, уже заявление на уровне Министерства иностранных дел и так далее. Но это мы только попробовали. А ваш вопрос абсолютно закономерен. В каждой передаче военной ревью до сих пор существует, почему до сих пор существует политическая и военная группировка, верхушка, так называемая элита в кавычках Украины. Это правильный и справедливый вопрос. Я всегда на него отвечаю одинаково. Если они до сих пор, эти элиты, существуют, значит, нет команды или не можем. А сейчас перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басок?

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Я жду очередного позвонившего и его вопрос. Это Ростислав из Москвы.
6: Добрый день. У меня к вам вопрос про ООН в Нью-Йорке. Вот бывший начальник управления безопасности в советском МИДе Перетрухин писал, что экс-посол в ООН Шевченко был таким гулякой, что заводил связи даже с женской частью большой советской делегации, приезжавшей на Генассамблею ООН. Вопрос. А вот когда в сентябре там Генассамблея, вот в эту вот большую делегацию из Москвы, туда берут из Минобороны тоже кого-то? Такое вот бывало на вашей памяти? Или там только по линии МИДа и там и парламентарии?
5: Если в повестке дня был военный вопрос, я там тоже бывал. Если в повестке дня, ну, допустим, Совета Безопасности ООН или Ассамблея, рассматриваются какие-то военные вопросы, и где присутствует наша делегация, то там всегда были в высшей степени квалифицированные военные специалисты. Касается ли это какого-то договора, ядерных вооружений, правил поведения на море и так далее. Всегда были, всегда. И, знаете, были генералы и полковники. Это я свидетель этому. И по тому вопросу, который обсуждался, по военному вопросу, это были специалисты в высшей степени квалифицированные. Спасибо за четкий, ясный вопрос. Кто у нас следующий в эфире? Волгоград у нас. Здравствуйте, Виктор.
7: Добрый день, товарищ полковник.
5: Добрый.
7: Вы слышите?
5: Да.
7: Товарищ полковник, недавно министр Сергей Лавров заявил, что Россия вправе дать военный ответ Великобритании. А он подумал о том, что у них Великобритании много союзников. И в первую очередь это Америка, которая имеет даже базы в Англии. И как вы говорите, оттуда могут прилететь нам ответ.
5: Ну, вопрос где? Вопрос где? Хорошее изложение. Я подумал об этом. Ну, что дальше? Дальше вопрос-то какой?
7: Ну, как какой? Что прилетят к нам ответка.
5: Это декларация. Вопрос задайте мне, пожалуйста.
7: Ну, как вам задать вопрос?
5: До свидания, до свидания. Я вас сейчас поучу, как задавать вопрос. Хорошо, это элементарно, просто. Даже человеком, не окончившим церковно-приходской школы. Вопрос должен быть звучать. А ответка будет по России, скажем, со стороны Великобритании, как члена НАТО? Может быть, ответка. Лавров об этом тоже подумал. Но если припрет, то, безусловно, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Придется вступать в прямую войну с той же Великобританией и с ее союзником, если они вздумают поднимать перья против нас. Да, это неизбежно. Тем более, что сейчас в Киеве находится премьер Великобритании Бёрнам, который привез Зеленскому радость. Он привез ему, по-моему, чертежи франко-британской ракеты «Скальп». И, в общем-то, и разрешение выпускать эти нешуточные дальнобойные ракеты, летят на 560 километров, выпускать на территории Украины. Но даже если они будут где-то в предгорьях подземных, там, Карпат, выстраивать эту технологическую линию или завод ракетный, у нас длинные руки. Достанем. И калибром, и кинжалом, и орешником, и искандером. Есть у нас такие средства. Некоторые британские и французские советники и генералы, вернее, их останки в мешках из-под мусора, уже отправлялись в Париж и в Лондон. Кто следующий в эфире? Белгород у нас. Геннадий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос. Какой максимальный мобилизационный возраст был у мужчин в Германии в Великую Отечественную войну против нашей страны? В начале войны и в конце ее?
5: Сначала у них было 18-25. А закончилось 12-70. Вот вам ответ на вопрос. Спасибо. Очень конкретный и четкий вопрос. Кто у нас в эфире? Самарская область. Здравствуйте.
8: Произошла ошибка.
5: Ну и хорошо, что произошла ошибка. Олег из Самары. Здравствуйте.
9: Добрый день, товарищ полковник. К победе Великой Отечественной войны, 60-летию, или Курской битвы, не помню, 60-летию, был открыт в Харькове мемориальный комплекс имени Конева. Так и называется, комплекс Конева. Какова его судьба, интересно, неизвестно?
5: У него уже нет никакой судьбы. Там, по-моему, уже на этом месте газончик засеянный травой. Все, что могу сказать. Все, что касается советских полководцев, все это уничтожается со страшной силой. Кстати, уничтожается это и в Польше, уничтожается это и в Прибалтике. Я часто ругаю богатых Буратино, миллиардеров. Так вот, один из них, может быть, совесть пробила, когда в Латвии стали рушить памятники на братских могилах наших воинов, он сказал: я куплю. За любые деньги отдайте нам. Мы вывезем сами за свой счет. Не отдали мрази прибалтийские. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Тамбов. Здравствуй, Николай из Тамбова. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот такой вопрос. Вот топят в Черном море вот эти сухогрузы, корабли. А которые идут ко дну, понятно. А вот те, которые просто поражены, что с ними дальше? Они куда-то уходят или их отвозят, или их до конца
5: делают? Как вы правильно говорите, отвозят. За нос цепляют бутером и тащат какое-нибудь уютное местечко на берегу. Остатки
10: так что,
5: там,
10: их
5: которые...
10: нельзя до конца добить?
5: Да вы знаете, а вдруг его можно будет отремонтировать и использовать в интересах России? Почему? Ну, так даже по-хозяйски.
10: Так ведь их отбуксируют в какой-нибудь Нинашинский порт.
5: А почему это? Почему это?
10: Нет,
5: кто это... хочет, пусть забирает. Нет, если турки, румыны, болгары, а там уже и молдаване, там уже что-то там мычат, отдайте. Если они захотят забрать, я думаю, мы не будем протестовать. Пусть цепляют и тащат свои порты, уважаемые.
10: Да. То есть здесь, в одесских портах, они уже разгрузиться не могут. Все.
5: Ну, если там сгорело, а если там что-то интересное в военном отношении, мы же это все забрали по-хозяйски. Если там беспилотники, если там бэки, беспилотные экипажные катера, там уже в готовом виде, да. И почему бы это добро не забрать и использовать в своих целях? Если даже пил лесом материалы. Все это уже, дорогое.
10: Под контролем у нас.
5: Да. Вы знаете, я отвечал бы за свои слова, если бы я это делал. Я пользуюсь информацией, которую получаю от тамошних источников.
10: Ясно.
5: Одесских, николаевских, севастопольских, да. Все,
10: спасибо.
5: Что могу сказать.
10: Лучше бы их вот совсем утопить.
5: Ну, вы знаете, может, будем топить, когда потребуются определенные обстоятельства. Хорошо. Мы учтем.
10: Ясно. Спасибо.
5: Тем более, всего что у нашего флота есть большой опыт по этой части. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Москва, Александр. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Виктор Николаевич, как называется песня, которую вы ставили, и кто исполняет?
5: Уважаемые, по-моему, исполняет человек с какой-то украинской фамилией, но россиянин, по-моему, Яковенко. Песня о нашей жизни. Почему вас заинтересовало? Почему вас это заинтересовало?
8: Песня о нашей жизни называется.
5: Да, ну, может быть, может быть.
8: Отличная песня. На мой взгляд, эту песню можно ставить каждую передачу.
5: Да, да, спасибо. И крутить по первым каналам после гимна Российской Федерации. Хорошо, ваша идея интересная. У нас 30 секунд осталось. Катенька, может быть, успеем человек за полминуты вопрос задать? Я бы им ответил. Сергей, Москва, здравствуйте. 40 секунд на вопрос.
11: Добрый день, Виктор Николаевич, Сергей.
5: Добрый
11: день. Вот один из известных главных редакторов нашей московской радиостанции. Вот. И знакомый его сына погиб. Не знаю, погиб.
5: Сергей, я прошу прощения, оставайтесь на связи. Поговорим после перерыва.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы фракции «Единая Россия», председатель Союза краеведов России Дмитрий Белюков удостоен епархиальной награды – медали преподобного мартирия Зеленецкого третьей степени. Вручение состоялось в рамках празднования 860-летия Великих Луг во время традиционного благовеста. «С благодарностью принимаю эту награду как признание не только моей работы, но и труда всех людей, с которыми мы вместе занимаемся сохранением исторической памяти, изучением прошлого родного края и воспитанием молодого поколения», отметил Дмитрий Белюков. Студенты Великолукского медицинского колледжа принимают участие в полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году его принимает Псковская область. Флагманский проект «Движение первых» среди учеников 8-10 классов и студентов среднего профессионального образования стартовал 22 августа в Печорах. В нем принимают участие около 250 школьников и студентов колледжей из регионов России. В рамках празднования Дня города на острове Дятлинка прошел спортивный фестиваль. Его программа включала турнир

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
2: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Вы только что слышали сообщение о новом указе Путина об обеспечении безопасности, обороны, защиты, если хотите, стратегически важных объектов. Например, НПЗ. Приходим на этот завод, на это предприятие. Его хозяин – миллиардер в списке Forbes. У нас таких много. Говорим, Иван Иванович, а как ты будешь защищать свой НПЗ от вражеских беспилотников? А это пусть армия защищает. Армия – это государство. Ты – частник. А не хочешь ли ты, Иван Иванович, ради безопасности своего НПЗ прикупить, например, комплекс «Панцирь-СМД»? Великолепная новенькая штучка. Сейчас на фронт поступает. Да. Стреляет там ракетками малогабаритными. Не очень дорогими. «Гвоздь», по-моему, называется. И недорого стоит. Заплатишь. Потом мы поможем тебе офицеров, ПВОшников в отставке, которым ты должен будешь платитель в запасе, хорошие владеют, умеют стрелять из солнечного оружия. Может быть, еще поставишь где-нибудь на крышу комплекс, «Цитадель», по-моему, называется. Это все недорого, Иван Иванович. И тогда у тебя претензии. Да, можно еще и отряд, мобильную огневую группу прикупить небольшую, хотя бы человек 6-7. Который тоже со своим оружием. Нормальный ход событий, да? Правильно? Да, за сколько ты купил этот заводик, который сейчас стоит... Сколько там? 25 миллиардов долларов. А купил за сколько? Чубайс продал? За 2 миллиона долларов. О, боже мой! Так дешево! Хорошо ты устроился. Так, Иван Иванович, давай заниматься. Война идет, беспилотники летят. Давай-ка чеши репу и заботься о защите своего стратегического объекта. Желаем удачи. Если что, обращайся за помощью. Минобороны поможет. Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». И я жду очередного звонка. Сергей, Москва. Здравствуйте.
4: Алло.
3: Да.
4: Алло. Виктор Николаевич, я не договорил, извините. Полностью согласен с вами, что это надо впрямую обязать этих людей, без всяких оговоров, как это, хочу, не хочу, это что, блин. Это обязаловка. Я про что не договорил? Кассетный боеприпас, по всей видимости, допускаю ракеты, может, «Фламинго» какая-нибудь, или что там еще, «Таурусы». Над кольцом сбита была. Молодой человек пострадал, машина как решето. Я эту информацию нигде не слышал. Но это к чему? Дай бог ему, чтобы он поправился. Ему заменили лобную часть, он лежит в клинике в Московской. То есть информация нигде вообще не прошла. Это
3: Сережа, спасибо. Сергей, нет. Я бы сейчас подобрал более грубые слова, но скажу, ваша информация не соответствует действительности. Потому что об этом случае писал военкор Коц в Комсомоле.

0: комсомольской правде, и о том, что были кассеты, и о том, что шарики были. Читайте газету «Комсомольская правда», уважаемый Сергей. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Олег Ярославль.
1: А, добрый вечер. Товарищ полковник, а вот лично вам зачем брусковка нужна?
0: Для того, чтобы мою армию не ударили в спину. Когда мы пойдем на славянско-батарское... А почему вы такой вопрос, я не понимаю? Вы можете еще спросить, зачем мне Нью-Йорк? Нью-Йорк, может быть, Вашингтон и так далее. Мне
1: дружковка нужна. Вы же хотите дружковку взять. Причем без Нью-Йорка? Вы хотите дружковку взять.
0: Да, потому что это исконно русский город. До свидания. Вот и все. Иди к своим бандеровцам, теперь разговаривай дальше. Всего доброго. Зачем мне? Ну, это интересный вопрос. Да мне, может быть, вся левобережная Украина нужна, уважаемый. Мне бы было так спокойнее жить. Мне Одесса нужна. Прекрасный город, чтобы люди наши там отдыхали, русские, россияне отдыхали. Николаев мне нужен. Мне нужно все Черноморское побережье бывшей Украины. Мне все нужно. Все, дорогой мой, нужно. Да. Вот такой я человек. Нахальный и жадный. Не дошло? Ну что, тогда звони еще раз, поговорим. Кто в эфире? Виктор, Подмосковье. Видно, из Дружковки человек. Здравствуйте. Кто у нас в эфире?
2: Виктор Николаевич, здравия желаю.
0: Привет.
2: Скажите, пожалуйста, вот меняли за заместителя министра обороны. Коношенко не попал сюда на замену? Это коротенький вопросик. А самый главный вопрос будет такой. Недавно прошла информация, что из списка стратегических объектов был исключен аэропорт Шереметьево. Непонятно, каково это самое.
0: Я не читал эту информацию, сразу вам говорю. Я не комментирую то, чего не знаю, не видел, не читал. Коношенко на месте, работает, все нормально у Игоря Евгеньевича. Спасибо за конкретный вопрос. Шереметьев надо разбираться. И вот, уважаемые, когда вы в следующий раз будете звонить с таким вопросом, что вы должны сделать? Вы должны сослаться на источник. Указ президента Российской Федерации номер 427/80. В нем сказано, Шереметьево исключить из стратегических объектов. Ну вот не знаю, я не читал, не знаю. Но я сомневаюсь в этом, уважаемый Виктор. Я сомневаюсь. Ну а вы, если мне указик подтащите, я попрошу вас извинения и сообщу народу, что это действительно правда. Так что давайте с указиком сюда, на радио «Комсомольская правда», а потом продолжим разговаривать. Я, может, вам еще что-то скажу. Кто у нас в эфире? Людмила, Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот наша армия уже 3 раза, может, я могу ошибаться, применяла орешник. Вот у меня такой вопрос. Сколько мы раз принимали орешник и какой есть результат? Спасибо вам.
0: Ну, чтобы вы где-то близко к истине, да, не знаю, 3 раза, но 2 у меня на памяти, докладывает полковник в отставке Баранец о том, какой результат на Днепре принес наш орешник, об этом рассказывали сами сотрудники завода, этого оборонного крупного завода. Они сказали, что ракета или ее взрыв проникли даже на 3 этажа ниже потолка здания на 1-м этаже. И я запомнил, хорош, это для вас, Людмила, сказала, смесь рваного железа и железобетонного крошева. Вот мой ответ конкретный и ясный. Я передаю слова свидетеля. Точка. Спасибо за конкретный вопрос. У вас надо учиться. Кто следующий в эфире? Александр, Калининград. Здравствуйте, калининградец.
4: Здравствуйте, полковник. У меня вопрос будет простой. В каждом сообщении, в телеграм-каналах и в каждом выпуске новостей практически каждый день передают о том, что взяли за жабры каких-то ублюдков, предателей нашей страны. И говорят, что им грозит пожизненное заключение. Вот хотелось бы узнать, кому-либо конкретно приводилось приговор, вот такое исполнение, были осуждены к пожизненному заключению из этих ублюдков или нет?
0: Да, потому что... отвечаю конкретно. Вопрос понятен, спасибо за ясность, не требуется уточнений. Очень много изменников Родины, особенно те террористов и диверсантов, действия которых привели к массовой гибели граждан Российской Федерации, приговорены к пожизненному заключению. Еще много, которые получили 24 года. 24. А те, которые там, скажем так, совершили, я сейчас буду ехидничать, мелкие преступления, да, мелкие преступления, ну, продали, например, там какие-то военно-технические секреты вражескому государству, те десяточку, 12 лет получили. А вот которые там убили, например, генерала нашего, да, генерал-полковника, тот вообще-то получил полтора десятка, да, некоторые 18. И тогда вот они там дальше продолжают жить. В черном дельфине, по-моему, да. Все, я ответил как мог на ваш вопрос. Сейчас у меня по плану, по-моему, перерыв тут мне подсказывает. Хорошо? Но мой телефон 8-800-200-97-02. Сейчас мы уходим на перерыв. Я жду ваших очередных звонков. Поехали.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные...
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Как простая вода может стать мощным антиоксидантом и помочь в борьбе с заболеваниями, хотя она не является лекарственным средством? Прямо сейчас расскажу в этом эфире. С вами в прямом эфире официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это программа «На чистую воду», в которой мы говорим о самом простом источнике здоровья, а именно о воде. Давайте поговорим, узнаем, чем же одна вода отличается от другой. И для начала хочу задать вам вопрос. Как часто мы задумываемся о своем здоровье? В большинстве случаев, скажите, вот ведь происходит именно так. Мы задумываемся о нем только тогда, когда оно пошатнулось, когда организм дал сбой. Ведь так? Мы тогда уже бежим к врачам, в аптеке, покупаем лекарства. Да? Кто-то читает, что там написано в инструкции к лекарствам, кто-то уже думает, что он знает, чему и как, и почему им пользоваться. Да? В общем,

0: я вернулся к вам, и, скорее всего, лучше будет вещать с другого источника связи. Меня слышно сейчас, да? Я прошу сейчас узнать, ответить звукорежиссера, насколько меня слышно. Меня? Все, спасибо большое. Да, тогда возвращаясь к разговоре о источнике для нашего здоровья, да, о воде, ведь недаром все, ну, я думаю, что все, я именно так думаю, что все врачи согласятся, что питьевой режим – это основополагающая привычка, которая позволит каждому из нас быть здоровыми легко и просто. Но хотя, ну, опять же, должен в общем ключе сказать, что вода в нашей стране, она не является лекарственным средством, но питьевой режим нужен и важен. Друзья, вот аллергии, пандемии, да, диабет, камни в почках, ожирение, проблемы с давлением, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, вот перечислять можно долго, да, 55 тысяч наименований заболеваний. Все это вызовы современности. А почему приходят болезни? Я так скажу. Наш организм болеет по причине того, что он со временем, ну, в кавычках, можно сказать, засоряется. С возрастом ему не удается нейтрализовать все кислотные отходы и вывести их, потому что мы с вами, друзья, не пьем правильную воду. Вода в нашем организме должна обновляться чистой, правильной водой. Если мы ее не даем организму, то превращаемся в болото. Представьте, вот только представьте такой факт. Если вы перестанете, допустим, на месяц выносить мусор из дома и не смывать в унитаз. Вот представили? Страшная картина. Я думаю, у вас появилась в вашем воображении. Вот что будет? Именно это происходит в организме. И вот факт, друзья, факт, так сказать, голая статистика. Оксидативный стресс – причина подавляющего большинства заболеваний. А 90% заболеваний вызвано им. Мы попросту закисляемся. Если вы думаете, что чай, кофе там, или газировка – это замена воде, тогда готовьтесь к визитам врачам. Ну, друзья, скажу вам так, есть решение. Это решение проще, чем вы думаете. Мы, еще раз повторю, должны научиться пить воду. Еще один факт. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% всех заболеваний связаны с недостатком чистой воды или употреблением некачественной воды. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 80%. Это значит, что большинство наших болезней от банального обезвоживания и токсинов накапливается годами. Когда мы с вами налаживаем питьевой режим, то мы боремся с корнем, причиной большинства заболеваний. Вода – это тот самый простой инструмент, о котором мы забыли, друзья, к сожалению. Оксидативный стресс – это причина проблем с давлением и повышенного сахара в крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Иммунитет страдает именно по причине накопления в организме большого количества свободных радикалов. Организм попросту засорился, именно поэтому нет сил, нет энергии. Вы просыпаетесь и уже чувствуете, как будто бы вы и не спали, да, устали, не хочется вставать. А всего-то нужно наладить питьевой режим. И легче это сделать, скажу, водой, которая похожа на воду в теле каждого человека. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Да? Тело старика сухое и холодное. И современная геронтология, скажу вам так, с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Начните пить правильную воду. Вы это не просто то, что вы пьете, вы то, что вы пьете. Я не знаю, как воду сделать правильной, то есть похожую на воду в нашем организме. И вот она поэтому после ионизации вода приобретает такие свойства, которые можно сказать похожи на воду в теле каждого человека. Я считаю, именно благодаря этому факту мне, да не только мне, да, большому количеству людей получилось легко наладить питьевой режим. Скажу так, эта вода вкусна, ее пить хочется. Именно с ней так легко наладить питьевой режим, я думаю. Да. Я ее сравниваю с водой из горных источников. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода, они имеют антиоксидантные свойства благодаря насыщенности молекулярным водородом и наличию в них отрицательного окислительно-восстановительного потенциала, что свидетельствует о их восстановительных свойствах. То есть такие воды обладают энергией, которая способна поделиться. Что касается научной базы, давайте сразу скажу, что больше и больше изучают молекулярный водород. Да? И опять же говорю, что ионизированная вода в нашей стране не является лекарственным средством. Мне от этого печально, а может быть, это и к лучшему, но суть, факт остается фактом. Ученые изучают свойства молекулярного водорода уже давно, и вот первое, на что хочу обратить внимание. В 2007 году ученые под руководством профессора Шигеота доказали, что молекулярный водород – это не грубый бульдозер, да, юркий и умный, быстрый, скажем так, сапер. Его молекула, она самая маленькая во Вселенной, поэтому она легко проникает туда, куда другим не добраться, в митохондрии, нашей электростанции, в одну клетку. И что критически важно, она преодолевает гематоэнцефалический барьер и благодаря этому попадает прямо в мозг. И второе исследование, которое тоже, которым хочу с вами поделиться, оно уже более конкретно направлено на конкретное, скажем, заболевание, да, именно исследование, касающееся молекулярного водорода. Это рандомизированное клиническое исследование 2017 года, его результаты размещены на сайте PubMed. Так вот, показало, что терапия молекулярным водородом пациентов с острым ишемическим инсультом была безопасна и показала улучшение по ряду показателей. В результате было отмечено улучшение насыщенности крови кислородом, что очень важно, да. Были обнаружены следующие значимые эффекты. Относительно интенсивный сигнал МРТ, указывающий на тяжесть очага инфаркта, баллы по шкале NIHSS для клинической оценки тяжести инсульта и результаты оценки эффективности физиотерапии по индексу Барреля. Вывод этого исследования таков. Терапия водородом оказалась безопасным и эффективным у пациентов с ишемическим инсультом, да, головного мозга. Острым инфарктом его еще так называют. Эти результаты указывают на потенциал для широкого и повсеместного применения молекулярного водорода. Друзья, это вот что хочется в этом ключе сказать? Когда я вижу такие результаты исследования, их много, их более 2000 исследований в разных направлениях. Так вот, когда я вижу результаты таких исследований, у меня возникает простой вопрос. А почему бы не попробовать самому? Ну, я-то пробую. Я уже более 10 лет пью ионизированную воду. Да, она не является лекарственным средством, но я чувствую то, как она мне помогает быть здоровым, активным, бодрым. И я уверен, что каждому нужно это попробовать. Попробуйте и вы. Нельзя попасть в цель, как говорится, не попытавшись. А я являюсь официальным представителем российского завода-производителя ионизаторов воды торговой марки «Аквалайф». Ионизаторы воды «Аквалайф» — высокотехнологичные приборы, и несмотря на это, они простые, легкие в использовании, разберется даже ребенок, да? Попробуйте. Сегодня, кстати, последний день, я вот в прямом эфире для того, чтобы сообщить вам эту одновременно и хорошую, и печальную новость, да, потому что печально она тем, что в последний день, когда вы можете приобрести два прибора по цене 23 тысячи рублей, да, друзья, вы не ослышались, это два прибора ионизатора воды «Аквалайф Мини», который приготовит там ионизированную щелочную воду в разных режимах, ионизированную кислотную воду в разных режимах, это две противоположные по своим свойствам воды, кислотная больше наружно используется, ионизированная щелочная вода, мы с ней наложим питьевой режим, а второй прибор — это генератор водородной воды «Лайф». Вот прибор, который мини «Аквалайф», он дома стоит для всей семьи, вы готовите в нем воду, да, а генератор водородной воды «Лайф» вы берете его с собой, если куда-то уходите, потому что он работает уже не от сети, а работает от аккумулятора. Друзья, успевайте, звоните 8 800 505 0855, предложение эфира действует только сегодня до 19.00 по московскому времени, еще раз повторю, 23 тысячи рублей за два прибора «Аквалайф Мини», а это ионизированная щелочная ионизированная кислотная вода из обычной питьевой воды. В инструкции масса есть примеров, как можно использовать такие воды. Есть ответы на часто задаваемые вопросы, да. И в комплекте вы получаете второй прибор, это генератор водородной воды «Лайт». Друзья, звоните 8 800 505 0855, звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Помните, что мы в ответе за свое здоровье. Врачи, как сказал Николай Амосов, лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Поэтому это наша ответственность. Не аптек, да, только мы в ответе за свое состояние. И если, я считаю, мы хотим быть здоровыми, нужно налаживать питьевой режим. И с этим согласны много, большое количество специалистов, да, я думаю, подавляющее большинство. Начинайте пить правильную воду, не откладывайте на завтра. Звоните сейчас, потому что сегодня до 19.00 продлится это предложение, оно закончится, да, в 19.00. К сожалению, не успеваю рассказать еще о двух приборах, но сделаю это уже завтра. Это нейроденс ПКМ и нейроденс Аксон. Все подробности в завтрашнем вечернем эфире. А сейчас, если хотите узнать, какие же новости и акции с этими приборами, тоже звоните по номеру телефона 8 800 505 0855. Но самое главное, начинайте пить правильную воду, покупайте два прибора сегодня, это цена 23 тысячи. 2000 рублей до 19.00 продлится эта акция. Звоните 8-800-505-0855. Если сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который заканчивается на 088, так что поднимайте трубку. А так слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы. 8-800-505-0855.
1: О, фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
3: Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки на школу-пансионат в Краснодарском крае. Там погибли трое детей, еще 8 человек пострадали. Это сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, ночью в понедельник ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по гражданским объектам в Краснодарском крае, в том числе по школе-пансионату. В результате трое детей погибли, 8 пострадали.
2: О политике.
3: Отсрочка визита представителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера может быть связана с отсутствием новых предложений. Любые консультации и переговоры должны хотя бы теоретически предполагать какое-то решение, заявил глава Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Представители США, по данным СМИ, до конца августа должны были посетить Москву и Киев, но официальную информацию никто не подтверждал. Источники Financial Times допускали, что поездки Уиткофа и Кушнера должны были активизировать переговоры по российскому украинскому конфликту, от которых США отдалились из-за войны в Иране. Москва ожидает от Вашингтона новых предложений по завершению конфликта взамен тех, которые обсуждались на Аляске. А они, как уточнял Марко Рубио, провалились из-за позиции Киева.
2: Об Украине.
3: СМИ узнали о просьбе Киева к Сеулу поставить ракеты для систем «Патриот». В июле в Южную Корею ездил советник Владимира Зеленского Александр Камышин. По информации газеты «Часон» и «Льбом», чиновник получил отказ. Власти страны объясняли такой шаг необходимостью подготовки на случай чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. В публикации говорится, что Сеул рассматривал возможность предоставления Киеву ракет «Чхонгун-2» вместо снарядов для систем «Патриот». 8 августа Владимир Зеленский публично призывал Южную Корею предоставить Украине средства ПВО.
2: А США.
3: Тайный бункер под Белым домом поставил под удар строительство бального зала, инициированное Трампом. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». Апелляционный суд США еще в начале августа запретил американскому президенту возводить новое помещение в Белом доме без согласия Конгресса, приостановив работы на 2 недели. Президент оспорил решение в Верховном суде, но стройке может навредить наличие под резиденцией секретного убежища, построенного еще при Бараке Обаме. Издание со ссылкой на бывших чиновников сообщает, что глубоко под землей находится хорошо защищенный бункер, способный выдержать ядерный удар. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих. Я Ксения Фадеева и моя сведущая Катя Пахомова. По традиции в прайм-тайм мы в пятницу подводим итоги народных новостей, народных обсуждений, даем ответы на какие-то вопросы, ну или задаем их сами. Привет, Катя.
7: Всем доброго денечка. Привет, Ксения. Ну что, давай начнем, наверное, с самой животрепещущей новости, которая очень волнует великолучан. Это, собственно, ремонт Кривеческого музея.
6: Хорошая новость, кстати говоря, о том, что Кривеческий музей ремонтируют.
7: Ой, слушай, замечательная новость.
6: На самом деле его не ремонтировали с момента его создания, а это еще было более 50 лет тому назад. Поэтому действительно долгожданный ремонт во всех смыслах, потому что музей давно нуждался в обновлении. Наверное, человеческому глазу кажется, и все так хорошо, так и должен выглядеть музей, но на самом деле уже давно музейное дело шагнуло вперед. Нужны новые современные музейные пространства, мультимедиа. Ну и, конечно же, внешний облик музея должен быть не пережитком прошлого и Советского Союза, а все-таки современным пространством. На 2 года закрыли музей. В этом году в большей степени работы коснутся именно внешнего облика, внутренних работ, коммуникаций. Одно из самых важных – это коммуникации, которые все сгнили, и нужно их переложить. Конечно, там текла уже и крыша, и оконные рамы поменяют. Конечно, архитектура здания не изменится, он будет вот такой вот необычной формы, как у нас есть, да, и на втором этаже будут красивые стекла витражные, да,
7: витражное остекление
6: останется, и вот эти стекла в пол уже их заменили, если кто гулял. Но, конечно, сейчас вот мраморные плиты.
7: О них все, собственно, и переживают, о мраморных плитах и о облицовке именно рельеф, да,
6: комсомолки,
7: вот этого
6: там
7: трубящей
6: была.
7: Славы, да, вот, собственно,
6: да.
7: Об этом. Расскажи.
6: Честно говоря, я не вдавалась в подробности, на реконструкции их отправят либо заменят чем-то новым, но, честно, вот на мой вкус не стоит переживать ни о старом мраморе, ни о старых комсомольцах, ну, потому что я, на самом деле, видела много музеев по нашей стране, и я могу сказать то, что сейчас музеи, они выглядят гораздо круче, чем вот наш старый музей краеведческий со своими старыми мраморными плитами, которые, кстати говоря, особенно касается, ну, напольного покрытия, они уже были небезопасны, потому что когда, ну, мокро, да, когда дождь, там можно неплохо-то растянуться было на ступенях краеведческого музея. Я, честно говоря, я не вникала в детали проекта, оставят они или нет, но так как это нацпроект, благодаря чему ремонтируют, да, музей, нацпроект «Семья», и музей все-таки является объектом культурного наследия, поэтому ничего там такого сверх не натворят. Вот. Могу сказать то, что внутри музей будет гораздо круче, но все равно, так или иначе, на поверхности лежит вопрос о том, чтобы в Великих Луках все-таки было 2 музея. Один музей боевой славы, а другой именно краеведческий музей, потому что то, что представлено в нашем музее, это всего лишь 8% от фондов, которые у нас есть. Соответственно, не хватает пространства, не хватает здания. Ну, конечно, да, сейчас мне скажут, что и Третьяковка показывает только 4% из своих хранилищ. Это да, но...
7: Да, ну да.
6: Это я не спорю, но все-таки, да, наверное, город воинской славы достоин, чтобы в городе был не один музей, да, и вот я знаю, городская власть очень очень сильно пытается биться за знаменитый бункер фон Заса, который есть на территории, да, железнодорожного нашего вокзала.
7: Да, чтобы кстати там, говоря, и он закрыт, туда не попасть.
6: Чтобы там сделать музей, потому что этот объект, он нигде не числится, этого объекта нет. А когда собственность никому не принадлежит, очень трудно ее облагоустроить и в какие-то руки отдать. И вот этим занимаются даже на высшем уровне, насколько мне известно, военно-историческое общество занимается этим вопросом. Конечно, там работа предстоит большая.
7: Локация очень интересная.
6: Локация интересная, как раз-таки там можно было бы открыть филиал нашего музея, например, полностью
7: конкретно
6: там сделать...
7: Конкретно воинскую славу туда перенести.
6: Великую Отечественную просто сделать там. Да, хорошая идея. Кстати говоря, кто помнит вот времена моей мамы, что в городе было два музея. Вот один музей нам привычный, а другой был на другой стороне реки, деревянный, в таком доме, как рассказывала мне мама. Он как раз-таки был вот в воинской славе боевого пути.
7: А мы вот и не застали это,
6: да,
7: это время.
6: Да, мы не застали и... с тобой. Вот, ну, вот моя мама в свое комсомольское время это застала. Она мне рассказывала.
7: Угу. Поэтому, друзья мои, не сетуем. Ну, вот как лично по мне, слушай, ну, мраморная плитка. Ну, но это хорошо. Это какая-то, знаешь, история какая-то, не знаю, вот. Я понимаю, что это, может быть, пережитки прошлого, и вообще, ну, в целом, как выглядит музей, хотя фактически семейный центр «Атмосферу» делали же похожий на музей, да, вот, вот эти грани.
6: Я имею в виду, ну, архитектурно.
7: Да, архитектура.
6: Архитектурно с ним ничего не изменится, ему обновят фасад. Я не знаю, возможно, мраморные плиты там отправлены на реставрацию, я повторюсь, я не вникала, да. Опять же, я не вникала, почему? Потому что мне нет страха за этот объект, так как это нацпроект, да, и там очень большая экспертиза была проведена, и поэтому музей на 2 года закрывают, да, ну, чтобы вы понимали, музей на 2 года будет закрыт.
7: Да, 2028 года.
6: Да, и как бы принято решение было не таскать вот все наши объекты культурного наследия куда-то где-то выставлять временно. Приняли решение, что музейные работники просто будут заниматься научной работой, да, а мы потерпим без выставочного пространства.
7: А, ну, насчет краеведческого музея, действительно, меня в первую очередь тоже удивило, что такая длительное закрытие музея, а вот сейчас ты говоришь о том, что это нацпроект, о том, что это достаточно такая глобальная работа, и работа будет проходить и внутри, и снаружи, что говорится, да, и последний раз мне удалось, как это сказать, зафотографировать музей именно в том виде, в котором
6: мы
7: он...
6: Мы тоже были накануне закрытия.
7: Был, да, вот буквально накануне, ну, я не накануне, я, наверное, в прошлом летом мы ходили с ребенком, я ребенку показала, она была очень удивлена витражем. Первое, что ее удивило, ей понравилось, хотя мы были в Беларуси в музее игрушки, и там музей игрушки находится советской, в здании как раз-таки тоже архитектурного Советского Союза, и там тоже вот эти витражные остекления.
6: Ну, это типовая была, да, советская, да, да, застройка, и очень...
7: Но, как по мне,
6: музеи...
7: очень красиво.
6: Красиво.
7: Очень.
6: Я тоже люблю наш музей, я люблю и лестницу в этом музее,
7: а лестница шикарная.
6: И барельеф, да, который есть внутри, выложены из мозаики, да, каменной. Это все круто. Я думаю, что в большей степени этого все останется, просто немножко его обновят и вдохнут новую жизнь, да, потому что, ну, действительно...
7: Ну, хотелось бы уже,
6: действительно,
7: конечно.
6: Должно быть модно, да. Конечно, он и так бы музей просуществовал, но этот музей больше для нашего поколения, современное поколение, чтобы оно оккультурировалось и познавало историю.
7: Им больше нужно интерактива.
6: Интерактива, инновационных форм, подачи, красивых витрин. Они все-таки клипово мышлют, да,
7: мыслят, да.
6: Им надо немножко другая интерпретация истории.
7: Отлично. А давай мы с тобой тогда еще обсудим тоже момент, который очень интересует наших граждан. Это сквер у кинотеатра бывшего «Родина».
6: Ой,
7: и это
6: вот там
7: теперь
6: была
7: у нас...
6: буквально во вторник.
7: И это теперь у нас будет Дом молодежи, который сохранил название «Родина», что для нас, миллениалов, очень важно. Я не знаю, как вам, но для меня этот кинотеатр был не просто кинотеатр.
6: Ну
7: мы,
6: да,
7: туда
6: мы
7: ходили.
6: Мы в дискотеку ходили,
7: да,
6: и,
7: да,
6: свидания
7: и тусоваться,
6: там проводились.
7: И кафешка там была, да.
6: Да, и вот этот запах кинотеатра «Родина», он у меня далеко сидит в памяти. Согласна с тобой. Дай бог, чтобы жил проект. У меня там есть свои как бы некие опасения не к зданию, а к внутрянке, которая уже будет зависеть от людей. Я больше за это переживаю, потому что есть вопросики. По скверу, я вот там была буквально во вторник, депутат Госдумы в рамках рабочей поездки Александр Николаевич Козловский встречался с подрядчиком, потому что действительно этот проект тоже федеральный, формирование комфортной городской среды. Там полностью обновили покрытие, да, ну то есть плитку тротуарную. Угу. Там сделали офигенный вход. Вот кто обращал внимание, там светодиодные такие огромные светильники. Они единственные в России, они сделаны специально для Великих Луг. Это был авторский проект. Конечно, светить он будет просто. Я боюсь, как бы не включили эти светильники и не отключился весь город от света. Там очень большой объем, да, электроэнергии будет. Это вот сразу. Там еще установлены кованые фонари, и еще фишка одна, которая там будет, это большие кованые часы, электронные, на котором будет время видно. Конечно, самая сложная работа — это фонтан. Подрядчик модернизировал его полностью. Если там раньше приходило 3 трубы, и он бил из 3 труб, то теперь их 33 там. То есть тоже действительно, я тоже посмеялась на этом фоне, о том, что трубы-то старые в целом в городе, да, и представляешь, фонтан включится из 33 труб, как бы в моем доме
7: воды не будет.
6: Как в моем доме вода осталась. Но это все шутки, естественно, все в порядке будет. Там еще из красивого это перголы, где будут повешены качели. Прикольная история получится. Подрядчик обещает, что к дню города он все завершит работы.
7: Это очень смелое обещание.
6: Там осталось,
7: да?
6: Только вот установить.
7: Я не была, я видела
6: скамейки.
7: Только фонари.
6: Там осталось установить скамейки. Проблема в фонтане. Там приедет человек, который поставлял мотор, наверное, это называется. Да, ну вот благодаря чему будет работать.
7: Благодаря чему работает.
6: Благодаря чему работает. Он приедет для пуска на лад. Вот фонтан — это самый сложный объект. Там, во-первых, стояла задача не снести и сделать новый, да, вот как в сквере на Дружбе тоже сделали фонтан, но новый.
7: Полностью, да.
6: Да. А здесь стояла задача сохранить, да, фонтан, который вот еще 50-летней давности, скажем так, модернизировать его, вдохнуть новую жизнь, то есть использовать те же чаши, да, как-то сделать там вот, настроить все, чтобы вода шла, потому что он уже много лет не работал, да, и зарос травой, то есть, ну, там действительно с фонтаном поиграться пришлось. Все остальное, это достаточно для этого подрядчика, это ООО ДСУ, наша строительная компания, для них это все как бы остальное обыденное, уложить плитку, установить диванчики, ну, они же скамейки, да, это все как бы, ну, просто для них, а вот, конечно, да, это да.
7: Объект такой достаточно интересный, мне очень нравится, что здесь и сквер, здесь и дом молодежи, это действительно должно быть круто, конечно, все зависит от людей, но, что говорится, поживем увидим, а пока что прервемся на небольшую паузу.
2: Реклама.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
2: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басовый

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Ксения Фадеева. Сегодня обсуждаем новости, от которых бомбит наших великолучан. И одна из этих новостей, от которой бомбит и меня, в частности, это очень громкие мопеды, которые вылезли весной и спрячутся где-то к концу осени. И вы знаете, друзья мои, я вот в течение дня на этот шум могу не реагировать, а вот в темное время суток и ночью, конечно, это очень неприятно. Признаюсь честно, особенно у нас, знаете, собираются товарищи-мотоциклисты, я к ним не имею никаких претензий. У них, как правило, очень хорошие мотоциклы, которые издают шумы, ну, такие же, как и машины, да, и они в целом, они собрались на апельсине и вот с ходочкой своей куда-то поехали, тихонечко, да, их ночью не слышно. А вот именно мопеды, которые вот у той самой молодежи, они, что говорится, не просто катаются, они как будто бы делают специально, чтобы было громче. То есть, ну, да, гоняют, да. Я понимаю, что это может быть часть выпендрежа какая-то или что, но мы от этого очень сильно страдаем.
5: Кстати говоря, вот, Катя, на самом деле нужно проучить. У меня был опыт, хотя, да, у меня есть другие рычаги административного воздействия, но вот буквально не так давно я просто позвонила в службу соответствующую, просто в дежурную часть, и подала заявку.
4: О том, что они в твоем районе очень сильно шумят.
5: Да, да.
4: Но
5: да.
4: Это приехал было
5: патруль
4: уже после...
5: и погонял их.
4: При наступлении время тишины.
5: Да, конечно.
4: Вот.
5: Во-первых, очень много дорог в Великих Луках, если обращать внимание на дорожные знаки, имеют ограничения по скорости, и там даже про мопеда, ну, написано отдельный, да, отдельным пунктом.
4: Временной промежуток, я бы так сказала, когда им можно
5: да,
4: есть.
5: Да, да, поэтому, собственно говоря, не стесняйтесь, звоните, и, собственно говоря, правоохранители к этому нормально относятся, потому что ГИБДД, они тоже стоят на стражи, да, в нашей тишины и правильных правил на дороге. А как известно, да, в период лета как раз-таки больше всего нарушают правила, и аварии случаются по вине мотоциклистов.
4: Да, совершенно верно. Это вот такие товарищи, которых я на самом деле сама как автолюбитель очень боюсь. Они обычно вылезают где-то с бачку вот так аккуратненько.
5: Я
4: ты можешь
5: боюсь.
4: Совершенно случайно их не заметить. И такие они юркие, очень быстрые. И все мы понимаем, что реакция у всех разная. Да? Ну, я, слава богу, ни разу не натыкалась на каких-то таких совсем неадекватных мотоциклистов, но тем не менее. Вот, друзья мои, эта жалоба, собственно, пришла с района Герцена, поэтому, пожалуйста, звоним и даем сигнал бедствия о том, что нам нужна помощь, и вам обязательно помогут. Дело в том, что вот я так понимаю, что там тоже сейчас район достаточно развитый,
5: да,
4: на Герцена. Там
5: да,
4: замечательно
5: там,
4: стало, друзья мои, кто не был, обязательно
5: там
4: посетите.
5: Там очень много многостроек, ну, вот в смысле многоквартирных домов.
4: Да, многоквартирных домов новостроек. И благодаря тому, что там есть новая школа, новый сад, люди действительно туда переезжают,
5: да,
4: с охоты.
5: И там, раньше... кстати говоря, еще есть новая церковь.
4: Новая церковь построили,
5: храм,
4: очень красивую, да.
5: Поэтому...
4: Я про это, кстати, не была. Она же уже открыта для
5: Конечно,
4: посещения.
5: Конечно, открыта обязательно... еще больше год назад.
4: Да,
5: там, кстати
4: как...
5: говоря, храм нашего покровителя Великолукского мартиря Зеленецкого, поэтому советую посетить. Я, кстати говоря, удивлена, почему ты мне не задаешь вопрос, что же на площади Калинина происходит. Там же сняли плитку.
4: А потому что я там не была еще, поэтому я тебе
5: это же прям напротив
4: вопрос.
5: Твоего дома, дома твоей
4: Но,
5: мамы.
4: Там-то я
5: да,
4: не
5: вот
4: живу
5: сняли
4: теперь.
5: Там плитку возле памятного знака, да, в честь вам 40-летия освобождения города Великие Луки. И не просто так, вам там посадят новый газон.
4: Вот.
5: Там озеленят территорию, да, и вот у вас там прям оазис будет зеленый.
4: Я еще там не была, признаюсь честно, а я вот люблю про то, что где-то я видела, слышала и могу что-то сказать.
5: Видишь, а я тебе уже наперед.
4: Да, наводочку дала, да, и действительно на площади Калинина поставили наконец-то Америке новую детскую площадку. Я там тоже не была, я еще ее не
5: качели,
4: видела.
5: Так что пускай твой малыш протестирует.
4: Поэтому я сама еще протестирую. Хотя вот вы знаете, друзья мои, вот я вчера обратила внимание на такую вещь. Все мы знаем, что детские площадки приспособлены для определенного возраста. Обычно это что-то из разряда 3-10-11. Вот, ну, вот это средняя возрастная категория. А есть ребята постарше. А есть ребята постарше, вот они вчера с такой, знаешь, жадностью катались на качелях. Им так хочется тоже какого-то своего пространства. И я почему-то сразу вспоминаю город Калининград. Мы там были тоже в летний период. И у них есть такое пространство. Я не знаю, оно как-то обозначено или нет. Я не вдавалась в подробности, но находится под мостом. Там ребятам, вот как раз-таки возраста постарше, сделана такая интерактивная площадка, где у них есть коробка, чтобы поиграть в футбол, у них есть коробка, чтобы поиграть в баскетбол, я так обозначаю, да, это отдельно, но в целом это все одно большое пространство. Там поставлены скамейки, типа как у нас в Луки-парке, да, вот такие многоуровневые, антивандальные, да. И что-то там было еще, и там столько молодежи.
5: Хочешь, открою тебе страшную тайну, что в Великих Луках тоже есть такое место? Остров Дятлинка называется.
4: Остров Дятлинка, ну, да,
5: там
4: я с тобой...
5: Там и скейт-парк, там и баскетбол же есть, который 3-3, но вот уличный баскетбол.
4: Слушай,
5: и
4: я
5: футбол.
4: Ходила, мы буквально не так давно гуляли на острове Дятлинка, действительно видели, как там играют, но как-то больше, знаешь, кто играет? Взрослые мужчины и женщины.
5: А если перейти...
4: Это всего скорее заводы.
5: А если перейти, скажем, речку, то теперь же на пляже там целая у них тоже история открытых уличных игр, видов спорта.
4: А знаешь, в чем прикол-то? Я, собственно, вот к чему веду. Что там, это все, понимаешь, во-первых, в центре. У нас на Дружбе, естественно, ничего. Это все центр, даже не центр, это заречная часть нашего города.
5: Ну вот у вас на Дружбе планируется парк Дружба, поэтому я думаю, что скоро
4: уже лет
5: вопросов.
4: 10, как
5: нет,
4: мы
5: сейчас,
4: только
5: на самом
4: туда переехали.
5: Деле, сейчас, на самом деле, высоки наши шансы, потому что отправлено на конкурс малых городов. 1 сентября будут подведены итоги. Угу. Я знаю, что приложено большое количество усилий, чтобы мы там... как-то оказались.
4: Очень бы хотелось, потому что вот нам как раз-таки не хватает такого пространства. И что я не договорила про Калининград, площадка-то находится под мостом, то есть и в дождь, и в снег. Всегда ребята могут проводить там время. Это
5: да?
4: Круто.
5: Это круто.
4: Это круто, это замечательно.
5: Ну вот я всех подростков призываю прям на остров Дятлинка, потому что ну, там действительно...
4: Ну далековато, вот нашим далековато.
5: Чего хочешь, то и делай. Ну, вот опять же мы... это вопрос ну, воспитания и какого-то нашего менталитета. Вот в наше детство пройти 20 минут было вообще недалеко.
4: Ну, с Дружбы не 20 минут
5: ну,
4: до 30. Дятлинки.
5: Ну, 30.
4: Нет, Ксения, я тебе могу сказать, что я как человек, который ходит, прям ходит обычно, мы с Дружбы идем до центра. 20 минут до центра, это знаешь, до пересечения Гагарина и Дьяк.
5: Ну, 30 минут до острова
4: вот.
5: Дятлинки.
4: А там еще, извините, нет, это минут 40 идти. Еще 40 обратно.
5: Когда тебе 15 лет, мне кажется,
4: нет,
5: это не расстояние.
4: Нет, это очень далеко, это абсолютно не то. Хочется на своем районе. У нас вот опять же есть классная детская площадка напротив торгового центра «Апельсин», но она опять же детская, то есть там
5: кстати,
4: даже ограничения
5: говоря,
4: написаны.
5: Вот, опять же, это уровень мировоззрения наших детей. У вас есть на улице Дружбы в Северном микрорайоне большая коробка около 12-й школы.
4: Да,
5: Факот,
4: классная,
5: в рамках «Газпрома», который сделал. Также, где большая китайская стена, так называемый дом, там в свое время торговый центр «Апельсин» установил воркаут-площадку большую, там
4: где,
5: тоже...
4: Прости?
5: Большая китайская стена, так называемая.
4: Там
5: нету это
4: ничего.
5: 30,
4: там даже
5: 12.
4: Сейчас коробку снесли, я тебе больше могу
5: там
4: сказать.
5: Вот сбоку, я точно знаю, я там была, просто там будет, кстати говоря, анонс для вас 30 числа в 6 часов вечера, большой праздник двора в честь Дня Дружбы. А я там была вот на этом объекте, так как планируется мероприятие, там вот как раз-таки с одного из боков, если зайти в этот двор, есть эта площадка. Я еще на нее обратила внимание, потому что я помню, когда мы ее открывали.
4: Ну там турники и вот это
5: ну, воркаут, площадка, да.
4: Ну нет, я не про вот это говорю, я больше говорю про то, чтобы ребятам поиграть в футбол, в баскетбол. Вот коробки, которые снесли, да, и мы в прошлую передачу об этом разговаривали, вот их не хватает детям. Она действительно есть на Дружбе у нас, во дворах там 12-я школа.
5: 12-я школа,
4: да. Но вот как я, например, смотрю, что им этого мало. Им как будто бы этого мало. А следующая проблема, о которой тоже хочется поговорить, и это такая, знаешь, проблема очень глобальная, и я почему-то помню, что нам депутаты обещали как-то ее решить. Я понимаю, что это все тяжело и сложно, но Тем не менее, медицина города Великий Луки.
5: Ой, это вообще не, это вообще нерешаемая,
4: нерешаемая история, да.
5: История в контексте города, потому что все отдано области, и теперь полностью вся сфера здравоохранения, она подчиняется министерству.
4: Да, я к этому, собственно, и хотела прийти, что мы теперь, как говорится, люди подневольные, и мы должны поклоняться областной клинической да. больнице. Но вот человек, собственно, пишет, и это разлетелось на различные паблики, да, из нашего любимого, что на улице Дружбы, на нашей, в нашей поликлинике, которая богом просто забытая, убитая и так далее, ты знаешь, была, наверное, у нас
5: конечно,
4: в поликлинике.
5: Я знаю заведующую очень. Там у нас очень хорошие люди работают.
4: У нас очень хорошие люди работают, но условия, в которых они работают, конечно, оставляют желать лучшего. Во-первых, поликлиника и для детей, и для взрослых.
5: Да, там маленькая поликлиника.
4: Период
5: вам, конечно,
4: обострения
5: надо...
4: респираторных вирусных заболеваний, и это просто караул, потому что все вот так вот вкупе находятся, и, собственно, даже кабинеты, которые для инъекций, да, и так далее, и тому подобное, анализы, там, кровь брать, это все одни кабинеты для детей и для взрослых. Можете
5: да,
4: представить?
5: Да, я могу представить, я была, и я в ковид, более того, работала в этой поликлинике волонтером, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Да, давно говорят о том, что нужно в северном микрорайоне построить, ну, отдельно стоящую поликлинику, да, как это есть в центре, да, да и в больничном городке. Действительно, проект даже, я даже помню те времена, когда было понятно даже пятно застройки, где это может быть, ну, имея в виду земельный участок, но так как теперь город на это может мало повлиять, да, все это отдано Министерству здравоохранения, в Министерстве здравоохранения сейчас идет большая, да, скажем так, глобализация, поэтому у нас уже филиал Псковской областной, уже это не самостоятельная больница, ну, у нас нет уже самостоятельной городской больницы, да, поэтому тут, наверное...
4: Проблема, которая в ближайшую пятилетку, наверное,
5: не,
4: думаю,
5: решится.
4: Не решится. А может быть, даже в десятилетку. Прервемся на
5: точно не решится за нашу рекламу.
4: На небольшую паузу. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луки.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Россия и Украина провели очередной обмен пленными военнослужащими в Россию. Из украинского плена вернулись 10 человек, столько же военных ВСУ Москва передала Киеву. Обмен прошел в Беларуси, об этом сегодня сообщил белорусский телеканал «Первый информационный». На прошлой неделе Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. Посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты.
2: О политике.
6: Евросоюз не занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте и поддерживает Киев. Это заявил сегодня глава Европейского совета Антонио Кошта. Евроинтеграцию Киева он назвал долгосрочной гарантией безопасности и стабильной демократии для ЕС. Кошта напомнил, что Евросоюз продолжит поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине. Российский МИД ранее отмечал, что европейские страны не готовы быть посредниками в переговорах по Украине из-за своей ангажированности позиции и открытой поддержки Киева.
2: О торговле.
6: США с 1 января 2027 года повышают до 50% пошлины на все легковые грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады. Об этом сообщил Дональд Трамп. Пошлинами не будут облагаться товары компании, имеющие производство на территории США, уточнил он. Канада больше не будет рассматриваться как государство с точки зрения торговли и других аспектов. С ними труднее всего иметь дело, так написал Трамп в своей соцсети. Он назвал меру ответом на канадские пошлины на сельхозпродукцию США. По его словам, канадские тарифы привели к дефициту в 60 миллиардов долларов торговли между странами. Нам не нужна Канада, это они нуждаются в нас. Они ведут 95% бизнеса с США, а мы с точностью до наоборот, добавил американский президент.

0: А аттестация после 9 класса подтверждает лишь завершение одного этапа и не означает окончание обучения в школе. Отбор в профильные классы тоже не должен лишать ребенка права продолжить образование.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». Итоги недели, вот бомбят городские новости Катя Пахомова и Ксения Фадеева. У нас остался буквально короткий 5-минутный выход, и мы сейчас попробуем его заполнить действительно полезной информацией.
3: Хорошей полезной информацией. И первое, что хочется сказать, в эти выходные город Псков празднует свой день города.
2: Он
3: да?
2: со вчерашнего дня
3: со
2: его
3: вчерашнего даже целого вчерашнего дня.
2: День освобождения города, он является именно 23 июля, его вчерашнего дня у них проходит мероприятие. Да.
3: Да, и мероприятия достаточно интересные, там красочная, яркая программа. Я вот пытаюсь ее найти и что-то как-то куда-то скидывала, а куда не помню.
2: У них концерты, у них также есть, да. как у нас, спортивный день. Завтра у них...
3: Фестиваль пройдет сегодня. Вот я нашла буквально Ольгинград у истоков Святой Руси. Можно поучаствовать в играх и мастер-классах.
2: Битва талантов у них будет на Волшебной горе. Это вот аналог нашего Луки Парка. А завтра... будет группа «Ленинград». Конечно, это платный концерт, но, тем не менее, стадион «Машиностроитель», говорят, будет весь полон людей. Но у нас тоже будет чем заняться в Великих Луках. День ВМФ, например, отметят в городе, да. Вроде бы мы далеки от морского флота, казалось бы, а нет. У нас есть даже памятник великолучанам, честно послужившим на флоте.
3: На набережной находится, если кто не
2: морском, да, на набережной. Там вот на набережной в 12 часов соберутся моряки, чтобы отметить день ВМФ. И, кстати говоря, не стоит забывать, что все-таки мы имеем отношение к военно-морскому флоту. Целая подводная лодка.
3: Названа нашим
2: дизельная,
3: именем.
2: Названа нашим именем. И ребята с подводной лодки уже дважды были в городе Великие Луки. У нас действительно состоялась такая теплая встреча, и они общаются с нашими школьниками. Школьники, вот как только лодка вернется со своих заданий, будет в Кронштадте, отправиться туда на экскурсию. Поэтому Великие Луки — часть военно-морского флота. Давайте об этом тоже помнить. Ну и, конечно же, в Луки-парке, как обычно, будут творческие выходные и мастер-классы, да, и группа «Ясно» у них будет петь 25 числа под открытым небом. Поэтому не хуже Пскова будем отмечать наши выходные. Ведь каждые выходные — это праздник.
3: Да, совершенно верно.
2: Ну, а наш день города состоится 22 августа, и я думаю, что уже ближе к этой дате мы будем рассказывать.
3: Да, я думаю, что тогда мы и поговорим, собственно, о мероприятиях, которые там будут. Я знаю, что готовят большую программу наши творческие коллективы, и для меня это всегда, знаешь... Круто.
2: И звезда будет. И звезда тоже будет.
3: И звезда тоже будет. Давайте на этой хорошей, замечательной ноте мы с вами попрощаемся. Пожелаем всем чудесных выходных, прекрасной пятницы. Сегодня погода шепчет, поэтому надо гулять обязательно. А и выезжать на природу.
2: Всем пока-пока.
3: Всем пока-пока.
4: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь» и я, медицинский психолог филиала «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии. Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется, убеждение в вещах невидимых. Эрих Фромм. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну и так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит, то, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергии энергетического фона души человека охвачены мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим ранним проявлением души и присущи каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного.

0: Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир, ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие, сопровождает наше желание в исполнении задуманного даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно чувственную представленность сознанию делает нереализованное в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы усилий по строительству восстановления в себе живого образа веры. Вера побеждающая, преодолевающая сомнения неверия, становится в этих условиях наиболее адекватной основой и подспорьем, тогда как надежда готова возникнуть при малой вероятности успеха. Это слабая, быстро иссякающая, но зато, правда, умирающая последней поддержка. А уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула психолога Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождаемый отношением мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл за замкнутой на себе деятельности, тогда как, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять уже как существующий, влияющий и сопровождающий сегодняшнюю жизнь. Это внутреннее принятие – продукт работы веры. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освежающим и животворящим настоящее или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая полученную информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя в подростковом, в юношеском возрасте. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье, и нужно сделать самый сложный выбор – продолжить бороться, либо поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир вы хотите видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если вы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни. Но и с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала, падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием, как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомо сомнение. У них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнение, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибаться, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над нами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из-за серии определенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, то все может сложиться по-другому, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от нас обстоятельств, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная нами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению. Чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы. если мы обеспечим сопутствующие условия, с оговоркой, что мы не принимаем в расчет тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда и отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у нас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам не подвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим, что мы справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. Тот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а чтобы стать немного лучше. Я как медицинский психолог хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского и Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиала Великолукский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог, филиал Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Максе. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» Великие Луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Бесконечно. Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему о том, как собрать ребенка в школу экологично и, главное, экономично для нашего кошелька. Итак, конечно же, осталось совсем немного времени, но оно еще есть. Мы уже практически вышли на финишную неделю перед одним из самых главных событий в жизни ребенка. Конечно же, 1 сентября, День знаний, у многих первое знакомство со школой, у кого-то последний год перед выходом во взрослую жизнь. Но времени еще предостаточно, чтобы полностью переключиться с летних каникул, размеренно войти в учебные будни. Не секрет, что собрать ребенка в школу к 1 сентября – это не только морока. Это и большая статья расходов в семейном бюджете, но и, к сожалению, большой вклад в загрязнение окружающей среды. Да, это так. Несколько простых советов экспертов и экологистов, которые так же, как и все родители, каждый год прилагают свои усилия для того, чтобы ребенок встретил новый учебный год со всем необходимым. Чего прежде всего у нас взять? Ну, как рекомендация, это, конечно же, нужно сперва провести ревизию. Чрезмерное потребление – это бич последних десятилетий. Мы даже не замечаем, как покупаем совсем совсем ненужные вещи. А тем самым мы истощаем природные ресурсы, загрязняем планету. Перед походом в магазин за новой канцелярией проверьте все шкафчики, ящики дома. Наверняка с прошлого года осталось много того, чем еще можно пользоваться. Завалявшаяся тетрадка, кусочки пластилина или баночки гуаши помогут сэкономить. Мы же знаем старое советское правило: копейка рубль бережет. И сохранить природу. Только после ревизии стоит планировать свои покупки. Конечно же, самое простое и экономное правило – перед походом на шопинг составить список. Это всегда помогает. Кстати, о планировании. Список – это, конечно, идеальный способ борьбы с чрезмерным потреблением. Составьте перечень того, что вашему ребенку точно нужно купить для уроков. Сколько ж тут, чтоб наверняка. Главное, не соблазняйтесь в магазине на что-то еще и берите товары строго из списка. Кстати, опытные экологисты предлагают детей с собой при этом в магазин не брать. Объясняют это тем, что маркетологи ведь тоже не дремлют. Ластики с фиксиками, линейки с Леди Баг точно не останутся незамеченными детьми. При этом практической пользы, кроме как от заоблачных ценников по сравнению с такими же простыми, но нужными необходимыми товарами, от этого практически и нет. Сейчас канцелярских магазинов много, поэтому нет смысла запасаться теми же тетрадями на целый год. Всегда можно сходить и купить еще. Покупайте ровно столько, сколько нужно. Ну, небольшой запас, конечно, можно приобрести. И учите ребенка ответственно относиться к потреблению, беречь, не терять и не портить. Покупайте то, что удобно, экологично, что станет любимой вещью, тогда будет стимул это беречь. Если все-таки что-то потерялось, то старайтесь докупить именно эту вещь, а не целый комплект. Например, недостающий карандаш вместо целой новой коробки карандашей. Избегайте магазинов. Ну, такое простое название «все по одному рублю» или «все дешево». Дешевые товары часто содержат вредные компоненты и произведены, как правило, с нарушением экологических стандартов. Посещайте ярмарки по обмену или фримаркеты по обмену вещами. Участвуйте или организовывайте обмен вещами между школьниками, в том числе школьными принадлежностями. Отдавайте уже ненужные вам школьные предметы младшим школьникам. Это и экологично, и, конечно же, очень экономно. Что касается учебников и обложек, не стоит бежать покупать учебники и всякие пособия, как только получили перечень. Для начала можно заглянуть на сайте с объявлениями Авито или Юлу. Там можно найти много чего дешевле или вовсе бесплатно. Есть еще популярные движения буккроссинг и букшеринг. Название два, но принцип один. Прочитал, отдай другому. То есть вы можете взять книгу для ребенка, а после учебного года передать ее другому родителю. Группы движений можно найти в соцсетях. Для всех тетрадей и учебников, конечно же, нужны обложки. Так они продлевают им жизнь. Раньше все оборачивали в газеты, кто помнит советские времена. Но сейчас же ребенка так в школу не отправишь. Ну, считается, что засмеют. Благо, в продаже уже появились красивые бумажные обложки. Также можно сделать самому из крафт-бумаги с принтом или подарочной обертки. Тканевые обложки для учебников и тетрадей. Красивые, экологичные, прослужат долго. Можно купить готовые или сделать самостоятельно. Кстати, самостоятельный труд – это еще один плюс в копилку того, что ребенок, который делает своими руками, будет бережнее относиться к тому, что ему приобретут в магазине. Тетради, альбомы для рисования и прочая бумажно-беловая продукция из материалов вторичной переработки или, на крайний случай, с неотбеленными листами или отбеленными без использования хлора. Лучше, если обложка у тетради блокнота будет бумажная без ламинации, покрытия лаком, блесток и другого небумажного декора. Тогда после использования такой тетрадь или блокнот можно будет целиком отправить в макулатуру. С тетрадками бывает небольшая засада. Обычно в младших классах они должны соответствовать определенным требованиям. Отправить ребенка на урок с тетрадкой из вторсырья, а такие есть, не так просто. Но ничто не мешает использовать изделия из переработанной бумаги в старших классах. В сентябре можно взять не новую тетрадку, а продолжить писать той, что была в прошлом учебном году. Кстати, подобные эко-привычки есть и описаны в книге экологиста «Ноль отходов на дне банки». Можно прочитать ее вместе с ребенком перед школой, чтобы он перенял какие-то эко-привычки. И, кстати, советую родителям брать это на заметку. Если записи можно сделать еще в многоразовом блокноте, принцип работы простой. Пишешь гелевой ручкой и стираешь ластиком или салфеткой. Одна страница выдерживает до 1000 стираний. Это какая же экономия? Правда, за сам блокнот придется выложить более приличную сумму. Но в целом на год это все-таки заметная экономия. А вот альбомы можно использовать 2 раза дольше. Как? А просто рисовать не на одной стороне, а на двух. Тем более для домашних уроков это очень удобно. Лучше всего покупать ручки со сменными стержнями. Когда чернила закончатся, корпус не придется выбрасывать. Можно найти ручку не из пластика, а из экологичного бамбука или картона. С линейками и точилками вообще все просто. Покупайте изделия из дерева, и будет вам счастье. Если точилка и линейка сломаются, то их можно будет сдать на переработку. Перед покупкой пластилина убедитесь, что на коробке указан состав. Пластилин не имеет химического запаха, не липнет к рукам, не крошится, не имеет ядовито-насыщенного цвета. Некачественный пластилин, который сейчас в магазинах очень много, может нанести вред здоровью. Лучше всего приобретать изобретать пластилин на растительной основе. Например, из глины с добавлением воска. Откажитесь от покупки пластилина на основе ПВХ, поскольку такой вид материала может содержать фталаты. Покупая ребенку тесто для лепки, убедитесь, что продукт не содержит глютеносодержащие компоненты. Это особенно тем детям, которые не переносят глютен. Так же, как и с пластилином, убедитесь, что ластик не имеет химического запаха, не отваливается кусочками, хорошо стирает и прослужит долго. Лучше всего простой ластик из каучука и без запаха. Магнитные закладки удобны в использовании, прослужат долго и бывают различных дизайнов. Корректирующие из жидкости лучше выбирать на водной основе. Веера, цифры, бук, счетные палочки и некоторые другие обучающие принадлежности, как правило, изготавливаются из пластика. Выбирая данные дидактические материалы, давайте предпочтение более безопасным видам пластика. Поскольку веера и счетные палочки нужны только для первоклашек, попробуйте поискать их среди своих знакомых и друзей. На сайтах для безвозмездного дарения это лучше, чем покупать новые. Некоторые педагоги и вовсе не используют их в работе и могут поделиться своими. Поэтому не покупайте эти принадлежности впрок. Заранее поинтересуйтесь, нужны ли они вообще. Также старайтесь беречь такие вещи, если они есть у вас, и потом отдать их в хорошие руки. Полки магазинов завалены пластиковыми папками всех цветов и размеров. Но можно брать не первую попавшуюся, а поискать ту, что сделано, к примеру, из переработанного войлока. Она очень приятная на ощупь и прослужит не один год. Пеналы тоже делают из экологичных материалов. Например, можно купить изделия из прочного джута или льна, есть тканевые, бамбуковые пеналы. Или пеналы из другого, наиболее экологичного материала. Давайте предпочтение нейтральному дизайну пенала. Рюкзак, обложек и прочих принадлежностей с рисунками, чтобы долговечная вещь не зависела от моды и изменения возраста. Качественные цветные карандаши известных марок экологичны и прослужат долго. Лучший вариант – карандаши в деревянном корпусе, не покрытые лаком или краской, не имеющие запаха, кроме запаха древесины, конечно. Не ядовито-химических цветов. На корпусе карандаша не должно быть шва от склеивания древесины. Читайте упаковку, на ней должен быть знак качества, который означает, что продукт прошел все тесты на безопасность. Маркеры и фломастеры. Мастеры с пометкой «Non-toxic», легко смываемые, на водной основе. Перед покупкой обязательно проверяйте срок годности. Мелкие на основе воска, но не парафина. Для рисования лучше всего выбрать медовую акварель традиционных марок, как самый безопасный вариант. Конечно, нужно проверять и запах, проверять срок годности. Как правило, калькулятор есть во всех мобильных устройствах, а школьника без мобильного устройства сейчас практически и не найти-то трудно. Однако, если требуется покупка отдельного калькулятора, выбирайте модели, которые могут быть заряжены от солнечной батареи. Покупая такой калькулятор, убедитесь, что батарея работает, поскольку участились случаи продажи дешевых аппаратов, у которых солнечная батарея бутафория. Что касается контейнеров и бутылок, если собираете ребенку в школу обед, заранее продумайте над меню. Бутерброды лучше готовить дома, не покупать готовые. В вашем варианте не будет заводской упаковки, которую придется выбрасывать. Конечно же, использовать многоразовый контейнер. Продукты заворачивать в многоразовые хлопковые салфетки. Можно найти восковый вариант или экологичные бумажные салфетки. То же самое касается сладостей, выпечки, соков и так далее. Если даете какие-то снеки, выбирайте в магазине те, что продается в переработанной упаковке. Класть продукты в контейнер лучше уже без оберток. Вы выбрасываете их в правильный контейнер, а вот ребенок не факт. Воду лучше давать не в одноразовых, а в многоразовых бутылках. Кстати, есть еще один момент, который стоило бы вспомнить про цветы. Не удивляйтесь, но этот пункт тоже есть в вашем списке. На торжественную линейку 1 сентября несут охапки букетов учителя. Но можно же подарить красивый цветок в горшке. Такое радовать глаз будет дольше, и вред окружающей среде будет фактически минимальным. Никаких тебе упаковок, ленточек, затрат огромного количества ресурсов. Цветы в горшках тоже нужно поливать и удобрять, но это совсем другие цифры. На один выращенный в теплице цветок приходится примерно 3 килограмма выбросов двуокиси углерода, а в букете их чаще всего далеко не один и не два. Можно подойти к вопросу креативно. Подарите педагогам букеты из овощей, фруктов, сладостей. Все элементы можно прикрепить деревянным шпажкам, а в качестве упаковки использовать крафт-бумагу. Такой вариант не только экологичный, но и вкусный. Да еще если сделать его будет легко, можно и самому. Альтернативный обычному букет может стать связка сухоцветов. Такие букеты стоят не очень дешево, но зато ваш ребенок будет уже выпускником, а сухоцвет все еще будет стоять. Быть экологичным и сокращать свое воздействие на окружающую среду совсем не сложно. Придерживаться этих простых правил можно ведь не только сэкономить на своем кошельке, но и воспитать у ребенка необходимые экопривычки, уважительное, бережное отношение к вещам и предметам, а главное обеспечить безопасность для его здоровья на время учебного процесса. Уважаемые радиослушатели, слушатели. В эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 FM по понедельникам в 17 часов 50 минут. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь. Вы можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте или группа радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
9: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О политике.
13: Отношения России и Казахстана сохранят прежний курс после парламентских выборов в республике. Это заявил сенатор Владимир Джабаров. Он назвал Астану ключевым стратегическим партнером Москвы. Парламентарий подчеркнул важность протяженной общей границы и отметил, что региональная безопасность напрямую зависит от политической стабильности соседей. Накануне в Казахстане впервые прошли выборы в новый однопалатный законодательный орган Курултай. Больше всего голосов получила правящая партия.
14: О происшествии.
13: В Уфе загорелась кровля ресторанного комплекса. Огонь охватил 300 квадратных метров, сообщили в МЧС. Спасатели эвакуировали из здания 60 человек. Предварительно никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.
14: Об Украине.
13: Евросоюз открыто поддержал Киев и отказался от нейтралитета в конфликте с Россией. Вступление Украины в объединение станет гарантией безопасности в регионе, заявил глава Европейского совета Антонио Кошта. Политик подчеркнул, что условия будущего мира должна определять якобы только украинская сторона. В российском МИДе ранее заявляли, что европейские страны не могут быть посредниками в переговорах из-за своей предвзятой позиции.
14: О судебных делах.
13: Бывший продюсер Олега Газманова предстанет перед судом. Музыкального менеджера Филиппа Россу обвиняют в крупном мошенничестве, сообщили в правоохранительных органах. Следователи выяснили, что фигурант тайно продавал права на песни и фотографии артиста для фильмов, а также забирал себе выручку от концертов и продажи пластинок. Сумма ущерба превысила 17 миллионов рублей. Большую часть обвиняемый уже выплатил певцу. Сам Газманов просил заменить Россе меру пресечения на несвязанную с арестом. Однако пока суд продлил срок содержания под стражей.
15: О погоде.
13: Август в Москве вошел в двадцатку самых теплых за последние 133 года. Средняя температура воздуха на станции ВДНХ превысила климатическую норму более чем на градус. Об этом заявили в гидрометцентре. Синоптики отметили, что погода в этом месяце сравнима с августом 2011-го.
15: Обо всем.
13: В столице открылась третья Московская международная неделя кино. Для жителей и гостей города подготовили свыше 200 творческих мероприятий, заявили в столичном Дептрансе. Там уточнили, что по семи общественным пространством также запустили передвижной кинотрак с бесплатными показами фильмов. Фестиваль продлится до 30 августа.
15: О валютах.
13: Доллар 83.29, евро 97.44, юань 12.39. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: ВСУ с помощью беспилотника в ночь на понедельник, 24 августа, устроили массированную атаку на Краснодар. В Краснодаре была объявлена воздушная тревога. Позднее губернатор региона Кондратьев сообщил, что Краснодарский край отражает массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Но самое главное, о чем в первую очередь невозможно молчать. Обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Двое детей погибли. У нас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саша, приветствую.
17: Да, приветствую.
16: Как ты написал, Зеленский снова убил спящих детей. Я тоже об этом читала, и у тебя... Мы же сейчас не можем считать это случайностью. Знаешь, когда БПЛА наводится по контуру, вот эта вот вся история, про которую... Ты про нее же сказал, что научили западные кураторы как оправдываться.
17: Ну, вообще, я понимаю, что ты оперируешь формулировками, которые публиковал губернатор, но вот я не понимаю вот эти обломки высокоточные, которые убивают детей. Детей убили беспилотники, а не обломки. Если детей убили обломки, значит, их убило наше ПВО, которое сбило эти беспилотники. А это не так. Дроны прилетели прямо в это двухэтажное здание, убили, там по последним данным, по-моему, трое даже уже детей, семеро раненые. Ну, то есть очередная трагедия, и ее невозможно рассматривать как одиночную, да, выбивающуюся из всей информационной картины, потому что о погибших детях мы сегодня говорим буквально чуть ли не ежедневно. На Кубани это тоже не первый случай. Мы помним, совсем недавно в Геленджике по пляжу просто по отдыхающим людям прилетел дрон, не обломки. Там прям видно, кадры снимали люди беспечные, да, которые своих детей должны хватать подмышку и убегать оттуда, но они вот снимали. Благодаря этому мы видим, что это не обломки были. Это реальный дрон прилетел, который целился в отдыхающих людей, убил там, насколько я помню, 8 погибших было, из которых четверо дети. Мы помним, в Новороссийске буквально там неделю назад был убит 8-летний ребенок. В позавчера в районе Ейска...
16: Да, Александровка, село.
17: В Александровке прилетело. Тоже двое детей погибли. И все это как-то укладывается, да, вот в общую картину, когда и в Запорожье, в Кирилловке били по базе отдыха. Ну, просто родители с детьми там отдыхали, 12 погибших, пятеро детей. Я уж молчу про Старобельск, общежитие колледжа, в котором погибли 20-21, по-моему, подросток. И ничем это не объяснить, да, вот какой-то военной целесообразностью это не объяснить. Это какая-то кампания по устрашению нашего общества, по созданию атмосферы всеобщего страха за своих детей, потому что, ну, понятно, что мы можем там переживать по поводу бензина, мы можем там быть недовольными по поводу задержки поставок с Wildberries или с Озона, но мы больше всего, конечно, боимся за своих детей. И вот, вот этот вот поднять волну этого страха, наверное, и пытается противник при помощи в том числе там военного этого искусственного интеллекта Палантир, про которому уже язык стерли, рассказывать, который до этого убивал в Иране, который до этого убивал в Сирии, просто мирных граждан и детей в Иране. Тегеране, помните, удар по школе, 170 девочек погибших, маленьких, и рассказы Вашингтона о том, что мы тут ни при чем, это военный искусственный интеллект ошибся, это тот же самый...
16: Сопутствующий ущерб, да, такое тот, есть тот, выражение.
17: Тот же, у нас, кстати, такого нет военного понятия, это есть прям официальное военное понятие у американцев, и, наверное, теперь у украинцев. И это же не случайность. Директор Палантира Карп, господин, который первый раз приехал в Киев в 22-м году, предложив свои услуги и сразу получил добро. Он же один из апологетов запрещенного в России движения Child Free. У него же он в интервью как-то говорил, что его корежит от мысли о том, что он может стать отцом. И я не исключаю, что те установки, те данные, которые загружались в этот Палантир, они в том числе учитывают какие-то его личностные особенности, да, и в том числе в отношении детей. И просто машина, да, вот эти вот нейроны в компьютере, они не учитывают детей как что-то, на что надо обращать внимание. То есть, ну, дети и дети, бог с ним.
16: И наш президент неоднократно говорил о необходимости защиты мирного населения. И понятно, что удары по детским центрам, по общежитиям подростков, по пляжам, где купаются мирные дети в том числе. Вообще это все же должно повлиять на изменение характера ответных ударов?
17: Ну, они как бы изменились уже. Я думаю, там, и кто не видел, обязательно посмотрите на выражение лица нашего верховного главнокомандующего, когда он комментировал удары Украины по гражданским объектам в интервью Зарубину после съезда партии «Единая Россия», который прошел в субботу, если я не ошибаюсь. Ну, там на лице Владимира Владимировича все написано. Я, честно говоря, давно не припомню такую мимику и такое напряжение и в глазах, и в лице в целом у Владимира Владимировича. Ну, собственно, он и сказал, вы начали, мы отвечаем жестче, отвечаем болезненнее, и последствия от наших ударов больше. Но другой вопрос, что мы бьем по Украине, у которой нет собственной экономики. Да? Вот там Зеленский сегодня что-то блеял в поздравлении с Днем Незалежности Украины о том, что вот они все из себя самостоятельные. При этом недалече как позавчера тот же самый Зеленский рассказывал, что у них в бюджете Минобороны дыра в 27 миллиардов долларов, и у них нет денег на зарплаты военным.
16: Если нет денег на зарплаты военным, один лютый стоит 200 тысяч, FPV-2 80 тысяч. В общем, 27 миллиардов, друзья, проели за первые 6 месяцев, скормив их в дронотопку. Солдатам платить нечем. Ну, солдаты, как собиратель образ. А чем такие вещи заканчиваются? Солдаты воюют в долг?
17: Солдаты воюют в долг. Вдовы не получают гробовые. Но там их и так платили через силу. В итоге это заканчивается видеозаплачками, которые записывают их захисники где-то в подвалах дружковки о том, что... Или не дружковки, на Запорожье, о том, что у них нет воды и еды, они пьют мочу. Вот, собственно, этим заканчивается. И все это... И это не фигура речи, это реальные видеообращения, которые украинские солдаты, я уж не помню номер бригады, записывали с запорожского направления, где-то там из Гуляйполя их выбили, в какую-то нору загнали, и они там сидят без снабжения, а украинское командование говорит, да нет, там все по плану, мы как бы, ситуация оперативная сложная, как только будет улучшение, мы тут же им в воду завезем, а пока, извините, пейте мочу, это вот так между строк, если читать, вот. Ну, чем такое заканчивается, но мы видим, что украинская армия очень терпеливая, она все эти тяготы и лишения сносит безропотно пока. Но в какой-то момент, наверное, могут возникнуть вопросы о том, почему на бессмысленные с точки зрения военного давления налеты на Россию есть деньги, да, а все-таки, ну, это один налет, так, ну, вот когда очень крупный, там, до 1000 БПЛА, это же там порядка 400 миллионов долларов. Просто просто за одну ночь сжечь, ну да, сожгли там маркетплейсов,
16: склады. Может, оно вливает в уши то, что вот это сейчас вот-вот сыграет такую роль, мы закончим войну благодаря
17: этому. Да, вливает, конечно, и в этом же сегодняшнем своем поздравлении он говорит о том, что вот Россия стоит в очереди на бензоколонках, но стоим в очереди бензоколонках, что ж теперь? Вы бегаете с протянутой рукой по всему миру, дайте деньги, дайте гроши. Вот, поэтому тут как-то о какой-то независимости стыдновато вообще говорить при таком положении вещей. Вот, так я это к чему говорил? К тому, что все-таки у Украины нет своей экономики, а мы, несмотря на все вот это, все-таки как-то справляемся, да, за счет собственных ресурсов внутренних и накопленных, ну и за счет теперь уже импорта топлива. Но у нас есть возможность это делать, не обращаясь к каким-то там западным...
16: Не протягивая руку ни в какую сторону, ни на запад, ни в какие другие части света. Я про второй транш от Евросоюза еще хотела сказать. Там, получается, он привязан к политическим уступкам. И значит ли это, на твой взгляд, что Запад шантажирует Зеленского деньгами, пытаясь как-то разобрать его вертикаль власти в обмен на деньги, которых, ну, в общем-то, все равно не спасут?
17: Ну, Запад пытается контролировать его, потому что Зеленский, ну, вместе с самообладанием, с мозгами, он теряет управляемость. А это для Запада страшно. Человека с таким бэкграундом политическим, да, но все-таки он ездит по миру, его все знают, он со всеми знаком. Конечно, по уровню политического, условно говоря, веса, ну, нет равных сейчас на Украине, тут давайте без лукавства. Того же Залужного поставь, ну, кто его знает? Ну, в Лондоне знают. А так нет у него такого авторитета, что ли, с которым можно было бы разговаривать, да. И вот этот раскол на Украине, ну, тоже надо без иллюзий, да, потому что в нынешней Украине сейчас столкнулись две силы, если мы говорим о политике. Это ворюги при Зеленском, да, при офисе президента, и соросята, если мы говорим о там, Федорове. Но в отношении нас у них никаких противоречий нет. То есть это башня или это башня.
16: То есть летать в облаках из розовых очков.
17: Да, это все равно. Кто у них там победит, в отношении нас, это все равно. В отношении войны это тоже не изменится. При этом, да, есть определенные условия, которые при выполнении которых Зеленскому дадут эти деньги.
16: Саша, я тебя прерву буквально на несколько мгновений. Сейчас послушаем последние новости, а затем вернемся к этому разговору.
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
19: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
21: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53-4-70-57.
22: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В первые годы советской власти деньги, которые пересылались в письмах без объявленной ценности, изымались в пользу государства.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
3: Лучшее радио на свете.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, продолжи эту мысль, на которую я тебя прервала, в том смысле, что не нужно витать в облаках, что раскол есть, но обе стороны по этого большого каньона, они все равно нацелены против нас. Тогда вообще не имеет смысла говорить про этот раскол. Или они сожрут друг друга?
6: Нет, но есть же раскол в политическом бомонде, да, условно, а есть все-таки раскол, который идет по линии государства-общества. Здесь же тоже есть, и вот здесь, мне кажется, перспективы более интересные, нежели все эти их в разборке пауков в банке, потому что, есть недовольство, да, в обществе, есть некоторая усталость от и коррупционных скандалов вокруг Зеленского, ну как так?
5: Его, и что это усталость? Его выборы все равно не позволяет провести.
6: Выборы не позволяют провести, но рано или поздно, мне кажется, что вот эта чаша терпения, она будет переполнена, и коррупционные скандалы, и беспредел ТЦК, вот новый министр обороны, которого Рада утвердила на минувшей неделе, наплевав, кстати, на крышу Соросят, вопреки ей, а это вопреки все-таки Вашингтону. Он ведь хмара, бывший глава СБУ, не о либерализации, мобилизации, наоборот, об ужесточении. Угу. Уже там кто-то из депутатов говорит, что будут скоро революционные изменения в мобилизации. А какие там могут быть революционные изменения? Ну, женщин призывать насильно и снижать возрастной ценз.
5: Да,
6: соответственно,
5: да,
6: с 25 лет, ниже. Да, и рано или поздно. Это уже вспышки вот такого народного гнева, они периодически по разным концам страны вспыхивают.
5: Хорошо, давай сложим в одну корзину. А вот то, что ты сейчас сказал, что прозвучало, плюс дыра в 27 миллиардов, плюс то, что констатировал наш президент, авантюра Киева по нанесению стратегического поражения нам за 40 дней полностью провалилась. Ну и то, что Украина оказалась на грани катастрофы. Это вот-вот?
6: Да нет.
5: Или когда
6: это не
5: и
6: вот-вот.
5: Как?
6: Ну, это же как безнадежный пациент, вот подключен к аппарату жизнеобеспечения, ему капельничку ставят, там какую-то нужную с глюкозкой, с фидраствором. Так же и с Украиной будет. На зарплаты бойцам не дадут денег, а вот кто-то там вот буквально сегодня заявил, что 9 или 8 миллиардов на вооружение ПВО и ПРО им вот-вот переведут. То есть на то, чтобы противостоять России, деньги будут. На то, чтобы помогать Украине сохранять возможность сопротивляться. Не на то, чтобы у нее там солдатик припеваючи жил и мог там зарплатку свою перекинуть жене, а на то, чтобы там хотя бы посредственно отбиваться от наших налетов, хотя бы как-то поддерживать свои спадающие шаровары. Вот на это деньги все равно будут давать. Как бы себя не вел Зеленский, как бы он не отказывался там принимать все эти законы, но он не хочет принимать законы, которые от него требуют, потому что там надо... Он даже не может это сделать, да, потому что они в основном антикоррупционные. Он не может победить то, что он возглавляет. Вот, он возглавляет весь этот коррупционный процесс, а ему там надо расширять полномочия антикоррупционных органов. А зачем ему это делать, если в прошлом году он вообще хотел лишить всех полномочий эти антикоррупционные органы, которые контролируются американцами? Ему надо делать прозрачными все законы, закупки оборонные, которые у них вообще, по признанию американцев, проводятся так, что не разберешь, да, ногу сломаешь, разыскивать концы, что куда пошло. Ему надо ликвидировать контроль за правоохранительными органами. А зачем ему это делать? Ему надо делать независимыми суды.
5: Ну, а как это делать? Дел за гланды, как говорил главный герой одного фильма. А я хочу вернуться все-таки к детям, потому что как-то понимаю, что я все равно не получила того, что хотела. А что нам делать? Понимаешь? Вот у нас у всех есть дети. И я уже не как журналист, который должен с холодной головой общаться вот с военным корреспондентом, а, например, спрошу тебя как родитель. А что делать-то, Саша? Как ты считаешь?
6: Ну, мы не можем физически защитить своих детей от налетов дронов. Но тоже постоянно жить в каком-то постоянном страхе, закрываться в бункере, не выпускать ребенка на улицу. Вот я только что отправил свою дочку в спортивный лагерь на неделю в Подмосковье. Налеты каждую ночь. Ну, конечно, мне неспокойно, но при этом я понимаю, что дети должны продолжать жить своей детской жизнью, купаться в бассейнах на улице, улицы, общаться с друзьями. Надо разговаривать, конечно, с ними, чтобы они понимали, что происходит, но есть государство, которое сейчас... Я ничего успокаивающего не скажу, потому что, ну, есть вопросы, на которых нет простых ответов, да, и я как родитель это прекрасно понимаю, но повторюсь тоже, там, как жить в какой-то паранойи, это все равно тоже родителям, детям передается.
5: Да,
6: вот в паранойи, да, даже в Донецке не живут. Хотя там дети абсолютно точно травмированные, потому что эта жизнь, даже если ты привык к этому, это все равно жизнь в постоянном стрессе. Мы все-таки немножко в там, более каких-то тепличных условиях по сравнению с Донбассом, по сравнению с Белгородчиной той же. Да? То есть, ну, как бы подумать о том, что а где-то-то намного хуже, мы-то еще неплохо живем. Понимать, в какое время мы живем, и что это время, оно...
5: Ну, а есть какой-то способ охладить вот этот пыл, смотри.
6: У нас с тобой нет.
5: Нет,
6: у нас с тобой лично нет. У государства, конечно,
5: вот,
6: есть. И мы это делаем. Но вот выяснилось, что деньги-то эти на что были потрачены, которых сейчас не хватает на зарплаты солдатам. Деньги были потрачены на эти бессмысленные налеты. Вот. И спонсоры в следующий раз, ну, как-то спросят, а где результат? Ну, ладно, очереди за бензином. А на линии фронта боевого соприкосновения как-то это отражается? Никак, абсолютно.
5: Ну, западная пресса начала фиксировать демонстративный выбор цели. Это я процитировала. А вообще это на что-то повлияет или не надо снова про розовые очки?
6: На демонстративный выбор цели,
5: ну, да,
6: с нашей,
5: то есть,
6: стороны?
5: Нет, нет, нет. Западная пресса начала фиксировать вот военные преступления. Может быть, кто-то обратит внимание, перестанут какие-то деньги.
6: На Западе? Да. Да нет.
5: Ну, то понятно. Нет. В розовые очки, в главу с розовыми очками относим это. Так, еще я хотела спросить вот о чем, что Путин много говорил о критической ситуации. Отмечает, что, не выдержав наших ответных действий, Киев через посредников лихорадочно пытается выйти из критической ситуации. Различные варианты мира зондируют. Во-первых, о чем это говорит? Это раз. О скором приближении финала. И вообще, какой он финал на сегодняшний день? Какой ответ на мой вопрос на сегодняшний день? Потому что этот вопрос я уже задавала когда-то в далеком 22-23.
6: Президент не так давно напоминал, какие у нас цели специальной военной операции освобождения Донбасса, освобождения Новороссии. Ну, то есть, однозначно мы освобождаем город Запорожье, город Херсон, обе эти области в их бывших административных границах. А что имел в виду Владимир Владимирович под Новороссией? Я не знаю, может, он имел в виду и Николаев, и Одессу. Понятно, что при нынешних ресурсах это фантастика, но как бы мы не можем сегодня предугадать, какой Украина будет через год, допустим. А я не вижу предпосылок для окончания войны в этом году, например, или в следующем. Ну, нет этих предпосылок, очевидно совершенно. То есть война может меняться потихонечку, да, у нас, например, на фронте уже появились на танках комплексы активной защиты. И Украина израильские каналы уже говорят, что танк за один бой сам сбил 7 дронов, да, а таких противодронных зарядов у него 12. Да, маловато, но это будет менять обстановку на фронте, это будет влиять на скорость продвижения рано или поздно. Пока это только зачатки противодронной борьбы, а дальше может все измениться. Может на Украине наступить какой-нибудь коллапс государственного управления, и там все посыпется, как карточный домик. Может быть, противостояние в политических элитах перекинется на противостояние в военных элитах. Угу. У нас вот не так давно был такой пример.
5: Я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь, но по мне так давно. А зачем они бомбили, ну или бомбят, продолжают склады Wildberries, теперь Озон. Это что, они так экономику нашу рушат?
6: Они сами признавались. Советник Офиса Президента, господин Подоляк, или пан Подоляк, прямо сказал в интервью американскому каналу Deutsche Welle. Я не знаю, они иноагенты, не агенты. Вот. Ну, в общем, этим реваншистам он заявил, что цель этих ударов – это целенаправленная атака на людей, которые вне политики, просто зарабатывают. Он говорит, что сейчас никакого протестного потенциала в России нет, а как только вот эти люди, которые продают памперсы и косметику на Wildberries или на Озоне, или люди, которые покупают эту косметику и памперсы, вот как только они останутся без средств к существованию, вот появится протестный потенциал, люди выйдут на Майдан и потребуют от Путина закончить войну.
5: Но то есть ты считаешь, это правда про наших людей?
6: Да, конечно, нет. Ну, то есть они говорили про себя. Они говорили про себя. Вот украинцы, они привыкли решать все свои проблемы майданами. Там, 4-й год, 7-й год, 11-й, 14-й. Вот все они решали через улицу. У нас, мне кажется, скорее человек пойдет и контракт подпишет, если его обанкротят, нежели на площадь. И вот в этом плане очень показательное видео было в интернете с женщиной, директор швейного производства, у которой на 45 миллионов на Wildberries сгорело товаров, и она разговаривает со своим коллективом, который уже прошел и экономический кризис, и пандемию, и вот новая напасть. И она вот начинает свое общение с фразы «кто сдох, тот лох». Вот так на фронте реально говорят. И она им рассказывает, как они будут теперь работать в новых условиях, что надо сделать, чтобы выжить после этого удара. Вот это все говорит о наших людях.
5: Саш, спасибо большое. Друзья, у нас в студии был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о повышении риска ядерной эскалации со стороны Запада.
7: Если мы посмотрим на последние изменения, доктринальные, на практику проведения учений, можно смело говорить о том, что Альянс и его отдельные страны идут по пути укрепления роли ядерного оружия. Это очень опасный тренд. В частности, мы видим, что проводится все больше и больше учений с ядерным компонентом, что так называемые совместные ядерные миссии, которые осуществляются НАТО, в нарушении, кстати, договора о распространение ядерного оружия становится все более изощренными. В его подготовке используются разные алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы затруднить возможному противнику определить тот момент, когда может быть и как может быть использовано ядерное оружие. США пошли по пути модернизации боезарядов на бомбах свободного падения, которые размещены в Европе, в сторону их миниатюризации. Это означает, что понижается ядерный порог. О новых ядерных амбициях Франции мы уже говорили, о том, что они готовы расширить ядерный зонтик французский, растянуть его. И вот сюда же, в эту же историю, укладываются и британские планы, смысл которых в том, что они сейчас только наращивают ядерный арсенал и хотят выйти за рамки морского компонента, которым они обладают, но и расконсервируют инфраструктуру под возвращение американских ядерных авиабомб.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 27 августа в Великих Луках пройдет экологическая акция по уборке берега реки Ловоть. Присоединиться к международному проекту «Чистые берега Евразии» могут все желающие. Планируется привести в порядок территорию от водосливной плотины до территории больничного комплекса на улице Больничная, 10. Начало уборки в 14 часов. В день празднования 860-летия Великих Лук в Великолукском филиале детской областной клинической больницы осветили православную часовню в честь святого Русской Православной Церкви врача царской семьи Евгения Боткина. После освящения часовни владыка Варнава вручил главному врачу больницы Евгению Васильеву икону святого покровителя стратотерпца Евгения Боткина, поблагодарил руководство и персонал больницы за профессиональное служение людям. В Псковской области накануне нового учебного года стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Она направлена на оказание адресной помощи в подготовке к новому учебному году детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с особенностями здоровья, а также школьникам из исторических регионов Российской Федерации и семей участников специальной военной операции. В рамках акции ведется сбор необходимых школьных принадлежностей и канцелярских товаров. Он продлится до 1 сентября.
4: О валютах.
8: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12 рублей 33 копейки.
4: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на

0: Немножечко боязно, если честно. А главное, что тут еще интрига. Одновременно с ним проходят съемки, надеюсь, которые закончатся успешно, «Другой войны и мира» Урсулика. Ну, в общем, в день рождения Сарика Андреасяна я задаю вам вопрос от лица всей нашей редакции. Это коллективное творчество. Скажите, пожалуйста, какой худший фильм в вашей жизни? Ну вот ваши, он же есть, правда? Поэтому звоните и рассказывайте, худший фильм и почему. 8 800 200 ровно 9702. Дальше, пока вы набираете, скажу, как в письменном виде ответить на этот вопрос. Можно пойти на Рутуб, во ВКонтакте, в Одноклассники, найти «Комсомольская правда» через поисковую строку, все элементарно, подписаться на официальную страницу «Радио Комсомольская правда». На этих страницах вы видите рилсы, записи интервью, новости и прочее, прочее. И то, о чем я хочу вам сейчас сказать, это видеотрансляции. Вот сейчас я сижу в студии радиостанции «Комсомольская правда», и идет видеотрансляция. Вы можете со мной общаться под этой видеотрансляцией, участвовать в открытых микрофонах. Это когда новости, и мы тут со слушателями разговариваем. Так, мне говорят, что пошли звонки. Напомню еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос простой. В день рождения великого режиссера, по его словам, Сарика Андреасяна, скажите, какой худший фильм в вашей жизни? Кто звонит? Москва. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Ну, может быть, «Забугорный фильм» можно называть?
0: Да, давайте. А что нам? Я, если буду не знать, знаете, пробью в Яндекс.
1: Да нет, да, просто это, клюквы много, если честно, много клюквы. Навскидку вспоминаю лет 15 назад. Вот название, конечно, я его не помню. Фильм, вот фильмы такие, что вот несчастная модель, сначала работавшая на КГБ, потом перевербованная ЦРУ и так далее. Вот подобная клюква. Их очень много плохих фильмов.
0: Ой, мне это напомнило Анджелина Джоли. По-моему, «Воробей» называется. Нет, не «Воробей», что-то там с птицей связано.
1: Немножко
0: другое. Но там она была балериной, по-моему. Нет, я понимаю.
1: Да. Да. Интереснее, да-да-да. Там была тоже такая, ну, блондинка там была в этом фильме.
0: Ну, бог с ней, да. Без названия, да, я вряд ли вспомню какую-то блондинку.
1: Если много, много клюквы, знаете, много клюквы, да, ну, согласитесь.
0: Спасибо.
1: Вот, ну, еще маленький, ну, вот, знаете, когда я бы, например, ну, с одной стороны, я посмотрел, он, может быть, где-то странный, вот этот «Код Данте», например, или еще более странный «Одиссей» последний. Но, знаете, мне кажется, вот,
0: когда говорят про «Клад Тайгуна», вы прям как сегодняшний именинник. На Кристофера Нолана решили так мимоходом наехать.
1: А, знаете, мимоходом, да.
0: Ну, вот я бы тоже немножечко опасалась бы наезжать на действительно режиссера, который может и авторское, и кассовое кино снять. Извините, вынуждены с вами распрощаться, чтобы взять еще несколько звонков успеть. 8 800 200 ровно 9702. Владимир на связи. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Какой самый худший фильм в вашей жизни, Марин?
2: Вот вы знаете, этот фильм называется «Или особенности национальной охоты», или
0: да
2: «Особенности национальной». Да, я несколько раз смотрела кусочки этих фильмов, и вдруг я понимаю, что мне это неинтересно. И однажды, где-то месяц-два назад, я села, посмотрела его сначала до конца, сижу и говорю: не, надо еще раз посмотреть.
0: Подождите, так вы про охоту или рыбалку? Есть еще даже особенности какой-нибудь там бани русской, чего только нет. Особенности национальности.
2: Прям даже не хочется даже и смотреть, потому что это все из одного сериала, как бы из одной оперы.
0: А вы понимаете о том, что эти фильмы стали, ну, как настольными у очень многих? Оттуда вышло миллиард фраз крылатых. То есть и все равно. Не все равно самый худший.
2: Я сижу, смотрю и не понимаю, в чем тут вообще смысл, в чем интерес.
0: Интерес в особенностях того, как отдыхают русские, и при том, что они еще бывают военными. Да, но...
2: Я себя к русским отношу, но я так не отдыхаю. Значит, у всех разные.
0: Имеете право, Марин, спасибо большое за звонок. Неожиданные пошли примеры. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария Сергеевна.
0: Слушаю ваш худший
3: фильм.
0: Я
3: хочу сказать, что самые худшие фильмы в моей жизни были это российские ремейки советских фильмов. это хуже не бывает.
0: Так.
3: И «А зори здесь тихие» и «Тихий Дон». Ну, вот как можно советские шедевры делать ремейки? Это просто какое-то, ну, безумие.
0: Понимаете,
3: просто.
0: В чем... понимаете разницу? Вот получается то, что сейчас... Ну, во-первых, один из ремейков «Иронии

0: Судьбы или с легким паром снял сегодняшний именинник Андреасян. Это первое. А второе, кстати, зрители назвали этот фильм одним длинным рекламным роликом из-за того, что там очень много вот рекламной продукции. Но если современный режиссер хочет снять, допустим, тот же самый «Войну и мир», то он на это не имеет права, он сразу попадает в категорию ремейков, на ваш взгляд? Почему это не может быть чем-то отдельным, авторским, чем-то вот какой-то большой тоже работой?
1: Да я понимаю, Мария Сергеевна, я не говорю, но этот фильм еще не снят, «Война и мир». Если он будет снят так же грандиозно, так же масштабно, как снял Бондарчук, где были задействованы чуть ли не армии, там-то это вот как вот освобождение.
0: Да, у Бондарчука «Линия войны», конечно, это просто потрясающая вещь, это в учебнике
1: это
0: вошло.
1: Это равносильно вот переснять ремейк «Освобождение». Но это бесполезно. Курская дуга, там танковые бои. Это, ну, если компьютерная графика, это понятно все. Но все равно, вот для меня ремейки, это все что-то, ну, что-то не то. Вот оригинал, это все равно, что снять копию с картины.
0: Принято, и спасибо большое за звонок. Друзья мои, сегодня нестандартный вопрос, а хотя когда у нас стандартный? Итак, какой худший фильм в вашей жизни? 8-800-200-97-02. Воронеж на связи. Аня, здравствуйте.
2: Добрый вечер. «Груз-200».
0: «Груз-200». Почему?
2: Потому что после него хочется вымыться. Это такая грязь. До сих пор жалею, что посмотрела. Столько из-за него было шума.
0: Российский триллер 2007 года Алексея Балабанова. И вы пошли только из-за того, что потому что очень много говорили о нем.
2: Да, говорили.
0: А из-за чего конкретно вымыться хочется? Хотелось?
2: Полностью картину не смогла принять.
0: Так, ну, это не ответ на мой вопрос. Ну, ладно, хорошо, отстану. 8-800-200-97-02, Подольск на связи. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Так, слушаю вас.
3: У меня два фильма самых нелюбимых. Один тот, который я посмотрел еще в подростковом возрасте. Это «Жена керосинщика» был такой фильм. Я вышел, наверное, с 20-й минуты, я помню.
0: Это вы в кино даже ходили? Это 88-й год.
3: Да-да,
0: тут...
3: он был... в кино.
0: Так.
3: Второй меняется судьбы. Это вообще, это просто.
0: А как второй называется? Плохо вас слышно. Во-первых, жена. Давайте про жену керосинщика. Это Александр Кайдановский вообще-то фильм. О разной судьбе двух братьев-близнецов. Ничего себе.
3: Да.
0: Ну, вроде Кайдановский, да, это фамилия такая большая в кинематографе.
3: Вот как актер он шикарен, а как режиссер я его не понял.
0: Угу. А второй фильм все-таки, повторите, пожалуйста, название.
3: «Яйца судьбы», «Яйца судьбы».
0: Господи помилуй, откуда такие «Яйца судьбы» фильм? Хотя первый запрос и первый же... А, ну понятно, это «Великий канал» сделал, ТНТ называется. Ясно, тут я как бы вообще без вопросов дополнительных. Вообще, это не со звездочкой вопрос. Спасибо большое. Не, я не могу смотреть продукцию эту. Я как-то сразу узнаю, недавно просто услышала диалог, и говорю, что... А, это фильм как раз... А, понятно. Причем на историческую тему фильмец услышала. 8-800-200-97-02. Воронеж снова на связи. Анатолий, здравствуйте.
4: Вечер добрый, Мария.
0: Слушаю.
4: Я полностью согласен с товарищем, который насчет ремейков высказался. Особенно ремейков по фильмам о Великой Отечественной войне. Их надо запретить. А худший фильм в моем представлении – «Жмурки».
0: А
4: собрали
0: так?
4: Такой актерский состав, я бы после этого фильма многих лишил бы звания народного артиста.
0: Нет, ну это, можно сказать, фильм, такая историческая хроника, где и Дюжев...
4: Мария,
0: и, сейчас, подождите, я...
4: Где еще надо быстро забывать.
0: Да вы не дослушали, вы же не дослушиваете мою мысль, да. Я имею в виду, что где еще нормальные люди в нормальном состоянии снимались, там тот же самый Панин. Ну, после этого же вообще ку-ку-ля-ля чичи-га-га пошло. Ладно, спасибо большое. Спасибо огромное. Не знаю, мне Михалков там нравится очень здорово. И герой у него такой нестандартный для Никиты Сергеевича. Мы продолжим принимать ваши звонки. 8-800-200-97-02. Звоните, пожалуйста.
5: Вопрос дня. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Ради скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Вопрос дня.
2: Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, какой худший фильм в вашей жизни? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Опрос сегодня в честь дня рождения режиссера Сарика Андреасяна. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Лев Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария.
2: Да, слушаю вас.
3: Последний фильм я смотрел по телевизору. Вы знаете, «Мастер и Маргарита» — это последний. Не тот фильм, где Басилашвили и целая плеяда хороших артистов. А вот этот вот последний. Вот где сатанизм-то? Вот где ересь-то? Это вообще...
2: Секунду, у Михаила Афанасьевича там все-таки присутствовали герои как раз вот мистического толка, как все раз от сатанизма.
3: В каких-то темных станах, замогильных, это непонятно. А потом еще фильмы «Противостояние», ремейк. Вообще отвратительно. Вроде артисты нормальные, Гуськов и так далее. Вдовиченко. Ну, это же, ну, это туфта. Угу. А Полуев снялся. «Угрюм река». Это вообще... Вообще. Нет жизни в этих фильмах, нет.
2: Целый
3: для
2: набор.
3: Меня эталоны. Для меня эталоны. Бондарчук, Чухрай. Целая плеяда.
2: Это, что, я вообще не знаю. Современного ничего смотреть не советую.
3: Современное, я не знаю. Вот... Снимите, чтоб я сказал, да, этот фильм, да, воочию, да. И потом, военная тематика, представляете, показывают с животами артистов, прически у всех. Да там всей было, знаете, у меня отец на фронте был с 26-го года, мать с 29-го, тружник тыла. У меня 3 дяди на фронте погибло.
2: Ну,
3: старший дядя воевал.
2: Слушайте, я вот с вами, Лев Николаевич, не соглашусь до конца по поводу фильмов. Ну вот, например, российский фильм 25-го года, «Август», там нет причесок, нет, там нету животов. Там очень здорово сыграно все, при том, что это, ну, по классике снятый фильм, и кто-то бы сказал, что это ремейк, да, потому что в августе 44-го фильм уже не в первый раз выходит на экраны. Давайте дальше принимать звонки. 8 800 200 ровно 9702. Херсонская область с нами на связи. Виталий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Да, вас слушаю.
4: Очень поддерживаю людей, которые выступают за запрет снятия ремейков на наши советские эталонные фильмы. Потому что это не фильмы, а пародия. Пародия на кинематограф. Ничего нового не вносится.
2: Какой самый ужасный ремейк вы бы назвали?
4: Ну, как бы вам сказать. Ну вот даже «Зори здесь тихие». Не то. Не военное оно, вы понимаете? Оно не чувствуется, что это военный. Другие фильмы тоже. Ну, понимаете, вот старые фильмы смотришь, и оно чувствуется, что это военное. Там и актеры, которые
2: прошли войну. А старые каких годов? Каких? Не-не-не, погодите. У нас получается тогда вообще все встанет вот на тех старых фильмах, если говорить только про актеров, в которых есть этот опыт.
4: Ну, вот вы возьмите «Войну и мир». Разве можно переснять по-другому?
2: Про военные. Давайте, я все-таки войну...
4: А «Война и мир» не военный?
2: Я сейчас не договорила. Да что же за манера-то такая, не давать мне договорить-то, а? Я что же могу голоса поподнять и перекричать? Я имею в виду Великую Отечественную. Мы говорили про опыт людей, которые не с 812-го воевали, а с 41-45-й. Я про это все-таки так поняла вас. И, по-моему, правильно. Так, смотрите, в 2001-м выходит, в августе 44-го, современный фильм... режиссер Михаил Пташук, да, с музыкой Градского, с Евгением Мироновым, с Колокольниковым молодым еще и так далее. И сейчас выходит в 25-м еще один фильм. Вот нельзя так?
4: Ну, вы видите, тут получилось новое видение фильма. новое видение.
2: Слегка есть,
4: событий.
2: Да, да. Другая линия идет, самая главная там. Владислав Галкина, да, не сказала, тоже очень большой актер. Понимаете, в чем дело? Так вот, в этом и тоже можно сказать: ведь не во всем надо видеть черное. Я пытаюсь понять, сказать вам, что нету черного и белого, есть серое, всегда так в жизни. Что что-то другое тоже может быть хорошо. Но я совершенно согласна, что большинство ремейков. Они не имеют права на жизнь. Вот, просто, наверное, топлю за то, что мне нравится. Спасибо большое вам. Давайте слушать друг друга, друзья, не перебивать. А то, получается, неправильно меня понимаете, потому что не даете досказать мне мысль. 8 800 200 ровно 9702. Орел на связи. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Слушаю вас.
0: Самый плохой фильм, какой я видел, это «Слово пацана» или «Кровь на асфальте».
2: Знаете, я до сих пор так и не смогла его посмотреть. Вот сейчас будет каминг-аут.
0: И не нужно, и не смотреть.
2: А столько разговоров говорят просто вау! Почему?
0: По-моему, настолько оторван от жизни. Ну, я не знаю, тех пацанов, каких там показывают, это мои ровесники, я сам рос в то время, и город у нас не очень благополучный, но ничего подобного
2: там Казань,
0: не было.
2: Там Казань, 89-го начала.
0: Насколько я знаю.
2: Да-да-да. А вы в каком городе?
0: Настолько в Орле.
2: А, ну да, вы там и росли, да?
0: Угу. Да. Настолько все абсурдно, неправильно, ничего подобного не было, я не знаю. А режиссер, артисты, которые снимали, сделали этот фильм, они вообще не представляют, что они играли и что они делали.
2: А скажите мне, пожалуйста, а почему тогда все так ошалело рассказывают об этом сериале?
0: Ну, наверное, он был какой-то шокирующий, и люди на это пошли, появились. Но не смотрите его.
2: Я постараюсь, но у меня пока не настало время. Для меня вот такого рода фильмы сейчас не совсем подходит. Спасибо большое за совет. В любом случае, 8 800 200 ровно 9702. Анатолий из Москвы, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
5: Вы очень хорошую тему поняли. Очень богатый материал, практически неимоверное количество всего.
2: Слышу иронию, как минимум. Так, что в августе 44-го?
5: В августе 44-го. Это фильм с Мироновым, из которого я книжку прочитал. Я вам хочу сказать, очень удивило. Вот эта кровавая гыбня, которую в лесу встречают и не могут стрелить, удивительно было. Прочитал книжку. С Мироновым не очень хорош. Но «Последний август» — это вообще не по книге. Он никакого отношения не имеет. Зачем повязали-то? Ну, снял какую-то свою вот эту сопливую ерунду какую-то.
2: Что как сопливое?
5: Сопливое — там все сопливое. Там все сопливое. Там нету того, что в книге. Вообще ничего.
2: Речи, друзья, да.
5: Но. Значит, вот эти кровавые гыбня, вот это все постоянно куда-то втыкают. Но я вам хочу сказать, что есть для нашего кинематографа выдающий ориентир, новая точка дна. Это Болливуд. Вот я тут посмотрел недавно, хотел выключить уже через 10 минут, но думаю, да, я посмотрю. Короче, шпионов индийских в Пакистане, кровь из ушей, из глаз.
2: Из ногтей, из зубов у меня еще идет вот обычно. Да, я не смотрю, я не могу это выносить. Я не понимаю.
5: Нашим надо посмотреть. Нашим киноделам, где его те идеи, чем надо посмотреть.
2: Спасибо большое. Друзья мои, я просто не стала перебивать, не договорила, а то мы все говорим, момент истины. Это роман, который также известен под названием «В августе 44-го» Владимира Богомолова. Роман, который появился в 74-м году, 20 века, в журнале «Новый мир», который я нашла на антресолях у себя «Новый мир» еще во времена Советского Союза. Остается очень мало времени. Какой ваш самый нелюбимый фильм? Ну, самый плохой фильм в вашей жизни. Да, Андрей из Москвы, здравствуйте.
6: Здравствуйте, это я в эфире, да?
2: Да, вы в эфире. Плохие слова забываем, хорошие вспоминаем. Но фильмы ругаем. Давайте.
6: Вы знаете, был под огромным впечатлением про Федота Стрельца, Удалого Молодца от Филатова. И никакой фильм просто снят.
2: Вы серьезно?
6: Просто никакой.
2: А я его как-то... Это 2001 год. А как он мимо меня прошел? Я просто фанат сказа про Федота Стрельца. В исполнении, конечно же, Леонида Филатова.
6: Абсолютно никакущий фильм. Просто вот даже обсуждать нечего.
2: Все принято. Тут прям надо посмотреть мне, да, конечно. Друзья мои, вообще надо смотреть, знаете, вот если вдруг вы еще не подобрались к Федоту Стрельцу, сначала просто наберите где-нибудь на Рутубе сказ про Федота Стрельца, и первое, что вам выдаст, это выступление великого Леонида Филатова, когда он читает, собственно, произведение. А дальше с этим можно сравнивать, нужно, вернее, сравнивать вот все, что вам попадается. Есть еще, да? Да. Гузель, Казань, здравствуйте.
7: Ой, я тоже не любитель современных фильмов. Вот этот «Август», его уж так рекламировали, так это самое. И интервью-то у людей брали. Но, вы знаете, не досмотрела. Вообще не поняла,
2: как. Можете это, мне объяснить, это? Почему? Вот что самое, вот то, что вас не принял организм?
7: Там, понимаете как? Вот идет одно какое-то событие, потом другое, там нет этой канвы, все про какой-то лес говорили. Я вот этого всего вообще не увидела. И я, вы знаете, задумалась, да, недавно, кстати, думала, почему современные фильмы я не смотрю. Я поняла, потому что там, я не буду говорить про прически, про костюмы и так далее, они говорят-то не той речью тех людей, которые тогда жили. Вот просто ради смеха послушайте. У них идет современный сленг постоянно. Постоянно. Даже вот эта ликвидация недавно я случайно включила. Думаю,
2: да ликвидация, там не сленг, там диалект там одесский.
7: Не одесский диалект. Вот вы послушайте, какой.
2: Да я этот фильм наизусть знаю. Я за этот фильм порву из Урсулика теперь тоже. Вы что? Это мой настольный фильм, который я могу смотреть с любой минуты и цитировать. Но на горячем споре мы заканчиваем вопрос дня. Огромное спасибо Гузели из Казани. Правильно я сказала, да? Ничего не перепутала. А то мне ж как за ликвидацию. Я ж что это ж. Друзья мои, до завтра. Всем хорошего вечера.
1: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о расчете России на победу в специальной военной операции в обозримом будущем. Войска уверенно теснят противника на всей линии соприкосновения, сообщил зампред Совета Безопасности. Он подчеркнул, что жители страны упорно трудятся ради общего успеха, а российские военные удерживают мировое лидерство в сфере радиоэлектронной борьбы. Ранее Медведев напомнил об историческом опыте сплочения общества перед лицом серьезных вызовов.
1: Об атаках.
9: Два сотрудника МЧС пострадали при повторной атаке украинского беспилотника в Мелитополе. Дрон атаковал спасателей в тот момент, когда они тушили пожар на АЗС, сообщили в региональном управлении ведомства. Пострадавших пожарных оперативно доставили в больницу. Медики уже оказывают им всю необходимую помощь. Возгорание на объекте началось ранее из-за первичного удара со стороны ВСУ.
1: О происшествии.
9: Полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию и тела двоих погибших изготовителей в селе Дьяконово Тульской области. Пара отравилась ядовитыми парами прямо во время химического синтеза синтетических наркотиков в частном доме. Об этом рассказали в региональном управлении МВД. Оперативники изъяли профессиональное оборудование и почти 100 килограммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело.
1: О Ближнем Востоке.
9: Власти Ирана потребовали от США строго выполнять договоренности по прекращению конфликта. Тегеран соблюдает все пункты соглашения и не поддастся экономическому давлению со стороны Белого дома. Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. По словам политика, именно отказ Вашингтона от взятых обязательств мешает стабилизировать обстановку в регионе.
1: О финансах.
9: Россияне незначительно увеличили свои банковские сбережения в июле. Общий объем вкладов вырос на 200 миллиардов рублей. Сдержанную динамику эксперты объяснили летними тратами граждан и высоким спросом на наличные деньги, заявили в ЦБ.
1: Обо всем.
9: Маркетплейс «Озон» решил полностью убрать из продажи аромаингаляторы. Представители онлайн-площадки скрыли карточки опасных товаров и начали проверку витрины, сообщили в компании. Специалисты пояснили, что делают это ради безопасности покупателей. Ранее Роспотребнадзор выяснил, что подобные ингаляторы содержат вещества, которые вредят дыханию, нервной системе, печени и почкам. При этом их можно свободно приобрести. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Алексей Александрович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Так, много новостей, много событий. Алексей Александрович, вы у нас специалист по тому...
11: Почему я только не специалист?
10: Вот.
11: Это был вопрос.
10: Давайте.
11: Шучу, шучу.
10: Все, мы знаем, почему вы специалист. Давайте озаглавим нашу программу сегодня так. Как жить будем? А вот с кем и о чем?
11: Припечатали. Припечатали сразу.
10: С кем и о чем? Давайте сейчас тогда подробнее. Судьба России очень сильно зависит от того, что происходит вокруг Украины. К сожалению. Очень много сейчас там идет разговоров о выборах. Тут и бывший министр обороны Федоров тут заявление сделал. Да и вообще эта тема очень сильно муссируется. Вот. Давайте начнем с простого. Выборов не было 7 лет на Украине. Вот. А они будут в ближайшее время?
11: Я бы скорее поставил процентов... 30, что будут, и 70, что нет. Очень многое будет зависеть от ситуации вокруг тех скандалов, которые разворачиваются сегодня на Украине. Мы видим, что очередной коррупционный скандал в окружении Зеленского, замруководителя офиса Зеленского, была поймана фактически на там, отмывании денег, на там, контроле за государственными банками. Ну, коррупция в чистом виде. И это сильно ударяет по украинской власти и лично по Зеленскому. Это первое. Второе. Активизировались те военные политики, я их так называю, которые олицетворяют альтернативу Зеленскому. Это и бывший главком Залужный, который сегодня посол в Великобритании. Это и такой экстремист и террорист Белецкий, который возглавляет АЗОВ, запрещенную организацию на территории Российской Федерации. Я должен эти все вещи проговорить, потому что мы должны хорошо понимать специфику этих людей. То есть, это дополнительная характеристика. Описывать каждого из них времени нет, но по большому счету это люди очень понятные. И своим радикализмом, если посмотреть на их биографию, то сразу многие вещи становятся понятными. Они не просто так в этом самом списке террористов, экстремистов и прочих негодяев.
10: Вот, это не просто приписка.
11: Это не просто приписка, потому что если посмотреть на их биографию, за многими из них мы наблюдаем уже на протяжении десятилетий. Это откровенная история, потому что экстремизм и радикализм на Украине начал развиваться еще в период подготовки к первой оранжевой революции 2003-2004 года. Да и раньше там было многое понятно. Так вот, появился сейчас еще один отставник, бывший министр обороны, бывший до этого вице-премьером Федоров, да, который заявил о том, что необходимы выборы. Почему вокруг таких историй возникает борьба? Тут же появились люди, советники Зеленского, которые начали говорить: выборы нельзя проводить, и так далее, и так далее. Дефицит легитимности. Вот для любой страны, для любой власти выборы – это важный инструмент легитимации, подтверждение того, что твой курс народ поддерживает. На сегодняшний день курс Зеленского, как показывают опросы социологические, которые проводят даже подконтрольные Зеленскому центры, показывают, поддержки нет. Или же люди больше поддерживают тех, кого я обозначил. Потому что не потому, что они лучше, а потому что они более четче и более яснее показывают некую перспективу, некую альтернативу тому курсу, который проводит Зеленский. Я напомню, он приходил с предложением о мире, с тем, что он будет президентом мира, в итоге развязал войну. В итоге все, что мы видим, во многом это следствие действий лично Зеленского. Спасет ли это Украину? Я не уверен, потому что, конечно же, многие процессы, которые происходили и происходят на территории Украины, это не личное достижение или не личные проблемы Зеленского, это, собственно, проблемы политической системы. Мы знаем, что страна устроена особым образом, страна была разделена, в стране есть очень много радикальных элементов, и я уже об этом говорил, поэтому, наверное, нужно все-таки трезво оценивать, что Украина – это большая головная боль. Надолго. И как бы ни закончилась специальная военная операция, да, то есть один вариант, второй вариант, одна победа, вторая победа России, но нам придется все равно каким-то образом разбираться с тем, что там останется.
10: Пройдут выборы, нам от этого станет лучше или нет?
11: Не факт, но без выборов у нас возникнет проблема. Нельзя договариваться о чем бы то ни было с тем человеком или с той властью, которая завтра будет сметена или изменена. И ее преемники скажут: а это не мы договаривались, мы забираем назад все договоренности. Поэтому, конечно, для России очень важно, чтобы те люди, которые будут олицетворять или представлять Украину, они имели некую легитимность и могли отвечать за свои слова. Вот Лавров говорит о том, что мы готовы к переговорам, о том, что мы готовы к серьезным договоренностям, но нужно не просто серьезно поговорить, нужно, чтобы тот, кто с другой стороны даже серьезно все пообещает, мог бы это все выполнить. И вот здесь возникают вопросы. Для нас, конечно, не факт, что выборы – это хорошая история, да? Но если в результате выборов на Украине будет сформирована власть, которая отвечает за свои слова, и власть, которая готова выполнить договоренности с Россией, для нас, конечно, это лучше. Зеленскому же нет никакого доверия. Но посмотрите, он все время врет, все время юлит. Его руководитель администрации предыдущий, тоже жулик Ермак, да? Тут все время менял показания. Русских называют называл генетическим мусором. Это что, никак не экстремизм? С этими людьми невозможно договариваться. Мы должны это понимать. Поэтому, конечно, чем раньше на Украине сменится власть, и эта власть будет надолго, эта власть будет готова отвечать за свои слова и будет выполнять договоренности с Россией, для нас это более приемлемо, чем нахождение вот этих людей, руки которых по локоть в крови, и те, которые, собственно, не отвечают за свои слова.
10: В борьбе за украинскую власть вот эти вышеназванные персоны очень радикализированы, куда более сильно радикализуют обстановку, ну, то есть это их предвыборные обещания, которые даже сейчас уже в целом понятны, куда более радикальны, чем у Зеленского. Он тоже подонок тот еще. Вот. Но эти обещают войну до талого, и у них поддержка побольше-то, чем у Зеленского. Означает ли это, что в процессе борьбы за власть Зеленский, который сейчас, ну, к сожалению, руководит, тоже будет радикализироваться, тоже будет ужесточаться,
11: возможно,
10: по отношению к нам?
11: А возможно, другая история. Вот Зеленский приходил как представитель идеи, что я буду президентом мира, и у него была поддержка 80 там, с чем-то процентов, а в итоге стал президентом войны. А эти люди, которые идут с лозунгами «Война до победы», придя, окажутся в ситуации, в которой они вынуждены будут идти на мировую. Поэтому все зависит от обстоятельств. И в конечном счете все решится на линии соприкосновения, а не в Киеве.
10: Или в Вашингтоне.
11: Вашингтон имеет значение. Я бы не сбрасывал со счетов, но просто Вашингтон сам порой, извините за такую формулировку, не очень понимает, что он хочет. Сегодня один сигнал звучит, завтра другой. Я хотел бы напомнить, что Трамп иногда меняет показания по Ирану по несколько раз за неделю, и это речь идет о конфликте, в котором они сами непосредственно участвуют. А уж что говорить об украинском конфликте, в котором, конечно, у Соединенных Штатов есть свои интересы, где тоже идет большая информационная игра, там эти показания, я так понимаю, меняются чуть ли не два раза в день.
10: Буквально две минуты у нас до конца этой части. Что с людьми, которые... Что с электоратом? Понятно, что выборы будут проводиться на подконтрольной Украине части. Если, конечно, будут проводиться. Мы здесь оговариваемся, безусловно. Но у нас в России миллионы украинцев. За границей, в Европе, там, в Штатах, в Канаде, миллионы украинцев. Им дадут право голоса? И как тогда вообще можно считать это легитимным?
11: Я не сторож я украинской власти. Думаю, что они вынуждены будут каким-то образом решить эту проблему, иначе их легитимность окажется на волоске. Чем больше людей проголосуют на этих выборах, тем более уверенно они себя будут чувствовать. Если в этих выборах будет участвовать там, 10 миллионов человек, то легитимность этих властей будет поставлена под сомнение. С другой стороны, очевидно, что значительная часть избирателей, которые теперь уже являются гражданами России, жители Крыма, Донбасса, Запорожья, Запорожской области, Херсонской области, вряд ли будут голосовать за там, украинскую власть. И поэтому, что бы они ни говорили, что бы они там для себя не предполагали, это будут сложные выборы именно с точки зрения вот этой электоральной арифметики. И мы должны это тоже учитывать. Поэтому же, когда мы говорим о том, что конфликт не имеет такого простого политического решения, мы учитываем и все эти вещи. Да?
10: Хорошо. Так, с выборами давайте закончим. Сделаем небольшой перерыв, две минуты буквально, сразу после него
11: скажете.
10: Продолжим. У нас в гостях Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
15: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
16: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
17: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
18: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Говорим про будущее. Как жить будем? Да? Потихонечку подходим к этому. Люди, на которых мы... Хотел сказать, надеемся. Да нет, не то чтобы особо надеемся. Ну, которые ведут переговоры. Вытков и Кушнер. Мы всегда рады видеть их в Москве. Ждем, водим по ресторанам, кормим посекунчиками. И они даже что-то решают. Хотя не знаем что, но в верхних, в высоких кабинетах там намного лучше знают. Вот они что-то давно не приезжали к нам. Почему? Потому что видят, как мы с украинцами друг друга, давайте скажем так, бьем. У меня тут заготовлен куда более емкое слово, но его нельзя говорить в эфире. И это невозможно остановить, поэтому, что сейчас просто не время для переговоров.
11: Хороший вопрос, спасибо. Но я вернусь к той формулировке, либо к той позиции, которую озвучил помощник президента Ушаков. Мне кажется, такого рода переговоры, конечно же, ведутся тогда, когда есть хоть какие-то варианты решений. Просто заниматься политическим туризмом на таком уровне, приехать еще раз, как вы говорите, поесть посекунчиков, это не уровень этих людей, так же, как, впрочем, и не уровень переговорщиков с нашей стороны. Когда будут найдены какие-то конкретные решения, тогда, наверное, и состоится этот визит. И когда, по крайней мере, будут варианты, которые можно было бы обсуждать. А просто говорить о том, о чем говорили год назад, и лишний раз подтверждать это, терять время, и зачем россиянам на это идти. Поэтому, я думаю, лучше подождать, посмотреть, как будут развиваться события. У нас впереди довольно большое количество мероприятий, плотный календарь, и связанный с нашими выборами, и связанный с тем, что происходит в мире. Поэтому, я думаю, что будем ждать. Будем ждать. Я не думаю, что тут идет какое-то искусственное затормаживание самого этого переговорного процесса, либо приезда вот этих двух переговорщиков, Кушнера и Уиткова. Они опытные ребята, и они хорошо понимают, что если они приедут и ни о чем не договорятся, это будет поражение для них, это будет скорее такая баранка, да, как принято говорить. Поэтому они, конечно, тоже хотят приехать, сделать, чтобы получить какой-то результат.
10: А репутация, они очень дорожат.
11: Ну, естественно, каждый из них бизнесмен, за этим денежка.
10: Западу не жалко ни нас, ни украинцев. Им, ну, они только рады будут, чтобы мы тут друг поубивали.
11: Ни иранцев им не жалко. Мне даже кажется, израильтян им тоже не жалко, китайцев им не жалко. Западу вообще никому не жалко. Я вот недавно почитал книгу о том, как колонизаторы из Африки вывозили разного рода исторические и культурные артефакты. Ну, собственно, они много лет назад и десятилетий назад относились к людям, которые живут за пределами этой самой европейской западной части, как к неким аборигенам, дикарям. Ну, да, это надо просто признать как факт. Не нужно тут рвать на себе волосы и говорить, ах, какие они сволочи. Ну, не надо было очаровываться в свое время и теперь уже разочаровываться. Циничные, прожженные, прагматики, ничего личного, just business, как говорится у них.
10: Эх, а мы так радовались вот этим встречам, в том числе и на Аляске, что вот, ура, наконец-то.
11: Ну, слушайте, та же Меркель, которая откровенно говорит, что она пыталась там дурить Россию. Мы просто видели эту ее игру, но надо же было дать возможность раскрыться. Вот канцлер Германии рассказывает о том, как она двулично вела переговоры с российской стороной. С одной стороны, уговаривала Путина сделать что-то, а с другой стороны, обещала совершенно другое украинцам. Ну, цинично, да. Двулично, да. Что-то новое в политике нет. Поэтому к этим людям надо относиться именно так. И не надо ждать, что каждый какой-то конкретный сигнал или каждый конкретный приезд сразу же приведет к радикальному изменению ситуации. Надо 25 раз перепроверить все, что они обещают, все, что они говорят, а точно ли это так и так далее. Ну, все, понятно, что мы имеем дело с людьми, которые там мать родную продадут за пригоршню долларов. Ну, к этому надо быть готовым.
10: Очень яркий пример – это когда Марко Рубио, глава Госдепартамента США, перевернул совершенно договоренности в Ванкуре. Это были не договоренности, были предложения, сказал он. Мы ничего не зафиксировали, и все.
11: Ну, они также и с НАТО ничего не фиксировали. Мы все фиксировали, они не фиксировали. Когда вели речь о том, что НАТО не будет расширяться на восток, были обещания конкретные от американских высокопоставленных представителей, от западноевропейских, немецких, в первую очередь, представителей. А потом сказали, ну, мы это так, это просто говорили, предлагали. Хотя, на самом деле, конечно же, ну, нужно понимать, что любое даже устное обещание, оно является обещанием, от которого нельзя скрыться.
10: Это в нашей парадигме.
11: Открою маленький секрет. Все эти переговоры фиксируются на бумаге. То есть, идет расшифровка, потом это все видно. И когда недавно были опубликованы расшифровки пленок переговоров фондом Клинтона, если не ошибаюсь, вот, там все же было видно, что обещали, когда обещали, почему обещали и так далее.
10: Что нам делать? Сейчас я не конкретно там, в этом переговорном треке, а в целом ну, нашим властям, стране нашей, что делать?
11: Даже если бы я знал, я не сказал в прямом эфире, потому что ну, мы же играем в большую игру. Да? Большая игра, большая война – это путь обмана. Поэтому рассказывать о конкретных сценариях и о конкретных рецептах можно только тогда, когда ты надеешься, что ты победишь, и ты готовишь людей к этой самой победе. Я думаю, что наши переговорщики, наши специалисты, они трезво оценивают ситуацию. Они понимают, что предстоит. Нам предстоит тяжелый год. Нам предстоит сложная зима. Она еще более сложной будет для жителей Украины, но это их уже проблемы. Да? Это они пусть решаются с отношением к Зеленскому и к тем жуликам, которые его окружают. Но нам нужно быть готовым к тому, что не прекратятся разного рода попытки и ударов по территории России, и провокации, и разного рода манипуляции. Мы вступили в эпоху большой геополитической войны. Ну, теперь уже можно это так называть, потому что раньше говорили, вот война – это только вот так. да, угу. и только на линии соприкосновения, только танками, самолетами. Там, это... Нет, война идет в разных сферах. Информационная. Сейчас много говорят, я не люблю этот термин, хотя он уже устоялся и стал классическим.
9: Гибридная
11: когнитивная война. Это просто гибридная. А все войны гибридные. Если вы посмотрите на Первую мировую войну, например, или, например, наполеоновские войны. Помните, что делал Наполеон? Фальшивые деньги. То есть, финансовая да. война, то есть, попытка подорвать противника выпуском фальшивых денег. Да? Это что? Это как не гибридная война. Это же была не война на поле боя. Да? Или, например, шпионов подсылали и разного рода провокаторов. Что это как не гибридная война? Собственно, просто сейчас появился новый инструментарий, появились новые информационные технологии. Да? Мы имеем дело и с дипфейками, мы имеем дело с ложными заявлениями. Тот же Трамп. Классический пример не рядового генерала информационной войны. Когда вот я говорил о том, что он меняет показания два раза в день, это же просто классический пример того, как петляет, как говорят на Украине, создает совершенно уникальную информационную картину, такое кружево, из которых даже он, мне кажется, не понимает, где правда, где ложь. Он запутывает противника, он пытается сказать с утра, что мы договорились с Ираном, а вечером сказать, что мы будем вводить против них адские санкции и так далее, и так далее. Ну, вот из этого нужно исходить. Сегодня вот войны, конфликты ведутся таким образом. А от этого не стоит, еще раз подчеркну, бежать, с этим надо работать, потому что другого глобуса у нас, к сожалению, нет. Других соседей, других врагов и других нас у нас нет.
10: Ну и самим тоже действовать
11: конечно,
10: в том же
11: конечно,
10: ключе.
11: Конечно, конечно.
10: Да. Так, еще один перерыв. Сразу после новостей мы вернемся. Алексей Чесноков у нас в гостях, руководитель Центра политической конъюнктуры. Я Валентин Алфимов. Напоминаю, что это радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь. Никогда. Но вот в ближайшие там, полчаса абсолютно точно. И мы продолжим.
18: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Борис Межуев о снижении значимости интеллигенции в обществе.
20: Смысл интеллектуального класса заключается в том, что в современном обществе есть люди, которые добывают новое знание. Причем именно научное знание, которое вырабатывается в цехах производства этого научного знания. Так вот, от этих людей, от их успеха, что ли, зависит, насколько страна занимает передовые рубежи. То есть, насколько она может быстро, оперативно, в том числе реагировать на вызовы, в том числе военные. Поэтому существование этого интеллектуального класса, оно, конечно, имеет большое значение. Но есть еще люди, не только ученые, есть и те, которые преподают, есть инженеры, которые используют это научное знание в своей, в общем, деятельности. Есть там предприниматели, которые работают с научным знанием и так далее. Это, в общем, важный слой людей. В определенный период истории этот слой людей очень верит в то, что он сейчас преобразует все общество. Последним периодом вот в нашей истории, когда такое было, это была действительно эпоха перестройки. Но в какой-то степени вообще советская эпоха характеризуется вот этим подъемом интеллектуального класса, начиная еще с 20-х годов 20 века. Сегодня мы переживаем не только в России, кстати, вообще в мире мы переживаем как раз наоборот упадок этого интеллектуального класса. Он не очень верит в то, что он на самом деле занимает передовые позиции.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
21: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
22: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
23: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум.
21: Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великолукском районе на базе участковой избирательной комиссии номер 432 имени Васягина состоялась презентация открытого модельного избирательного участка. Гости ознакомились с организацией пространства и процессом голосования в дни выборов 18, 19 и 20 сентября. В рамках мероприятия сотрудники полиции МЧС провели инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и правилам безопасности, а также отработали сценарий эвакуации членов комиссии и документации в резервный УИК, расположенный в здании Переслегина. Псковская область вошла в тройку российских регионов, где построят первые флагманские школы. Это передовая наиболее сильная образовательная организация, которая создает высокие стандарты обучения, использует современные методики и служит опорным или инновационным центром для других школ. Строительство объекта на 800 мест уже ведется. На территории будущей школы также будет построен кампус для проживания на 300 мест. Делегация из Нижнего Новгорода посетила регион с целью перенять опыт по реализации проекта флагманской школы с передовыми технологиями обучения. Великолучанин Кирилл Коршаков стал победителем первенства Европы по боксу. Соревнования проходили в сербской Лознице. Как отметил тренер спортсмена Юрий Федоров, это был исторический день для великолукского бокса. Кирилл Коршаков поднялся на высшую ступень пьедестала, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса по боксу.
25: О валютах.
24: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань 12 рублей 33 копейки.
25: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
27: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. О хорошем. Да, это у нас тут как-то...
11: Ты уникальный человек, найти что-то хорошее о нашей жизни.
10: Да.
11: О детях.
10: Это очень хорошее. Пока просто о хорошем. Смотрите, мы с войной, которая ведется против нас, мы закончили прошлую часть тем, что война ведется по всем фронтам. Мы с войной, которая ведется против нас, в целом, как бы, по крайней мере, мне очень хочется в это верить, научились справляться. Я рад, что вы киваете, потому что это многие очень не признают. Ну, то есть мы как-то научились проходить красные линии, которые нам выставляют. Пусть это наше выражение, но как-то научились мы их проходить. Санкции более-менее тоже, безусловно, на нас влияют, мы все это чувствуем. Но не так, чтобы мы прям развалились. Жить можем.
11: Что значит, мы вообще не развалились? Мне кажется, мы укрепились даже где-то. Хотя некоторые удары наносятся довольно существенные, но в целом...

0: нужно понимать, без победы житья нам не будет.
1: А что это такое?
0: Победа? Победа?
1: Да.
0: Победа – это
1: смена режима на Украине?
0: Ну, я не готов к тому, чтобы так формулировать результат. Достаточно освободить оставшуюся часть Донбасса, достаточно обеспечить безопасность наших границ, достаточно прекратить удары по российской территории, достаточно нанести ущерб украинским вооруженным силам, которые не позволят им в дальнейшем атаковать Россию. Достаточно добиться того, чтобы Запад прекратил вести часть санкций против нашей страны. Вот этого, мне кажется, уже будет достаточно для того, чтобы назвать это победой. Знаете, победа – это не просто флаг над побежденной страной или над побежденным противником. Победа – это всегда результат послепобедного мироустройства. Вот нам нужно достичь такого мироустройства, как на Западе, на западных наших границах, так и на южных границах. Ну, на восточных у нас более-менее понятно, чтобы нам это было выгодно. А вокруг нас идет бурление. Вот я часто разговариваю с людьми, которые говорят об Украине, и вы начали, собственно, с этой проблемы. Но я, например, вижу проблемы и в Арктике. Посмотрите, что происходит. Канада, Норвегия, даже Дания, по понятным причинам, Соединенные Штаты, тот же Трамп, который говорит о Гренландии. Это же не просто так, потому что Арктика – это еще одно место, еще одна территория, где разворачивается конкуренция за контроль за торговыми путями, контроль за сферой безопасности, контроль за шельфом, на котором находится огромное количество редких металлов, ресурсов и так далее. Следующая площадка, казалось бы, где-то далеко, но вокруг нее идет огромная борьба, столкновение – это Африка. Мы вступили в эпоху турбулентного мира. Так, как раньше, уже не будет. Надо просто самим себе это сказать. Не фантазировать, что все вернется там, в 90-е, в нулевые. Жили так, будем жить по-другому. Наша задача сделать, чтобы это по-другому было в наших интересах, в пользу нас, и у нас были бы еще возможности развиваться так, как мы хотим, а не только так, чтобы мы там конкурировали, там воевали. Но посмотрите на Китай, посмотрите на Соединенные Штаты, посмотрите на многие другие страны, которые ввязались в эту самую конкуренцию. Стиснув зубы, они пытаются достичь результата для самих себя. Да, не везде эти военные действия. Но, слушайте, распад Советского Союза предопределил ряд конфликтов, которые должны были бы рано или поздно произойти. И не потому, что мы их хотели, а потому, что так сложилась ситуация. И любой эксперт, много лет назад даже, которого такого серьезного уровня спросили бы, а вот думаешь ли ты, что может быть противостояние между Россией и Украиной? Ну, серьезные люди говорили, да, такое возможно. Да, за это будет вестись борьба. Будет ли война? Да, возможно. Это же предполагалось, да. Многие политики пытались избежать этого сценария. Но он во многом был предопределен. Так же, как на сегодняшний день мы видим, что есть очень большие проблемы, связанные с Центральной Азией. Вокруг нее ведется борьба ряда государств. Это борьба за огромный рынок, за огромную территорию, за огромный состав населения. Я считаю, что это тоже мы не должны забывать.
1: То есть, как раньше, жить мы уже не будем. А многие на это очень сильно надеяться. То есть, ну, что кто-то еще рассчитывает, что будет ездить там в Хельсинки на выходные.
0: На «Мерседесах».
1: Может, и даже на поезде. Вот у нас же ходил раньше поезд. Да?
0: Лев Толстой, по-моему, говорится.
1: «Аллегра».
0: «Аллегра» – это из Санкт-Петербурга. Из Москвы ходил Лев Толстой.
1: Вот. Значит, так. Да.
0: Видите, я даже помню. Я из старой когорты, кто еще помнит.
1: Вот. Многие помнят, как брали выходные, например, на пятницу и понедельник.
0: И Венскую оперу, да?
1: А кто победнее, просто прошвырнуться по какому-нибудь Будапешту, потому что дешевые перелеты. Еще
0: какого-нибудь прекрасный город, кстати.
1: Вот. Просто дешевле лететь и дешевле... Ну, и в Венскую оперу-то уж это... Вот. Такого не будет. Все. Забыли.
0: Забыли. И что? Забыли.
1: А, то есть, теперь только в Китай на выходные?
0: Далеко лететь. Я вот, например, планирую Китай...

0: Таиланд.
1: Угу.
0: Вот. Не планирую в Европу. Не получается. Не получается, потому что мне самому кажется довольно специфически ездить в Европу, когда к тебе так относятся. То есть, ну, надо признать, что не то, что я что-то боюсь. Я... Знаете, я люблю Европу и считаю Россию европейской страной, и никогда от этого не откажусь. Но если тебе не рады в какой-то квартире, ты ж туда не идешь, не настаиваешь, не едешь туда, там... ну, так и с Европой. Ну, посмотрели. В конце концов, картины Лувра можно посмотреть в высоком разрешении теперь в интернете. Вот. Мы же в Европу ездили не поесть, как устрицы, фуагра. Они в России есть, как мы знаем. Мы хотели посмотреть то, чего мы были лишены в советское время, то есть достижений культуры в том же Берлине, там Пергамский алтарь или бюст Нефертити. В Риме очень хотелось посмотреть там,
1: Караваджо. Фонтан, да.
0: Ну, фонтаны, да. Фонтан, лодочка на Пьяцца Спания. Все, все понимаю, но время прошло. Да? Ну, так же, как и наши предки тоже отказывались от каких-то историй, от каких-то прошлых связей. Ну, так бывает. Человечество так живет всегда. Жило. И также, я думаю, могут еще складываться сложные отношения с другими странами. Кто-то ездил, кстати, в Израиль, кто-то сейчас прекратил, боится. Кто-то в Турцию тоже видит проблемы, связанные с Турцией.
1: Но так же не может быть всегда. Мы же не можем всегда воевать с Европой. Когда-то же будет мир.
0: Мы же за себя должны говорить. Будет, не будет. Вот кто-то говорит... Так было раньше, поэтому мы должны восстановить. Какой-то американский генерал, мне кажется, сказал очень важную и правильную фразу. Надо относиться к новой войне, как к новой войне. Ни одна война на самом деле старую не повторяет. Ни одно поколение не может прожить жизнь предыдущего поколения. Ни одна страна не равнозначна другой. Нужно просто исходить. Вот есть мои любимые древние европейские философы, стоики, там был даже римский император Марк Аврелий. Вот надо почитать, посмотреть, как он относился к жизни, будучи человеком, который мог решать судьбы цивилизованного мира, да, как он относился к тем вещам, которые его окружали. Собственно, нужно быть в этом смысле стоиками и понимать, вот меняется мир, меняются обстоятельства. Мы не можем вернуться в ту же реку, из которой вышли какое-то время назад. У нас серьезный конфликт. По-моему, конфликт с Европой будет длиться еще десятилетия. Я, по крайней мере, не вижу выхода. Это я не пугаю. Я просто призываю быть реалистами. Призываю создавать что-то свое. Ну, как сейчас наши ребята делают вино русское, которое приятно уже пить, да? А сначала все плевались, говорили, ну, как же русское вино, да... Нет, все уничтожили в горбачевское время, мы больше никогда не... А сейчас уже смотришь, о, какое классное вино. Смотрите, даже уже научились сладкие вина делать потрясающие. Надо самим просто осваивать свою территорию и не в Венскую оперу ходить, а в Большой театр.
1: Сделаем небольшой перерыв. У нас в гостях Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
2: Диалоги. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Roli и в группе Контакта.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
7: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
9: А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Говорим про будущее. Как жить будем, да?
0: Пусть они к нам приезжают. Нет, вот не надо ездить на Канье Уэста в Америку. А вот пусть Канье Уэст приезжает к нам. Пусть мы посмотрим, приобщимся к достижениям культуры у себя, находясь дома. И будем ездить на Камчатку, на Сахалин, в Краснодарский край, в Красноярский край, в Республику Алтай. Там потрясающие места. И когда мы говорим о том, что... будет ли у нас возможность снова съездить в Будапешт? Хотелось бы, но давайте поедем в Нижний Новгород. Там прекрасно.
1: И Лувр пускай тоже везет к нам сюда свою Мону Лизу.
0: Да, в этом Лувре. Вы видели эту Мону Лизу? Это маленькая пендюрочная картина, там, не знаю, 30 на 40. Такое впечатление, что мы с ней вместе родились и там существовали. Ну, так к ней, во-первых, подобраться невозможно. Во-вторых, посмотрел я. Ну, сказать, что я прям был в восхищении. Ну, я же видел репродукцию 100 раз. Поэтому вот у нас прекрасные музеи, тот же Эрмитаж. Ну, я не призываю к этому, знаете, подходу. Вот у нас все есть. Да, у нас есть что-то, чего-то нет. Но надо относиться к этой части культуры так же, как относились наши предки. Я, например, вообще 40 лет, 45 лет назад не предполагал, что я смогу поехать куда-нибудь в Западную Европу и даже в тот же Китай. Для меня это были вообще закрытые истории. Если в Болгарию удалось бы поехать, уже было бы хорошо. Поэтому, наверное, я здесь немножко утрирую. Я хотел бы попросить прощения у тех слушателей, которые считают, что это прям такое наивное, значит, демонстрация отношений. Нет, конечно, мне кажется, что побывать и в Риме, и в Иерусалиме, и в Стамбуле, и посмотреть на христианские святыни, это важно для любого верующего человека. Это важно, это интересно.
1: И нужно.
0: Ну, вот у нас нашли новую такую святыню мощи Дмитрия Донского. Давайте искать, что есть у нас. Давайте развивать свою культурную среду. Я не призываю замещать. Да, я призываю...
1: Просто не надо гнаться за той.
0: Я объясню. Вот я недавно запустил один проект с моими коллегами про русский политический словарь. И я очень много читал про отношение к русскому языку, которое формировалось в начале 19 века. Был такой адмирал Шишков. Помните, у Пушкина Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вот он, у него были такие вечера, встречи, в которых он пытался рассказывать о том, как надо развивать русский язык. И тогда вот Карамзин как раз писал о том, что настоящий патриот должен любить русский язык, должен его развивать, и в русском языке как раз должны появиться новые слова. Мало кто знает, что тот же Карамзин придумал много русских слов. слов. Да, но туда вот приходил Жозеф де Местер, известный философ, такой мистик французский, и говорил, вот смотрите, они говорят на русском непонятном языке. Но люди развивали русский язык, развивали русскую культуру, и благодаря им появился в том числе и Пушкин. И мы должны развивать наше отношение к истории, к культуре, к языку, к практическим вещам, к вину даже. Вот я сейчас начал говорить, мы должны развивать то, что русский человек к чему относился с таким пренебрежением. Практические вещи. Да? Мы же гордимся русским фарфором. Мы сейчас уже начинаем гордиться русским вином. Мы гордимся, там, даже вот появились русские устрицы. Что плохого в этом? Почему русский человек должен только заниматься освоением космоса и жить, извините, все время смотря себе под ноги? Почему русский человек должен жить некомфортно? Я считаю, это неправильно. Русский человек должен комфортно летать со своими устрицами в космос. Нормально? Нормально. Вот и все. А пусть они живут по-своему. Слушайте, в Европе огромный мигрантские кризисы. Вот у меня многие коллеги говорят, что не поеду я в Европу, боюсь там всех этих людей, которые режут на улицах, тоже много появилось. Мы же это видим, видим.
1: И самое главное, что все это правда. Это не какая-то
0: это там правда, там это не придумано. Вот Сеута, да, в Испании, что происходило. Они друг на друга с матюгами бросаются, правительство одной стороны на другую. Как кто-то смеялся, появилась информация, знаете, Италия закрывает границу с Испанией. Я только думал, а где же граница между Италией и Испанией? Ну, просто там есть же там переезды, ну, перелеты, допустим, из Мадрида в Рим, да, и как раз дополнительные проверки вводились, якобы вводились для тех жителей стран Шенгенского соглашения, которые должны были бы быть, должны были бы свободно перемещаться. Вот в этом смысле, конечно, есть проблемы. И любой человек, который понимает, как устроена европейская сегодняшняя политическая система, как устроена сегодня Европа социально, видит проблемы, что это уже совсем не та Европа. И мы должны это учитывать. Мы придумали для себя Европу, и кто-то ее полюбил в свое время и продолжает оставаться любить этот миф. Но Европа поменялась, и мы поменялись. Это нормально. Китай поменялся, Япония поменялась. Все меняется.
1: И сейчас оно меняется с сумасшедшей скоростью все. Мы говорили и про победу нашу в войне. Сможем ли мы после этой победы помириться с украинцами? Сможем ли мы с ними нормально жить?
0: Ну, думаю, что да. Думаю, что мы в конечном счете помиримся и будем жить в мире и согласии. Но произойдет это не при нашей жизни. Ну, по крайней мере, я не вижу ближайшие 30-50 лет каких-то возможностей, потому что конфликт довольно серьезный. Конфликт, как принято говорить, экзистенциальный. Конфликт не на жизнь, а на смерть. Это, в конце концов, настоящая война, в которой каждая из сторон отстаивает свои принципы, свои идеалы, свои интересы. И эти интересы тоже очень важны. У нас есть свои национальные интересы, и мы от них не должны отходить, мы не должны от них отказываться. И в этом смысле, конечно, не все готовы эти интересы признавать. Но так был устроен мир много лет, много тысячелетий. Еще раз подчеркну, я вот изучаю политику, я политолог, я каждый раз сталкиваюсь с тем, что мне пытаются апеллировать и предлагать какие-то вещи, связанные с этикой, культурой, психологией. Я всегда это признаю, но я трезво оцениваю политические структуры, политические системы, политические интересы. Я понимаю, как устроены конфликты между странами, на чем они держатся. И я понимаю, что да, это сложная история, которая во многом досталась нам в наследство. И, к сожалению, возможно, мы оставим в наследство нашим следующим поколениям
1: переговоры конфликт.
0: И завершение этого конфликта. Другое дело, что нам нужно как можно быстрее добиться того результата, который необходим. И вот это откладывать точно не нужно.
1: Хорошо, приведу пример. Грузия, с которой мы воевали всего 18 лет назад. Война полноценная. Грузия потеряла четверть своей территории. Осетия, Абхазия. А Украина тоже сейчас потеряла.
0: Ну, потеряла она их раньше. Она пыталась их отвоевать, я бы сказал так.
1: А мы им этого сделать не дали. На Украине такая же территория потеряна. Донбасс, Запорожье, Херсонская область. Тоже почти
0: более тяжелая ситуация с Украиной, но я думаю, вы в правильном направлении двигаетесь. Я не уверен, что у нас
1: с грузинами сейчас
0: будет все урегулировано.
1: В целом нормально живем.
0: В целом, да. Холодный мир, будем называть это так.
1: Ну, туристов из России в Грузии больше, чем всех остальных. И этот поток только растет, и грузины нас привечают, и слава богу.
0: Не буду здесь излишнего скептицизма нагонять. Ну, конечно же, правильно вы говорите о туризме, согласен. Но кроме туризма есть экономика, кроме туризма есть культурная среда, которая, к сожалению, пока не развивается. Возможно, будет развиваться на следующем этапе. Понаблюдаем. По крайней мере, мне кажется, что урегулирование конфликта с Грузией это было бы позитивным сигналом, позитивным шагом и для России, и для Грузии.
1: Алексей Александрович, спасибо вам большое.
0: Нет, Алексей Чесноков. Приглашайте еще. Спасибо вам. Спасибо «Комсомольской правде».
1: С удовольствием. Всегда вас рады видеть в нашей студии. Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры, был у нас. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Владимир Нелидов о постоянных разногласиях России и Японии из-за Курильских островов.
11: Многие говорят о том, что вот, дескать, у нас нет мирного договора, поэтому мы до сих пор с Японией формально воюем. Это не так, потому что в 1956 году была подписана так называемая Московская декларация или совместная декларация, в которой как раз, помимо всего прочего, было прекращено состояние войны и установлены дипломатические отношения между странами. Планировалось, что это станет первым шагом на пути к заключению полноценного мирного договора, но этого не произошло, потому что, во-первых, Япония не отказалась от своих территориальных претензий на 4 острова Южной Курильской гряды. На них опять-таки надавили американцы, заявив, что если японцы пойдут на какой-то компромиссный вариант или откажутся от своих претензий, то они никогда не вернут им Окинаву, которая тогда находилась под американской оккупацией. Ну и во-вторых, потому что Советский Союз ожидал, что Япония займет какую-то, ну, может быть, неблагожелательную, но хотя бы нейтральную по отношению к Советскому Союзу позицию. Но вскоре после этого, в 60-м году, японцы заключают новый союзный договор с американцами. И Советский Союз понимает, что его ожидания не оправдались. Поэтому переговорный процесс по поводу заключения уже полноценного мирного договора был прерван.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
13: Эпический.
12: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О безопасности.
1: Власти исключили национализацию предприятий критической инфраструктуры при передаче их под временное управление. Государство вмешается в работу бизнеса только для защиты объектов и решения задач безопасности. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что руководство страны не станет применять этот механизм массово. Ранее президент Владимир Путин разрешил вводить временное управление на стратегических объектах, если владельцы не обеспечили их защиту от внешних угроз или вовремя не восстановили работу.
0: О спецоперации.
1: Российские военные нанесли удар по хранилищам топлива и военного имущества в украинском порту Южный. Подразделения атаковали объекты ударными беспилотниками и высокоточным оружием, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, бойцы поразили резервуары с горючим и склады снабжения, которые обеспечивали подразделения ВСУ. Ранее российская армия уже атаковала портовую инфраструктуру и морские суда в Одесской области, чтобы нарушить военную логистику противника.
0: О происшествии.
1: Один человек погиб и трое пострадали в аварии на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Легковой автомобиль влетел в толпу людей в районе улицы Сурикова. Об этом сообщает телеграм-канал 112. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
0: О санкциях.
1: США расширили санкции против Ирана и заблокировали активы десятков компаний физлиц. Под новые ограничения попали около 50 организаций, свыше 20 граждан и 6 нефтяных танкеров, сообщили в Минфине США. Как уточнили в ведомстве, эти меры призваны перекрыть поставки сырья и ограничить работу теневого танкерного флота. Ранее Вашингтон пообещал усилить экономическое давление на Исламскую республику и изолировать Тегеран от международных финансовых расчетов.
0: О туризме.
1: Россияне стали чаще покупать зарубежные круизы на осень. Туристы выбирают безвизовые направления и маршруты с простым оформлением документов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Эксперты уточнили, что по-прежнему популярно Средиземноморье, однако страны Азии станут главным направлением в предстоящем зимнем сезоне.
0: О валютах.
1: Доллар 83.29, евро 97.44, юань 12.39. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, в студии Кирилл Мишин, и сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» актер Владимир Сычев. Спасибо большое, что пришли в гости.
3: Спасибо, что пригласили. Всем здравствуйте.
2: Совсем недавно у вас был юбилей, 55 лет. Как отметили?
3: Отметил хорошо. Всех, кого хотел, всех собрал, всех увидел. Было, на самом деле, очень так весело. У меня, знаешь, как всегда, проблема такая возникает, когда... Ну, я, в основном, если отмечаю, то в основном юбилей, там, знаешь, так, 45, 50, 55, там... 35. И всегда хочется собрать тех людей, которых ты только слышишь по телефону, и то редко. И знаешь, как бы есть друзья, которые еще и со двора, и со школы, и даже из дошколы, и с института, и с района, и откуда-то еще на протяжении жизни. Поэтому ко мне и из других городов, и с республик прилетели на день рождения. И было очень весело. И для меня всегда такая проблема – это когда делать рассадку, потому что все люди разные, все из разных сфер бизнеса. И поэтому вот это вот на меня всегда такое тяжкое бремя, знаешь, когда вот садиться и по столам, по этим, где кто с кем.
2: Чтобы, ну, как вот это вот на свадьбу обычно
3: чтобы,
2: бывает.
3: Чтобы было всем комфортно. Ну, на самом деле, что на 50 лет я переживал, и было так замечательно, знаешь, такое ощущение, что все мои друзья, как будто они все друг друга знают так же, как и я их всех. Хотя там бы половина друг с другом знакомы не были. И вот так же сейчас на 55 лет все замечательно получилось с танцами, с плясками, с песнями, с поздравлениями, с пожеланиями по-домашнему. Хотя был народ там по 200 человек, но все равно так было так все гармонично.
2: Видел, что было немало подарков. А какой для вас оказался самым неожиданным, самым ярким?
3: Ты знаешь, я тебе скажу больше, самый трогательный подарок для меня был от моей младшей дочки Маши, которая на самом деле не готовила его. Я знаю, что, например, на 50 лет они готовили мне все сюрпризы. Старшая дочка Аня, и младшая Маша, и Олеся, они занимались педагогом по вокалу, и они разучивали, репетировали песню, которую спели мне на день рождения. Это был сюрприз, это неожиданно. Сейчас не было подготовки никакой, это был экспромт, на самом деле, но она замечательно спела с Сашей Сьяги песню, и я был так потрясен, это было так приятно, так душевно трогательно. А так много разных было действительно подарков. Привезли ковры из Узбекистана с моим изображением, где сотканы, понимаешь, настоящие. Там, говорят, производство даже остановили на полдня. Это было круто. Там Владимир Сычев с моим портретом, вот как вот сейчас вот здесь, значит, 55 лет юбилей, и неожиданно, и приятно, и круто. Матрешка, знаешь, где... Я первая матрешка большая, понимаешь, с изображением, с таким в костюме царя-батюшки. И потом там супруга, дочки, вот так вот даже до собачки дошло до моей. Тоже очень приятно, тоже так и неожиданно, и знаешь, как-то так необычно.
2: А что сами себе пожелали в этот день?
3: Здоровья. Знаешь, когда уже 50+, надо желать себе здоровья. А учитывая, что так все-таки, когда в молодости тебе говорят, вот это не надо, вот это вот не стоит, знаешь, все равно ты не так заботишься, не так думаешь, не так это все бережешь. Поэтому здоровья мне, моим родным, близким, маме моей, которая сейчас болеет, скорейшего выздоровления. Дочке моей, которая сейчас опять же вот болеет, скорейшего выздоровления. Здоровье самое важное. Самое главное. Если есть здоровье, значит, все остальное, оно само по себе будет рядышком.
2: Скоро на ТНТ выходит сериал «Малой», где у вас яркая роль, хоть и небольшая. А как вы вообще оказались в этом проекте?
3: Ну, как и во всех остальных проектах. Позвонили, пригласили. И действительно, знаешь, как у меня было два параллельно больших проекта как раз в то время, когда был «Малой». Но, тем не менее, там было как раз время, несколько дней. И очень такой обаятельный генерал подумал, почему бы не сделать его таким смешным, ярким. Я думаю, там получилось.
2: Как вам вообще по другую сторону закона? Поскольку вы обычно играете больше бандитов, а здесь вы генерал полиции.
3: Слушай, если честно, ну не обычно бандитов. Просто, может быть, бандиты, более яркие роли, более такие какие-то большие проекты. На самом деле, я всех, кого только можно, переиграл. И следователей, и гаишников, и следственный комитет, и прокуратуру, и военных, и лейтенантов, и рядовых. И уже, видишь, до генералов добрался. Поэтому также параллельно все в профессии идет. Если есть что актерски сделать, если есть что-то интересное, то, что можно сыграть, пусть это будет даже небольшая роль, но она интересная, понимаешь, это все в копилочку. Бывает даже большая роль, но как актерское какого-то там раскрытия не видно. Знаешь, так и вот они сцены идут органично, знаешь, там сосуществовать там с коллегами. И бывает даже от таких отказываешься, если как бы есть уже работа, знаешь, и чтобы не без выходных, поэтому проще от такого проекта отказаться, которого, в принципе, как говорится, знаешь, так, только ради денег, ну а смысл? Хочется же что-то уже показать зрителю, то, чего они не видели. А то, знаешь, когда «Физрук» вышел, когда был вот этот вот всплеск, все утверждения были, я говорю, ну, давайте вот так-так. Он говорит, не-не, вот лучше надо вот что-то типа как вот в «Физруке». Вот это вот типа как в «Физруке», знаешь, чтобы актерам одной роли не остаться. Поэтому вот я как раз выбирал все те роли, которые, образы, которых у меня еще не было. И это интересно, когда, знаешь, неважно, генерал он, вор он или водитель маршрутки, или еще что-то такое. Если там есть актерская работа интересная, которую можно сделать очень хорошо, качественно, и этого еще не было в моих там более сколько там, я не знаю, мне уже, наверное, за 150 перевалило ролей. Вот это вот всегда интересно, я думаю, любому актеру.
2: В «Малом» у вас есть сцена с молодым актером Тимофеем Кочневым. Чему-то он вас научил? Или, наоборот, вы его чему-то научили?
3: Ну, я не помню, но, наверное, я его чему-то научил. Если честно, не помню. Знаешь, небольшая, вот, я говорю, она роль была. Вот я вот помню, что вот этот генерал. Но так как не было возможности прожить в этом образе какое-то время, хотя бы там, может быть, недели две-три, а это я не помню, там то ли одна смена была, то ли две, поэтому какого-то такого яркого, знаешь, такого запоминающегося впечатления не оставил в моей скудной памяти.
2: Вообще часто соглашаетесь на небольшие роли, учитывая, что у вас периодически главные роли?
3: Если эта роль интересная, я всегда соглашаюсь. Можно маленький, небольшой эпизод сделать так круто, то, что больше заметят, чем... Знаешь, как у меня, помню, в «Бумере» было тоже два съемочных дня. где я сыграл, да, ну все помнят, с чего там началось у них все, когда Мерзликина. И была роль, где было 250 серий, социальный проект на России выходил, где у меня была одна из главных ролей – дворики. Понимаешь, так вот дворики, меня кроме бабушек на рынке, никто ну, не узнавал и не разговаривал. Причем как не со мной разговаривали, как с персонажем. Знаешь, я помню, приду, она все время говорит: «Толик, а ты знаешь, что твой сын там вот один уроки прогулял, второй там подъезд разрисовал». Это было так, ну, весело. Там бабушка одна, она зеленью торговала, у нее все время зелень брал, и она все время меня называла по имени персонажа, знаешь, я даже не стал спорить, что это не я, и рассказывала мне то, что она в сериях видела про моих детей. Говорит: «Ты-то не видел, ты на работе был». И вот это смешно, знаешь, интересно. Но тем не менее, «Бумер», хотя вот там небольшая, ну, понятно, фильм культовый. Поэтому здесь, знаешь, как, здесь все настолько относительно. Самое главное, мне важно, чтобы было интересно играть с точки зрения профессии, знаешь.
2: А вот, кстати, готовы сняться бесплатно, например, у режиссера, который только там заканчивает факультет или в каком-то авторском кино?
3: Ну, если это будет что-то такое прям яркое, интересное, еще раз говорю, прям зайдет, то, конечно.
2: Вообще следите за молодым поколением актеров, которые у нас сейчас подрастают. Может быть, можете кого-то выделить?
3: Слушай, ну на самом деле, если честно, у нас появляются очень яркие, талантливые ребята. А молодой это сколько?
2: Ну, до 30 точно.
3: До 30 точно?
2: Ну, у нас очень много, мне кажется, актеров вот в возрасте 20-25 сейчас есть.
3: Много.
2: Как раз кто вот заканчивает вузы.
3: Ну, фамилию тебе не надо ни одну не назовешь, знаешь.
2: Ну, Марк Эдельштейн, вот, который в «Аноре американской» снимался, выходил на сцену «Оскара», например. И он, по-моему, сейчас снимается в еще одном американском сериале.
3: Такой кучерявый, черный, который в рекламе МТС?
2: Да.
3: Хороший.
2: Кто у нас еще есть?
3: Да есть, много есть.
2: Девочки молодые, там Ева Смирнова сейчас часто появляется, Виталия Корниенко.
3: Да у нас даже девочек, детей много хороших, да. Ярких, интересных. Знаешь, вот дочек моих играли, вот она, как ее, вот я не могу тоже вспомнить. Сложно.
2: Как вам вообще качество современных российских сериалов? Нет ли ощущения, что сейчас стало хуже?
3: Нет, ощущения, что сейчас стало хуже, точно нету. Наоборот, стало лучше. Очень много интересных проектов, очень много качественных проектов на разные жанры. И слава богу, что на самом деле, ну, это уже не касается сериалов, что стали снимать сказки. Я уж не знаю, в таком ли изобилии и количестве их надо снимать, но когда, значит, 10-15 лет назад я ко всем подходил, к режиссерам и продюсерам, и спрашивал, говорю: «Почему мы не снимаем сказки? Вот сейчас почему сказки не снимают?» Я говорю: «Потому что мое поколение в детстве всегда огромное количество сказок было». И я помню, маленький, когда я по студии Горького выходил, постоянно везде, на каждом этаже, знаешь, там из нескольких проектов, которые запускались, всегда была там одна-две сказки. И мы выросли на этих сказках. Мне говорили: «Дорого». Пока Чебурашка не собрал 7 гердов. И после этого, помню, мы разговаривали с Сариком, с Андреасяном. Он говорит: «Сейчас 50 сказок параллельно в запуске. И главное, чтобы из этих 50 хотя бы половина была качественная, знаешь, интересная». И когда, мне кажется, кто-то берется переснимать какую-то уже снятую историю, сделанную, готовую, причем неважно, сказка это не сказка, или так же, как, ну, допустим, не совсем мое ремесло, там, когда перепевать песню, либо ты должен ее перепеть как минимум не хуже, а в идеале лучше. А когда берутся, делают, и получается не пойми чего, ну зачем трогать, понимаешь?
2: Ну вот сказки часто ругают, говорят: «Зачем вообще вы трогаете классику?»
3: Согласен, да. Причем когда еще не получается после этой классики или чего-то такого, что ожидает зритель, думает: «Ну, значит, переснимут, ну что там будет такого, знаешь, запечатли, что можно потом будет запомнить и в сравнении быть с любым каким-то проектом, знаешь, который начинают переснимать». А потом выходят, плюются и говорят: «Лучше бы не трогали». Ну вот лучше бы как раз, вот, когда вот так вот, лучше бы не трогали.
2: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актер Владимир Сычев. Не переключайтесь, вернемся сразу после рекламы.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте завтра. Главные признаки того, что вашего ребенка вербуют украинские террористы. Новые правила для туристов. Что изменится с сентября? Валерий Леонтьев вернулся на сцену. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Павел Селезнев о том, как президент США зарабатывает на резонансных заявлениях.
8: Трамп любит громкие заголовки. Тут исследователи как-то оценили, что за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и вовремя продавал, и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно. Почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива? Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно неважно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес, что называется, остается. Трамп красавчик в том плане, что он на всем себе делает пиар, и с него как с гуся вода, то есть абсолютно бесполезно ему что-то предъявлять.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актер Владимир Сычев. Мне кажется, сложно просто понять на этапе создания проекта, потому что я много общаюсь с актерами, и когда вот они видят сценарий, им всегда кажется, что вот это большой проект получится гениально, а потом оказывается, что... И они сами понимают, что что-то не так.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. «Прагматика» Великие Луки. Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8 811 53 4 70
13: 57. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
3: Ты знаешь, продолжение «Физрука», может быть, и хотел. И на самом деле хотел бы, да. Хотя и времени много прошло, знаешь, столько всего упущено. На самом деле, мне кажется, все-таки была ошибка продюсеров, то, что они так взяли его. И там же хотели сделать, знаешь, какую историю. Ко мне Щукин подошел, Антон, на третьем сезоне, и сказал, у меня, говорит, для тебя есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Говорит, с какой начинать? Я говорю, ну, давай с хорошей, начинай сразу. Он говорит, псих так зрителям зашел, то, что, говорит, мы решили, мы будем делать отдельный проект про Алексея Алексеевича «Психа». И я говорю, ну, круто, замечательно, сейчас уже пишем, там, говорит, несколько там версий. Но плохая, говорит, новость, говорит, потому что, говорит, будет отдельная история про психа, говорит, дальше из руки его не будет. Я говорю, ну, это грустно. И в итоге из 4-го сезона убрали, и мне кажется, знаешь, он такой, на мой взгляд, самый провальный из всех 4 сезонов. И в итоге несколько версий было, которую ни одну из них не утвердил канал, и не стали снимать про психа. Поэтому вроде как бы я с этим уже, знаешь, смирился, но сейчас, на самом деле, если напишут хорош... Я когда читал «Физрука», я не помню, чтобы я так смеялся в голос, читая сценарий. Ко мне даже жена заходила, говорит, ты сейчас детей разбудишь. А я не мог, прямо у меня слезы текли. Это тот случай, когда ты понимаешь, что проект не может быть провальным, что это... Если ты читаешь, и тебе уже весело и круто написано очень, там авторы, конечно, постарались, то и с удовольствием ты это играешь, во-первых, и понимаешь, что... Ну, так скажем так, один из моих любимых проектов, на самом деле, «Физрук».
2: Сдружил ли вас этот сериал с Дмитрием Нагиевым?
3: Слушай, ну, конечно. Ну, сколько мы лет его снимали, несколько сезонов, плюс помимо «Физрука» мы, и у нас несколько полных метров совместных было. Плюс я еще был вместе с ним и амбассадором в МТС лет 7. Поэтому мы с Димой много просто... Знаешь, как когда ты с человеком очень много времени проводишь вместе, почти каждый день, больше, чем со своей семьей. Ну да, на самом деле ты прав, у кого-то складываются отношения, у кого-то не складываются. У нас очень хорошие дружеские отношения сложились, и я замечательно к Диме отношусь, талантливый, и всегда мог и настроение на площадке сделать. И у нас с ним замечательные такие отношения дружеские сложились. И подкалывали мы всегда, у нас каждая съемка была как праздник, знаешь, и веселились, и смеялись, и помимо параллельной работы, знаешь, что больше и заряжало еще как-то энергетически. Поэтому и проект обалденный, и партнер шикарный, и... Если будут продолжение «Физрука» снимать, я думаю, что я соглашусь с удовольствием.
2: Недавно появились слухи, что вы открыли собственный бизнес по продаже напитков. Так ли это?
3: Это где такие слухи появились?
2: В телеграм-каналах они увидели, ну, в общем, через сервис, который позволяет проверять контрагентов и все такое, что у вас там какой-то новый бизнес.
3: Впервые слышу, честно. Тем более напитки. Где я и где напитки?
2: А вообще бизнесмен из вас хороший?
3: Слушай, ну, если честно, как-то все вложения... которые я делал, они такие все были неоправданы. И мне кажется, в любом случае, знаешь, когда есть много очень работы, ты весь в работе, весь в профессии, и ни на что времени не остается, только, например, там, на семью, на детей и, там, и на какие-то любимые увлечения, там, не знаю, с друзьями увидеться, в баню сходить, знаешь, какое-то мероприятие посетить, либо спортивное, либо театральное, либо музыкальное, еще что-то такое. А любой бизнес, это уже по опыту говорю, по опыту человека, который неоднократно попал в плане бизнеса, надо контролировать. Потому что когда ты входишь в какой-то бизнес, в любом случае, знаешь, если ты какими-то ресурсами сначала что-то своими начинаешь делать и финансами, и все, и если ты его в любом случае с кем-то делаешь, то потом, когда ты пропадаешь и уходишь там в проект, то люди, знаешь, начинают забывать, вот мы здесь, а где он, и что такое, и забывают то, что, понимаешь, вот, в принципе, все, что открыть вот этот бизнес и его начать, например, если бы не было звена, скажем так, вот меня, этого бизнеса бы не было бы совсем. И это было неоднократно. Но потом, когда, знаешь, проходит время, и ты реально начинаешь получать какие-то проценты, то сначала вот там думают, ну, да, как вот партнер. А потом, если ты не там и не контролируешь, это все, скажем так, никогда не будет тебе приносить денег. В любом случае тебя сольют. Какие бы близкие отношения у тебя не было с людьми.
2: Как относитесь к психологам? Сегодня многие к ним ходят. Вы как считаете, это модный тренд или реально помогает?
3: Слушай, ну не знаю, может, кому-то и помогает реально. Ну, жили же все без психологов. И сейчас живут без психологов все. Он 100 километров от Москвы, и там уже нету психологов ни у кого. Это большие города. Хотя моя семья, все ходят к психологам. Даже жена детей водит к психологам. Я не хожу. Но один раз пришел, как бы, ну, мне хватило. Это не мое, знаешь. Может, психолог такой попался. Когда у меня за мои же деньги начинают говорить, какой я плохой, что я где-то там не так что делаю, знаешь, когда я сам себе про себя все лучше гораздо знаю. Поэтому не мое. Но если кому-то помогает, то почему нет? Знаешь, как, ну, меняется же все, знаешь, и уровень жизни, и все остальное. Раньше ни у кого ни психологов не было, ни... Все было гораздо проще, гораздо понятнее, гораздо интереснее, знаешь, и... улица учила всему. Знаешь, психолог была улица, во дворе ты вышел, понимаешь, что там научился и за свои слова отвечать, и что ты можешь кому-то. А сейчас, знаешь, как-то в интернете грязью облил, сидит где-то там непонятно, гном прыщавый, понимаешь, там в каком-то там Уссурийске, знаешь, там, и пишет всем гадости, и спросить с него, знаешь, как за это там невозможно. А кто-то на самом деле переживает. Это я помню, когда только Марек свой завел, у меня там еще, по-моему, подписчик, ну, как уже был какое-то количество, может, там, 1150, и кто-то там вот пишет, ну, какие-то гадости, знаешь, и я все время как-то так подрывался. Я говорю, да я тебя найду, я тебя, говорю, взорву на мелкие части. Мне там один даже пишет, говорит, Владимир Владимирович, говорит, вы не представляете, вот там, если сейчас из 150, а дальше больше будет, там, в любом случае, там, 1% каких-то вот, понимаешь, которые вот он сидит, у него ни друзей там нету, знаешь, никто с ним не общается. Вот есть компьютер, ему надо же как-то, чтобы вот какая-то вот... Люди же от этого энергии тоже, знаешь, заряжаются. Вот кто-то повелся, и он дальше вот в эту переписку влезает. И я просто стал, как, знаешь, как блокировать таких людей. И я помню, я первое время там в неделю по несколько сотен блокировал. Написал, предупредил я его, если прям не совсем какой-то гад написал. Говорю, еще раз напишешь, до свидания. Смотрю, многие так реагировали. Может быть, тоже кто-то сначала хотел хайпануть, потом, видишь, как понимаешь, что не получается. А кто нет, я прямо, я думаю, что 1005 я, наверное, заблокировал вообще, чтобы за метлой следили.
2: Есть ли у вас какие-то утренние ритуалы?
3: Утренние ритуалы, у меня утренние молитвы и зарядка. Зарядка, это, знаешь, как у меня травм много было в юности, и спина больная, и грыжи, и протрузии, знаешь, и... Мне как-то доктор один сказал, говорит, хочешь забыть вот про боли вот эти, говорит, начинай свое утро с планки. Я уже лет 6 начинаю свое утро с планки. И к планке я там добавил дополнительно ряд упражнений, какие-то из йоги, какие-то из борьбы. И в итоге сам себе такую тренировку на 15 минут ее придумал, которая заканчивается одним упражнением на максимум на отжимания. Это как-то, во всяком случае, знаешь, у тебя хоть мышцы, они уже в тонусе, они размяты. И потом, когда чищу зубы еще, у меня аппликатор Кузнецова, знаешь, что это такое, да, такие иголочки. И вот я... По 20 раз делаю сначала на двух ногах, потом на одной 20, а на другой 20. И вот эти вот окончания нервные, знаешь, они на самом деле так пробивают, вот ты просыпаешься, тебе не говорить не хочется, спать не выспался. И вот ты пока стоишь, зубы чистишь, ты вот это вот все сделал, и у тебя уже совсем другое состояние.
2: Дело в том, что с недавних пор «Комсомольская правда» возит кофе из Уганды. У нас есть свой бренд, и мы бы очень хотели вам подарить.
3: Замечательно. Уганда – это где?
2: Африка. У нас, собственно, и называется «Вкус Африки».
3: Спасибо. Буду пить.
2: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актер Владимир Сычев. Скоро вернемся.
6: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Директор ММО РАН Федор Войтоловский о том, реально ли сокрушительная экономическая операция Трампа против Ирана.
16: Трамп может только с помощью президентских исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодны самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действовать через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских, но это весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь полный тупик, потому что через Совет Безопасности ООН ничего провести не сможет. Соответственно, президентские исполнительные указы, вот что, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранский фактор для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой Иран. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. Здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь
17: и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О безопасности.
1: Государство взяло на себя защиту стратегических заводов от террористических атак и их быстрое восстановление. Власти получили право временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы игнорируют требования безопасности. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что механизм применят точечно, и он не означает национализацию предприятий. Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешив отстранять недобросовестных собственников, важных для экономики производств.
18: Об Украине.
1: В российском МИДе заявили, что киевские власти выстроили многоуровневую систему подавления свободы вероисповедания. Гонения и массовые нарушения прав человека приобрели системный характер, сообщается в спецдокладе о противоправных действиях Киева против Украинской православной церкви. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это признают даже на Западе. Ранее украинское руководство начало разрабатывать закон о запрете канонической церкви и отобрало у верующих храмы Киево-Печерской лавры.
18: О происшествии.
1: Легковой автомобиль врезался в установку общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Погиб один человек, еще несколько ранены, сообщили в МЧС. Как отмечается, сотрудники экстренных служб оперативно оказали пострадавшим первую помощь. Предварительно водитель не справился с управлением и сбил ожидавших транспорт людей.
18: О санкциях.
1: США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Этот шаг поможет привлечь в республику иностранные инвестиции, сообщили в американском Минфине. Там уточнили, что отмена ограничений открывает Дамаску прямой доступ к международной торговле и глобальной банковской системе. Дожди и прохладная погода задержатся в столичном регионе до середины недели. Дневная температура во вторник и среду опустится до 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Как уточнили метеорологи, ненастье принес циклон с северо-запада. При этом уже к четвергу осадки прекратятся, а воздух прогреется до 22 градусов.
18: Обо всем.
1: Зарубежные кинозвезды Кристофер Ламберт, Митхун Чакраборти и Дольф Лундгрен приедут в Москву. Артисты пообщаются со зрителями в рамках столичной недели кино, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, исполнители главных ролей в картинах «Горец», «Танцор диско» и «Универсальный солдат» расскажут о начале творческого пути и съемках в мировых блокбастерах. Третья московская международная неделя кино стартовала в столице сегодня и продлится до конца недели.
18: О валютах.
1: Доллар 83.29, евро 97.44, юань 12.39. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в «Максимум».
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: В эфире Кирилл Мишин, и я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» актер Владимир Сычев. У вас две дочери. При таком количестве съемок удается уделять им столько времени, сколько хотелось бы?
3: Слушай, ну стараюсь. И знаешь, как с самого детства так получается, что во всех проектах не снимешься, во всех не сыграешь, всех денег не заработаешь. И у меня есть табу, например, на Новый год, там уже, с начала 20-х чисел декабря, и до начала 20-х чисел января я беру такой отпуск для всех, и мы куда-то уезжаем. Потому что если это, допустим, взять отпуск, и это будет Москва, в любом случае будет бытовуха, знаешь, кто-то к подружкам, кто-то куда-то, кто-то чего-то, какие-то гости, еще что-то. А когда ты уезжаешь в таких предлагаемых обстоятельствах, что мы там путешествуем там, или еще что-то такое, волей-неволей мы всегда вместе всей семьей с утра до вечера. И вот это вот недостающие какие-то моменты, когда там действительно бывают такие этапы, когда там август, сентябрь, октябрь, ноябрь, по 5 месяцев у меня там, за 5 месяцев у меня был момент, было 2 выходных всего. Понятное дело, что я ухожу, они спят, я прихожу, они уже спят, и телефонные какие-то моменты или еще что-то такое, знаешь, а так быстро они растут, к сожалению, очень быстро. Это, знаешь, как я помню, маленький был, бабушка разговаривала, и тогда уже там было лет довольно за 80, задолго. И она говорила, говорит, ой, как быстро пролетает жизнь, как все быстро. Я думаю, бабушка, думаю, мне там 6 лет, я уже столько времени живу, я уже вообще, как бы, знаешь, уже в школу скоро пойду, а уже прожил такую жизнь длиннющую, а тебе 80, я там, не знаю, там, может, 5 тебе было тогда. А сейчас понимаю, что действительно так это все быстро, мимолетно, раз-два, сентябрь, октябрь, тяп-тяп и май, как тоже бабушка говорила. И поэтому детям надо в любом случае уделять время. И летом, например, я четко беру всегда 2 недели минимум отпуск. Вот прям в график заранее.

0: И я с двумя детьми остался. У меня тогда младше 2 года было. Еще даже, по-моему, 2 не исполнилось ей. Ей 2, наверное, исполнилось уже в Индии. Старше 4. И я с двумя детьми, с двумя дочками. То есть жена уехала, и я что-то доработал свои какие-то вот там дни съемочные, которые у меня были. Я взял 2 дочек, и я с ними один, с двумя, с маленькими, полетел в Индию. Ну, может быть, Лука, может быть, не 2 года я исполнился, может быть, чуть-чуть меньше 3, а старше уже 4 был. Ну, совсем, ну, вот маленькие прям такие. Ты понимаешь, это я не на Мальдивы с ними полетел, там, не в Италию, не даже там в Таиланд, это в Индию. Это на Гуа мы полетели. И прилетели в первый же день... То ли это акклиматизация, то ли это еще что-то. Ну, когда все хочется. Вот я их и на океан, потом и в бассейн, и тот, и сё, и сразу и фрукты, знаешь. И в одной температуру 40, прям вечером уже, я доктора вызываю. И у второй на следующий день 40. И он мне говорит, завтра будет у тебя. А я понимаю, если я сейчас с ними, и он говорит, давай вот сразу тебя вот, ну, вот уколем какой-то там этот. И вот мы дня 4-5 пролежали в этой лихорадке, потом все из нее вышли. И так я там все значит, наладил уже вроде, и нянечку там им нашел. И уже где кушать так, чтобы не отравиться, знаешь, и где пляж почище. И когда потом жена звонит, я говорю, ты можешь в Москву не ехать, ты когда будешь, а она совсем ну, в другом части Индии была, где-то там ближе к Гималаям, в горах. Я говорю, если что, ты вот внутренний билет бери, мы с детьми вот здесь. Она говорит, а что? Она говорит, как, ты взял дочек маленьких и приехал? Я говорю, да. Она говорит, ты с ума сошел? Я говорю, нет. Она говорит, ты что? Я говорю, все хорошо, замечательно. А они там с няней уже играют, знаешь. Я им уже тренера взял это по плаванию, там, бассейн в этом. И до сих пор мы вспоминаем, она говорит, с одной стороны сумасшедшая, а с другой стороны такой вот этот опыт, знаешь. Единственное было, вот идем, я хочу в туалет. Я говорю, идем в мужской. Она говорит, я в мужской не пойду, а мы в аэропорту, понимаешь? Я говорю, нет, я сейчас с тобой в женский пойду, они, ну, две маленькие. И вот этот вот процесс, она как бы, знаешь, быть и мамой, и папой, ну, замечательно.
1: То есть вы не строгий отец, больше балуете?
0: Ты знаешь, вот с одной стороны балую, а с другой стороны до такой степени добаловал, что они уже тоже, знаешь, и лучше бы не баловал, наверное. Потому что бывают строгие. Когда уже, знаешь, доброту за слабость принимают, надо дать строгача иногда. А то уже...
1: Они определились уже, кем хотят быть, собственно? Там наверняка уже сейчас экзамены скоро, как я понимаю.
0: Да нет, еще не скоро. У меня старше 15 лет. Ну, на 10 класс поступил, потом еще 11 класс. Ну, так она хочет или журналистом, или актрисой, или врачом. Там, знаешь, как-то летают из разных этих самых совершенно не близких друг к другу, знаешь. Одно дело быть там актрисой, продюсером, там, ну, не знаю, певицей, знаешь, или еще что-то. А когда ты хочешь быть... и у той уже опыт работы в кино есть. И поэтому, знаешь, какая-то такая страсть к тому, что я хочу актрисой быть, она немножко спала. Они понимают, что когда раньше они приезжали просто... Это же были премьеры, знаешь, когда тебя интервью берут, фотографируют все, красная дорожка, знаешь, ты на сцену выходишь, все в клане, все в фотографируются с тобой, все тебе какие-то слова добрые говорят. Это одна часть медали. А другая часть медали, когда ты приходишь, понимаешь, когда ты встаешь ни свет ни заря, там, и грим, и еще что-то такое, и куча текста, и в любом случае это такая пахота. И отпало желание на какое-то время. Причем, если у старшей, ну, небольшие роли были, но ей там, ну, в один момент ей меньше повезло, что она со мной в кадре была. А я понимаю, например, что я из нее могу выжить. То, что она может. И я из нее это выжимал. Чуть ли не до слез она уже была. Там, говорит, за монитором, говорит, вся группа вот так сидела, говорит, и режиссер, говорит, молчали. А так вот пауза была, когда, ну, как я с ней... И жена моя тоже была на съемках, и младшая дочка, когда со стороны, говорит, он что, так дома с ней разговаривает? Он говорит, нет. А она уже стоит, я говорю, все, сейчас мы можем снимать. Я говорю, давай быстрее мотор, пока она, знаешь, вот в том состоянии, в котором она должна быть, в том образе, который она играет. А младшая играла большую роль, она в драме, в спортивной играла Маша. И справилась, и на самом деле очень много хвалили, и мне ее работа понравилась. И ей как раз повезло, что у нас, я в этом фильме тоже играл небольшую роль, и получилось так, что у нас не было совместных сцен. Ей в этом больше повезло, знаешь, что папа на нее не наезжал, не вытаскивал того, что еще можно было больше вытащить. И на самом деле то, что касается кино и всего остального... Я никогда там, не тянул своих детей за шкирку, вот давайте там, и не возил их по кастингам. И я говорю, это такая профессия, знаешь, которая на виду. Поэтому если ты не пройдешь определенный кастинг, то, что ты готова, то, что ты сможешь, то, что ты справишься среди других таких же, как ты, значит, это не твое. И единственное, что я помогал ей, например, это там самопробу записывать Маше, ну, или какие-то советы давать профессиональные, там, актерские, здесь лучше так сделать, здесь лучше так делать. А так, на самом деле, одну Анечку заметил продюсер, он говорит, давай я твою дочь снимаю. Я говорю, что ты меня спрашиваешь? Вот она, дочь спросила у нее. Он говорит, хочешь сниматься? Она говорит, хочу. И вот она в одном проекте снялась, потом, опять же,

0: другой режиссер, ее заметил Вова Зинкевич, тоже снял в другом проекте. И здесь также мы были на какой-то премьере, и режиссер Ира Габазашвили подошла, говорит, я, говорит, Машу хочу снять. Я говорю, а что ты, говорит, иди к Маше спроси, хочет она. И она подошла, спросила, я говорю, только на общих этих. И был реальный кастинг, и Маша его прошла, и ее утвердили. Поэтому здесь все должно быть, знаешь, как... Ну, для меня, во всяком случае, не по блату, а честно. Потому что это та профессия, в которой сложно обмануть. Понимаешь, если ты асфальт кладешь, ты там можешь не доложить, понимаешь, там можешь поменьше доложить или еще там где-то что-то. А здесь, если ты не вышел и на 100% ты не отработал, то ты зрителя же не обманешь. Поэтому здесь ты хочешь, не хочешь, ты пришел и максимум сделал все, что ты можешь, на что ты способен. И, во всяком случае, я очень люблю то... что я делаю, то ремесло, которым я занимаюсь, свою профессию, и слава богу за все, и так, что сложилось, что в детстве так случайно ко мне подошли на улице и предложили мне играть в кино, и это потом стало, скажем так, моей жизнью, моей судьбой, я за это очень благодарен и Господу Богу, и вообще всем причастным. То есть я занимаюсь любимым делом, получаю от этого колоссальное удовольствие. А еще когда ты проходишь такой долгий путь, то, соответственно, он уже и оплачивается, твои труды по-другому. Поэтому, знаешь, как уже приятно, что и гонорары стали совсем другие, нежели раньше. Но это путь, понимаешь, и у всех он разный. И учитывая нашу профессию непростой, ты можешь быть талантливым человеком, талантливым актером, и ты можешь не сразу найти или вообще не найти своего режиссера, свой проект, понимаешь, и где-то играть хорошие роли в театре, хотя, может быть, тоже мечтая о ролях в кино. Поэтому здесь тоже так все относительно. Бывает так, что у тебя несколько проектов подряд, и даже про себя говорю, там 2, 3, 4, 5 даже было. Но сейчас уже как бы я понимаю, что ну, на износ тоже тяжело, знаешь, потому что в любом случае, когда два проекта ты играешь, и они разные совершенно, здесь комедия, а здесь жесткая драма, и когда там 5 дней съемочных, а потом здесь там 3, переключаться в любом случае совершенно в другой образ, в другой амплуа, непросто, чтобы не выстрелили, но где-то, знаешь, если ты там 5 дней играл, да там какого-то там, знаешь, простачка-весельчака, и здесь ты играешь какого-то, не знаю, наемного убийцу, чтобы не проскочила у тебя вот эта, знаешь, какая-то там микродоля вот этого персонажа, которого ты параллельно играешь. А бывает так, что ты и сидишь без работы месяцами, это тоже такое бывает, знаешь, как вот там один проект заморозили, там другой проект там финансирование прекратили, еще какие-то моменты, еще что-то такое. И к этому надо быть тоже готовым, поэтому надо любить то, чем ты занимаешься. И только тогда это тебе будет приносить удовольствие. Вообще, мне кажется, те люди, которые выбрали ту работу, ту профессию, которую они любят и которую, от которой они кайфуют, это уже счастливые люди, ну, как минимум, процентов на 60.
1: А остальные 40?
0: А остальные 40, это уже, знаешь, там, семья, дети и все остальное.
1: Спасибо большое, что пришли к нам в гости сегодня.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и актер Владимир Сычев.
0: Всем добра.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте завтра. Главные признаки того, что вашего ребенка вербуют украинские террористы. Новые правила для туристов. Что изменится с сентября? Валерий Леонтьев вернулся на сцену. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Известное выражение легендарного российского полководца Суворова: «Англичанка гадит, по-моему, живет до сих пор». Именно об этом я подумал, когда прочитал.
5: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
3: Поступит на вооружение ВСУ. Здесь важен политический аспект. Вот мы, Великобритания, мы передаем. Кстати, вы знаете же, да, наверняка, что и Трамп в свое время заикнулся, что передаст лицензию на производство ракет «Патриот» Украине. А потом почесал репу, включил тормоз, мол, это слишком опасно. Но это для американцев опасно. А если будет открываться на территории Украины линия по производству франко-британских ракет «Скальп», то это, безусловно, облегчит нам задачу для ударов по таким заводам. У нас уже есть колоссальный опыт на этот счет. Что там? А, «Фламинго». «Фламинго» украинцы выпускают, а это же не украинская ракета. Это же ракета тоже британская изначально. Но мы недавно с помощью кинжалов и «Искандеров» очень хорошо припудрили завод по производству этой напасти. Скорее всего, что так будет и со «Скальпом». Виктор Баранец, Радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Слово «нишевый» стремительно набирает популярность и может претендовать на звание «слово года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Министерства просвещения России, профессора филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталью Козловскую. По словам специалиста, за последние годы слово значительно расширило сферу употребления. Изначально связанное преимущественно с маркетингом, оно постепенно вошло в культурную,

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности власти на Украине.
2: Что касается Зеленского, изначально абсолютно номинальная фигура. Более того, вся система управления на Украине, она предполагает, что ключевые должности, посты занимают абсолютно номинальные люди, задача которых торговать лицом от имени того ведомства или государства, которое они якобы возглавляют. Я не думаю, что при смене кураторов украинского проекта, если это произойдет, потому что стоит отметить, Зеленский пока побеждает в этом противостоянии. Пока у Зеленского шансов на победу в этом противостоянии объективно больше. И я не могу сказать, кто для нас там выгоднее, кто не выгоднее. Вообще без разницы. Даже если вместо Зеленского или любого другого там будет голограмма, которую западные политики будут признавать президентом Украины, все равно ничего не изменится. Это вот самое главное. То есть вопрос в системе управления. Вопрос в том, что там нет ни одного политика, который не ориентирован на те или иные внешние центры влияния. Там нет ни одного политика, кстати, давно нет, не с 2014 года, который ориентирован на то, чтобы каким-то образом переживать за Украину, потому что переживание за Украину неминуемо приводит к миру, неминуемо приводит к разговору с Россией, по-другому не может.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
3: В Кремле заявили о прямом участии Великобритании в боевых действиях на стороне Киева. Москва крайне негативно оценивает планы Лондона передать Украине секретные данные для выпуска дальнобойных ракет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что британские власти намеренно срывают мирный процесс, а российские военные уже выясняют адреса будущей сборки оружия, чтобы уничтожить эти объекты. Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам разрешил передать Киеву техническую документацию для налаживания производства ракет «Скальп».
0: О политике.
3: Министры иностранных дел России и Индии обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и вокруг Ирана. Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве договорились тесно координировать позиции в ООН, БРИКС и других международных организациях. Об этом рассказали в МИДе. Ведомстве уточнили, что стороны также подтвердили взаимный настрой укреплять доверительный диалог на всех уровнях. Ранее индийский министр встретился в Кремле с президентом страны Владимиром Путиным.
0: О пожарах.
3: Пожарные потушили огонь на складе компании «Озон» в Тахтамукайском районе Адыгеи. Открытое горение на территории логистического центра ликвидировано, заявили в правительстве республики. Там отметили, что пламя вспыхнуло после падения украинского беспилотника. Ранее руководство маркетплейса подтвердило серию атак на свои распределительные хабы в нескольких регионах страны. Ряд из них приостановил работу, а товары перераспределили на другие склады.
0: О скандалах.
3: Петербургский стадион «Газпром-Арена» отказался провести концерт американского рэпера Канье Уэста. Площадка заявила, что не подписывала договор аренды с организаторами шоу и удалила анонс со своего сайта. По данным СМИ, выступление отменили после звонка сверху. Кроме того, промоутеры не получили официальное разрешение городских властей. Эта информация не подтверждена. Планировалось 2 сольных концерта музыкантов «Северной столицы» в середине осени. Было продано 100 тысяч билетов.
0: Обо всем.
3: Температура поверхности Мирового океана поднялась до абсолютного максимума. Средний показатель воды за пределами полярных широт достиг 21,1 градуса, сообщили в Европейской климатической службе «Коперникус». Эксперты уточнили, что рекордные значения пришлись на минувшую субботу. Причиной стал феномен «Эль-Ниньо» и глобальное потепление. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.

0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
1: Часть 177. Глава 60.
2: «У меня 1000 друзей». Всеволод Абдулов, бесспорно, друг. Начиная с ранних 60-х и до конца смерти Высоцкого, они вместе. На многих фотографиях Высоцкий и Абдулов. Могли сутки напролет провести в разговорах. Ирина Печерникова вспоминает. «В Севе было невероятное количество любви к Володе. Я это очень хорошо поняла. Он был открытый, бескорыстный, добрый до невероятности человек. А Володя для меня — это Дед Мороз. Я его один раз в жизни видела злым, а все остальное — это такой дядя-волшебник. Он такой сказочник, удивительный. Он даже разговаривал со мной таким голосом, как взрослые люди рассказывают детям сказку. Я не думаю, что такие люди еще есть». Диктор радио Лора Еремина добавляет. «К Абдулову Высоцкий относился с нежностью, с покровительством, с любовью. Мне Сева рассказывал, что однажды Володя его спас. Они попали в какую-то аварию, и Володя схватил его голову, прижал к себе и закрыл собой. Павел Леонидов хорошо знал обоих. Севка Абдулов — лучший и через всю жизнь Володин друг, знал про него все. Сева любил Володю больше, чем Марина и сыновья. Разве что мать, Нина Максимовна, но Сева еще и понимал Володю, а понимать его почти невозможно, слишком уж он был глубоким». Карапетян добавляет штрих. «Севочка, как с нежностью называл его Володя, был привязан к нему восторженной мальчишеской дружбой, той бескорыстной порывистостью, которая, увы, покидает наши сердца в зрелости. За все годы моего общения с Володей именно Абдулова я видел рядом с ним чаще всего. Хотя всякое ходило между ними, между Высоцким и Севочкой. Врач Владимир Баранчиков свидетельствует. С друзьями разные были моменты. Одно время Володя не разговаривал с Севой, а потом они снова дружили. На несколько месяцев исчез Ваня, появился снова. Ваня — это Иван Бортник. Тоже в последние годы вроде бы дружба крепче не бывает. Вместе и вместе. Задушевные разговоры до рассвета, не под чай, разумеется. Бортник он посылал открытки из разных частей света. Ему песня «Нужны мы, Ваня, в Париже». Сам Бортник вспоминает. Что нас сблизило? У нас было много общего, и прежде всего московское дворовое детство. В близких отношениях, а я испытал на себе дружбу Высоцкого, он был очень внимательным и даже нежным. Причем о своих друзьях Володя должен был знать все, и я знал все о Володе. У меня характер тяжелый, я взрывной, вспыльчивый, капризный. Володя говорил, да Таньке при жизни нужно памятник поставить за то, что она с тобой живет. Я могу наговорить такого в течение 10 минут взахлеб, а через 5 минут забываю, с чего все началось, и извиняюсь. Они поссорились примерно за год до смерти Высоцкого. По-крупному поссорились, до разрыва. Но ссора — обычное дело между друзьями. Я считал себя виноватым, но подойти и сказать не получалось, — говорит Бортник. Гордость заела. Мы продолжали встречаться, но ссора между нами стояла. Итак, напомню. Первый тип дружбы, когда просто тянет к человеку. И второй тип — интеллектуальный. Человека привлекает ум нового знакомого, его таланты, общее мировоззрение. Таков был Михаил Шемякин. Он бесспорный друг Высоцкого. Как сказал Шемякин, это была дружба с первого взгляда. Ревека, тогдашняя жена художника, о первой их встрече. Володя пел, я ревела. Миша тоже был потрясен. До этого, честно говоря, мы Володя не очень хорошо знали. Песни слышали, говорили о них, но... В ту пору мы были питерские пижоны, любили классическую музыку и не очень обращали внимания на такого рода песни. А тогда мы были потрясены. Хотя Влади подвергает сомнению дружбу Высоцкого и Шемякина. В книге «Прерванный полет» пишет. «Вы запираетесь у него в мастерской и часами сидите там. Он обожает тебя фотографировать, записывать, слушать. Этот человек живет только прошлым, влюблен в твою современность. Он верующий, даже мистик, а за тобой я не замечала склонности к религии. Он задумчив и часами может рассматривать свои многочисленные коллекции. Он фанатичен и скрытен. Ты — полная ему противоположность. Единственная ваша точка соприкосновения, за исключением таланта, — это любовь к диким попойкам». Шемякин обиделся на Влади за единственную точку соприкосновения. Он так оправдывался. Марина глупейшую фразу написала о том, что, дескать, нас объединяло только пьянство и талант. При этом она забыла один случай, а я его никогда не забуду. Я в связи со своей работой жил в Америке, а Володя ночевал у меня в Париже. Когда он пришел ко мне, то увидел пачку литографий «Чрева Парижа». И Володя начал писать поэму «Туши-ноши», посвященную этой серии. Всю ночь, в Америке это был день, он названивал мне в отель, где я работал, после каждой строфы. Я записывал, а потом сказал ему впечатление от поэмы в целом. По-моему, это очень большой творческий контакт, когда поэт создает стихи под впечатлением от работы художника. И добавляет Шемякин. У Марины была ярко выраженная ревность, что видно по ее совершенно искажающий образ Володи книги с большими, мягко говоря, неточностями. По книге получается, что она, такая великая актриса, с высоты своего положения и могучего громадного роста заметила, приютила и обогрела маленького советского человечка, правда, с большим необузданным талантом. Она мне говорила: «Больше всего я боюсь, что после смерти из него сделают героя. Он же обыкновенный парень и к тому же дикарь». Чего Марина боялась, то и случилось. После смерти он стал героем. Заметим ради точности, не сделала из него героя, а он был и остался героем. Из посредственности насильно не слепишь героя. Тут я склонен встать на сторону Шемякина. Был ли Золотухин его другом? Под вопросом. Нина Максимовна относит его к друзьям сына. Известна анкета, на вопросы которой отвечал Высоцкий, это 1972 год. На вопрос «Кто твой друг?» он написал «Золотухин». Геннадий Полок об их взаимоотношениях. Они, Высоцкий и Золотухин, многое делали вдвоем. В то время они очень дружили. У них разные периоды бывали в отношениях. В театре существует конкуренция, и кое-кто из актеров был недоволен, что Высоцкий — лидер. Многие новые песни Высоцкий первому пел Золотухину. Это при мне было, так что я точно знаю. Несмотря на то, что Золотухин уже тогда начал писать, он считал, что словом, даже в прозе и в эпистолярной форме, лучше владеет Высоцкий. Но также известно, что между Высоцким и Золотухиным временами возникали напряженные отношения. Не думаю, что верен намек Полоки, будто Золотухина обуревало недовольство лидерским положением Высоцкого. Все же его масштаб Валерий Сергеевич понимал. Из-за Гамлета между ними мрачноватая трясина, но тут в первую очередь причина в Любимове. Он пытался воздействовать на Высоцкого угрозой передать роль Гамлета другому. Среди кандидатов был и Золотухин. А творческое соперничество между ними было. Золотухин записывает в дневнике 21 октября 1967 года. «Вчера Элла сказала при свидетелях, что я буду играть Раскольникова. Высоцкий в поезде мне сказал, что он очень хочет сыграть этого человека. Думаю, что предстоит борьба. Скрытая, конечно, тихая, но она состоится. Я не стану лезть на рожон, пусть сами думают и решают. Бог мне поможет». Леонид Филатов отказывает Золотухину в его праве называть себя другом Высоцкого. «Я долго молчал о Золотухине, и, думаю, имею право кое-что ему сказать. Это постоянное «я» и «Володя» в его дневниках с ударением, конечно, на «я». Оказывается, Высоцкий прочел прозу Золотухина и сказал: «Знаешь, я так никогда не смогу». И запил. Это, по-моему, уже дневники Смердякова. Я Золотухину так и сказал, но, кажется, он не понял. Мы в театре хорошо знали, что если и была тут дружба, только собутыльническая, да и то очень недолгое, на самых первых порах. Не думаю, что Филатов справедлив в оценках. Во-первых, в дневниках Золотухина нет этого, будто бы Высоцкий запил от своей писательской неполноценности. А во-вторых, записи Золотухин вел задолго до того, как к Высоцкому пришла безграничная слава, и в них, записях, почтение к нему. Да вот хотя бы, что он записал в дневнике 26 января 1968 года. «Вчера Высоцкому исполнилось 30 лет. Удивительный мужик. Влюблен в него, как баба. С полным комплексом самых противоречивых качеств. На каждом перекрестке говорю о нем, рассказываю, объясняю некоторым, почему и как они ошибаются в суждениях о нем. Так что некоторая озлобленность чувствуется в словах Филатова. Озлобленность и несправедливость. Но в то же время считать Золотухина другом Высоцкого что-то мешает».
3: Продолжение через несколько минут.
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама.
6: Выкрути эмоции на Макс. Макс! Максимум! Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что? В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов. Пробел около 500 килограммов.
11: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио.
12: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
1: Часть 178. Глава 60.
2: «У меня 1000 друзей». Существовали дружеские круги, в которых обитал Высоцкий. Не всегда он в центре этого круга, но общение было теснее некуда. Действительно, была общность интересов, духовная близость. И не всегда люди одного дружеского круга, в котором был Высоцкий, подозревали о существовании другого. Вот, казалось бы, начало 60-х годов. Для Высоцкого прочный и единственный дружеский круг — это круг Левона Кочеряна. А Высоцкий входил еще и в компанию, которая собиралась у Зария Хукима в Настасьинском переулке. Там подобрались друзья по школе-студии — Георгий Епифанцев, Валентин Никулин, Высоцкий. Входил в эту компанию и фотохудожник Валерий Кузин. Он вспоминает: «Мы все тогда были невеликие люди, кроме Жоры Епифанцева. Он был очень талантливый, художник прекрасный. Он держался несколько особняком, а мы вокруг него были как мальчишки. И чем занимались? Да все тем же. Разговаривали, спорили, пели, пили. Как же без этого?» Но конкретно о дружеских кругах Высоцкого. Детские годы брать не будем, хотя и там были у Володи друзья, на Первой Мещанской, в Германии. Начнем сразу со школьного круга. И не просто со школьного, а круга Большого Каретного, так будет точнее. Акимов, Свидерский, тот же Кохановский, Утевского сюда можно отнести. Это была действительно дружба. Юношеская, беззаветная до безрассудности, в какой-то степени романтичная. С возрастом романтизм осыпался, а с ним и дружба. Какие-то отношения, конечно, сохранились, но единство интересов растаяло. Общение свелось к минимуму. И не только у Высоцкого с остальными, но и, допустим, у Свидерского с Акимовым или у Акимова с Кохановским. Свидерский как-то обратится к Высоцкому, знаменитому актеру Таганки. «Володя, сделай пару билетов». И в ответ получил сухое. «Я не администратор, билетами не занимаюсь. Школьного друга это покоробило». Как отметит Абдулов, в детстве и юности Высоцкий был совсем другим человеком. Смешным, заводным. Школьные друзья рассказывают про одного человека, а мы знали другого. Следующий дружеский круг — компания Кочеряна. Тоже была и общность интересов, и духовная близость, но уже совсем иного рода. Об этом мы говорили подробно. Следующий дружеский круг сложился у Высоцкого в школе-студии МХАТ. Хотя, собственно, другом из однокурсников можно считать только Еловича. А с остальными на курсе — типичная дружеская симпатия между студентами. Да и то у него не со всеми. С Буровым, например, по принципу «привет-привет». С Моховым никаких отношений. Но у того и с другими однокурсниками также. Сказывалась разница в возрасте. Он был старше остальных на 6-7 лет. Затем Таганка. «Таганский круг на какое-то время оттеснил все остальное», вспоминает Таисия Додина. «Николай Губенко ночевал у нас на старом железном раскладном диване. И Валера Золотухин с Ниной Шацкой приходили. Но это чуть позже. А когда Володя только пришел в театр, он был очень дружен с Эдиком Арутюняном, Борисом Буткеевым и с Эдиком Кошманом. Такая сложилась компания. Но она существовала недолго. Не то чтобы Володя их вдруг запрезирал, нет. Он сознательно себя сдерживал. Все-таки ребята были пьющие. Зину Славину любил, боялся за нее. Боялся, что Зину могут обидеть. Все мечтал для нее какой-нибудь необыкновенный спектакль поставить. К Пушкареву очень нежно относился, очень. Но потом как-то слишком решительно их развела жизнь. Не обида, а жизнь. А потом на Таганке сложился тройственный союз. Высоцкий, Золотухин, Смехов. Вели себя по-мальчишески, то есть поступки иногда принципиальнее некуда. Смехов приводит пример. Володя, Валерий и я затевали тайные сговоры. Например, нагловатого и самовлюбленного К.Л. мы сговорились удалить из театра. За грязь, презрение ко всем и за то, что вообще противный. Ничего особенного не было проделано, разве что на собраниях и на худсоветах четко выбивалась наша антипатия. И чары К.Л. померкли, и вскоре противный тип исчез с таганского горизонта. Хотя вот Золотухин горевал по поводу распада Тройственного Союза, записывает 2 февраля 1968 года. «Нет друзей в театре. Венька и Вовка заняты своей карьерой и семьей, как и я. Не хуже и не лучше. И хоть мы считаемся друзьями, поддерживаем друг друга порукой, но дальше этого не идет. В друге надо растворяться и отдаваться ему как женщина, целиком и без остатка. К другу не приспосабливаются, ему не лгут в мелочах даже». Банальные, в общем-то, слова. «К другу не приспосабливаются, ему не лгут в мелочах даже». Но ведь точнее не выразишь. Высоцкому очень нравилась Таганка. Студийная атмосфера, коллектив как семья. И ему хотелось, чтобы и друзья его ощутили все это. Перетащил из художественного театра Георгия Епифанцева Севу Абдулова. Они с год побыли, выходили на сцену в каких-то мелких ролях, поняли, перспектив особых не просвечивает, вернулись в МХАТ. Высоцкий весело оценил ситуацию. Они-то мхатовцы в своих глазах слоны искусства. Ну и что случилось? Двое из стада отлучились, переспали слонята с мартышками и марш домой в стадо. За что их ругать? Слона молода, слона зелена. Дружеский круг Высоцкого на Таганке менялся. В первые годы Золотухин, Смехов, потом Дыховичный, Хмельницкий, Бортник. В какие-то годы сближался с одними, а проходит время, он уже с другими. Запись Золотухина в дневнике 12 февраля 1971 года. Звонил Гаранину. Как я радовался нашей дружбе, Валера. Что происходит? Как это грустно все. Долго говорил о Володе, что он испортился по-человечески, что Володя не тот стал. Он забыл друзей, у него новый круг знакомств, это не тот круг и так далее. Чувствовалось, что и обо мне он так же думает, и он прав. Если Высоцкий отдалился от Золотухина, то все же это не признак, что он испортился по-человечески. Просто у Высоцкого к тому моменту иной дружеский круг, точнее круги. Он никогда не был в одном. А вот Демидову уже сложно назвать его другом. Несмотря на то, что в театре общались плотно и подолгу. Дружеская симпатия между ними была, но ограниченная. И с Леонидом Филатовым были просто отношения, хотя, опять же, дружеское расположение друг к другу испытывали. О себе Филатов честно признался. К числу близких друзей Высоцкого я себя причислить не могу, хотя много общались и были в ровных товарищеских отношениях. Мы любили его, но, честно говоря, масштабов личности в полной мере не представляли. С Дыховичным поддерживал дружеские отношения. Настолько дружеские, что он пригласил Высоцкого и Влади жить в своей квартире. Но раскололись их пути, что-то сверкнуло между ними. Дыховичный глухо об этом упоминает. Был случай, трагический и печальный, который стал причиной того, что мы разошлись. Дело не в том, что я не мог переживать, что не играю. Дело в том, что его поступок я тогда не понял до конца. Я его не сужу, но и не меняю в душе своего решения. О каком поступке речь, Дыховичный утаил. Скорее всего, какую-то роль в театре не поделили, каждый считал ее своей. Но Любимов, конечно же, отдал ее Высоцкому. Дыховичный не смог этого перенести, обиделся, а ведь их столько объединяло. Но это только версия. Если с кем состояние дружбы, то Высоцкий был готов в лепешку расшибиться ради друга. Смехов на эту тему высказался. «Когда ты находишься в кругу его почета и выбора, можешь ни о чем не заботиться». Высоцкий, как бы ни был занят своей гигантской работой, ни на секунду не спускал глаз с тех, кого опекал. В чем еще проявлялась щедрость и талант, он перебарщивал в оценках опекаемых персон. Золотухин в устах Владимира был величайшим народным певцом, а в качестве прозаика за пояс затыкал всех членов и секретарей Союза писателей любым своим рассказом. Когда он полюбил Леню Филатова, то никаких поэтов-пародистов-юмористов он на пушечный выстрел близко бы не поставил. Ленина пародии и артистизмом, и блеском юмора, и россыпью словесных попаданий сражали Володю на повал. Когда он любовался теми, кого любил, на него глядеть не наглядеться. С какой всегдашней пылкостью чувств он отзывался на появление Сева Абдулова. Сколь смачно перебирал подробности того, что и как готовила к столу хлебосольная художница Лиля Майорова-Мета. Как восхищался Аллой Демидовой. А если наступало охлаждение... И тут Смехову есть что сказать. Если он лишит тебя своего пристрастия, то сразу колючий, недобрый. На Таганском дружеские круги заканчиваются. Потом уже просто друзья. Перечислять фамилии можно долго. Может, и в самом деле можно насчитать тысячу. Говорухин, братья Стругацкие, Дунский, Фрид, Нина Ургант, Кирилл Ласкари, Тумановы. Многие его друзья и не подозревали о существовании друг друга. Например, в 2002 году вышли воспоминания Давида Карапетяна, которые он назвал просто «Владимир Высоцкий». Многие изумились, а это кто такой? Очередной друг-самозванец? Нет, не самозванец. Читаешь книгу и видишь, Карапетян — человек не случайный в жизни Высоцкого. Столько событий, где они вместе. Поездка в Армению, встреча с Хрущевым, поездка на родину Махно, встреча с Влади. Долгие совместные загулы, приключения. Опять же, Татьяна Иваненко жила в соседях у Карапетяна. Так что Давид — друг, несомненно, друг. Но ведь откачнулись они друг от друга. Без ссоры, без какой-то видимой значимой причины. Когда Высоцкий получил квартиру на Малой Грузинской, то предложил Давиду «Окончим ремонт, переедешь жить ко мне». Дружеский жест, вполне логичный. Высоцкий часто и подолгу жевал у Карапетяна на Ленинском проспекте. Но дальше события развивались нелогично. Карапетян пишет. «Когда Высоцкий переехал на Малую Грузинскую, мы стали видеться реже и реже. И хотя всякий раз, когда я исчезал надолго, он мне мягко выговаривал, ну, душа пропащая, наконец-то, такие большие интервалы между нашими встречами стали делом обыкновенным. Много изменилось за эти несколько лет. Каждый из нас сделал свой выбор». «Какой выбор?»
13: Продолжение через несколько минут.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Василий Кашин о предложении Сеула заключить мир в Корейской войне.
15: Южная Корея выдвигает подобные инициативы на протяжении длительного времени, но они не имеют шансов на успех и являются декларативными из-за того, что Южная Корея не хочет отказаться от нереалистичного требования по денуклеаризации Севера. Это ключевой вопрос. Ни на какие реальные уступки в отношении КНДР Южная Корея идти не готова и не готова отказаться от своей позиции непризнания северокорейского режима. Она сохраняет военное превосходство и продолжает выдвигать требования в отношении северокорейского ядерного потенциала. Северная Корея рассматривает Южную как отдельное враждебное государство, отказавшись от целей национального воссоединения. Таким образом, ситуация остается сложной, но есть ожидание, что Дональд Трамп сейчас попытается запустить новый раунд переговоров с Севером. Это ключевой вопрос. Если это будут переговоры не по денуклеаризации, а по контролю над вооружениями, это будет радикальный сдвиг ситуации, потому что это будет означать признание КНДР ядерной державой де-факто наряду с Индией и Пакистаном.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: Об атаках.
16: Российские средства ПВО за день сбили 42 украинских беспилотника. Военные перехватили все дроны, сообщили в Минобороны. Как отметили ведомстве, дежурные расчеты вели огонь по целям в приграничных районах и над акваториями морей. Ранее подразделения ПВО неоднократно пресекали попытки ВСУ наносить удары по объектам на российской территории.
3: Об Украине.
16: Владимир Зеленский представил новый проект мирного урегулирования конфликта на Украине. По данным британской газеты «Таймс», документ предусматривает прекращение огня, отвод войск от линии боевого соприкосновения и создание буферной зоны. Издания пишут, что киевские власти готовили инициативу вместе с европейскими чиновниками и представителями Дональда Трампа. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному миру, но продолжит спецоперацию до полного выполнения всех поставленных задач.
3: О политике.
16: Отношения России и Казахстана сохранят прежний курс после парламентских выборов в республике. Это заявил сенатор Владимир Джабаров. Он назвал Астану ключевым стратегическим партнером Москвы. Парламентарий подчеркнул важность протяженной общей границы и отметил, что региональная безопасность напрямую зависит от политической стабильности у соседей. Накануне в Казахстане впервые прошли выборы в новый однопалатный законодательный орган Курултай. Больше всего голосов получила правящая партия.
3: О туризме.
16: Тайфун Нарра почти не повлиял на отдых российских туристов на китайском острове Хайнань. Курортные гостиницы и основные достопримечательности работают штатно. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии. Эксперты уточнили, что массовых отмен бронирований нет, а временные ограничения коснулись только морских прогулок на отдельных островах. Ранее власти Китая объявили экстренное предупреждение из-за циклона, который вызвал сильные ливни на юге страны.
3: Обо всем.
16: Мяч Диего Марадоны продали на аукционе за 3 300 000 долларов. Именно им футболист забил знаменитый гол рукой бога в ворота сборной Англии на чемпионате мира в Мексике, сообщили в аукционном доме Heritage. Как отмечается, главный арбитр той встречи хранил реликвию более 30 лет. Ранее с молотка ушла футболка спортсмена за 10 миллионов долларов.
3: О валютах.
16: Официальный курс доллара 83.29, евро 97.44, юаня 12.39.
3: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 17, завтра до 19 тепла и небольшой дождь. Больше новостей читайте на kp.ru. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
1: Часть 178. Глава 60.
2: «У меня 1000 друзей». Карапетян считает, что причина охлаждения отношений в том, что Высоцкий в последние годы сблизился с людьми, скажем так, состоятельными. Все же я поспешил, когда подвел итог. Таганский круг друзей был не последним у Высоцкого. Последний сложился в последние 2 года его жизни. Это были совсем иной породы люди. В прежние годы немыслимо было и представить, что подобный тип людей вообще возможен рядом с ним. У тех, кто дружил с Высоцким раньше, кто знал его с ранних лет, этот круг вызывал чуть ли не брезгливость. Особенно некоторые персоны. Иван Дыховичный сформулировал так. В последние годы рядом с ним появился человек, который пытался его облагодетельствовать. Это старый способ меценатов заполучить человека в душевную долговую тюрьму. И получается, что с этим человеком ты вынужден общаться, вынужден приглашать его в гости, а Володя торопился жить. Тем более, что этот человек был к нему очень расположен, действительно его любил. Но в последние годы вокруг Володи наслоилось огромное количество людей, от которых он в конце концов отказывался. В конечном счете это окружение и сократило ему жизнь. Можно предположить, что Дыховичный имел в виду Бабека Серуша. Был он, как выражались в прошлом, темной личностью. Жил Серуш на широкую ногу. Вячеслав Гауфберг рисует такую картину. «Мы на даче Бабека всю ночь провели. Ели, пили, ходили в сауну. Приехали туда поздно, уже, наверное, был час ночи. Это было после Гамлета. Заехали к Володе домой и там сидели и ждали Бабека. Он приехал на своем микроавтобусе Volkswagen, и мы поехали к нему на дачу в Опалиху. Гауфберг помнит высоченный забор вокруг дачи, огромные сосны на территории. Бабек открыл калитку, а за ней огромный вольер с собаками-доберманами. Вошли в калитку и увидели среди сосен старинный русский терем с резными башенками, балкончиками. Поразили его размеры, гигантские. Был даже бассейн. Терем этот построила себе Людмила Зыкина, а Бабек у нее купил за 100 000 рублей. Умопомрачительная для тех времен сумма. У Бабека была студийная аппаратура высшего класса. У него были деньги, связи, возможности. Ему было позволено привозить из-за границы любые вещи.

0: Родился в Иране, имел немецкое гражданство, каким-то образом оказался в Советском Союзе, женился на русской. Занимался бизнесом, торговал электронной аппаратурой, что по советским условиям было невероятным. Какой бизнес, если в СССР подавлялось любое, даже крошечное предпринимательство? Все были уверены, что Сируш работал на КГБ, потому власти его не трогали. Вот этот человек и был покровителем Высоцкого. Но продолжим о последнем дружеском круге Высоцкого. Точнее, о восприятии этого круга со стороны. Андрей Битов увидел его таким. «Мы с Беллой и Борей приехали к Высоцкому на Малую Грузинскую. Он уже был в полной славе. Меня поразила квартира, поскольку в то время я в Москве был неприкаян. А липоватая обстановка и бездна ненужных людей. Вот это сразу бросилось в глаза. Бездна ненужных людей, а самого Володи не было. Обстановка бездомия была внутри квартиры. Все, кому не лень, налипали. Какое точное выражение «обстановка бездомия». Такой тоской от него веет. Генрих Падва добавил красок в картину бездомия. Меня удивило, что дверь была открыта, просто не заперта. Кто-то входил, кто-то выходил. Своеобразный дом. С одной стороны, Володя являлся человеком не очень пускавшим и подпускавшим к себе, а с другой стороны, создавалось впечатление открытого дома, калейдоскопа людей. Скорее всего, калейдоскоп лиц в его доме и Высоцкому не нравился. Скажет отцу: «Завидую тебе, у тебя друзья не меняются». Хотя и в калейдоскопе есть исключения. Администратор ювелирного магазина «Самоцветы» Элеонора Костенецкая говорит: «У него был один очень близкий друг, настоящий друг. Я это слово «настоящий» не зря употребляю, потому что после смерти появилось слишком много друзей», в кавычках. Я говорю о Туманове Вадиме Ивановиче.
1: Свещается Вадима Туманова.
2: Был побег на рывок

0: конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу полмеца, беглецу полмеца.
1: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Радио.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 180. Глава 60.
5: У меня 1000 друзей.
6: Вот и разошлись пути дороги. Вдруг один на север, другой на запад. Грустно мне, когда

0: не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей.
1: Высоцкий в последние два года был окольцован людьми состоятельными, со связями. И главное, нужными. Они ему были нужны, а он им был нужен. Точна фраза Татьяны из фильма «Спасибо, что живой». «Доишь его, доишь, когда же тебе хватит?» Но и другое бесспорно. Никто их ему не навязывал. Не могли же, скажем, импресарио выжимать из него все соки вопреки его воле. Смешно обвинять их в нечистоплотности. В жизни каждый исполняет свои функции. Высоцкий поет, зритель платит денежки и аплодирует, антрепренер подсчитывает доход. Взаимовыгодное сотрудничество на материальной основе. Иван Дыховичный гораст на жесткие оценки дружеского круга последних лет его жизни. Люди, которые его окружали, которые плясали вокруг него, играли на фальшивые дудки. Многое развращало его. А не поддаться этому было трудно. Были люди, которые запирались в келью от всего этого, но у Володи был совсем другой талант. У него была другая энергетика. Он был совсем по-другому завязан с обществом. Я его воспринимаю только в контексте нашей жизни, нашего времени, нашей истории. Карапетяну есть что добавить на эту тему. Был апрель или май 1977 года. Предварительно созвонившись с Мариной, я заехал на Малую Грузинскую. Володя появился примерно через час. Его сопровождал выводок юных шестерок во главе с личным врачом Анатолием Федотовым. По суховатой отстраненности Марины было видно, что она видит эту компанию впервые. Хотя все они были трезвые, какое-то странное взвинченное возбуждение кружило их по квартире. Федотов не понравился мне сразу. Зависимость Володи от этого человека бросалась в глаза, хотя причина ее оставалась загадкой. Но я заметил, как покоробил Володю топорный комплимент, сделанный Федотовым Марине. Порыскав о чем-то шушукаясь по комнатам, странная ватага вскоре умчалась, прихватив с собой Володю. Вернулся он уже один. Выглядел странно. Взвинченность уступила место отрешенности. Казалось, человек пришел к себе домой и не кстати наткнулся на шапошных знакомых. А ведь Высоцкий был очень требовательным к людям. Слова «если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, не случайно для него». Генрих Падва утверждает, Высоцкий не сразу принимал человека. Несмотря на то, что Падву представили очень близкие Высоцкому люди, он вызвал любопытство только как профессионал-адвокат. Высоцкий говорил сухо, даже жестко. Потом Падва узнал, что он интересовался, а что он из себя представляет. В следующей встрече адвокат ощущал некоторый холодок. «Но должен сказать, — уточняет Падва, — что холодок ощущался не только по отношению ко мне. У меня сложилось впечатление, что он всех, или, сказать точнее, многих, умел держать на определенной дистанции. И это тоже не вязалось с тем образом, который сложился из разговоров и песен». Казалось, что Высоцкий — распахнутая душа. «Да мы с Володей вместе гуляли, пили, ходили» — такого рода рассказы. Карапетян подтверждает наблюдение адвоката. Высоцкий трудно сходился с людьми. Мы присматривались друг к другу медленно и осторожно. Сама судьба шла нам навстречу, почти ровесники. Мы формировались в одно время, ценили дружбу, женщин, гумилевских капитанов и оба стремились к лидерству. Он как сгусток энергии воли, я как мечтатель-идеалист. Мои кратковременные вспышки деловой активности сменялись периодами глубочайшей депрессии. Тупость и преступность режима сделали меня хроническим неврастенником. Володя был намного терпимее, добрее, мудрее, и к моему словесному максимализму относился снисходительно. Он умел держать удар. Так почему же Высоцкий в конце своей жизни связался именно с такими, не имеющими твердых жизненных принципов, с которыми не обсудить вечный вопрос о смысле жизни? Не уверен, что юные шестерки способны к самостоятельному мышлению. Точнее, уверен, что не способны, но почему они были рядом с ним? Карапетян не может успокоиться. Обескураживающая разница наших с Высоцким жизненных статусов била в глаза. Все чаще вспоминалась мне горестная русская поговорка «сытый голодного не разумеет». А перипетии собственной судьбы родили другой житейский афоризм «неравенство нарушает дружбу». Да нет, Давид Саакович, причина не в неравенстве. Для Высоцкого, думаю, никогда не имело значения материальное положение того, с кем у него возникали дружеские отношения. Потому никак не могу согласиться с Карапетяном, когда он утверждает, что все новые друзья и знакомые были люди сплошь преуспевающие. Он перечисляет: художник Михаил Шемякин, богат и знаменит. Сценарист Эдуард Володарский тоже не бедствовал. Его супердача в Красной Пахре поражала воображение. Побывав там как-то с Мариной и Влади, я так смешался, что сидел как оплеванный и не смел произнести ни слова. И совсем уж диковинной птицей в этом новом хороводе смотрелся некто Бабек Серуш, беспачпортный купчина с золотой душой, сомнительной репутацией и тугой мошной. Даже Вадим Туманов, человек драматической судьбы из нового окружения Володи, по нашим советским меркам был безусловным богатеем. Примитивно утверждать, что Высоцкий начал подбирать себе окружение, исходя из материального интереса. Были вокруг него люди и бедные, и незнаменитые. Про Володарского. Вроде бы с Высоцким у него дружеские отношения. Часто встречались. Вместе сочинили сценарий «Каникулы после войны». Однако фотограф Дмитрий Чешков утверждает, что в последние годы на Высоцкого дурно влияла дружба с Володарским. Артур Макаров вынес приговор Володарскому. Мародер. Ограбил мертвого друга. Ограбил самым подлым образом. Ограбил имеется в виду, что разрушил дачу Высоцкого, которую тот выстроил на его участке. История эта описана неоднократно, описана подробно. Нет смысла воспроизводить ее. Я только выскажу недоумение. А почему вообще Высоцкий строил дачу на чужой территории? Пусть даже это территория человека, которого считаешь другом. Неужели он с его связями, с его возможностями не мог выбить участок? Или просто купить дом в деревне? Тарковский купил дом, устроил в нем все для удобного житья и был счастлив. Пишет в дневнике: «Теперь мне ничего не страшно. Не будут давать работать, буду сидеть в деревне, разводить поросят, гусей, следить за огородом, и плевать я на них хотел. Поставим улья, будет мед». Еще бы газик достать. Почему Высоцкий не поступил точно так же? Впрочем, что теперь задавать вопросы? Да и вообще, нужна ли была дача Высоцкому? Вероника Халимонова высказывает мнение на сей счет. Он много сил потратил на дачу. Хотя все это было ему глубоко безразлично. Была бы белая стена, стол — это все, что ему требовалось для работы. Но Марина считала, что у него должен быть дом, где можно было бы работать и где бы никто его не тревожил. Дома в Пахре на территории Володарского создать не удалось, и не возникало чувства дома на Малой Грузинской. Он жил в обстановке бездомия до дня смерти. Но вернемся к понятию «друг». Друг, как я представляю, предполагает откровенность в разговорах, в отношениях. С кем был Высоцкий откровенен? Да с любым, с первым встречным. Вспомним эпизод с интервью в Вильнюсе, когда он вдруг принялся изливать все, что у него на душе накопилось, совершенно незнакомому человеку. Или вдруг советуется с Шахназаровым, на ком ему жениться, на Влади или на Иваненко. Георгий Хасроевич — человек умный, образованный, деликатный, даже в чем-то порядочный, хоть и партийный функционер, но все-таки не из круга лиц, которых можно назвать другом. А Высоцкий допускает его в интимные подробности своей жизни. И в то же время можно утверждать прямо противоположное. Ни с кем он не был до конца откровенен. Вынесем за скобки жен. Это особого рода отношения. Думаю, он был предельно откровенен с Людмилой Абрамовой и Мариной Влади. В том, что с Оксаной Афанасьевой был до дна откровенен, не уверен. Иза, его первая жена, откровенно, я его не знала.
0: Грустно мне, когда

друзей. Наступило время неудач, следы и души заносит вьюга.

0: потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей. А когда вернется друг назад и скажет ссора была ошибкой, в прошлое мы бросим беглый взгляд с улыбкой, с улыбкой, что, мол, ушел, и велика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о заблуждениях европейцев по поводу цели России на Западе.
3: Конечно, диалог есть, кем поддерживать. Но, во-первых, они запуганы все. Потом они просто маргинализированы. Да, сказать о том, что вот у меня есть вопрос, может быть, давайте вернемся к диалогу. Все. Это агент Кремля, агент Путина, там, полезный идиот, да, еще называют это. Вот мне, как человек, который Европой занимался все эти годы, это просто чудовищная картина. Я говорил о том, что Россию всегда обвиняли в том, что Россия хочет развалить Европу для того, чтобы как бы разделяя и править, но на самом деле термин «старая и новая Европа» придумали американцы. Американцы новоевропейцами объявили тех, это прежде всего страны Восточной Европы, Польша, страны Балтии, которые беспрекословно выполняют указания Вашингтона, действуют по его инструкции. Есть какая-то старая Европа, которая думает о каких-то своих национальных интересах. Вот она неправильная.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
5: Около половины опрошенных российских военнопленных заявили о пытках и жестоком обращении на Украине. Это заявила замгенсека ООН Розмари Ди Карло, ссылаясь на данные профильного управления по правам человека. Она напомнила странам о необходимости соблюдать международное гуманитарное право и призвала ускорить освобождение всех пленных. Ранее мониторинговая миссия Всемирной организации неоднократно фиксировала факты насилия над пленными военнослужащими с украинской стороны.
1: О политике.
5: В Кремле прокомментировали планы Еревана покинуть ОДКБ и начать процесс вступления в ЕС. Армения вправе самостоятельно выйти из оборонного союза, если больше не нуждается в таком партнерстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что переход на европейские правовые нормы создаст противоречие с договоренностями Евразийского союза и навредит в первую очередь самой республике. Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Ереван заморозил работу в организации и рассчитывает на официальное исключение из ее состава.
1: О происшествии.
5: Число пострадавших при аварии на остановке в Нижнем Новгороде выросло до 4. Среди них подросток, сообщили в региональном Минздраве. Там уточнили, что все госпитализированы. Ранее на месте происшествия от полученных травм скончалась женщина. По данным ГАИ, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и сбил людей.
1: О футболе.
5: Калининградская «Балтика» и Казанский «Рубин» сыграли в ничью в заключительном матче пятого тура российской премьер-лиги. Встреча на Ростех-арене закончилась со счетом 1-1. Нападающий гостей Жак Сивы открыл счет уже на 8-й минуте, однако хозяева поля спасли игру на 4-й добавленной минуте благодаря голу Сергея Воротынова. Этот результат позволил калининградцам подняться на 6-ю строчку турнирной таблицы, а клуб из Казани остался на 8-м месте.
4: Обо всем.
5: Редчайший немецкий танк «Рысь» времен Великой Отечественной войны нашли на Балтийской косе. В боевой машине сохранилась и башня, и штатное вооружение, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его словам, внутри специалисты также заметили пробоину и снаряд от советской 34-ки. Всего нацистская Германия выпустила около сотни таких машин. До наших дней в целом виде сохранились лишь 2 экземпляра. Они находятся в музеях Франции и Англии. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема у нас сегодня с вами, друзья, непростая, трагическая. Попробуем, постараемся без осуждения. Но, тем не менее, тема резонансная. Одна из самых обсуждаемых на сайте kp.ru. Поэтому я решил взять ее в эфир, разумеется. Ну, подробности такие. Даже не знаю, как начать, так чтобы понимать, без криминала. Кстати говоря, 18+, на всякий случай, потому что шокирующие подробности будут всплывать во время эфира. Соответственно, уберите детей подальше от приемника. Итак, медведь-людоед на Алтае вытащил невесту из палатки, съел ее на глазах у жениха. И тут огромное количество вопросов возникает. Можно ли было девушку спасти? Правильно ли парень убежал? Теперь даже соображают на тему, стоит ли пускать на похороны его. И тема зацепила людей. Вообще, стоило ли им ночевать в палатке? Они вот выбрали палатку. Якобы жених настоял. Давай сэкономим. Молодоженами они были. Он недавно ей сделал предложение. И, соответственно, вот в этой связи эта тема, наверное, и получила такой резонанс. Ну и нашествие медведей, кстати говоря, в этом году особенно большое. Все, что вы думаете на этот счет... Можете звонить и говорить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас послушаем песню нейтральную. После этого начнем разговор. Пожалуйста.

0: 8-800-200-97-02. Звоните, ваше соображение по поводу нападения медведя-людоеда на Алтае на туристку. Ну, на туристов, наверное, надо говорить так. Молодоженов решили они на территории одной турбазы там переночевать. Именно в палатке. Ну, и медведь напал. Пожалуйста, друзья, 8-800-200-97-02. Из Уфы звонок. Вот имя не расслышал. Сейчас мне скажут еще разок. А, нет, из Уфы. Будет звонок? Нет? Так, проблемка, какая-то проблемка случилась. Сейчас следующий звонок подключат. Одно мгновение. Одно мгновение. Какие-то трудности пока возникли, друзья. Давайте я вам лучше расскажу шокирующие подробности. Честно говоря, не хочется. И сопротивлялся страшной этой теме, но иногда приходится опираться на то, что является самым читаемым материалом на сайте kp.ru. И вот эта статья, конечно, вообще серия статей оттуда, она зацепила людей и много споров. Итак, 29-летняя Снежана Королева из Новосибирска была сотрудницей МЧС, работала инспектором государственного пожнадзора, занималась пауэрлифтингом, получила корочки кандидата в мастера спорта, выигрывала призовые места на соревнованиях. В последнее время была особенно счастлива. Отношения с молодым человеком, которые длились чуть меньше года, шли к свадьбе. Вот она родителям так и рассказывала. И вот Алтай пара выбрала не случайно. Давно хотели там побывать. И, несмотря на холодные августовские ночи, решили ночевать в палатке. Сэкономить хотели деньги. Так, звонки есть, да? Давайте. Андрей из Москвы, пожалуйста.
1: Это ужасно, конечно, случай. Вот, но я думаю, что это не собака была, которую можно было палкой отогнать. Вот, и человек молодой и растерялся, и не готов был броситься, наверное, на медведя. Вот, как-то так.
0: Угу. Хорошо, мнение принимается. Далее. Тут без подробностей. Я, как вы понимаете, не могу себе позволить каким-то образом либо выгораживать, либо, наоборот, нападать на этого молодого человека, и не только как ведущий, а именно потому, что, возможно, ну, с пониманием, инстинкт сработал раньше других чувств. А может быть и нет, если у вас другое мнение. 8-800-200-97-02. Владимир из Тюмени, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что все-таки мужчина, когда устраивает этот отдых, он должен прежде всего предусмотреть какие-то меры безопасности, и при возникновении какой-то ситуации он должен был как минимум предпринять там всевозможные меры, то есть там нож, топор, и какие-то инструменты должны находиться.
0: Ну, нож, топор, как вы понимаете, против медведя, который нападает на людей, эффективен ли нож и топор, как вы думаете?
2: Это все понятно, но все-таки мужчина, организовывающий отдых для своей девушки, должен позаботиться о каких-то конкретных там всевозможных мерах безопасности. В общем, так.
0: Короче, мысль ваша понятна, да, мера безопасности. Я вот, честно говоря, не фанат отдыха в палатках, еще и по таким причинам. Но тут Алтай, это вообще совсем другая история. Далее. Анна из Керчи, прошу вас.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Здесь очень много аспектов. Пункт первый. Почему охрана была так организована, что медведь смог пробраться на территорию этой
0: турбазы, да.
3: Этой турбазы. Это раз. Второе. Людей все прекрасно знали, что и идут об этом давно сообщения о том, что медведи выходят к людям. Поэтому однозначно им должны были запретить ставить палатку, и тем более в такой зоне, где ее не может контролировать охрана. И третье, это самое главное, о том, что нарушена территориальная безопасность медведей. Медведи голодные, несмотря на лето. Это нонсенс, понимаете? Активная деятельность хозяйственная, пожары. Надо как-то думать было об этом. В конце концов, неужели нет возможности ограждать те территории, которые ближайшие к деревням, к городам, определенным образом? Куча народу страдает от безработицы или от безделья, а обеспечить охрану какого-то периметра части леса, чтобы туда не проходили медведи, зуи, какие-то другие животные агрессивные, или же пожар никто не разводил. Это странно, по крайней мере, мне кажется, но это глобальная ситуация в нашей стране.
0: Ну, я бы не сказал в нашей стране. У нас, конечно, проблем хватает, но это ситуация, которая могла случиться где угодно. Спасибо. Спасибо большое. Владимир из Москвы, прошу вас.
4: Слушайте, ну, там говорит у нас топор. Ну, наверное, здесь есть такой патрон охотника, так называемый. И есть спиртовые баллоны такие большие для медведей. Ну, то есть прям, ну, там, они прям крупного размера. Вот. Они могут быть эффективными. Но на самом деле сообщество охотников уже давно говорит о том, что у нас нету регуляции численности диких животных, таких как медведь, там, собаки, лисы, волки, потому что они уже, их много, грубо говоря, на них лицензия либо дорогая, но на медведя даже при раздаче просто бесплатных лицензий он никому не нужен, как вид добычи. Поэтому здесь вопрос такой, что, наверное, нужно какие-то другие меры предпринимать.
0: А я вот, честно говоря, даже... Вот вы про баллончик сказали, не знаю, можно ли успеть, да, в кризисной ситуации им воспользоваться, вообще сообразить. Ну вот они же на территории турбазы, они явно не ждали, да, медведей, явно не подозревали, что вообще, в принципе, он может к ним в палатку-то зайти. Не будем иронизировать тут. Соответственно, или спали уже даже. Какой там, какой баллончик еще? Подумайте.
4: Это не сообразишь, то есть, ну, это дело случая, но, я не знаю, это была территория турбазы, я думаю, что турбаза должна хоть как-то была периметр, ну, хотя бы, ну, оградить. Наверное, от...
0: Ну, забор не поставишь, она же большая, понимаете, а поэтому что там?
4: Ну, даже электросторож вроде от медведя не подходит, потому что у него слишком густая шерсть, и он его просто разрывает.
0: Ну вот, я даже не знаю, как там можно было оградить этот периметр, поэтому... А то, что медведи в этом году особенно активные, это вот из новостей мы все прекрасно знаем. Соответственно...
4: Да, большая численность, Иван, очень большая численность животных, и непонятно... Что делает охотхозяйство, ценники на ресурсы, ну, прям высокие, и, ну, учитывая стоимость там патрона, лицензии, то охотники уже не так охотно выходят.
0: Все понятно. Все понятно. Друзья, ну, тему вы поняли, звоните 8 800 200 ровно 9702, небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим наш разговор.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Владимир Нелидов о российско-японских отношениях.
7: У нас с Японией сейчас достаточно серьезный дипломатический кризис в отношениях. Но я бы не сказал, что здесь есть что-то уж совсем необъяснимое. Мы вспомним 2010 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда занимавший должность президента, побывал на Курильских островах. То тогда тоже были очень жесткие заявления, и в историю это тоже вошло как такой вот кризис в отношениях между Россией и Японией. Теперь, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, то мы, собственно говоря, видим. Но посол не пришел в наш МИД просто потому, что он согласовывал с центром все это. Ситуация очень сложная. Японцы вообще, они, надо сказать, медленно принимают все решения. Им обязательно нужно все обсудить, все согласовать. Так что, скорее всего, просто ждал инструкции из Токио. Что касается, собственно, позиции самой Японии, то, ну, понятно, что мы никакие претензии Японии не приемлем, и что мы вообще относимся с очень большим подозрением к этому росту японской эгалитаризации и вот эти вот настроения в японском обществе. Поддерживающих в эту милитаризацию. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну и, наконец, Япония одна из стран коллективного Запада, которая сейчас выступила против нашей страны, против ее действий на территории Украины. Конечно, тоже вот это накладывает свой отпечаток.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
5: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Медведь-людоед напал на туристов, молодоженов. Невесту убил, съел. Это произошло на Алтае. Трагедия случилась в поселке Артыбаш Турочакского района Республики Алтай. Ну, собственно, я все вопросы озвучил в начале нашего разговора. Что вы думаете по поводу этой истории, по поводу поступка жениха, который, ну, как выясняется, по крайней мере, если верить родителям, вообще убежал. Ну, вот, испугался, убежал. Я лично не могу давать оценку его поступку, но это можете делать вы, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. И, ну, много аспектов еще, конечно, связанных с этой темой. И в том числе про то, что популяция медведей как-то слишком разгулялась в нашей стране. Эти новости идут потоком уже несколько месяцев о том, как медведь там напал, там напал, там напал. И что-то никаких мер не предпринимается с этим. Из Хакасии звонок от Андрея. Здравствуйте.
9: Тема, конечно, резонансная. Ну, вопросы ваши приняты. Судить никого не нужно. Я и сам бы не стал этого делать, просто не в моей компетенции. Люди рискнули, и получилось так, как получилось. А вывод очень простой. Нужно обращаться просто к старым добрым временам, когда отстреливали людоедов. Неважно это.
0: Так вы же понимаете, людоедом медведь стал после того, как он кого-то съел, да? Вот тут важный момент. Так что тут не людоедов надо отстреливать, а изначально, видимо, медведей, в принципе. Вот, людоедами вот они становятся потом.
9: Иван, я хочу, чтобы вы поняли мысль. Просто перебили меня. Стал людоедом, отстреляли, чтобы не съел следующего, понимаете?
0: Так вроде вот. Так и делается-то. Ничего нового.
9: Так вот и надо так делать. Надо так делать, и если такие случаи есть, значит, нужно отстреливать. У меня все.
0: Спасибо. Спасибо. Алексей из Москвы, прошу вас.
10: У меня такое мнение. Во-первых, насчет, что убежал, это значит, правильно сделал, одной жертвы меньше, как говорится, не решил бы проблему своим геройством. Если там были случаи, что вроде полиция что-то стреляла, надо, во-первых, законы менять. Если есть угроза жизни, надо стрелять на поражение. Вот. А не ждать, когда какой-нибудь зверь съест какого-нибудь человека. Вот. Это вопрос к депутатам.
0: Нет, подожди, давайте сейчас, по крайней мере, депутаты нынче в отпуске. Давайте их депутатов сейчас не приплетать.
10: Депутаты выйдут из отпуска. Да. Жизнь продолжается, ничего не меняется. Надо как-то эти проблемы ставить.
0: Так я не понял, а в принципе, я и про стрельбу не понял. Вы хотите огнестрел для людей разрешить или что? Не совсем понял вашу мысль.
10: Ну, почему бы нет? Если есть угроза жизни человеку, вот почему в Америке... А полицейский сразу бьет...
0: Но там же не на полицейского напало этот медведь-то, правильно? Не на полицейского же напал. Тем более при исполнении.
10: Какая смерть человека, что теперь? Дальше его это прикармливать дальше? Если он уже почувствовал... Вот, эксперты говорят, если он почувствовал человека, он уже, как говорится, это уже потенциальный людоед. Это уже людоед. Вот. И ты его психику уже, наверное, психика у него уже нарушена... У него будет тянуть на это. Человек очень, как говорится, легко доступная пища для медведя. Вот. Если, как говорится, люди от собак не всегда отбиваются, становятся жертвами собак. Представьте медведь, который в 3-4 раза больше собаки. Вот. Соответственно, вероятность выжить соответственно, уменьшается в разы. Вот. То есть тут надо как-то что-то... И действительно, регулирование какое-то вот надо все-таки животных делать, диких животных, опасных же диких животных. Вот. Сейчас мы тигров спасаем, вот. Но тоже не знаю, насколько...
0: Да тигры если... что-то на людей не нападают, обратите внимание.
10: Ну, пока не нападают, но, как говорится, никогда не говори никогда. Вот. Если у нас там развивается туризм, вот, и прочее, вот, пока у них там съедобная база, скажем так, достаточно, вот, но когда они распространятся так же, и когда им будет нечего есть, то есть конкуренция за питание, вот, не факт, что тигры не перейдут на людей. Какие гарантии? Кто может какие дать для гарантии? Вот, поэтому все надо контролировать. То есть у нас вот эту вот, как-то базу животных съедобных, чтобы они не конкурировали. Или если раз идет конкуренция за пищу у медведей, значит, у них их стало слишком много.
0: Понятно, спасибо. Далее. Марина из Люберец, прошу вас.
11: Да, здравствуйте.
0: Здрасте,
11: я вот
0: здрасте.
11: Пока по этой теме что хочу сказать. Тема, она очень шире, чем вот этот случай. Просто на лесных кордонах не стало лесников. У нас сокращения пошли там по лесам, потом охотоведов тоже сократили людей. И вот как следствие, что вот такие случаи. А потом, от медведя не убежишь далеко, он лазит прекрасно, плавает шикарно. А потом они перед... Надо читать про этих зверей. Вы, если едете куда-то, вы должны знать, что там водится, какие привычки, если вы уж такие смелые в палатке оставаться. А потом резать противоположный бок палатки. Можно сориентироваться, когда он с одной врывается. И бежать, конечно. Это как один из этих. А так он, конечно, задрал. Я просто видела фильм с точностью наоборот. Там съел мужика, вытащил он его за ногу. А девушке удалось убежать, лодыжку сломала, но к людям добежала. Поэтому хорошо, что кто-то выжил из них. А вообще это наше вот это наплевательское самомнение высокое, что вот я все смогу, я царь природы, да что там с медведем встретиться. Вообще кричать надо. Если вы силой рассчитываете отогнать его, нужно просто очень сильно, вот он рычит, и ты орешь на него.
0: Мне кажется, с если... криком там было все нормально.
11: Ну, тогда баллончики есть специальные перцовым газом, распылять прямо ему в морду и бежать, потому что другого способа нет от него уйти. Он очень сильный.
0: Да,
11: это
0: спасибо.
11: Это животное. Да.
0: Спасибо. Далее. Алексей из Москвы.
12: Вот только-только оттуда вернулся, где это все произошло.
0: На Алтае были вы имеете в виду?
12: Да, да. Так. Были две многодетные семьи, забронировали... Как раз возле этого истока, но чуть выше домик.
0: Это вот этот Артыбаш, да, поселок, Турачакский
12: да.
0: район, да?
12: Ага. Да, и до этого истока у нас было 200 метров.
0: Так, рассказывайте.
12: Вот. Мы приехали, как бы в дороге были, новости не отслеживали. Когда туда приехали, это как раз случилось в ночь перед нами. Никто нас, даже местный, который нам сдавал турбазу, даже об этом не предупредили, что нашествие медведей. И по времени там уже нахождения мы узнали. Мы заезжали на этот исток, хотели там забронировать. Там все в шоке сидели от происхождения, ну, что произошло. И потом с местными, когда начали общаться, выяснилось, что это уже середина июня. И это нигде не афишируется. Базы там, которые сдаются в основном ближе к лесу, никаких заборов, ничего нету. Медведь может зайти куда угодно. В этом году урожай там очень плачевный, поэтому медведь начал выходить к людям. Это помойки, кушает он там. Потом мы сняли уже в центре города, в коттедже. И он у нас в этот же вечер с медведицей, с медведем, с маленьким, приходила, лежала у нас под лодкой в 200 метров. Их за двое суток там отстреляли 15 штук. А все из-за чего? Раньше, как бы я охотник, когда идет такое нашествие животного, их как-то контролировали, популяцию, их отстреливали. Не надо было никакую лицензию, тебя наоборот поощряли. убил волка, дали лицензию на лося. Сейчас этого нету. Всем надо покупать лицензию, идите отстреливать. А про охотников, которые не стреляли, как можно попасть в медведя в темноте, в полной темноте, из карабина? Пуля может отрикошетить, и он бы убил бы эту же жертву. И был бы судим, и сел бы.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили и рассказали. Благодарим вас. Далее. Андрей из Ярославля. Прошу вас.
13: Здравствуйте.
0: Здрасте, да. Говорите.
13: Ну, вы знаете, я так попадал в ситуации, когда и стая собак нападала, и бойцовские, ну, отпинался там, бойцовские зашкварник поднял. Но все равно, понимаете, я не хожу без баллончика, без перцового. В лес это 100%. Куда угодно. Змея там, медведь, волк, собака. Да и люди. Всегда помогают. Мы что, вот в каменном веке живем? Что, дорого стоит баллончик всегда с собой носить?
0: А вроде сейчас я просто так баллончик ты не купишь. Даже сейчас там как-то регулируется это. Надо проверять.
13: Да, вот это и есть проблема.
0: Все. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Да, сейчас, кстати, посмотрю во время перерыва, какие там требования к покупке баллончика. Ну, по-моему, просто так прийти в магазин, как раньше, даже специализированные, купить их, ну, по-моему, нельзя. Ладно, этот момент сейчас проясним. А пока готовимся к перерыву. Телефон прямого эфира. Говорим про нападение медведей-людоедов. Вот одна жертва, резонансный случай на Алтае. На молодоженов напал в палатке медведь-людоед и невесту загрыз насмерть, к сожалению. А парень, по крайней мере, по сообщениям родителей, убежал, и этот поступок сейчас всячески порицается. В общем, звоните 8 800 200 ровно 9702. После перерыва мы вернемся и продолжим этот разговор.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Александр Артамонов о противодействии России и Запада на Украине.
14: Это не локальная война, это глобальная война. Война за фактически будущую формацию, которая будет править землей, вспоминая термины класса диалектический материализм. Исторический диалектический материализм, хотя я ни разу не коммунист, но действительно теория хорошая. Что я имею в виду? Фактически меняется система. Система отношений была установлена после 1945 года, Потсдамская конференция, Ялтинская, Потсдамская, акт Квинси, создание нефтедоллара, уточнение вот этой валютной змеи, которая в дальнейшем произошло, американское, ямайские соглашения. Фактически этой системы сейчас идет на слом. Так как есть интересанты, это как минимум 300 семейств, на самом деле, конечно, миллионы людей, стоящих у власти, миллионы, если брать все страны блока правящих стран западной коалиции, эти люди, почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать, они не отдадут. У них это надо выдирать из рук. То, чем мы занимаемся не только мы, но и Китай, и другие страны.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
15: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О конфликтах.
16: Киевские власти перешли к открытому террору против мирного населения России в попытке изменить ситуацию на фронте. Это заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат на заседании Совета Безопасности подчеркнул, что удары по гражданским объектам стали для Киева последней надеждой. Однако, по его словам, российские войска продолжают удерживать инициативу на поле боя. Ранее на этой встрече представители ООН подтвердили многочисленные факты пыток российских военнопленных со стороны Украины.
5: О спецоперации.
16: Российские военные нанесли удар по хранилищам топлива и военного имущества в украинском порту «Южный». Подразделения атаковали объекты ударными беспилотниками и высокоточным оружием, сообщили в Минобороны. Как уточнили ведомстве, бойцы поразили резервуары с горючим и склады снабжения, которые обеспечивали подразделения ВСУ. Ранее российская армия уже атаковала портовую инфраструктуру и морские суда в Одесской области. Это нарушило военную логистику противника.
5: О пожарах.
16: Самолет МЧС России сбросил почти 800 тонн воды на природные пожары в Сербии. За 4 дня экипаж Ил-76 совершил 19 вылетов, заявили в ведомстве. Там уточнили, что сербские спасатели высоко оценили помощь нашей авиации. Ранее власти Сербии обратились к Москве за поддержкой из-за критической ситуации с лесными пожарами, охватившими тысячи гектаров в этой стране. Родственники у умершего пермского блогера Александра Чугайнова забрали к себе говорящего ворона Гошу. Птица живет в привычном вольере, чувствует себя хорошо и постепенно привыкает к новой семье, сообщили близкие создатели интернет-канала. Как рассказал брат автора Алексей, ворон скучает по прежнему хозяину, но охотно ест корм и общается с людьми. 29-летний Александр Чугайнов скончался в минувшие выходные. Ролики с его дрессированным питомцем набирали миллионы просмотров и принесли дуэт широкую известность. В московский регион пришло похолодание и дожди. Такая погода продержится до середины недели из-за циклона с Баренцева моря, сообщили в гидрометцентре. Синоптики добавили, что с четверга осадки прекратятся и в столицу вернется тепло.
5: О валютах.
16: Официальный курс доллара 83.29, евро 97.44, юаня 12.39.
5: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 15, завтра до 19 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 14, во вторник до 18 тепла и также осадки. Подробнее на КП.ру.
5: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Можно ли было спасти девушку, жертву, медведь-людоеда на Алтае? Это все случилось. В палатке молодые люди решили переночевать, правда, на территории одной турбазы, но именно что в палатке. И на палатку напал медведь, невесту утащил, парень убежал. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей из Долгопрудного.
17: По опыту службы в армии могу сказать, что примерно 20% ребят могли постоять за себя и за других. Чтобы я бы сделал в данной ситуации, честно скажу, не знаю. Хотя, конечно, это у парня на всю жизнь останется данный момент его жизни. Инстинкт сохранения сработал у него на 100%. Спасибо.
0: Спасибо, да. Теперь ему с этим жить. И что бы он ни сделал, он действительно, да, какой бы подвиг ни совершил, он будет всегда думать об этом эпизоде. Да. Далее. Игорь из Анапы, прошу вас.
18: Здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
18: Ну, первое, согласен с последним полностью, что ему с этим жить, от этого уже не уйти. Нет, картинка будет до конца его дней. Это ужасно все. Вот, что касается спасти девушку, в этой ситуации шансов было мало. Причина, я думаю, тут в основном, вроде бы они из Сибири, из Новосибирска приехали там, ну, судя по сообщениям средств массовой информации. Там тоже, ну, не самый такой, там тоже тайга.
0: Ну, не медвежий край, да, я понял, о чем вы.
18: Вот. Но, тем не менее, прежде всего, причина инфантильность. Ну, в данном случае девушку не буду трогать, царство ей небесное. А вот инфантильность со стороны Сколько лет этому молодому
0: человеку? Не знаю, не знаю. Но сообщается, по крайней мере, со слов отца. Вот я читаю материал на сайте kp.ru. Он, отец, уточнял, почему именно в палатке, почему домик не снимете. Сэкономить хотели. Это была инициатива парня по словам отца. Вот, это важно.
18: Ну, я приблизительно такую же картинку себе нарисовал, ну, из той информации, которая вот просачивается, она не полная, к сожалению. Вот, опять же, вернусь, это ужасно. Вот, что касается возможности таких причин, и чтобы они в дальнейшем не повторялись с такими же последствиями ужасными. Это прежде всего вопросы к местным властям и особенно к этим типа бизнесменам, которые организуют такого образа досуг, как им кажется. Там всем правит бабло, а не организация этого процесса и так далее. Мне приходилось встречаться с дикими животными в своей жизни. Правда, это на крайнем севере, на Таймыре было. Вот. И с диким волком полярным, который гнал там оленей. Но я был не один, я был с другом, там другая история.

0: Есть. Далее. Владимир, Камчатка. А Камчатка откуда конкретно? Петропавловск, другие города?
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не с Петропавловска. Поселок Паратунка есть у нас такой.
0: Конечно, на конечно, конечно, конечно. Все, наверное, купались, знаем.
1: Да, да, да. Я как раз вот являюсь тем самым инспектором, который отстреливает медведей.
0: Рассказывайте. Так, давайте.
1: Вот, и вот в 24-м году немножко отступлю. Как раз я отстрелил медведицу, которая убила у нас тут мужика в поселке. Вот, но это не о том. Вот к нам обращаются многие турфирмы и с просьбой поприсутствовать, поохранять их в горах с оружием. Это с нашей стороны, если я туда пойду с карабином, это незаконно. На каком основании летом, вне охотничьего сезона, я буду находиться с карабином в горах, чтобы охранять вот такие вот турбазы с такими палаточками от нашествия медведей. Медведи за... Я всю жизнь в горах, я вырос в горах. Я видел медведей, которые боялись людей, а сейчас я наблюдаю медведей, которые идут к людям.
0: А у вас тоже не урожай, как и там?
1: У нас и рыбы нет в речках, речка пустая.
0: Странно.
1: Вот буквально два дня назад на одной из баз отдыха я отстрелил медведя. Когда мы начали с ним работать, у него вообще пусто, все было внутри. И кишечник пустой, и желудок пустой. Все пустое, абсолютно пустое. Рыбы в речках на Камчатке нет. Кто бы вам чего там не рассказывал. Это я вам говорю как человек, который вот буквально вчера это все...
0: А с чем это связано, делал. Коротко, если можете сказать?
1: Ну вот так далеко я не могу сказать, почему рыбы на Камчатке нет. Тут много всяких нюансов.
0: Угу. Ну ладно, могу, понятно,
1: не
0: хорошо.
1: Могу объяснить, не могу, нет, это не мое.
0: Понятно.
1: Я, тем не менее, вот, может быть, нас услышат власть имущие люди. Надо решить вопрос охраны туристических вот таких лагерей, групп, на уровне законодательства, наверное, чтобы тот же самый егерь, не просто там кто-то там посторонний, имеющий оружие и когда-то там застреливший одного зайца на своей жизненной охотничьей тропе, а тот, который имеет опыт обращения и конкретно с медведями, имел полное законодательное право присутствовать в таких поселочках и заниматься охраной этих поселков. На уровне,
0: ну, то есть какой-то ЧОП, специальный,
1: да,
0: чтобы
1: нет,
0: он...
1: ну ЧОП, ЧОП,
0: он... Не, ну тургрупп-то много будет, вы поймите, тургрупп,
1: да,
0: много
1: поймите
0: будет.
1: Правильно, охотников, которые занимаются здесь на Камчатке и по лицензии когда-то отстреливали медведей, здесь много. Но все отказываются, потому что это противозаконно. Мы не имеем права быть с оружием в лесу и охранять такие вот. А на уровне нашего законодательства этот вопрос даже не поднимается, и он не решается вообще. От слова совсем. Вот если этот вопрос кто-то где-то поднимет, может быть, и что-то сдвинется. Потому что у нас здесь вон на каждом склоне палатки стоят. И люди приезжают, и у нас же был случай в прошлом году, тоже медведь, слава богу.
0: У вас и в городе на женщину напал, я помню, кажется, вот
1: несколько
0: назад. Он тоже насмерть.
1: В городе совсем другая история. В городе отстрел происходит, все как положено. Здесь мы законно действуем. А в горах мы не имеем права.
0: А почему в городе законно? А почему в городе законно?
1: Ну, потому что у нас созданы специальные отряды. Мы же не просто так сидим, и нам позвонили, мы схватили карабин и побежали. Нет, до этого предварительно создаются при администрации, создаются отряды, которые... и все инспектора этих отрядов, они занесены в книгу единой диспетчерской службы, в телефон 112, охотхозяйство Петропавловское. Нас все знают, нам звонят. И не просто жители нам звонят, а через единую диспетчерскую службу нас ставят в известность, и мы идем, принимаем решение, которое медведь там залез во двор, пришел на базу отдыха. Все, он уже представляет собой опасность. А вот я конкретно хочу вот снова вернуться к тому лагерю, где погибла женщина. Да, невозможно огородить ограду, невозможно поставить электрозабор, который абсолютно бесполезен против медведей. Я это поддерживаю предыдущего мужчину, который об этом рассказывал. Я сам лично проверял этот забор, зная, как он работает. Мне было интересно. И я понял, почему медведи его рвут. Они его просто рвут, этот забор электрический. И никуда они не убегают. Просто эта электрическая нитка, она не решит проблему. А чтобы охранять их на законном основании, у нас его, этого законного основания, нет. Все все эти баллончики, это от лука.

0: кого.
1: Ну, то есть баллончик не помог бы, да, вы считаете?
0: Ну, я думаю, что нет. Если медведь целенаправленно настроен на это дело, ну, здесь эфир. Я не могу свою версию в эфире
1: почему,
0: озвучить.
1: Почему вы не можете? Как раз вы можете озвучить свою версию.
0: Понимаете, ну, может быть, это будет как оскорбление.
1: Ну, вы корректно попробуйте все-таки.
0: Ну, все-таки это женщина, сами понимаете, дальше догадайтесь.
1: Ну, хорошо, я понял.
0: Все может быть, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Да, я понял. Да.
0: Ну вот. Все может быть, потому что у нас на моем жизненном пути было такое конкретно связанное с женщиной происшествие, и именно вот потому что она женщина.
1: Угу, да. Понятно. Спасибо, что позвонили, поучаствовали в эфире. Наталья, здравствуйте. Наталья из Барнаула. Здравствуйте. За минуту уложитесь. Пожалуйста.
2: Да, я думаю, что да. Здравствуйте. Я считаю, что на парня нападать не надо. Неизвестно, как другие бы мужчины отреагировали, если бы была такая ситуация. Это разовая такая ситуация, что к ней никто никогда не будет готов. И обвинять парня, я считаю, ну, это неправильно. То, что они якобы сэкономили на палатке, тоже неизвестно. Это просто догадки отца. Ну, потому что он...
1: Нет, он же со слов дочери это передает.
2: Ну, просто есть еще, в принципе, такой вид отдыха.
1: В палатках есть такой вид отдыха,
2: в принципе,
1: да.
2: Есть. А в горном Алтае это вообще распространено ходить на 2-3-дневные походы, и никто никого не сопровождает ни с какими этими ружьями, топорами и так далее. То есть это все опасно, конечно. Плохо то, что у нас нет никакой единой системы оповещения. То есть почему базы не предупреждают? Может быть, они и знали. Но они стараются за этот сезон сорвать куш. Естественно, лето, жарко, народ идет, деньги надо рубить. Это...
1: Спасибо вам большое. Перерыв у нас 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Павел Селезнев о том, к чему приведет торговая война между США и Китаем.
5: Мир переходит к китайскому циклу или периоду накопления капитала. Эра американская, она заканчивается. Такова жизнь, смена эпох. Поэтому вот подобного рода войны, фрагментация мира на макрорегионы, которые будут, с одной стороны, друг с другом очень жестко, я бы даже сказал, жестоко конкурировать, использовать, а даже абсолютно серые или запрещенные приемы, использовать частные военные компании под разными флагами, а по критически значимым ресурсам, технологиям, направлениям будут, естественно, сотрудничать. Поэтому вот эта схватка или битва, она неизбежна, имеется в виду двух гегемонов, гегемона уходящего и гегемона приходящего, то есть США и Китая. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, и жизнь научила, и история научила, ну, конечно, тех, кто готов учиться, что санкции и любые ограничения бьют в первую очередь очень больно по тому, кто их вводит.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Можно ли было спасти девушку, жертву медведя-людоеда? 8 800 200 ровно 9702. Екатерина из Челябинска, пожалуйста, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван.
1: Да, здравствуйте.
6: Я состою в экосовете нашего города как общественник уже шестой год. И у нас в силу нашей работы, потому что я руковожу группой общественной по сохранению биоразнообразия, тесные контакты есть с Хабаровским краем. Тоже край медвежий, и у нас Челябинская область край медвежий. У нас около 1000 медведей насчитывается. Вот, и, во-первых, я хочу сказать о том, что наша страна является одной из самых
1: медвежьих,
6: распространенных медвежьих. У нас в этом году по подсчетам около 300 тысяч медведей. Это практически у нас единственная страна с таким богатым медвежьим биоразнообразием. Нужно про это помнить. У нас несколько видов бурых медведей существует. Второй момент, да? Первое. Сохранение биоразнообразия в стране растет. Поэтому растет популяция медвежья, в частности. Во-вторых, охота на медведя падает, потому что она сложная. Ее в одиночку не совершишь. Там есть ряд нюансов, мы с охотоведами работаем плотно, поэтому вот это тоже существует. Третье, недостаточно инспекторов, плюс с профильным образованием. Вот до меня звонил инспектор, я во многом с ним согласна, но кое в чем не согласна. Например, в Хабаровске правильно устанавливают электропастух, там, где у нас инспектора живут в настоящей тайге. Таких сейчас немного, поверьте.
1: Ну, на Камчатке настоящие.
6: Ну, я имею в виду, кто в лесу постоянно живет, район Лозо. У нас есть центр знаменитый, там утес реабилитации медвежат-сирот и реабилитации тоже мужских тигров. Работает электропастух. Надо смотреть, как его установили. Как вообще там, ну, все правильно должно быть организовано. Там и пасеки охраняются электропастухом. Ну, это просто кратко я скажу. Там в Хабаровске это работает. Надо просто правильно ставить. Второй момент. Инспектора должны действительно знать медвежьи повадки. Несколько лет назад, когда как раз я была в Хабаровске, там мы делали работу по медвежатам-сиротам, также произошел случай в Красноярском крае. Парня шерпа задавила медведица или медведь, потому что он сошел с тропы. Плюс эти маршруты не согласованы с инспекторами. Тоже нужно смотреть, как это организовано. Можно ли было девушке помочь? Ну, если, например, на нее напал серьезный хищник, это очень сложно, это трагедия. Это серьезное животное, но туристами недооценка повадок этого животного приводит к такой трагедии. Городские жители часто не понимают, что нужно серьезно подготовиться. В том числе вопрос к организаторам этого туристического лагеря. Девушка до меня говорила, вот они там рубят деньги. Ну, ничего плохого в том, что люди зарабатывают на экотуризме, я не вижу. Я как общественник развиваю экотуризм. И это хорошо, что люди хотят видеть нашу страну. Но против такого серьезного хищника должны быть меры предосторожности. И набор, соответственно, и фаеров. В Камчатке они работают, фаеры. И набор, в том числе, вот этих вот ограждений, электропастух правильно установлен. И главное, экопросвещение. Никакие не проводятся ни беседы с инспекторами заселяющихся туристов, не показываются, как пользоваться фаерами, не показывают, как устанавливать палатку. Дальше. Питание. Медведи привлекаются запахом копченой колбаски, консервов. Это все тоже нужно смотреть, как организовать хранение продуктов на базах. У них очень серьезный нюх, и это их тоже привлекает. Все остальные нюансы, о которых там деликатно умолчал инспектор, такие естественные, да, открытые ранки, что-то еще кровь может привлекать на запах хищника. Но то, что он решается подойти к человеку, это исключительная мера. И инспектора, как правило, знают в округе, какие у них есть опасности, какие существуют повадки медведей. Здесь тоже нужно разбираться. Может быть, недостаток инспекторов с опытом и с образованием, а это есть. У нас в лесной и заповедной отрасли люди бьют тревогу. Это устаревание кадрового состава, это недостаточные зарплаты, это молодежь не идет, потому что в лесу не очень хотят жить. Вот этот комплекс проблем, но прежде всего и осторожное, и уважительное отношение к серьезному хищнику с подготовкой, оно может это предупредить. И еще, у нас не решен вопрос свалок. Вот, медведи выходят к людям. Вы тоже подняли этот вопрос. Но у нас еще есть проблемы с определенным организацией свалок и мусора, с пищевыми отходами. Сейчас осень. Сейчас все садоводы СНТ начнут излишки своих овощей выбрасывать за заборы. Это есть. И яблоки, и груши. Это привлечет медведей в том числе. Вы еще услышите, Иван, такие случаи.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо за развернутый ответ, за развернутый комментарий. Далее. Алексей из Тюмени, прошу вас. Здрасте.
7: Да-да. Считаю, что вот осуждать вот этого парня никак нельзя. Вот нельзя говорить, что ему с этим жить и все такое. Медведь, он не выбирает. Ему под лапы попалась именно девушка. Мог бы и он попасться. И тогда бы мы что бы, девушку осуждали?
1: Девушку нет, потому что мужчина защитник. И осуждаем не мы, а в принципе местные.
7: Так. С голыми руками против медведя, ну, было бы тогда не один труп, а два трупа. Если у него ничего не было, ни ружья, ничего, было бы два трупа. Вот и все. Не надо его осуждать и не надо говорить, что ему с этим жить. Все, спасибо.
1: Да, принимается. Далее. Михаил из Москвы.
8: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
8: Ну вот я вот слушаю, открыл это самое сейчас интернет и задал вопрос, когда под Волоколамском, потому что сообщения СМИ были, медведь напал на человека. Здесь под Москва, Волоколамск, вы посмотрите, сколько там этих самых. Просто вот чиновники, кто отвечает за эту как бы популяцию, там вот за регулирование, не работают эти самые. Депутаты местные тоже не работают. Вот смотрите, когда там по годам, вот я смотрю, это под Москвой, это брать Алтай далеко там, понимаете? А это рядом все. Ну что это такое, понимаете? А то, что парень, да, он ничего сделать не мог. Что он мог сделать-то? Тем более, ну, вот сами представьте себя на его месте. Ну что вы могли сделать? Ничего бы не сделали. Действительно, было бы два трупа и все.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Максим из Кемерово. Теперь вы, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Иван. Спасибо, там многие вот специалисты звонили, много важных вещей сказали. Я хочу дополнить одну вещь, которую, наверное, многие то ли недопонимают, то ли умалчивают. По поводу закона, почему у нас законы не позволяют это все бороть. Вот у нас в Кузбассе же тоже большая проблема. То есть мало того, что горят леса, разрезы, да, вырубают леса. И медведь идет в город. Да, свалки. Да, надо уметь себя вести, знать его повадки и так далее. Но понимаете, в чем прикол? Вот просто. Есть такая сфера, не сфера, есть такая прослойка населения, называется зоозащитник. И вот просто на другом маленьком примере. У нас в Кузбассе был принят закон об отлове и умерщвлении бродячих собак. Он как можно гуманно был прописан, но зоозащитники подняли вой страшный, и чиновники отступили. Там они через суды и так далее этот закон отменили. Теперь у нас опять нельзя отлавливать и умерщвлять бродячих собак. Вот то же самое с медведями. И вот именно прослойка зоозащитников, у нас закон работает как? Вот какая группа самая активная, самая громкая, вот чиновники и уходят под нее. Вот те, чьих родственников или кого-то, вот они погибли от медведя, эти люди не пойдут на площадь, они не будут орать и бегать по инстанциям, судиться с чиновниками. А зоозащитники, они это делают.
1: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил.
10: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Актер Павел Деревянко о главных жизненных ценностях и ориентирах.
11: Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнет, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие от этой жизни, а отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше.